академию, которую оканчивает в 1904 году. Блестящая дипломная работа позволяет Совету Киевской академии присвоить ему степень кандидата богословия. Уже в этом возрасте ничто мирское не привлекает его. Ни в каких увеселениях он никогда не участвует. За его фантастическую приверженность идее абсолютной трезвости и за общую строгую воздержанность во всех отношениях его прозвали монахом еще товарищи по семинарии. Это прозвище оказалось пророческим. В 1903 году, на 27-м году жизни, Иоанн, всей душой стремясь к Богу, принимает монашество. На монашеский подвиг благословляет Иоанна великий святоносец и молитвенник России, праведный Иоанн Кронштадтский. 23 сентября 1903 года Иоанн рукополагается в аиеродиакона, а 13 июня 1904 года в аиеромонаха, митрополитом киевским.

По окончании духовной академии иеромонах Иоанн направляется в Черниговскую духовную семинарию преподавателем священного писания. Начальство дает трудам молодого педагога высокую оценку, и уже в 1906 году его переводят на пост инспектора Вологодской духовной семинарии. 26 сентября 1907 года иеромонах Иоанн посвящается вологодским архиепископам в сан архимандрита. Успешность его деятельности такова, что, невзирая на молодой возраст, уже в следующем году он назначается ректором Вильнюсской духовной семинарии и настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря. Архимандрит Иоанн был необыкновенно прост в общении с людьми. Это был народный батюшка. Особенно любила его русская и белорусская беднота, получавшая через него работу, защиту и поддержку всюду, где только требовалось. В 1911 году тяжело заболевший архиепископ Минский Михаил призвал своего молодого коллегу на пост викарного епископа своей епархии. 11 марта 1912 года в Александро-Невской лавре собором епископов во главе с митрополитом Московским Владимиром и Киевским Флавианом архимандрит Иоанн был возведен в епископский сан. Вновь посвященный епископ стал заместителем болеющего архиепископа Михаила и в делах епархиальных, и в делах общественных. Как успешна была его пастырская деятельность, засвидетельствовано тем, что по кончине архиепископа Михаила и клирики, и миряне единогласно просили высшую церковную власть назначить преемником почившего архиепископа его юного заместителя, епископа Иоанна. Назначение, однако, не состоялось, поскольку, как гласил ответ, эта епархия считалась одной из старейших на Руси, а епископ в то время был самым молодым в России. В 1912 году епископу Иоанну пришлось расстаться с Минском. Он переезжает в Одессу по зову архиепископа Херсонского Димитрия, в ректорство которого Иоанн обучался в Киевской академии. После мирной кончины бывшего наставника он едет благоустраивать вновь открытую кафедру Приазовскую. В таких трудах и заботах застает епископа Иоанна революции. Как человек с именем и авторитетом, епископ представлялся вождям революции человеком опасным, которого следовало бы обезвредить, но уничтожить его физически большевики не решались. За четырехлетнее пребывание в Таганроге Преосвященный Иоанн снискал глубокую любовь и доверие со стороны всех классов населения, что особенно выявилось после Октябрьского переворота. Окруженный любовью и поддержкой своей паствы, архиепископ обрушивается на явных и скрытых врагов Святой Церкви. Вставили Маркса в переплет Евангелия и думают, что народ примет его вместо Евангелия. Облекли комиссаров в священное облачение и думают, что православные примут их за своих пастырей и пойдут за ними. Подменили в киотах образ Христа портретом Ленина и ждут, что народ станет прикладываться. Очень уж не похож Ильич на Христа. Христианство марксизмом не подменить, в какие ризы проповедников марксизма не облекайте. Здесь воплощенная любовь, проливающая кровь свою за провинившихся братьев, там сатанинская злоба, проливающая кровь ни в чем не повинных братьев, как воду. Так говорил епископ, обличая новых хозяев страны и первые ростки обновленчества в церковной среде. В этой щекотливой ситуации местные власти пытались отделаться от епископа, устроив ему перевод с назначением в Тверскую епархию. Но произошло непредвиденное. Народ силой удержал епископа Иоанна в Таганроге, окружив его добровольными стражами, чтобы не допустить ни отъезда, ни его насильного увоза. Поведение народа ясно показало, что он не на стороне революционных властей. При такой постыдной для большевиков ситуации им не оставалось ничего другого, как явиться на поклон к епископу и просить его хоть на время, до успокоения народного волнения, выехать в Москву, гарантируя ему беспрепятственное возвращение.
Выезд епископа в Москву состоялся, но вместе с ним на Всероссийский поместный собор была командирована особо выбранная делегация из крестьян, рабочих, военных и духовенства для получения разрешения оставить епископа Иоанна в Таганроге. Делегация добилась в Москве положительного решения у светских и духовных властей, но успех представителей Приазовья совпал с началом гражданской войны. Возвращение епископа Иоанна стало практически невозможно, так как Приазовье оказалось на территории, занятой Белой армией, а злополучный исполком Приазовья был разогнан белогвардейцами. Владыка едет в Тверь. Тем временем новая власть в России набирает силу. Убедившись в невозможности на данном этапе уничтожить Святую Православную Церковь извне, большевики делают первые попытки внести разлад внутрь церкви, взорвать ее изнутри, противопоставляя патриарху Тихону и Аникия Смирнова в столице и Владимира Путяту Гринштейна в провинции, как основателей новой народной церкви. В период этой церковной смуты необходимо было послать в Поволжскую епархию авторитетного, сильного духом архипастыря. Выбор патриарха Тихона и собора останавливается на епископе Иоанне, в предшествующей своей деятельности, явившем себя человеком долга и мудрым пастырем. Преосвященный Иоанн возводится в сан архиепископа и получает новое назначение на пост архиепископа Пензенского и Саранского.

Что же представляло собой движение Народной Церкви и ее лидер Владимир Путята Гринштейн, с которым предстояло сразиться архиепископу в Пензе? Человек света, блестящий офицер, красавец, потерпевший неудачу в построении светской карьеры, Владимир принимает монашество и священный сан. Пользуясь высоким покровительством, он быстро проходит иерархические ступени служения и рукополагается в епископа. Однако его безнравственный образ жизни создает ему дурную репутацию, и церковные власти, не решаясь сразу лишить его сана, удаляют Владимира в провинцию. Но поток жалоб и обвинений в адрес Путяты Гринштейна не прекращается, и Священный Синод вынужден назначить разбирательство их специальными судебными следователями и собором 50 епископов. Решением собора архиепископ Владимир признается виновным и отстраняется от управления Пензенской епархией и направляется во Флорищеву пустынь на трехгодичное покаяние без запрещения священнослужения. Однако смелый и решительный авантюрист не пожелал надеть простую монашескую рясу и решил остаться архиереем любой ценой, объявив об основании им новой народной церкви, поддерживающей и одобряющей революционные события в стране. Местное духовенство растерялось и при провозглашении новой церкви удалилось, спасая себя или осталось при основателе новой церкви. Провозглашенная Владимировщина просуществовала в Пензе несколько лет, явившись предвестницей возникшего позднее обновленчества, осуществленного в огромных масштабах по всей стране. И только после того, как Путяты и его приспешниками в силовом порядке были захвачены кафедральный собор Пензы и основные храмы, а посланный в качестве управляющего епархией епископ Феодор, ученый-монах, не способный на решительные действия против новоцерковников, умер от разрыва сердца, только тогда Всероссийский поместный собор вынес определение, которым Путята за презрение канонических правил, за презрение запрещения и самочинное образование внецерковного общества, восставшего на законную церковь, был лишен сана и отлучен от церкви. Во вторник, на Страстной неделе 1918 года, в Пензу приехал назначенный из Москвы епископ Иоанн.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги игумена Феофана Пожидаева «Жизнь и труды священномученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского». Читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Тропарь собору новомучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Уважаемые радиослушатели! В издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века, петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Очень жаль, что ныне бывший Демидов переулок называется переулком Гревцова. Он потерял, собственно, ту основу, на которой стоял всегда исторически. Ведь участок дома номер один, огромный участок от набережной Мойки до Казанской улицы был занят Демидовской усадьбой. Собственно говоря, усадьба есть. Существует и часть парадного двора Курданера, застроенного, правда, со стороны Мойки, огромным доходным домом. Существуют и остатки сада, и каменная стена вдоль переулка, и бывшие жилые флигеля огромной Демидовской усадьбы, которые принадлежали младшим братьям хозяина. У Александра Григорьевича Демидова были братья Павел и Петр Григорьевича Демидовы. В 1755 году участок на берегу Мойки, существовавшим небольшим каменным домом, приобрел Григорий Акимович Демидов, представитель знаменитого рода тульских оружейников, которые уже обосновались на Урале. В это время маленькая Царская улица и получила свое историческое название Демидов переулок. При Григории Акимовиче Демидове, который был лично знаком с архитектором Чевакинским, который заказывал материалы для своих архитектурных работ на тульских заводах, был построен главный особняк. Поэтому, собственно, большинство исследователей и предполагают, что выстроенный в 1756-59 годах главный дом усадьбы – это работа знаменитого петербургского зодчего Саввы Ивановича Чевакинского. Здание располагалось в глубине парадного двора, лицом на Мойку и боком на переулок. Двор парадный фланкировали два двухэтажных флигеля. И, тем не менее, самый нарядный фасад был обращен в сад. Интересно, что кажущиеся лепными декоративные украшения садового фасада в действительности выполнены из чугуна. И это можно видеть в тех случаях, когда дом теряет свою современную окраску и в трещинках начинает проявляться ржавчина. На фасаде мы видим и маски Геракла с львиной шкурой, и женскую полуфигуру с младенцами. Очень похожие фигуры, только выполненные в лепнине, оформляют и фасады жилого флигеля, предназначенного для младших сыновей Григория Акинфовича, Петра и Павла Григорьевича, которые выходят прямо на Казанскую улицу. Этот фасад петербуржцы еще могут видеть. А вот фасад основного дома Демидовых, который долгое время занимает закрытый институт, и сегодня занимают учреждения, которые не пускают туда посетителей. Так вот, главный фасад почти никто из наших современников и не видел. Дом Демидовых – это редчайший образец петербургского высокого барокко, растрелевского барокко, как мы его называем. Центральная часть фасада оформлена пилястрами. Когда-то дальний родственник Демидовых Егор Иванович Старов построил со стороны сада железную террасу, террасу для чаепития. Он установил на чугунные ионические колонны пол из чугунных плит, настолько просторный, что там могли устраивать свои чаепития многочисленные гости этой большой семьи. Надо сказать, что Демидовы были удивительными для XVIII века лицами. Они выдавали замуж своих дочерей за представителей петербургской архитектурной школы. Старшая дочка была замужем за Кокориновым, младшая – за Старовым. И вот мы относим фасад служебного флигеля, который сегодня тянется вдоль Демидова-Гревцова переулка, к произведениям Кокоринова, а вот эту террасу – к произведениям Старова. Правда, эта терраса была демонтирована в середине 90-х годах и перевезена на завод по строительству машин бумажного производства на Лиговском проспекте, так называемый завод «Сангали», с тех пор ее судьба, в общем, неизвестна. Я не уверена, что эта огромная терраса, которая является отдельным памятником архитектуры, восстановлена и сегодня. Осталось немного от регулярного сада с павильонами, который тянулся от главного здания в сторону Казанской улицы, во многом, больше чем наполовину, он застроен был жилыми флигелями, конюшнями и также жилыми домами, которые продолжали строить на протяжении конца XVIII и первой половины XIX века. И вот в 1761 году, почти сразу после строительства и главного дома, и двух флигелей на Казанскую улицу, Григорий Акинфеевич Демидов скончался, и усадьба была фактически разделена между тремя его сыновьями, которые продолжали на протяжении всей своей жизни жить в этом доме. В эпоху классицизма был перестроен парадный фасад в сторону мойки, ограду украсили пара львов, а фасад приобрел черты классицизма, украсился пилястрами и был очень сильно упрощен. В это же время, когда дом Демидова стал арендовать петербургский английский клуб, появилось и декоративное убранство большого зала, который расписан в цветах рыжеватой охры, стилизованными лебедями с длинными шеями, лирами и тонкими растительными орнаментами. Видимо, в это же время, немножко ранее, была построена огромная чугунная лестница, которая ведет от главного вестибюля туда на второй этаж большие залы. Надо сказать, что английскому клубу очень нравилось, видимо, удобство, доставляемое усадебной планировкой Демидовского дома, тем, что можно летним вечером посидеть в саду на этой великолепной чугунной террасе за чаепитием и трапезой. Как мы знаем, дамы в этот клуб никогда не допускались, но большие музыкальные вечера чередовали здесь карточную игру и мужские разговоры. В 1860-х годах хозяин усадьбы Александр Григорьевич Демидов в одном из флигелей усадьбы устроил классы Петербургской консерватории, только-только организованной в эти годы. И таким образом этот замечательный ансамбль получил значение центра и источника петербургской музыкальной культуры. Очень жаль, что сегодня он недоступен, почти забыта его память, особенно в связи с тем, что в конце XIX века Демидовы были вынуждены продать его немецким предпринимателям по фамилии Корпус, которые выстроили доходный дом перед фасадом здания, а в самом здании устроили немецкий клуб и также детский приют немецкого благотворительного общества. Вот, собственно говоря, в таком виде дом и дошел до нашего времени. Понятно, что на мойку выходят жилые квартиры, а вот центральный корпус и садовые флигеля занимает, повторяю, закрытый институт. Надо сказать, что это здание заслуживает мемориальной доски, поскольку в флигеле, где находилась Петербургская консерватория в 1862-66 годах, обучались Петр Ильич Чайковский, Ларош и руководил музыкальным образованием этого учебного заведения пианист и композитор Антон Григорьевич Рубинштейн, который жил в том же самом флигеле. Демидов продал свою усадьбу в 1872 году купцу Корпусу, и здание лицом на мойку построил гражданский инженер Гешвинд.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Демидовых, переулок Гревцова, дом 1. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Возвращение в Петербург.
1: У микрофона Марина Лобанова. Продолжаем в программе «Возвращение в Петербург» отмечать год 120-летия Дмитрия Сергеевича Лихачева. С начала года в нашей программе звучали воспоминания Дмитрия Сергеевича. Я считаю, это мемуары 20 века номер один для русской культуры. Обязательное чтение для каждого русского человека. И я надеюсь, слушатели программы «Возвращение в Петербург» не пропустили ни одной из 27 передач. Также прозвучало интервью с внучкой академика Лихачева Верой Сергеевной Зельтенкевич-Тольц и репортаж о презентации биографии Лихачева и фрагменты докладов на конференции к 110-летию академика, которая была, соответственно, 10 лет назад. Сегодня прозвучит вторая часть передачи с участием Ольги Андреевны Белобровой, Елены Михайловича Прохорова, Ирины Анатольевны Лобаковой, Евгения Германовича Водолазкина. Записана передача в 2012 году. Я напомню, что Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 15 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге. По новому стилю мы будем отмечать его 120-летие 28 ноября. Я говорю в нашей программе «Возвращение в Петербург». Лихачев родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в Ленинграде и в СССР. А вот Ольга Андреевна Белоброва родилась в детском селе в Ленинградской губернии. Вот такой сегодня не очень привычный топонимический набор. Год ее рождения – 1925. Область ее научных интересов – история древнерусской литературы, археография, библиография, взаимодействие литературы и изобразительного искусства, русско-византийские и русско-греческие художественные связи. Ольга Андреевна скончалась в 2018 году. Гелян Михайлович Прохоров младше Лихачева почти на 30 лет. Он также уже скончался в 2017 году, и он также занимался древнерусской литературой и древнерусской книжностью, изучал славянские переводы с греческого, писал о истории русской культуры, не обходил вниманием и богословие, его особенно интересовал исихазм. Своими главными учителями Гелян Михайлович Прохоров называл Лихачева и Гумилева. Лев Николаевич Гумилев, как известно, 1912 года рождения. Он на 6 лет младше Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ирина Анатольевна Лобакова младше Лихачева ровно на 50 лет. С 92 года она была референтом Дмитрия Сергеевича. Сегодня она старший научный сотрудник отдела древнерусской литературы Института русской литературы Пушкинского дома Российской академии наук. Сфера ее научных интересов – текстология, источниковедение, поэтика. Ее монография о житии митрополита Филиппа, исследования и тексты, за которую она получила памятную медаль митрополита Макария. И четвертого участника этой программы, Евгения Германовича Водолазкина, представлять не нужно. Он известный современный писатель, автор 7 романов. Кроме того, он доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела древнерусской литературы Института русской литературы Пушкинского дома Российской академии наук. Родился Евгений Германович в 64 году в Киеве. С детства он знает, кроме русского, украинский и английский языки. Позднее владел еще и немецким языком. Изучал западную медиевистику в Мюнхенском университете. Читал в Германии лекции по древнерусской литературе. Став знаменитым писателем, Евгений Германович не оставил научных трудов. Он продолжает работать в Пушкинском доме, потому что кроме успешной писательской карьеры, он сегодня один из ведущих специалистов по литературе древнерусской. Руси. И, кроме того, Евгений Германович Водолазкин – один из ближайших учеников Дмитрия Сергеевича Лихачева и один из тех, кто и сегодня больше других делает для памяти Дмитрия Сергеевича.
2: А может быть, Ольга Андреевна, вспомните, на какую тему вот вы стали с ним разговаривать и вот как-то завязалось ваше, может быть, более близкое общение?
3: Как сказать? Он учитывал, что я и искусствовед, и историк, и поэтому… Он большое внимание уделял произведениям искусства, просто художественным, иллюстрациям, миниатюрам в древнерусских рукописях, выставкам, которые проходили в музеях. Он даже был часто инициатором каких-то экскурсий, которые мы вместе всем сектором шли на открытие какое-нибудь, или в Русский музей, или в Эрмитаж. И это было радостью для нас и для него. Он не стремился уехать, как академик один, вперед, а он с нами вместе шестом шли на какое-нибудь заседание или на открытие выставки. Это было очень дружно и очень хорошо.
4: Очень семейственно, я бы сказал.
3: Да.
0: потому что отдел до сих пор, он как при нем был семьей, так, в общем, семьей является и сейчас. То есть в семье бывают какие-то там, кто-то может насупиться, там еще что-то такое, но в целом у нас очень теплое и любовное отношение друг к другу. Оно сохранилось, и поэтому мы любим ездить в поездки. Как раз то, что мы ездим друг с другом, это показывает, что нам очень комфортно друг с другом, и поэтому мы очень рады всегда вместе куда-то поехать.
2: А если действительно Лихачев дал какой-то образец того, как нужно внутри вот такого научного коллектива общаться, то такой вопрос, как общаются поколения? Ведь приходят молодые сотрудники, есть маститые ученые. Здесь какой принцип, чтобы сохранять вот те лихачевские заветы?
4: Это само получается. Просто атмосфера уже.
0: Да, нет, атмосфера, да, но ведь когда я мальчишкой пришел в Пушкинский дом, меня удивило это уважение. Ведь в университетах, да, я уж не говорю о школе, все-таки, ну, понятно, что ты почти ребенок, и к тебе все-таки. А здесь было то, о чем мы говорили сегодня уже. Вот эти законы, да, академической среды, это очень демократичная среда. И демократизм предполагает уважение, это уважительное отношение. И я, которому было 22 года, например, когда пришел, я чувствовал, что ко мне со стороны Дмитрия Сергеевича, Льва Александровича, наших патриархов, было совершенно уважительное отношение как к равному, чего, наверное, в другой среде, может быть, мы не всегда и увидишь. А здесь, вот опять возвращаясь к манере поведения Дмитрия Сергеевича, стилю его, это стиль русской академической среды, который, по счастью, и благодаря таким людям, как он, сохраняется до сих пор, в частности, в Пушкинском доме.
2: А я хочу задать вопрос по кругу, но чтобы каждый ответил по-своему. Он из двух частей. Чему вас Дмитрий Сергеевич научил, лично вас, не вот в целом сообщество Пушкинского дома, а вот лично вас в вашей, может быть, такой очень индивидуальной части? И второй вопрос так, чтобы какой-то все-таки человеческий образ более близкий создать. И что вам в нем не нравилось? Не можно же вообще все в человеке нравится, тоже как-то нормально. Ну вот как вы скажете, кто готов? Давайте с Ольги Андреевны начнем.
3: Я могу сказать, что научил он, конечно, любить источники. Это определенно ему принадлежит и тому периоду, когда вот я была студенткой, а он был преподавателем, и это осталось на всю жизнь. А что касается второго?
2: А как он вас научил? Как?
3: Вы знаете, работами своими. Мы читали его работы, когда еще мы даже не всегда слушали, а мы читали много из его наследия, из его работ и поражались умению вот подать источник, его преподнести, его анализировать. Это было удивительно. Главное, что очень просто. Вот секрет его удивительной ясности изложения заключается в том, что он писал всегда просто. В нем нет академической вот этой печати сухого анализа. Поразительно живое отношение к источнику, который он пишет. Это было удивительно. А вторая часть, вы говорите...
2: А что вам в нем не нравилось?
3: Что значит «не нравилось»? Мне, может быть, трудно было понять его вспыльчивость. Это был очень горячий человек. Он держался всегда в форме, всегда. Но в редких случаях он мог бросить рукопись, если она была совершенно противна ему и противна науке и смыслу. И вот это было резкостью. Но я это прощала ему, как и все остальные.
2: То есть он мог быть резким только по поводу науки?
3: Когда он хотел, он мог себя... Он мог проявить свой огромный темперамент, который в нем был всегда. Просто он держал себя всегда в руках. Но если его что-то глубоко возмутило, он мог бросить на пол.
0: Это мне как раз это нравилось.
3: Мне это кажется, что это открытость его в этом. Да. Сила его. Вот так.
2: Можете вспомнить, по поводу чего вот он так на вашей памяти возмутился?
3: Трудно сказать, но надо вспомнить.
0: Но, по-моему, не называя фамилии,
3: да.
0: В наше издание «Секторское» попал человек,
3: вот,
0: который себя не вполне достойно вел в своих публикациях и в жизни. И Дмитрий Сергеевич был настолько возмущен, что этот человек опубликован, что он действительно швырнул эту рукопись. И был абсолютно прав.
2: Вот эта фраза, которую, кстати, Евгений Геннадьевич уже рассказывал как-то у нас в студии, что однажды Лихачев сказал одному из сотрудников Пушкинского дома: «Вы не понимаете, что вы живете на острове». Оказывается, это были вы, Гелиан Михайлович. А что вы такого сделали, что вот вам Дмитрий Сергеевич сказал, что вы не понимаете, что живете на острове?
4: Не знаю, я просто, понимаете, как раз мне отдел понравился вообще вся эта обстановка, потому что там можно было свободно думать, и мне казалось, свободно говорить. Ну вот. Ну, как-то кругом был другой мир. И мной пристально заинтересовались органы, а я как-то этому не придавал значения. Ну вот. Ну вот по этому поводу он мне сказал, что вы
0: это,
4: не
0: кажется, была ваша переписка с Солженицыным тогда, да?
4: И переписка с Солженицыным, и то, что я привез Солженицыну книгу из-за границ, потому что Солженицын просил ему, по-моему, в круге первом или где-то вот написал, чтобы воспоминания ему давали о дореволюционных временах, и я привез ему книжку из Зоновых.
2: Это была, по-моему, моя служба в Старой гвардии, вот, Макарова.
4: Точно.
2: А потому что вот внучка этого человека, который написал эту книгу, она тоже помогает нашему радио.
1: Да, не приятно.
2: Все сошлось. Да. Ну вот я хочу вам задать тот же вопрос. Чему лично вас научил Дмитрий Сергеевич, и что вам в нем не нравилось?
4: Чему научил? Угу. О, Господи. Ну, просто подражать ему, стараться быть таким же, как он, умным, таким же, как он, творческим человеком. Ну, надо сказать, что, ну, не нравилось. Мне не хочется особенно сейчас говорить это. Ну, как-то я стал слишком там философствовать. Там, я говорю, а можно я об этом доклад сделаю, там, развитие культуры вообще в принципе, так сказать, глядя. Что, говорит, в нашем институте нельзя. Ну, я ничего не стал. Потом у нас были выездные чтения в Тбилиси. Я взял все-таки вот эту тему, свою философию, так сказать, истории культуры Древней Руси. Там прочел доклад, а его не было в этот момент в зале. Ему наговорили. А мне как раз предстояла защита докторской диссертации. Я ему сказал, напишите заявление, что вы отказываетесь от защиты. Что, просите, пусть в Тбилиси, пусть там оставят. Я напугался. Но посоветовался со Львом Николаевичем Гумилевым, он сказал, ни в коем случае не бежите. Я сказал, не буду. И защита прошла прекрасно. Но вот в какой-то момент, значит, кто-то ему наговорил такое, что он хотел, чтобы я сам отказался от защиты докторской.
2: Почему власть советская так прислушивалась? Вот мы видим, что, в принципе, людей культуры как-то не очень слушали, их подлинное мнение не очень приветствовали, чтобы оно где-то появлялось. Хороший у Лихачёва был авторитет? Откуда он брался? Почему его слушали?
4: А вы знаете, это просто его, по-моему, такая харизма, благодать. Просто он умел со всеми разговаривать. Это удивительно, но он мог и самым простым человеком, и с начальниками, ну, не говоря уж о коллегах, он умел. Потому что, ну, за мной была жуткая слежка, просто страшное, вот, ну, и обыски, все, что хотите, все, что полагается, что не полагается. Он пошел к этому тогдашнему партийному начальнику
0: Романову,
4: да, Ленинграда. И тогда Веру, его дочь, которая занималась византийским искусством, ее за границу не пускали. И он на две темы, может быть, больше, но я знаю, на эти две точно поговорил, чтобы прекратили преследование меня, а Веру выпускали за границу. И как-то он убедил Романова.
3: У него была харизма.
4: Да, вот. Это поразительно. Он умел говорить. Да, даже с такими начальниками.
1: При этом, что Романов продолжал его не любить. И при этом, при том, что он все равно вот уже после этого был. И нападение на Дмитрия Сергеевича.
4: Ну да, это вот он отказался подписать.
1: Он очень, как сказать, понимаете, он сделал древнерусскую литературу сначала достоянием всей интеллигенции. Вот у нас же вдруг огромный вот этот материк, древнерусская культура, он оказался, благодаря его работам, приближен к любому интеллигентному человеку. И там можно было говорить об очень многих вещах, о которых в современной жизни говорить было невозможно. И благодаря этому он стал фигурой настолько известной всем, что иногда доходило до комических историй. Я рассказывала это действительно было совершенно потрясающе, когда в таможню пришли книги, очень неудачно, в грузовую таможню, которую прислали из Италии, и требовалась куча бумаг, деньги для того, чтобы их получить. И Дмитрий Сергеевич попросил меня, я приехала туда и стала разговаривать с начальником, и объяснила, что никаких денег, ну, какие деньги можно заплатить за грузовую таможню, если это книги, которые прислали. Если нет, ну, он долго-долго смотрел на меня, потом говорит, ну, ладно. И говорит на одному из грузчиков, не вполне трезвому, говорит, принеси вон книги этого профессора Лихачёва. Этот не вполне трезвый грузчик смотрит на него, с трудом собирает глаза и говорит, академика,
5: управления начальника. Это, я когда Дмитрий Сергеевич рассказал, он хохотал от души. Понимаете, вот, то есть это было очень часто совершенно вот таким... Это иногда ему мешало, потому что, скажем, когда Дмитрий Сергеевич приходил, даже вот так получилось, что мы вместе заезжали в церковь, он Спас Преображенский Всегвардии собор любил, там жила недалеко Варвара Павловна, и вот, и он... Невозможно было, потому что к нему сразу начинали подходить люди, и он почти поэтому не появлялся.
2: А, кстати, такой вопрос, может быть, смешной, сейчас будете надо мной смеяться. А вот до того, как Лихачев издал слово о полку Игореве, его в школе изучали как-то?
5: Вообще как-то изучали всегда. Но Дмитрий Сергеевич вообще интересно рассуждал о школьной программе. Он считал, что в школьной программе обязательно должен быть Лесков. Евгений Германович тоже радостно
0: улыбался.
5: Да, да, всеобщая любовь. Вот, обязательно. Он считал, что Лескова надо давать в школе не только вот какие-то отдельные, там, Леди Магбетнценского уезда, которая, по-моему, сейчас включена в программу, что обязательно надо давать Соборян. Обязательно показывать, что такое антинигилистический роман там на ножах. И он считал, что обязательно должен быть включен Паустовский. И когда рассказал, что его теперь нет в программе, он был потрясен. Он говорил, что это и есть язык. И для него было очень важно, чтобы культура существовала без потерь. Кстати, самое удивительное, он очень уставал от интервью и не всегда соглашался на них, и считал, что вопросы задают одни и те же. И вдруг приехали японцы, которые просили его ответить на вопрос, и он загорелся. Потери 20 века. Это его настолько заинтересовало и настолько ему показалось важным поговорить о том, что потеряла культура в течение 20 века.
2: Имеется в виду русская?
5: Вся мировая. Он говорил о дегуманизации, которая произошла в 20 веке. Он говорил о равнодушии, которое появилось, о культе потребления, которое становится общим. Ну вот мы сейчас это можем подтвердить. У него было очень много интересных наблюдений. Вот я помню, что это вот для него было очень и очень важным и интересным. Дмитрий Сергеевич вообще как-то, вот если говорить, чему учил? Наверное, тому, что каждый человек интересен. Он до последнего пытался сохранять культуру. Это, кстати, чувствовали все. К нему приходили такие ходоки из самых разных мест. И даже уже когда было трудно во время перестройки там приезжать, там библиотека собирала деньги, и вот кого-то посылала, и Дмитрий Сергеевич пытался помочь. Кстати, это легенда, что всегда удавалось. Нет. И при Ельцине, и при Собчаке не было такого. Но пытался он помочь всегда. И вот самое последнее, что он сделал, это было за 2 месяца до его смерти. Ему пришла телеграмма из Норильска, что там закрывают при комбинате библиотеку. Последнее, что я помню, вот из таких вот дел, я давала телеграмму от его имени на главпочтамте. Угу. Это был уже июль.
2: Ну, мы с ним все-таки тесно как-то работали над воспоминаниями. И вообще работа референта – это очень близкое личное общение.
5: Ну, Дмитрий Сергеевич...
2: Вам было, что не нравилось в нем?
5: А вы знаете, это прозвучит, возможно, смешно. Нет, потому что для меня Дмитрий Сергеевич оказался в чем то очень узнаваемым. Вот какие-то черты, вот я думаю, Ольга Андреевна сразу меня поймет. Вот какие-то общие черты старых вот питерских домов. Дмитрий Сергеевич, существовали обязательные правила. Вот ровно 2 часа, и поскольку я 2 раза в неделю бывала у него, мы работали над воспоминаниями, потом над другими его работами. А в обед это было обязательно для всех. И обязательно человек, который оказался в это время к Сергеевичу, он усаживался за стол, и никаких возражений не принималось.
3: Но за этим столом сидела и наша.
5: Наша, да. Сидела, естественно, любимая нами Зинаида Александровна, и Мария Андреевна, которая помогала Сергеевичу, домработница, она тоже не просто вот приносила, у нее было свое место, и она там же сидела вместе со всеми.
0: Да,
5: и очень забавно, потому что иногда она задавала вопросы. Зинаида Александровна, это само собой. Это обязательно. Зинаида Александровна очень трогательна всегда. Вот. Она очень радовалась, когда кто-то там хорошо одет. Она всегда отмечала.
2: Зинаида Александровна супруга, да?
5: Да, да. Вот. И Мария Андреевна могла спросить о ком-то из сотрудников. То есть чувствовала, что вот эта вот семейственность, о которой говорил уже в хорошем смысле слова, то есть вот это ощущение семьи, оно проникало сюда.
0: А то, что Дмитрий Сергеевич всегда усаживал за стол, когда ты оказывался в районе 2 часов, это было очень забавно, потому что однажды я зашел по какому-то делу к нему, и он сказал, что мы должны обязательно... Конечно, отказаться я не смел. Я пообедал, вот, у меня на 2:30 был договор в одном питерском журнале. Встречи, вот, и я приехал в 3:30 туда, я обычно не опаздываю. Я говорю, вы знаете, у меня причина, которую, я надеюсь, вы сочтете уважительной. Меня пригласил пообедать Дмитрий Сергеевич. И хором спросили, а что он ест?
2: И тогда вы, Евгений Германович, тоже ответьте на эти 2 вопроса. Чему лично вас научил Дмитрий Сергеевич?
0: Чему меня научил? Помимо Во-первых, он был просто учителем, строгим, но справедливым. Первый мой доклад, так сказать, был сопровожден его вопросом. Я был аспирантом, я так что-то такое нес не вполне состоятельное. Вот.
5: А Олег Викторович слышал, да?
0: Олег Викторович слышал, да, но Дмитрий Сергеевич это, так сказать, все равно брал на себя, так сказать, вот роль учителя. И слава богу, что брал. И я вспомнил, он доброжелательно, он довольно строго говорит. Он мне задал какой-то вопрос, я говорю, честно говоря, я не знаю. Он говорит, а почему вы сказали честно говоря, что все остальное вы говорили нечестно? И я понял, что ухо надо держать востро. Вот. Нет, на самом деле очень многому учил. Но если всерьез говорить... Во-первых, он нас всех учил, кстати, правильному русскому произношению. Висел список, какие слова можно употреблять, какие нельзя и как употреблять.
5: И просьба дополнять этот список.
0: Допустим, Дмитрий Сергеевич исключал из обихода слово «практически», там, где можно сказать «почти». Он терпеть не мог штампов, типа «карась получил прописку в омуте», вот получить прописку, так сказать, якобы в образном смысле и так далее.
2: Вообще прописка что-то неприятное.
0: Да,
2: во всех смыслах.
0: Вот. А вообще, если серьезно говорить, то меня он научил о независимости в жизни. Это самый глубокий его урок.
2: А это как независимость? Самому зарабатывать на хлеб?
0: Нет. Знаете, как независимость? Он был человеком в высшей степени независимым. Вы знаете, он, так сказать, удивительное чувство свободы, которое у него было. Ведь, понимаете, человек всегда почти от чего-то зависит. Даже если он воюет с государством, как делали наши диссиденты, он зависит от мнения диссидентов. Он всегда в каком-то социуме, от которого он зависим. Дмитрий Сергеевич всякий раз решал вопрос, что называется, индивидуально. Вот все рассматривал в полноте, так сказать, окружения этого вопроса. Он никогда не шел вслед за общественным мнением со знаком «плюс» или со знаком «минус», если это не соответствовало его взглядам. Приведу примеры. Значит, он очень много делал для разных людей. Он не был открытым диссидентом. И слава богу, потому что открытое диссидентство сжигало этих людей. Они делали очень много, они достойны всяческого уважения, но надо понимать, что они были частью системы просто с противоположным знаком, и они сгорали на этом огне. Дмитрий Сергеевич был не против системы, он был вне ее. И это, на мой взгляд, гораздо выше. Вот тот урок, который я вынес. Он был вне системы, он помогал очень многим людям, просто делал это, не выходя на площадь. И его помощь была гораздо более эффективна даже в советское время. Вот Гелен Михайлович рассказывал там. И в постсоветское время тоже. Вот мы хорошо помним, как во время бомбардировки сербов американцами он был чрезвычайно возмущен. И к нему приехала американская телекомпания взять у него интервью, как они сказали, чтобы он сказал, что он думает о преступлениях
5: сербов.
0: Он сказал, что он может сказать, что он думает о преступлениях американцев. Причем в устах оплота русской демократии это было как бы неочевидно. Они ждали другого, потому что наш демократический лексикон тогда не включал вот такого рода осуждения и все. Дмитрий Сергеевич не боялся и здесь быть самим собой и не идти за тем, чего от него ожидают. Вот я бы сказал...
5: Можно я дополню? Да-да. Вот тут очень интересно как раз, мне кажется, прозвучит, что Дмитрий Сергеевич написал письмо, в котором, разумеется, собственное письмо, в которое пытался поместить в газеты, где он говорил о недопустимости бомбардировок сербских территорий, Косово особенно, потому что там монастыри с фресками 15 века. Для него это был аргумент, после которого вообще в принципе нельзя рассматривать какую-то ситуацию. И он пытался это опубликовать. Мы обзвонили, то есть я обзвонила все газеты, и мне отказали все, кроме газеты «Правда». Я звоню Дмитрию Сергеевичу, говорю, Дмитрий Сергеевич, вот готова опубликовать только «Правду». Он такой, значит, пусть публикуют. Понимаете, вот для него главное в этой ситуации было спасать сербские монастыри в Косове.
0: Да.
5: Его не интересовало, что по этому поводу скажет высокое начальство.
2: Угу.
5: Хотя мне намекали, что лучше этого не делать. Ну так, Дмитрию Сергеевичу, что вряд ли это вот сейчас целесообразно. И Дмитрий Сергеевич тогда произнес.

0: является главным его уроком. И я, глядя на то, как себя в жизни вел он, я об этом читал, я видел, при мне были некоторые вещи. Я понимаю, что, знаете, это самое тяжелое в жизни — сохранить независимость, причем независимость не от, а независимость для беспристрастного суждения. Потому что, допустим, вот начинаются какие-нибудь, скажем, общие письма, и ты понимаешь, что это уже не вполне то, что ты считаешь, а твоя среда, допустим, академическая, там, демократическая, та или иная, она считает вдруг эту вещь в какой-то момент само собой разумеющейся. И тут, пожалуй, нужно иметь очень большое мужество, чтобы отказаться от такой подписи, чтобы не поддерживать то, в чем ты не разобрался, или то, что ты не считаешь вполне верным по своей совести. Вот это то, что он всегда делал.
1: Да, это очень важные вещи. Ну, пожалуй, только из личного общения можно их почерпнуть. Но все же, что вам не нравилось еще?
0: Не нравилось? Да я был мальчишкой. Что мне могло не нравиться? Я пришел, я рот открыв смотрел на него. Вот. А позднее получалось так, что там нам приходилось общаться с ним. Вот. И были вещи, которые не в нем, а вообще, которые мне не нравились, то, что происходит. Было несколько ситуаций, но все мы настолько его любили, что, вы знаете, я ему просто говорил в глаза вот о ситуации наедине, что мне не понравилось, и я не буду, конечно, этого воспроизводить здесь, но он был человеком, которому это можно было сказать без страха.
1: Сейчас таких нет, я таких не встречала.
0: И я ему говорил, и он все это понял. Причем вещи были, где он занимал прямо противоположную позицию в оценках тех или иных людей.
2: Да, вот тогда. Можно я скажу к вопросу Ольги Андреевны, меня, наверное, тоже тут же поддержит. Замечательная сцена, когда Лев Александрович и Дмитрий Сергеевич спорили. Эта ситуация могла быть довольно яркой, потому что оба человека в высшей степени талантливые, темпераментные.
1: Имеется в виду Дмитриев или Лихачёв?
2: Дмитриев, да, Лихачёв. Дмитриев был заместителем Сергеевича, и действительно Дмитрий Сергеевич относился к нему очень и очень тепло. И вот идет спор, тона повышаются.
1: А спор какой, научный?
2: Научный, всегда только научный. Лев Александрович выходит и говорит строгим голосом. Да, сначала просит выйти меня, потому что я сижу в их же кабинете, как референт. Я выхожу. Он смотрит на сидящих Наталью Владимировну, Ольгу Андреевну, Руфину Петровну. Олег Викторович говорит, пожалуйста, выйдите. Хотя напрасно, потому что в коридоре все равно все слышно.
3: Да.
2: И они спорят на очень повышенных тонах. Через какое-то время, тишина, выходит Лев Александрович с портфельчиком. За ним Дмитрий Сергеевич. И Дмитрий Сергеевич говорит, Лев Александрович, я через 5 минут уезжаю. Они жили рядом на Втором Ленинском. Если вы с Руфиной Петровной готовы, я вас довезу домой. Все. Вот это было абсолютно в духе Дмитрия Сергеевича, да. Потому что научный спор — это вот одно, а все остальное — это совсем другое. И это не мешает ни в коей мере любить друг друга и относиться с уважением. И потом, знаете, я хочу сказать, вот вы говорите, нравится, не нравится. Дмитрий Сергеевич принадлежал к редкой породе людей, которых легко любить. Очень часто мы любим несмотря на и так далее. А его было легко любить. С ним себя чувствовал комфортно любой. И вот это когда ты видел, насколько разные люди. Он оставался очень... Он принимался за очень мужские решения. И кто к нему не приходил, и когда пришел сумасшедший, просто вот вполне такой агрессивный, Дмитрий Сергеевич очень спокойно тут же вот все взял на себя, вот всю эту ситуацию. Я очень растерялась. Я скажу вам правду, это очень стыдно, но это правда. Я очень растерялась в тот момент. Дмитрий Сергеевич спокойно заговорил с ним, его вывел, и потом сказал, вы не волнуйтесь, меня этому учили. Вот когда он сказал, меня этому учили, я спросила, потому что просто где? Он говорит, а в гимназии Мая были лекции. И вот это вот меня, понимаете, вот это вот были лекции в гимназии Мая. Да, конечно, могу сразить на повал. Но он подавал пальто всем.
4: Да.
2: Он считал, что высший подает пальто человеку моложе его вот до последней минуты. И когда я была у него последний раз, это было 19 сентября, он мне тоже подал пальто. Вот за несколько дней уже до смерти. Это, вот понимаете, он уже с трудом вставал, но невозможно было не отговориться от этого. Там, понимаете, даже если ты побежал быстрее его в коридор, все равно перехватит пальто, все равно оденет.
5: Прозвучала вторая часть передачи с участием Ольги Андреевны Белобровой, Елены Михайловича Прохорова, Ирины Анатольевны Лобаковой, Евгения Германовича Водолазкина. Передача записана в 2012 году. У микрофона была Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант, генерал от инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом. А для нас он получил особенное приказание подтянуть. Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, батальонного командира полковника Шмидта, человека превосходной честности, и ротных командиров Ареуса, Шмидта II, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником. Демидов начал с того, что сказал: «Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список». «У нас нет худых кадет», — отвечал Перский. «Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже». «Да, это так. Но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие». «Должны быть внесены в список самые худшие, и они, в пример прочим, будут посланы в полки унтер-офицерами». Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием. «Как? Вунтер-офицеры? За что? За дурное поведение? Нам верили их родители с 4-летнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры? Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить». «Ага. В таком случае не для чего было собирать совет», — отвечал Перский. «Вы бы изволили, так сказать, сначала, и что приказано, то должно быть исполнено». Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова Багговуд и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение. Вызванным Багговуд приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам. Само собой разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка 100 баллов и сказано, что если кто будет иметь менее 75 баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицер.
Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой стоп-бальной системе. И мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большую отвагою. Скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова как варвар, и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой, хотя всем пропасть, но показать ему наше презрение к нему и ко всем опасностям. Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского. Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет, а на душе у всех жутко. Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей. И так вот варом и закипит на душе. Как они сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этой неожиданностью. И где-то, и как они стали приходить в себя, и прочее, и прочее. Словом сказать, душевная мука, и стоим мы все, понурив головочки уныло, и вспоминаем Демидова, варвара, что ни капли его не боимся. Пропадать так всем заодно пропадать, знаете, ступень такая. Освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит: «Здравствуйте, деточки!» Все молчали. Ни уговора, ни моментальной передачи при его появлении не было. А так просто, от чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил: «Здравствуйте, деточки!» Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство — и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали: «Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему «деточки». Если вы поздороваетесь с ними и скажете «здравствуйте, кадеты», они непременно вам ответят». Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал «Здравствуйте, кадеты», мы единогласно ответили известным возгласом: «Здравия желаем!» Но это не был конец истории. После того, как мы прокричали свое «Здравия желаем», Демидов спустил с себя строгость, которую начал был набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто еще более для нас неприятное. «Вот», — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, «вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим». Он кивнул вестовому Ананьеву,
который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках. Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал: «Вот тут целые 5 пудов конфект. Кажется, 5, а может быть, было и более. Это все для вас. Берите и кушайте». Мы не трогались. «Берите же, это для вас!» И мы тоже не с места. Но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам. Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности. Но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфет, он успел шепнуть соседу: «Конфеты не есть, в яму». И в одну минуту передача эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры. И ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом веревочкой пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано. Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфектою. Все бросили. Да иначе и нельзя было. Дух дружества и товарищества был удивительный. И самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами. Мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский, главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев. Впрочем, он ли их умел подбирать, или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, этого я не знаю, потому что мы мало были, чтобы вникать в такие вещи. Но что знаю о сподвижниках, Михаил Степанович, то тоже расскажу. Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит эконому. Так было и у нас в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира Андрей Петрович Бобров. Я ставлю его вторым только по подчиненности, и потому что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее. Он, разумеется, был холост, как и надо, по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, теоретически, в рассуждениях, что, мол, это будущность России, или наша надежда, или еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, зачем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит, и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить. Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею,
и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный и перезасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович немало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле, и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалование, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество. У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно. А уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире. Он заведовал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научную частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство. Да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично. В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги, без исключения. Сумма расходов простиралась до 600 тысяч рублей ежегодно, а за 40 лет его экономского служения у него, значит, обратилось до 24 миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже 3000 рублей положенного ему жалования он не получал, а только в нем расписывался. И когда этот денежный человек на 40-м году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет. Я скажу в конце, куда он девал свое жалование, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович. В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом первого кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков. Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков был честный человек, не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того, как Кулаков умер, стоя у плиты, на смену ему долго не было мужа с такой же нравственную доблестью. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, просел кисель, и тертый картофель потерял свою густоту. Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелке кадет, но лился и лопотал. Бобров видел это и огорчался. Даже случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был как масло. Секрет этот, может быть, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев, видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях под заглавием «Кулакиада». Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение.
А затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву. «Я знаю то, что недостоин вещать о всех делах твоих. Я не поэт, я просто воин. В моих устах не складен стих. Но ты, о мудрый, знаменитый царь кухни мрачных погребов, топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров. Не осердись на поэта тебя, который воспевал, и знай, у каждого кадета ты тем навек бессмертен стал. Прочтя стихи сии, потомки, Бобров воспомнут о тебе, твои дела воспомнут громки и вспомнят, может быть, о мне». Таков и есть Бобров на его единственном карандашевом портрете, царь кухни мрачных погребов, топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров. И еще один анекдот. Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать о благополучии. Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались четверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее. Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим дедушкой шутку. Они переписали кулакиаду на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству. И, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров эти рапорты, кадеты всунули рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о благополучии вынули и спрятали. Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон. Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил: «Что это, Андрей Петрович? С каких пор вы сделались поэтом?» Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно. «Как? Что, извольте, какой поэт?» — спросил он вместо ответа у Перского. «Да как же? Кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну, так и вы поэт, если стали сочинять стихи». Андрей Петрович совсем сбился с толку. «Что такое стихи?» Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидел в ней действительно какие-то беззаконно неровные строчки. «Что же это такое?» «Не знаю», — отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт. Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокаивать. После этого был найден автор стихотворения. Это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и попасть в стихи ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как выпиял. «Нет, за что? Я только желаю знать, за что ты меня, разбойника, срамил?» Рылеев был тронут непредвидимою им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и все всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив или... по-кадетски говоря, был плакса и слезомойка. Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться. Корпусные солдаты говорили о нем, что у него
глаза на мокром месте вставлены. Но, как ни была ужасна эта история с Кулакиадою, Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература — вещь дрянная, и что занятия ею никого не приводят к счастью. Собственно же, для Рылеева говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последней судьбой покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил как умного и бойкого кадета.

Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» для вас читал народный артист России Иван Краско. Продолжение рассказа слушайте в следующих передачах рубрики «Литературное чтение».

0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
4: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. В нашей программе «В календаре памятных дат» будем вспоминать священномученика и архиепископа, о котором уже были передачи в эфире нашей радиостанции. А сегодня я попросила об архиепископе Иоанне Помере, священномученике Иоанне Рижском, рассказать кандидата исторических наук Ивана Васильевича Петрова, автора многих публикаций по истории православного священства Балтии и автора книги, о которой тоже мы недавно говорили в программе «Книжное обозрение», «Православная Балтия 39-53 годов», но время жизни священномученика Иоанна Рижского раньше. И мы тогда же, когда записывали передачу о книге с моим сегодняшним гостем, договорились, что об архиепископе Иоанне Помере отдельно поговорим, потому что очень интересный человек, очень значимый новомученик. Входит ли он в сон новомучеников? Кстати, об этом тоже поговорим, потому что у него особенная судьба. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что здесь, где находится радио «Град Петров», в этом историческом церковном здании, это здание Ярославского подворья было до революции, здесь было множество архиереев, многие из них святые, по-моему, даже 5 архиереев святых, которые здесь жили, не просто бывали, заходили, выходили, а жили. Это и будущий патриарх Тихон, который здесь жил, и другие знаменитые архиереи. Приходите к нам в здание, познакомьтесь с его историей на каком-нибудь мероприятии, вы обязательно сможете еще и познакомиться с историей здания. Приходите к нам в храм, и вот здесь престол освящен с вложением частицы мощей архиепископа Иоанна Помера. Это решение, вот именно какая частица мощей будет вложена в престол, где совершается Евхаристия, принимает решение священноначалия. Каков механизм принятия этого решения, неизвестно, я не знаю. Вот кто-то знает. Мне будет тоже интересно узнать, как это происходит. Может быть, отдельно про это поговорим или в каких-то программах, посвященных храмовому устройству, об этом рассказывается. Вот я так пропустил этот момент. Но в этом есть промысел Божий. И вот о священномученике Иоанне Помере сегодня будем разговаривать вместе с историком Иваном Васильевичем Петровым. Иван Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Такое длинное вступление, потому что действительно много связано с Иоанном Рижским.
1: Конечно. Самое интересное, что почитание владыки Иоанна на территории Латвии, на территории Балтии, конечно, незримо больше, даже на территории Белоруссии, где он служил одно время, больше, чем на территории России. И вот как раз память его 29 сентября и гибель его трагической 12 декабря 1934 года, то есть это как раз осень, и связываем, вот, прошло уже более 80 лет с его гибели. И, в принципе, очень важно сейчас осознать, какую роль он играл и кем он был в том сложном процессе, который был в первой половине 20 века. И действительно ли это святой сугубо латышский, латвийский? Ведь Иоанн Померс, Янис Андреевич Померс, как его звали в миру, был латышом по национальности. И, в принципе, можно его, с одной стороны, относить к сугубо латышским святым. Или это был действительно такой общероссийский, общерусский святой, так как он входит в собор новомучеников и исповедников российских. И вот как раз хочется поэтому прикоснуться к его фигуре. Человек это, безусловно, очень трагичной судьбы, и человек очень смелый. До сих пор вот такой конкретной большой биографии владыки Иоанна не написано. Но подходы к его биографии очень сложные. Почему? Он, в принципе, сам не удовлетворяет ни одной, скажем так, нынешней юрисдикции. То везде, у каждой юрисдикции церковной, есть к нему определенные вопросы.
0: То есть это очень влияет на то, какая будет биография,
1: да,
0: кто будет
1: конечно,
0: писать?
1: Да, конечно, кто будет писать. Объясню, почему. Ну вот, допустим, с позиции Московской патриархии, вроде как он сторонник Московской патриархии, был направлен в Латвию патриархом Тихоном. Посмотрим с другой стороны, он ярый антибольшевик. И когда он там был депутатом Сейма, он выступал с резко антибольшевистскими проповедями, и, что может быть достаточно критично воспринято некоторыми определенными кругами и его возможными биографами здесь, в России. То есть этот момент или мы можем не брать, или, скажем так, как-то его под определенным углом препарировать. С другой стороны, если его биографию будут писать сторонники Константинопольского Вселенского патриархата, он не хотел, чтобы приходы латвийские переходили под амофор Константинополя в этот период. И здесь тоже может к нему быть отношение достаточно сложным. Зарубежная церковь тоже. как бы к ней тоже не принадлежал. И происходит вот такое некая необычная ситуация, согласно которой вот владыка Иоанн, все знают, что он великий исповедник, мученик, но до сих пор биография его и не написана.
0: Иван Васильевич, чтобы мы понимали сегодняшнюю ситуацию, напомните нам сегодня, какова ситуация православной церкви в Латвии?
1: Православная церковь в Латвии принадлежит Латвийская православная церковь, автономная, она в составе Московской патриархии, во главе с митрополитом Александром Кудряшовым, она относится к юрисдикции Московской патриархии. А в отличие от Эстонской православной церкви, там нет двух фактически церквей, которые относятся к Константинополю и Москве, там одна. Церковь латвийская православная, но проблема другая, там у православных латвишей гораздо меньше, чем православных эстонцев. К сожалению, это много причин, прежде всего, вот второй период 20 века, это спад миссионерства и спад интереса православных латвишей к православию произошел. То есть постепенный их отход в атеизм и в лютеранство.
0: Но все-таки есть эта святыня, мощи Иоанна Рижского, они находятся в соборе, как я понимаю, в Риге, да?
1: Да, да, конечно, в соборе в Риге они находятся. Для Латвии это главный святой, это новомученик, и его почитание на территории Латвии очень большое. Вот я так, как часто бываю в Латвии, я могу это подтвердить вот с абсолютной точностью. По него пишут много разных работ. Вот у меня в руках книга немецкого исследователя Себастьяна Римстада, молодого исследователя, ему 30 с небольшим лет относительно, и она написана на английском языке и посвящена периоду 17-40 годов и жизни православной церкви на территории Эстонии и Латвии и, скажем так, тем реформам, которые происходили внутри православной церкви в этих двух странах в этот период. На одной из конференций вот мне удалось послышать выступление автора этой книги, чем он выступал скорее не столько как историк, но сколько еще как богослов и выражал позицию Константинопольского патриархата.
0: То есть автор православный?
1: Не могу сказать этого. Личный вопрос я ему такой не задавал, но я могу сказать, что автор – сторонник церковных реформ, которые проводил Вселенский Патриархат в 20-30-е годы. И вот в его образе владыка Иоанн Помер предстает перед нами как такой консерватор, сторонник такой старой русской национальной идеи. От того, что ушло с территории Российской империи, переместилось, в том числе в Латвии, и осталось. У меня тут позиция другая. Вот посмотрим, у нас, собственно говоря, основные штрихи биографии владыки Иоанна Померса. Он родился в православной семье латышских крестьян. Достаточно такое обычное образование, и постепенно он начинает расти, образовываться в Рижском духовном училище, потом в Рижской духовной семинарии, которую заканчивает в конце XIX века с дипломом первой степени. И затем, значит, преподает в церковно-приходской школе в одном небольшом приходе. И только потом он отправляется на территорию самой Российской империи, в том числе в столицу в этот период. И только по совету и благословению Иоанна Кронштадтского он принимает монашество в 1903 году. Вот как мне кажется, в начале XX века будущий владыка Иоанн Помер сформировался как такой религиозный деятель, как монах, как молитвенник, и сформировался как, в том числе, и политический деятель. Он принимал активное участие уже с 17-го года в политической жизни как на территории России, так и на территории Латвии.
0: А какие были его тогда политические убеждения?
1: Политические убеждения у него были – это ярый антибольшевизм.
0: А до 17-го года у него были
1: убеждения политические? До 17-го года он относился, скажем так, к умеренно правой части русского православного духовенства на территории Российской империи. И, в принципе, он как раз был транслятором идей традиционного православия, скажем так. И к лагерю реформаторов я бы его не отнес.
0: Вот вы упомянули реформы, которые производились Константинопольским патриархатом в 20-е годы. А можете вкратце все-таки нам объяснить, что это за реформа, какого характера?
1: Ну, это календарная реформа прежде всего. Это реформа языка, это переход всех праздников. То есть, и в основном это еще вопрос взаимоотношений церкви и государства.
0: Но ведь все эти же вопросы разбирались у нас на соборе 17-18 года.
1: Да,
0: мы
1: да,
0: уж такими, скажем так, ну как, находящимися в стороне от общеправославных
1: были,
0: процессов, конечно же, не были. Просто 17-й год сильно изменил наши основные задачи.
1: 17-й год он поставил точку И вот как я считаю, то есть то, что было принято на поместном соборе, все равно правильное решение, но из-за политики большевиков все эти вопросы были с повестки дня убраны.
0: Да, еще из-за появления вот этого движения обновленцев которые полностью
1: все дискредитировали. Да. И тот же владыка Иоанн, ведь он был назначен в это время в Пензу, а в Пензе был известный владыка Владимир Путята такой, который организовал там раскол. И владыка Иоанн в этот период себя проявляет как борец с церковным расколом на территории Пензы, на территории той епархии.
0: То есть мы уже так перебрались в эпоху биографическую для будущего архиепископа Иоанна уже после революции, получается.
1: Да. Так это неразделимо связано, вот его позиция, вот эта политическая, и позиция идеологическая, позиция как пастыря. Он не мог повести себя по-другому в этот момент. И его приходов вот на территории того же города Пензы было около 3-4. Почему? Потому что те же чекисты стали запрещать деятельности и препятствовать деятельности официальной Тихоновской церкви в этот период. А владыке Владимиру Путята, человеку с очень такой, скажем так, биографией спорной, женатой и прочее, была дана вся власть в управлении, что очень интересно. И вот эти годы с 18 до начала 20-х годов владыка Иоанн Помер действует на территории Пензы. То есть пытается, вот несколько раз арестовывается, пытается там именно возродить истинную церковь, то есть Тихоновскую, как принято было говорить, и сохранить верность этой церковной организации. И лишь потом, когда в Латвии не было кандидата на кафедру, латышские православные попросили у патриарха Тихона, чтобы он отправил на территорию Латвии своего по национальности.
0: Если можно, еще немножко вернемся в дореволюционный период биографии Иоанна Помера. Вот вы упомянули Иоанна Кронштадтского. В сколь многих биографиях деятелей церкви, будущих и новомучеников, и даже вот в тех, кто потом окажется в эмиграции, как много мы встречаем. Иоанн Кронштадтский благословил стать священником, принять монашество. То есть Иоанн Кронштадтский во многих биографиях вот такую играет ключевую роль, где он показывает, иди вот сюда. Такую же роль он сыграл в биографии будущего священномученика Иоанна Помера. Мне кажется, что у Иоанна Кронштадтского было какое-то представление о национальном характере православия. Мы знаем, как много он помогал эстонской православной общине. Здесь, на северо-западе, храм Исидро-Юрьевского, и эстонская община в Кронштадте. А вот здесь, когда он направляет латыша по национальности, может быть, какие-то взгляды Иоанна Кронштадтского обнаруживались вот в такой деятельности, где он поддерживал эстонских, собственно, священников и эстонские общины православные. То есть даже, вот, допустим, в Петербурге Иоанн Кронштадтский содействует и участвует и средствами, и приезжает на освящение закладки эстонского православного храма. Как здесь проявляется, может быть, представление Иоанна Кронштадтского о том, что существует все-таки какой-то момент национальной самобытности в рамках общего русского православия?
1: Это очень хороший вопрос. Как мне кажется, Иоанн Кронштадтский предугадал то, что будет дальше. Он понимал, что не могут только русские по национальности миссионеры действовать на территории и действовать вот с представителями других национальностей. Среди латышей, среди эстонцев должны действовать представители того же народа. И в том числе, как в Эстонии, он, собственно говоря, всячески крестил, поддерживал эстонское движение православных. Так он поддержал и Иоанна Помера. И он, мне кажется, что это был особый вот дар предвидения Иоанна Кронштадтского. Его понимание того, что будущее и будущее управление епархии должны занимать люди, допустим, православными латышами. Во главе православных латышей должны стоять латыши, во главе православных эстонцев – православные эстонцы. И что и случилось с 17-го года? То есть это определенное предвидение этого процесса. Поэтому мне кажется, что эти процессы в Эстонии и Латвии, отношения Иоанна Сергия к этому, они очень-очень схожи. То есть это очень такая правильная аналогия прослеживается.
0: Его церковный путь, путь архиепископа Иоанна Помера до революции, в общем-то, был очень успешным, да, вот он занимал несколько таких очень важных для церковной жизни и должностей, был инспектором семинарии, епископом.
1: В Литве, и в Минской епархии, его почему сейчас помнят, потому что он был викарием Минской епархии и был епископом Слуцким. И, в принципе, на территории Украины служил. Можно сказать, что это очень успешное биография для церковного иерарха дореволюционного периода. И с началом революции владыка Иоанн мог бы продолжить и, скажем так, вот от определенных, это, конечно, грубо, можно сказать, но рост по карьерной лестнице он бы, безусловно, продолжил. Но вот эти события 17-го года, вот эта вот борьба государства нового с церковью, полностью поменяли его жизненный путь. То вначале он стал активным борцом, несколько раз арестовывался, фактически был под угрозой физической гибели, вот тогда на территории той же Пензы, и потом принял решение и с согласия патриарха Тихона отправился служить на свою историческую новую родину, в новообразовавшуюся Латвию.
0: Он приезжает в Ригу, как там начинается его служение?
1: Это очень, вот, кстати, сложный и спорный вопрос, почему. Есть две крайние точки зрения. Первая, согласно которой владыка Иоанн Померс на территории Латвии был гоним. То есть вот он приехал. Действительно, в Латвии начался процесс закрытия православных церквей. Некоторых. Военных, допустим. Ну вот была какой-то определенная военная часть. Церковь ее закрывали. Там разрушение церквей. Церкви разрушали как памятники русского владычества. То есть это был такой политический акт. И вот согласно этой концепции, так как он жил там в подвале некоторое время и вообще всячески пытался показать, что он против вот этого нажима на русских в Латвии, некоторые историки из этого выводят, что на территории Латвии были массовые гонения на православных. Это одна точка зрения крайняя. Вторая точка зрения тоже достаточно крайняя. Это точка зрения некоторых современных латышских исследователей, живущих в Латвии, которые говорят, что вообще таких каких-то проблем не было с православными и русскими, в особенности в Латвии. Ну, мне кажется, что две точки зрения являются крайними. Почему? Ну, нельзя сравнить положение православных на территории Советской России и на территории той же Латвии. Вот этот вот антирусский угар, он закончился очень быстро. С учетом, что этот угар был еще связан с тем, что Латвия вела несколько лет войну, так называемую освободительную войну 18-20 года против Советской России и против тех сил, которые пытались свергнуть установившийся там режим. Это первое. И второе, когда вот этот угар прошел, стало понятно латвийским и властям, и православным, что надо налаживать какие-то отношения, и эти отношения должны быть отличными от того, как относятся к православным в Советской России. С другой стороны, нельзя говорить, что проблем не было вообще. Да, проблемы были. Некоторые там представители власти относились, ну, скажем так, с непониманием к монастырской системе, которая существовала в Русской Православной Церкви, к некоторой обрядовой стороне. Но при всем при этом у владыки Иоанна была возможность состоять в политических организациях, с трибуны того же Сейма выступать за права русских и за права православных. Вот мы можем и представить, что такая бы возможность была у кого-то из церковных иерархов на территории России. И владыка Иоанн Померс в этом плане выбрал, с моей точки зрения, абсолютно правильную линию поведения. При том, что он был защитником русских, он никогда не отступал от своих антибольшевистских позиций. А я думаю, это было связано с тем, что он увидел все то безобразие, которое творилось в 17-м, начале 20-го года на территории Советской России. И увидев это, он пытался это донести до всего мира, и в том числе до Латвии, и до латвийских граждан, и до латвийских депутатов, и до латвийских православных. Поэтому, скажем так, если его можно отнести к русофилам, но с другой стороны, его можно отнести к ярым антибольшевикам. Латышским националистам его ни в коем случае назвать нельзя.
0: Но такой странный человек, латыш по национальности, но русский православный архиерей.
1: Да.
0: Вы несколько раз сказали, что он отстаивает интересы русских, но он отстаивает интересы именно русских или русских православных, или вообще православных?
1: Я бы сказал, вообще православных. Угу. Вообще православных и латышей, и русских, но не сугубо латышей, скажем так. Это идея, что русский православный скорее может быть патриотом Латвии и может жить в Латвии, но при всем этом не быть коммунистом, большевиком по своим идеологическим каким-то.
0: Он сформулировал эту идею? Он
1: да,
0: ее декларировал?
1: В своих речах это прослеживается фактически в каждой речи. То есть он не выступал против латвийского государства.
0: А что это за государство в 20-е, в начале 30-х годов? Как можно обозначить вот его просто организацию? Это какая-то национальная демократия? Что это?
1: Я бы сказал так. Латвийское государство, оно менялось на протяжении 20-30-х годов. От режима условно-демократического она постепенно скатывалась к диктатуре. диктатуре там Карлиса Ульманиса, которая, с чем, собственно говоря, Латвия встретила Вторую мировую войну. Но этому есть много причин, и опять же, все должно познаваться в сравнении. Если мы сравниваем с Советским Союзом, то это, безусловно, режим лояльный, ну, то есть режим демократический. И действительно, вы правильно сказали, от режима национал-демократического, где существует партийная система, где фактически все партии разрешены, ну, за исключением там деятельности левых партий, ультралевых партий, сторонников большевиков, ведь, по идее, они были запрещены, в частности, были арестованы. Вот многие сейчас историки, особенно советские, это отличали, но эти партии действовали на подрыв существующего строя. Они призывали, в том числе, к вхождению там той же Латвии в состав Советского России, в состав Советской России, в состав Советского Союза. Поэтому постепенно с появлением режима Муссолини, с приходом Гитлера к власти, мы можем сказать, что становится этот режим мягко авторитарным. То есть запрещаются многие политические организации, съезды. Но этот период вот еще большего авторитаризма, он пришелся на вторую половину 30-х, когда уже владыка Иоанн трагически погиб. Отдельная тема — это его трагическая гибель. В 2004 году и до сих пор не раскрыто ни историками, ни криминалистами тех лет.
0: Ну, конечно, такой заманчивый путь описать житие священномученика Иоанна Помера как представителя русского православного духовенства дореволюционного, претерпевшего гонения и показавшего свою позицию как приверженца патриарха Тихона уже в Советской России и в 2020 году. Избранного на Рижскую кафедру и оказавшегося в новом государстве, в независимой Латвии, а затем сразу мученическая кончина. Mm-hmm. Интересный, как мне кажется, случай, когда новомученик, но ну, непонятно все-таки от кого умучен. Непонятно.
1: Вот, скажем так, известно только в 1934 году к нему проникли на дачу, там был устроен как бы пожар, и владыка он погиб трагически, то есть горел там. И есть, существует три версии. Кто совершил это убийство? Первое, что это латышские националисты. Было несколько националистических таких партий. Перкон Крус, там Крис Перуна, то есть Перконоса. И некоторые другие, которые выступали с таких ультранациональных националистических позиций. Мне представляется, при том, что владыка Иоанн был все-таки сторонником защиты прав православных, ну, очень сложно представить, чтобы его православного владыку убили вот представители именно таких организаций. То есть причины у них, конечно, были, но само исполнение странно. Естественно, эту позицию сразу поддержали официальные советские представители. Почему? Потому что власти Латвии и особенности журналистика стран Балтии и Скандинавии подумали, что следы убийства Иоанна Помера ведут в советское посольство. Mm. Потому что советские власти решили отомстить главе Латвийской православной церкви за то, что он отстаивал вот эту антисоветскую позицию. И решили от него избавиться. И третье... концепция, что это просто какие-то хулиганы, которые несколько раз проникали на территорию его дома. Вот такое трагическое стечение обстоятельств.
0: Мы закончим первую часть нашего биографического обзора жизни священномученика Иоанна Помера. Все-таки во второй части я попрошу вас подробно рассказать про его деятельность как рижского архиепископа, рижского всея Латвии. Потому что действительно кончина мученическая, но не только поэтому он святой, но и потому, что он свою архипасторскую деятельность осуществлял вот таким образом, что церковь его прославила, и не только он святой, допустим, латвийской, да, автономной церкви, но он святой именно всей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, действительно включен в собор новомучеников и исповедников, хотя вот он не от большевиков, скорее всего, пострадал, ну, да. Неизвестно.
1: Неизвестно,
0: вот действительно неизвестно. Об этом, обо всем расскажем во второй части программы. Я напомню, что День памяти архиепископа Иоанна Рижского 12 октября, и во второй части программы мы расскажем про его деятельность, собственно, в Латвии и в Риге. Об этом будет рассказывать кандидат исторических наук Иван Васильевич Петров. Передачу вела Марина Лобанова. Продолжение во второй части. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканируйте

0: и завершилась в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине XIX столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Прозвучала вторая часть второй симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров». Продолжение цикла бесед о русской философии 19-20 века. В студии ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня речь пойдет о философии богословия славянофилов. Мы продолжаем те темы наших размышлений, посвященных месту и характеру вот этой замечательной русской богословской философской традиции. В теме нашей прошлой передачи был затронут очень важный вопрос такого как бы идейного, исторического, историко-культурного фона русского славянофильства. В частности, речь шла о западноевропейском романтизме, к которому идейно были причастны и русские славянофилы. И переходя уже к темам, которые скорее могут претендовать на некоторую философию, мы здесь должны отметить следующее. Философия славянофилов, конечно же, нечто, что нужно как-то оговаривать или брать в кавычки. И их философия – это размышления о философии достаточно образованных и начитанных людей. Нельзя, скажем, поставить Алексея Степановича и Хомякова или Ивана Киреевского, скажем, в ряд вот мыслителей или философов, там, вроде Канта, Гегеля или Фихте. Их место, конечно же, в истории европейской мысли весьма скромное. Но скромность его, в общем-то, не отменяет некоторых достоинств этого идейного направления. Ведь во многом русские славянофилы в своем творчестве – это мыслители, которые в своем творчестве, в общем-то, задолго до Западной Европы проявили те черты в философском творчестве, которые впоследствии сложатся в такое явление уже второй половины XIX века и уже начала и середины XX века, а именно сложится в такое достаточно разнообразное течение, как философский экзистенциализм. Можно вполне, мне кажется, связать славянофильскую мысль, славянофильское даже умонастроение, скорее, свойства этого славянофильского ума вот с экзистенциализмом западноевропейским. Как раз примерно в это же время, когда действуют славянофилы, на другой окраине Европы, в Дании, например, пишет свои произведения мыслитель, которого по праву считают основателем экзистенциальной философии, а именно Сёрен Киркегор. Образ Киркегора, его философский образ, чем-то схож с образами русских славянофилов. Схожесть эта заключается в следующем. Русская, вот эта славянофильская мысль, в чем ее как бы претензия философии вот в таком традиционном смысле слова, и прежде всего философии немецкой классической. Претензия заключается в том, что философия, она слишком рациональна, она слишком много места уделяет разуму. Разум здесь основное действующее лицо, основная инстанция, с помощью которой человек осмысляет мир. Осмысляет мир в терминах и понятиях, эти термины и понятия складываются в систему. Вот система тоже, это ведь не просто слово нашего языка. Система – это характерная особенность философии типа гегелевской или шеллинговской. Да? И Шеллинг, и Гегель, и Фихте – это творцы систем, систематической философии. Система – это как бы вот знак некоторой научности, знак объективности философского знания, которая предполагает прежде всего какой мотив? Мотив того, что система есть плод осмысления разумом вот мирового бытия. Разум вводит все в некоторую систему понятий, которая охвачена все существующее. Все существующее вот представлено в виде системы. В чем здесь неприемлемость такого подхода с точки зрения славянофилов? В следующем. А чей этот разум? Кто это мыслит мир как систему? Что это за человек? Берлинский профессор Гегель или мюнхенский профессор Шеллинг? Да? Чем, собственно, живет этот человек? Кто он такой? В известном смысле славянофилы вот практиковали такой аргумент к человеку. и для Хомякова, и для Киркегора, и для Киреевского возникает как бы некоторая развилка, некоторый очень важный вопрос. Очень все хорошо. Мир мыслит разум, разум видит в мире некоторую систему, некоторый стройный и строгий, вот, осмысленный каркас всего происходящего. Он излагает в терминах и понятиях, и этот каркас вот представляется то ли в виде наукоучения, то ли в виде там, науки логики, вот основных произведений Фихте и Гегеля, соответственно. А где же человек? Разум есть, все есть, но нет человека. Человека вот в его этом непосредственном, индивидуальном существовании и существе. Нету человека как вот существующего здесь и теперь, существующего в рамках данной конкретной его человеческой жизненной ситуации. Все учли мыслители, кроме того, кто мыслит, кто исследует все. Человек ведь не только разум. В человеке есть очень многое, да, и романтическая традиция прекрасно это отмечает, говоря о том, что да, в человеке есть бездна. Помните, как у Чучева, есть целый мир в душе твоей, да, причем этот мир, он неизречен, он неисследим, он не может стать весь некоторым понятием и некоторым термином. И человек для себя загадка, и другой тоже загадка для меня, он тайна, неизреченная глубина, да, как бы обращаясь к другому человеку, мы как бы обращаемся к бездне, и здесь бездна бездну призывает. И вот эта неизреченность и глубина, она всегда остается и присутствует. Да, душа другого человека потемки, да и ты тоже, вот тоже обращаясь к себе, находишь все какие-то неисследимые глубины. Вот, например, это такой рефрен или мотив, например, творчества Достоевского, да, человек, который самоуглубляется тем или иным способом, находит вот неисчерпаемость своего внутреннего мира, какую-то невероятную глубину своего существа, где обнаруживаются совершенно разные, подчас очень странные вещи, подчас очень странные реальности. Вот это и по Хомякову, и по Киркегору, и по Киреевскому вот этот традиционный рационализм совершенно не учитывает. То есть важно не то, что ты мыслишь, а то, кто ты такой, кто ты есть, кто ты есть. И вот экзистенциализм в лице Киркегора, да, и славянофильская мысль, вот начинает обращаться к человеку. Во всяком случае, задается этим вопросом. Хотя путь как бы исследования этих проблем здесь для европейских экзистенциалистов и для вот экзистенциалистов наших, славянофильских, если их так можно назвать, конечно же, разный. Хотя общность, безусловно, угадывается. Единый как бы вот этот порыв, в частности, связанный с критикой рационализма, с критикой философии Гегеля. Это и в случае Киркегора так же, как и в случае Хомякова с Киреевским. Вот важный нюанс, который мы пока отмечаем и оставляем без продолжения. Переходя к темам, возвращаясь, точнее, к темам Хомякова, хомяковской мысли. Хомяков нам известен не только как славянофил, нам еще известно, так сказать, характерное слово, которое он вводит в лексикон русской мысли. Здесь он первый, здесь он как бы новатор. Это слово «соборность». Кстати, надо отметить, что Хомяков не только этот неологизм изобрел, он также ввел, например, в русский язык слово «спорт». У него есть статья, уж не помню, как она называется, но там фигурирует спорт, охота. Вот Хомяков не был чужд вот этому действию. Несмотря на весь свой зипун и мурмолку, вот спорт тоже составлял некоторое место в его жизни. В всяком случае, о чем говорит это его слово, введенное в русский язык. Вот соборность более, казалось бы, пристала Хомякову произносить это слово. В чем здесь некоторый объем этой проблематики? Мы знаем, что соборность – это одно из свойств церкви в Никее-Цареградском символе веры. Верую воедину, святую, соборную и апостольскую церковь. Третье свойство церкви – соборность. Притом, в чем новаторство Хомякова? В том, что он образовал существительное – соборность. Из прилагательного – соборная. Надо отметить, что это слово «соборность» в составе символа веры как утверждают исследователи этого вопроса, по большинству церковнославянских рукописей, списков, вообще не всегда переводится. Оно оставляется иногда в своем греческом виде. Кафолическая церковь, верую в единую святую кафолическую и апостольскую церковь. При том, что это ведь достаточно характерно для нашего обихода церковнославянского. Многие слова, слова богослужения, некоторые богословские термины на русский язык не переводятся. Они как бы существуют вот в своем греческом виде. Например, слово «ипостась». Как его перевести на русский язык? Да никак. Вот ипостась и ипостась, она уже, вот, как сказать, прижилась и воспринимается как привычная. Или, например, вот в богослужении мы, например, встречаем на литургии в составе херувимской песни слова, да, «Иже херувим и тайно образующие твои четверицы, пресвятую и преспрепевающие, всякое ныне житейское отложим попечение, до царя все подымем, ангельские дареносима чинами». Вот «дареносима» – странное слово «дареносима», которое представляет из себя, опять же, слово, состоящее из двух частей. «Носима» – понятно, носят чины ангельские. А вот что такое «дари»? Да, это, опять же, греческое слово, которое вот осталось непереведенным и так и сохранилось в богослужебной практике. А это копье «дария». Вспомним вот известную греческую скульптуру «Дорифор», «копьеносец». Вот так же во многом дело обстояло и с соборностью, которая оставалась в своем вот греческом виде, как кафоличность. Притом здесь, опять же, очень важная проблематика, достаточно сложная, с этой кафоличностью, соборностью связанная. Ведь если соборность, русское слово, это перевести обратно на греческое, то кафоличность не получится. Будет другое греческое слово, тоже известное без перевода в русском словоупотреблении, а именно синод, такая синодичность. Почему? Потому что как собор, так и синод, в общем-то, представляют из себя слова как бы одинаковые по своему значению. То есть и то, и другое – это собрание, сход и так далее. Это группа значений. Тогда как кафоличность, в общем-то, не совсем соборность. То есть кафоличность в греческом вот виде – этого значения этого термина, понятие более широкое. В общем-то, так происходит со многими греческими словами. Вообще, греческий язык, несмотря на то, что церковнославянский язык, русский язык в этом смысле, как связанный с церковнославянским, по происхождению тоже создан греками, да, и он очень близок к греческому языку. Но, тем не менее, он вот не имеет в своем составе многих терминов, понятий для обозначения, которые имеются в греческом языке. Греческий язык более многозначен, более сложен, имеет гораздо более усложненную, утонченную терминологию, как богословскую, так и философскую. Вот то, что в русском языке практически отсутствует, или отсутствовало, во всяком случае, в период вот, XIX века. Так вот, кафоличность имеет два значения вообще-то. С одной стороны, кафолон – это по всему, то есть церковь, она распространена везде, то есть она повсеместна. Церковь здесь мыслится как охватывающая всю Вселенную. А Вселенная – это термин римского вот, государственного права. То есть, это одно из названий самой Римской империи, она Вселенная. То есть, это такой вот политический термин. То есть, церковь соответствует, вот одна церковь, да, православная, соответствует вот этому мировому государству Римской империи. Но это только одно значение, значение вселенскости. Другое значение – это значение такой вот неприходящей цельности церкви. То есть, церковь не только повсеместна, она еще и церковь по всему. То есть, она есть церковь в полноте своих как бы благодатных качеств, благодатных даров. Она есть церковь как полнота в любой части этой самой Вселенной. То есть, каждая церковь, каждый храм, там, где совершается Евхаристия, это вся церковь. вся ее полнота. Здесь достаточно уточенное богословие, связанное со свойством вообще божественной природы. Божественная природа в состоянии разделяться, оставаясь целой. Разделяться, оставаясь все равно полнотой, а не суммой частей. Вот это важный нюанс, который следует знать, вот обращаясь к этой теме у Хомякова. Хомяков достаточно к своей теме соборности шел издалека. Мало того, он, в общем-то, как и в случае с темой свободы, о которой мы говорили в прошлый раз, на тематику соборности нанизывал очень многие, очень разные проблемы и темы. Это темы такие общественно-политические и социальные, это и темы чисто богословские, это темы и философские. Это тоже особенность русской философии, ее такая необычность. Какие темы избирает русская мысль в качестве вот таких центральных? Вот, например, соборность, да? Ведь что такое соборность? Это ведь с точки зрения философии, это действительно нечто такое, да, это может быть важно в каком-то контексте, но это все-таки не первое, о чем должен задуматься философ. Первое все-таки это, что есть сущее, что есть бытие, как я его могу познать, да, если, например, оно так бесконечно многообразно и сложно, да, я должен найти какое-то архе, первоначало. Вот это все размышления, свойственные любой философии, точнее, свойственные европейской философской традиции, начиная с Фалеса. Если взять соборность за отправную точку развития славянофильской мысли как философии, то мы видим нечто странное. Философ начинает не сначала, а почти что с конца. Он начинает с темы, которая, казалось бы, в общем-то, вторична по отношению к каким-то традиционным философским проблемам. Но, тем не менее, вот это так. Соборность занимает очень важное место. Опять же, здесь много всяких вот таких разъяснений и комментариев, которые можно привести по этому поводу. Собственно, это так и есть, и всегда сохранится для русской философии. Русская философия – это какой-то очень маленький текст, очень большой контекст. Русская философия – вещь контекстуальная. Важно понять, что такое вот прямое ее изучение, непосредственное как бы прочтение и вот осмысление того, что написано, не всегда достигает результата. Почему? Потому что русская мысль, она существует в соотнесенности и в сопоставлении. Она не существует как бы сама по себе, как некоторое самостоятельное и самобытное явление, как, например, существует русская классическая литература. А вот на таких каких-то поворотах, на соотнесениях, сопряжениях мы видим как бы особенности русской философии. А этого для нас, в общем-то, и достаточно. Мы должны почувствовать ее вот жизненные токи, почувствовать ее какие-то жизненные нервы, коснуться их и осмыслить их, вот, их существование. Так вот, соборность. Соборность, которую Хомяков вот с разных сторон осматривает. Соборность, с одной стороны, может рассмышлять Хомяков, это ведь тема, та же тема общины, та же тема народа. Народ изначально как бы соборен. В чем здесь дело? В том, что народная стихия, она как вот образ семьи. Это образ какой-то взаимодополнительности, образ взаимопомощи, взаимовыручки. Здесь как бы работает такой вот действительно метафора организма. В организме есть органы, есть как бы части организма, которые составляют единое целое. Вне этого организма они не существуют. Ни сердце, ни печень не существуют продолжительное время вне организма. Скажем, рука или нога тоже не существуют отдельно. Все они вот составляют цельность, целое. Это органическая тема, которая еще нехорошо романтическая традиция эту всю проблематику осмысляла. Она тоже входит в тему соборности. Да? Вот эта соборность, как это народная такая вот родовая стихия. Народная родовая стихия. Стихия, близкая почве, близкая земле, стихия, пронизанная традицией, пронизанная обычаем, которая связана с преемственностью, с преемством этого обычая от отца к сыну, то есть связанная вот с определенным трансляцией вот тех знаний, того образа жизни, который для этой традиции свойственен. Вот это род в его изначальности тоже постепенно, или народ, или нация, вот постепенно тоже в эту проблематику соборности просачивается. А ведь здесь нужно себе отдавать отчет, что род народ, род семья, ведь категории важные в своей как бы исторической и культурной ретроспективе. Ведь можно сказать, что род – это такая вот естественная, изначальная для человека проявление религиозности. Да? Собственно, самое первое исторически, хронологически, как такая вот стадия человеческого бытия, как раз протекала под знаком рода, общины. Вот именно первобытная, архаическая община – является здесь таким вот очень важным, так сказать, характеризующий весь этот образ бытия реальностью. Не будем здесь углубляться в подробности. Важно сказать, что род общины – это способ существования человека. Человек вне рода не существует, а род есть живая связь вот этой общины семьи не только друг с другом, но еще и с богами, с некоторыми прародителями вот этой самой общины. Некогда какой-то первооснователь рода, да, являлся либо потомком божества, либо самим божеством. Вот таким образом по восходящей наша кровь, да, которой мы все вот соединенные этими семейными общинными узами, она вот к небу, горе возносится, и там она укоренена в глубинах божественного бытия. Вот это тоже ведь такая как бы очень для романтического сознания характерная тематика. Мы ее впоследствии увидим у Василия Розанова. Вот здесь мы встречаем вариации, в общем-то, близкой проблематики. Да? Соборность в чем-то переходит в тему рода, а род, пол – это проблематика вот Василия Розанова, в чем-то она, например, становится реальностью более абстрактной, и, скажем, у Владимира Соловьева становится тематикой всеединства или софиологии, тоже близкая проблематика. Вот у Хомякова она представлена этой темой соборности, общинности. Соборность, общинность – это по-разному укореняется. Она укореняется в историческом бытии, в политическом бытии. Здесь своеобразная историософия хомяковская и славянофильская проступает. Община, вот как органическое устроение русской жизни, речь идет о крестьянской общине, как способе хозяйствования и как способе налогообложения по отношению вот к общине со стороны государства. При том, что это не то, чтобы вот такая была строго доказанная общинность, которая существовала, вот, скажем, в Московской Руси. Да, по-настоящему, уже ко времени Хомякова, в начале XIX века, исследователи указывали на то, что сама общинность исторически, она, в общем-то, зародилась не вот из таких каких-то далеких истоков, неисследимых, да, не была изначальным состоянием русского народа. Она возникла в Московском царстве для как бы улучшения налогообложения. То есть лучше ведь собирать налоги не с лиц, да, а собирать налоги вот с общины. Да, общинники уже между собой разберутся. Вот это такая минимализация государственных расходов на налогообложение, она послужила причиной, точнее, одной из причин вот утверждения этой общины. Впоследствии надо отметить, что вот это общинное хозяйство некрестьянское сыграло, в общем-то, не совсем положительную роль в истории России. Можно сказать, что она сыграла разрушительную роль, в общем-то, в гибели самой Российской империи, в гибели вот России петербургского периода. Но это уже другая история. Ну вот соборность, да, вот соборность, с одной стороны, имеет вот такой разворот туда, к семье, к роду, да, а значит, к проблематике вот тоже религиозной. Хотя религиозной очень по-своему, религиозной древней, исконной, языческой религиозностью. Религиозностью, конечно же, далекой даже вот, вот, скажем, языческой религиозности классического периода, скажем, которую мы знаем по Греции и по Риму, да. А это вот архаика, архаика самого глубокого, самого древнего мифа и самого глубокого, самого древнего ритуала. Вот туда эта вся общинность одним своим боком восходит. И эту тематику тоже Хомяков рассматривает. Другая общинность – это общинность историческая, общинность, связанная с вот таким общинным укладом крестьянской жизни, которую в XIX веке можно было наблюдать, которая вот имела свою историю в рамках и петербургского периода русской истории, и московского периода тоже. Другой мотив. Третий мотив – мотив, связанный с уже философской тематикой. Ведь что такое община, какие она имеет перспективы в качестве такой вот философской темы? Вначале достаточно сложно понять, каким боком это может являться философией. Да, это действительно вот те темы, которые были указаны. Что же здесь философского? Философского здесь, однако же, следующее. В общем-то, русская мысль, как ни странно, будучи по своим заявкам, об этом мы говорили в прошлый раз, где сопоставляли вот экзистенциальную философию, в частности, вот в киркегоровском ее понимании, и философию славянофилов, ставила вот такие задачи обращения к, прежде всего, личности, к той самой экзистенции, к существованию конкретного данного человека, которому и следует как бы вот дать в рамках философии слово. Слово должно быть дано не только разуму, который все объясняет и все выстраивает в некоторую строгую и стройную систему, но и самому человеку вот в его этом человеческом обстоянии, человеку в его вот жизненной коллизии, той среде, из которой как бы он не может выпрыгнуть, не может посмотреть на себя со стороны, не может вот совершить это знаменитое философское абстрагирование, отстранение от действительности. Вот такой человек как раз и интересен экзистенциализму, и в каком-то смысле он интересен и славянофильству, да. Интересен вот через это отрицание разума и отрицание его вот этого абсолютного главенства над всем. Так вот, мотив этой как бы апологии личности – апологии личности, которая должна быть защищена, да, вот от каких-то вот этих обобщающих, систематизирующих и мертвенных механизмов мира. А где личность может вот сохраниться? Только вот в этой вот полюбовной общинности, в этой семейственности, в этом теплом кругу родственном. Здесь ее место, и здесь ее вот прибежище от таких вот разрушительных мировых сквозняков. Но опять же, а что же здесь подразумевает философское продолжение, философское развитие? А то, что мыслить, постигать, понимать можно только вот как бы всем миром. Мы слишком в своем вот этом индивидуальном изолированном бытии слишком беспочвенны, слишком слабы, слишком, может быть, даже горделивы в своих претензиях. А вот в мире, вот в этой общине, мы как бы занимаем некоторое свое место, да. Мы взаимодополняемся другими, да, и вот это наше познание, наш какой-то вот познавательный или волевой импульс, он наиболее сбалансирован, он наиболее соответствует некоторому истинному, подлинному порядку вещей. Вот такой может быть вывод. В чем-то его, о нем, кстати, будет писать Иван Кириевский, мы эту тему еще подчеркнем в свое время. И, наконец, богословие. Вот с богословской проблематики мы начали, когда речь шла о соборности и акафоличности. Вот теперь мы к ней возвращаемся. Собственно, богословская проблематика занимает в творчестве Хомякова очень значительное место. Это надо отметить, что Хомяков, мыслитель, уникальный в каком плане? В том, что его мысль во многом впервые за вот петровский период русской истории обращается к проблематике святоотеческого богословия, обращается к церковному преданию, пытается найти возможность согласования или осмысления проблем современности, сложных социальных, культурных, философских вопросов с точки зрения святоотеческой мысли, с точки зрения церковного предания. Здесь как бы образ Хомякова действительно уникален. В общем-то, конечно, такие попытки предпринимались и до этого. Не надо думать, что вот ничего не было, а здесь появился Алексей Хомяков, и вот со своим призывом назад, вот к священному преданию, назад к святым отцам. Нет, в общем-то, в чем-то эта проблематика была подготовлена. Об этом мы говорить не будем, просто вот такую ремарку оставим. Но Хомяков подошел, конечно же, к своим богословским темам вот со свойственным ему жаром, со свойственной ему широтой интересов и со свойственной ему вместе с тем глубиной. Причиной к его богословским изысканиям была следующая коллизия. Он познакомился с одним человеком, англиканцем, то есть протестантом английским, Вильямом Палмером. Это был не просто человек, он был человеком образованным, профессионально занимающимся историей церкви, то есть богословом, который в какой-то период своей жизни решил возвратиться вот к некоторой изначальной, точнее, обнаружить, найти и приобщиться к изначальной христианской традиции. И здесь пред ним открылся следующий выбор. Либо перейти в римокатолицизм, то есть вот обратиться к тому, к той традиции, от которой в свое время сама англиканская церковь откололась, либо обратиться к восточной христианской церкви, либо обратиться к православной церкви. Вот он находился в таком вот активном недоумении, то есть искал возможности побольше узнать прежде всего о восточной христианской традиции. И здесь как раз вот он познакомился с Алексеем Хомяковым, который решился представить ему вот эту восточно-христианскую традицию с тем, чтобы тот сделал выбор как раз вот в пользу православия. Притом перед Палмером возник еще один такой очень важный вопрос, который заключался в том, что он как бы обратился в две поместные церкви, в Константинопольский патриархат и вот в российскую церковь, да, в русскую церковь, с тем, чтобы вот уже оформить свое приобщение к православию. И здесь он встретился со следующим. Существует разная практика приема инославных в Константинопольской церкви и в русской церкви в то время. В Константинопольской церкви от него потребовали крещения, хотя он был протестантом, то есть был крещен. В России, в русской церкви от него крещения не потребовали, да, протестантов принимали через миропомазание, особенно англикан. Возникла проблема, коллизия. Какая практика правильна? Какая практика соответствует, собственно, православной? И в конечном счете, какая из церквей, в общем-то, является нам образ православия как такового? Да, какая практика действительно является укорененной вот в этом изначальном, восходящем к апостолам, церковном предании. Вот возник такая сложная коллизия, на которую Палмер не находил вопроса, вот так, находясь, опять же, в состоянии такого колебания. И здесь как раз вот Алексей Хомяков выступил со своими письмами, он написал 12 писем Палмеру, где доказывал с позиции православного христианина необходимость Палмеру вот присоединиться именно к православию. Но вот эта проблема, возникшая с переходом из протестантизма в православие, тоже вот для Хомякова стала сложной задачей. В действительности, какая практика соответствует преданию и как возможно существование в церквях православных, в церквях, имеющих один и тот же догматический, канонический строй, вот такие достаточно существенные различия. Как они возможны? Как они возможны, если и та, и другая церковь есть только вот части вселенского православия? И Хомяков начинает по этому поводу рассуждать. Рассуждения его проходят несколько различных этапов. Здесь мы, в общем-то, не будем их как-то конкретизировать. Хомяков сам, ведь отвечая Палмеру, как бы постепенно овладевал или пытался осмыслить те сведения о церковном предании, которыми он, начиная вот это разъяснение, изначально не владел. То есть постепенно, сам приходя к какому-то мнению на этот счет, Хомяков вот берется объяснить своему английскому товарищу, адресату, вот эту сложную проблему. Причем ведь надо отметить, что, касаясь здесь темы экклезиологии, а тема вот церкви, одна из центральных в богословском творчестве Хомякова, Хомяков ведь не мог обойти вниманием других важных тем православного предания. Ведь мы знаем, что в православном догматическом предании существует очень как бы тонкая и близкая взаимосвязь между различными как бы частями, различными темами, которые входят вот в состав, в корпус вот этого догматического предания церкви. В частности, экклезиология, она очень близко связана с проблематикой христологической, то есть с учением о лице, о деле и о смысле Боговоплощения, или учение о лице Иисуса Христа. Тем более ведь церковь – это мистическое тело Христово. Это тоже здесь оказывается очень существенной и важной темой. В этом смысле как бы рассуждения Хомякова, они вот с этого экклезиологического ракурса оказываются вот вовлечены в круг самых сложных и самых глубоких тем православного вероучения. И здесь как бы позиция Хомякова постепенно определяется, позиция Хомякова постепенно проясняется. Хомяков в этом споре как бы выглядит двойственно. С одной стороны, Хомяков пытается убедить Палмера в правоте православия тем, что достаточно остроумно и, в общем-то, не без глубины критикует западные основные конфессии – протестантизм и католицизм. И вот одно из апологий православия для Хомякова, что, в общем-то, во многом характерно и для нас, апология православия связана вот с отрицанием значения других христианских конфессий. Во многом здесь действительно Хомяков показывает и свою эрудированность, и свою начитанность, определенную глубину своей мысли. В частности, вот он указывает на протестантизм и римокатолицизм как на крайности христианского мира, отношения к человеку, к Богу прежде всего. А православие он мыслит как нечто такое вот среднее, какой-то средний царский путь какого-то вот действительно подлинного и настоящего церковного предания, которое вот имеет вот эти два исторических отклонения от этой полноты. Вот это Хомяков все видит достаточно четко и излагает с большим напором и большой ясностью. Но вот формулирование собственно православной проблематики для него оказывается подчас очень затруднительно. Здесь Хомяков часто путается, избивается, часто высказывает мнения, которые, в общем-то, нельзя назвать православными. Хотя, конечно, можно сделать Хомякову скидку, все-таки он не богослов, а вот частный человек, помещик, да, который вот не судьбы, конечно, но какой-то высшей инстанции вот оказался здесь перед необходимостью решить такие сложные, в том числе и богословские проблемы. Но тем не менее, в частности, мысль Хомякова склоняется к тому, что практики греческой и русской церкви, они как бы могут быть разными. Почему? Потому что истинно и непогрешимо только вселенское православие. Тогда как поместные церкви могут вот впадать в разного рода заблуждения, в разного рода отклонения вот от некоторой полноты, вот этой самой соборности, которая присуща только Церкви Вселенской. Вот это тоже характерная черта, такой вот, можно сказать, глобализм мысли Хомякова. Правда всегда за целым, правда всегда за вот этой цельностью, истина всегда за общим не чем-то. Да? Вот Вселенская Церковь, а Вселенская Церковь состоит из поместных церквей, она представляет из себя вот некоторую полноту. Тогда как поместные церкви этой полнотой уже не являются. Вот к такому выводу отчасти приходит Хомяков, размышляя над этой темой. В общем-то, это именно хомяковская версия этого вопроса, которая не совсем так существует в самом православном предании. Но надо здесь отдать должное Хомякову, он к этой проблематике как бы пробивается как бы своим путем, да, он ее, так сказать, восстанавливает, исходя из своего как бы христианского опыта. Вот что здесь в данном случае ценно, и пытается этот свой христианский опыт сделать в том числе и опытом интеллектуальным. Интеллектуальным опытом, но опытом церковным. Повторить во многом то, что некогда было осуществлено святыми отцами там, в IV, в V веке. Попытку вот некоторого богословского синтеза, который отвечал бы вызовам современности. Да? Ну вот Палмера Хомяков так и не убедил, в результате тот, или, может быть, он его не убедил, может быть, какие-то другие причины на Палмера окончательно повлияли, и он перешел в римокатолицизм, да, вот там он нашел вот эту всеобщность, да, которую всегда подчеркивал Хомяков, там он нашел вот это единство традиции и единство авторитета, которое он не обнаружил в православии, состоящем вот из этих отдельных поместных церквей, которые не обладают таким, каждая в отдельности, таким всеобщим, непререкаемым и универсальным авторитетом, каким обладает папа, которым обладает вот римский первосвященник. Собственно, из богословских сочинений Хомякова, пожалуй, что самое важное и самое ценное, самое законченное, это такой богословский трактат небольшой, который называется «Церковь одна». Вот именно это сочинение во многом такое репрезентативное для понимания вот хомяковской экклезиологии. Здесь, правда, он обходит вот те места болевые, которые он так и не смог для себя разрешить в полемике с Палмером, но, тем не менее, вот эта книга небольшая, она важна для понимания хомяковского взгляда на эту проблему, так скажем, вот тех известных ему деталях, которые в этом замечательном произведении воспроизвел. Также к богословским его сочинениям относится тоже полемическое сочинение, изданное за границей, «Несколько слов православного христианина о западных исповеданиях». Издана она была в трех частях, в трех брошюрах. Причем тоже вот характерная особенность. Большинство, точнее все сочинения богословские были изданы Хомяковым за границей и на французском языке. Потому что они, конечно же, бы не прошли вот через духовную цензуру. Будучи подцензурными, все сочинения, посвященные богословской проблематике, эту духовную цензуру не выдержали, несмотря, в общем-то, на то, что никаких там ересей или каких-то других уклонений от ортодоксии в этих сочинениях непосредственно не было, да. И, конечно, было то, о чем мы сказали, то есть какая-то некоторая неопределенность или неточность, да, но, тем не менее, вот тоже немаловажная деталь. Только уже после смерти Хомякова они были переведены на русский, опять же, изданы за границей, в Праге, его сотрудником Юрием Самариным. Ну вот, на сегодня, пожалуй, мы прервемся. В следующую нашу встречу речь пойдет уже о Иване Киреевском, и мы продолжим вот то размышление о славянофильской мысли, которую мы рассматривали вот на примере творчества и личности Алексея Степановича Хомякова.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Радио Франкфурта.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче цикла призвания и российский философ, культуролог, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры России Александр Леонидович Казин. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мне бы хотелось продолжить наше рассуждение о русской идее и обратиться уже к книге, которая была написана недавно, «Космос, хаос и совершенство». «Русский опыт». Прошло около 30 лет первой вашей книги «Последнее царство», которую мы разбирали в предыдущей передаче, где вы описываете опыт и путь русской православной цивилизации. Там вы дали характеристику ядру русской цивилизации. Это вера и священный язык народа. А дальше идут оболочки, которые облекают это ядро. Вот насколько далеко они отошли или приблизились сейчас?
1: Мы уже с вами говорили о том, что Россия прошла ряд этапов или ступеней своего существования. Причем я не возьму на себя смелость сказать, являются ли эти ступени восходящими или нисходящими. Это особый разговор, как вообще разговор о смысле истории. Есть точка зрения, особенно вот светских людей, материалистов, да, или технократов о том, что история развивается непрерывно по восходящей линии, да, что история – это прогресс непрерывный. Яркая иллюстрация этой мысли, скажем, гегелевская система, где абсолютная идея развивается, да, по восходящей, в конце концов оказывается в прусском государстве, которое является высшим осуществлением этой абсолютной идеи. Ну, в общем, даже смешно немножко. Вот Гегель вообще в этом смысле отличался большим самоуважением, прямо писал о том, что в моей книге изложены мысли самого Бога, как они существовали до сотворения мира. Мира, да, тут надо же какую гордыню ума надо иметь для того, чтобы вот такое написать. В этом смысле многие сегодня считают, да, что история – это однозначно восходящий процесс, ну и указывают, да, вот вчера мы ездили в телеге, а теперь мы ездим на мерседесах, летаем на самолетах, на ракетах, очевидно, да, вот скоро искусственный интеллект, который вообще человека заменит, и, как вот говорит Илон Маск, через 20 лет люди вообще не будут работать. Я представляю себе, что это будет. Это кошмар будет. А другая точка зрения заключается в том, что история – это нисходящий процесс. Со временем убывает свет в мире, да? И прежде всего свет духовный, да? В человеческой истории. Ну и как кто открывал когда-либо Новый Завет, тот знает, как называется последняя книга.
0: Апокалипсис.
1: Называется «Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова». Это антиномия, как сказал бы Флоренский, да, то есть противоречие в законе, в самой сущности вещи, в данном случае исторического процесса. Поэтому я повторяю, я не возьму на себя смелость утверждать однозначно то или другое, хотя в истории имеет место и то, и другое. Та ситуация, которая существует в современном мире, она очень опасна, она очень ответственна, очень напряженна. Во всех смыслах, начиная от военной непосредственной опасности, когда изобретено оружие, когда, так сказать, человечество может быть уничтожено на протяжении 3 дней. Даже, может быть, просто в результате какой-то ошибки. С другой стороны, вот мы имеем сегодня дело с так называемым искусственным интеллектом, который вот только рождается на наших глазах, но я могу себе представить, что лет через 5 действительно мы увидим, например, театр, где на сцене играют роботы, и в зале сидят роботы. Люди могут утерять отличие между реальностью и иллюзией, между истиной и ложью.
0: Но вот здесь возникает антиномия уже в ваших высказываниях, потому что в одном из своих выступлений вы сказали, что западный интеллект – это отражение самого человека, а русская ноосфера, она другая.
1: Вот-вот, я хочу как раз к этому перейти. Просто единственная надежда в этом смысле для меня лично, это мое личное суждение, заключается в том, что этот самый искусственный интеллект, там, ума-робот, как я его иногда называю, будет различаться в своих смысловых основания. Потому что одно дело – это американский искусственный интеллект, построенный на идеях и умственных практиках американизма, да? то есть прагматизма всяческого и так далее. Другое дело, например, это китайский искусственный интеллект, который может быть построен на основе, не знаю, там, каких-нибудь конфуцианских правил. И третье дело – это, скажем, русский искусственный интеллект, который будет учитывать в своей деятельности смысловые правила и основания русской мысли. Единственное, чем, я думаю, будет отличаться в конечном счете искусственный интеллект от живого человека, это отсутствием веры в Бога. Все остальное искусственный интеллект будет делать как человек и гораздо лучше человек. Но вот покуда он остается машиной, да, он будет способен на все, да, вплоть до саморазвития, я думаю. Даже сейчас есть свидетельство о том, что некоторые нейросети вступают в контакт друг с другом независимо от человека. То есть находят, так сказать, друзей, да, и усиливают тем самым себя. Вера в Бога, то есть образ Божий в человеке, это вот то неразрушимое начало, которое недоступно никакой машине. Это машина, оперирующая смыслами, но не ценностями веры. Вот в этом различии. Вот тут я надеюсь, что как раз русская цивилизация и русское духовное ядро окажется основанием для иной версии искусственного интеллекта, которая при всех своих совершенствах, как искусственный интеллект, будет в то же самое время учитывать и те основания, и те цели, и те ценности, на которых строится тысячелетняя русская православная цивилизация.
0: Здесь логично перейти к такому понятию, которое вы также развиваете. Это симфония духовности и власти.
1: Это классика со времен императора Юстиниана, да, византийского. Симфония властей, то есть взаимодействие, взаимопонимание и единство духовной и светской власти, то есть церкви, государства и народа. Вот, собственно, на чем всегда держалась русская цивилизация, хотя иногда это единство нарушалось и приводило к чудовищным последствиям.
0: Вы в одном из своих выступлений уточнили, что к высказыванию министра народного просвещения Уварова «православие, самодержавие, народность» вы бы прибавили еще слово «свобода». Это звучало у вас так: «вера, держава, народ, свобода». О какой свободе вы говорили?
1: Как вы знаете, эта знаменитая триада графа Уварова «православие, самодержавие, народность» сегодня, может быть, переформулирована в соответствии с условиями нашего времени, условиями многонациональной российской государственности, как «вера, государственность, народ». Собственно говоря, это одно и то же. И вот в рамках вот этой триады необходимо одно условие, да, что вера может быть только свободной. Понимаете, одно дело – это традиционное восприятие веры как некого бытового уложения, да, так называемое бытовое православие, вообще бытовая религия. Да? А другое дело – это вера как основание национальной, государственной и личной жизни человека и народа. Вот такая вера, такая соответствующая ей государственность и культура – это дело во многом духовной свободы, которая в состоянии себя защищать, утверждать свою веру сознательно в противостоянии с другими духовными уложениями, культурными, философскими и так далее практиками. Вот сегодня мы наблюдаем как раз такую ситуацию, когда Россия всячески пытается навязать любые извращения, любые формы падения человека и его жизненных условий, от духовных до производственных. И вместе с тем мы видим, что Россия находит в себе силы сопротивляться этому нападению, этому давлению, да? И духовно, и военно-политическим образом, и экономически, да?
0: Наблюдаете ли вы водораздел между интеллигенцией и народом?
1: Ну, как вы знаете, часть интеллигенции благополучно эмигрировала у нас последние годы. В свое время еще Струве в начале 20 века говорил про русскую интеллигенцию, что это уникальный мировой случай, в мировой истории случай безнациональности элиты, безнациональности интеллигенции. благодаря чему он, как и считал, и произошла вот эта самая революция. К сожалению, имеет место это и сейчас. И я постоянно соприкасаюсь с представителями интеллигенции самого разного плана, и я вижу в достаточной мере многие действительно интеллигенты, так сказать, то есть люди образованного класса, да, умственного труда, условно говоря, они по меньшей мере бывают равнодушны к собственной стране, к собственной цивилизации, к собственной культуре, привыкли мыслить и думать о ней же помощью понятий и достижений западной культуры. Это идет еще со времен Петра, да, которая вот интеллигенция восприняла и воспиталась на этих понятиях, этих идеях, которые зачастую просто неприложимы к России. Буквально сегодня написал такую небольшую статью «Русоведение и вестернология». Одно дело, да, это теория, так сказать, русской цивилизации, да, а другое дело – это вестернология как попытка понять западную цивилизацию с точки зрения России. Вот так называемая вестернология – попытка понять Запад с точки зрения иной цивилизации, а именно нашей с вами православно-русской цивилизации. Что он из себя представляет вот в этом кругозоре, в этом горизонте. Обычно мы, наша интеллигенция в значительной степени западническая, она, наоборот, привыкла Россию оценивать и рассматривать в понятиях западной философии, социологии, культурологии, эстетики и так далее.
0: Замечается ли там некая антиномия между патриотизмом и национализмом?
1: Ну, это отдельный вопрос, понимаете. Национализм как таковой – это обожествление собственной нации, понимаете, причем очень часто биологического плана. Нация понимается как, прежде всего, некий биологический объект или как социологическая конструкция, вот понятие нации, да, которая появилась в Европе, вот, особенно в эпоху Просвещения, вот эти концепции политической нации. Я думаю, что для русской идеи, да, в целом национализм как таковой как бы мелко плавает, потому что просто превращение своей собственной биологической природы в некое абсолютное начало со всеми достоинствами и недостатками этой природы, я думаю, это в значительной мере унижение того самого божественного замысла, который есть, несомненно, о России и о русском человеке, да, и о русской культуре, как и, в общем, других великих народов земного шара, да, которые имеют собственную историю, собственную идею, собственную культуру. И в этом плане, конечно, русская православная цивилизация – это именно вот то сочетание основных понятий, которым мы можем оперировать как базисом, как основанием, да, в отличие от такого этнического, чисто этнического начала, потому что русским человеком еще надо стать, то есть обладать самосознанием русского православного человека. То есть в этом плане, конечно, вся русская культура, философия, литература, музыка, наука, есть попытка самосознания вот такого ядра, то есть замысла Божия России.
0: Этим самосознанием обладают ли сейчас представители молодежи? Вы читаете лекции очень часто и молодежи. Есть ли отклик вот этой идеи крестоношения России? Понимают ли они его? Принимают ли?
1: Сложный вопрос. Мы живем в эпоху массовых коммуникаций, где каждый человек подвергается облучению колоссального информационного напора. Причем часто этот напор связан с совершенно иными источниками, часто враждебными России. Особенно для молодых людей это опасно, потому что молодой человек, как правило, не обладает критическим мышлением, которое позволяет ему отличать зерна от плевел, истину от лжи, пропаганду враждебную от искреннего высказывания. Поэтому, да, конечно, часть молодежи подвергается этому облучению и страдает от этого. А другая часть молодежи, наоборот, с удовольствием и, я бы сказал, с энтузиазмом, да, поддерживает вот наши с вами, например, точки зрения на историю и культуру России. Я, как преподаватель высшего учебного заведения с многолетним стажем, могу сказать, что каждая студенческая группа имеет в себе как бы три части. Буквально каждая, да, независимо от специальности. Да, это люди патриотического и духовного направления. Это люди, наоборот, какого-то антинаправления, вплоть до каких-то демонических, к сожалению, это имеет место. Как и в интернете в самом, вы покопайтесь и увидите и то, и другое. Да? И третья часть, как бы середина, которая равнодушна к подобным вопросам, и которая просто живет, как живется, и ни о чем не думает. Но все это, я вам скажу, проходит. Молодость, знаете, в молодости есть один недостаток, она очень быстро проходит. И поэтому я вспоминаю себя, например, в возрасте 17-18-20 лет, как было, в значительной степени, конечно, другой человек, чем человек взрослый, да, и вот по мере взросления люди, конечно, получают совсем другую умственную закалку и духовное основание, и часто приходят иногда совершенно удивительным образом, когда ты знал человека одним каким-то разгильдяем, там, не знаю, пьяницей и тому подобных вещей, а потом, когда встречаешь его через несколько лет, он оказывается православный человек и ходит в соседний с тобой храм.
0: Ну, может быть, это те зерны, которые вот молодежь получает во время таких лекций, размышлений, или это архетипы вообще человеческого сознания, ведь во взрослом обществе тоже это разделение есть?
1: Да, да, да. Но главный архетип человеческого сознания – это образ Божий в человеке. Он есть в каждом человеке, как известно, да, независимо от того, что он думает и что он знает. Да? И вот этот образ Божий в человеке, он работает. Именно он делает его человек. Информационная агитация тоже разная. Одно дело там это, не знаю, там какие-нибудь зарубежные источники, гранские и прочее. Другое дело – это та же самая, например, «Русская народная линия» или «Град Петров». Мы же с вами тоже, так сказать, средства массовой информации, да, в каком-то смысле. То есть средства массового воздействия. И в тот же интернет, в котором есть, вот я смотрю, там полно моих, например.
0: Извините, я хочу сказать радиослушателям, что замечательные выступления, лекции Александра Леонидовича Наказина вы можете найти в интернете. Там есть высказывания, и статьи, и лекции, и видео.
1: Да, я уже много лет сотрудничаю с таким ресурсом, как «Русская народная линия», где я являюсь постоянным автором. Ну и кого интересуют мои собственные страницы, да, у меня есть своя страница ВКонтакте, которая так и называется «Александр Казин». Если кого-то заинтересуют мои высказывания, мои мысли, милости прошу ко мне в друзья. Можете заходить, там много чего выкладывается почти. Ну, не каждый день, конечно, но по мере сил я стараюсь реагировать на какие-то острые современные ситуации, и буквально вот злобу дня, которая существует.
0: Александр Леонидович, ну, существует все-таки противоядие против вот этой вот массовой культуры. Вы сказали, что гармоническое состояние общества и цивилизации, когда есть ядро и его оболочки, они гармонично существуют. Есть ли сейчас вот эта вот опасность отдаления этих оболочек от ядра цивилизации?
1: Вот эта структура цивилизации, ядро, которое включает в себя религию, язык, и концентрические оболочки, начиная, собственно, с культуры, да, которая включает в себя искусство, науку и нравственность, философию. И далее государственная оболочка, и далее технологическая оболочка. Вот эта кольцевая структура, да, она существует всегда в рамках истории. Хотя разные авторы по-разному рассматривают точку отсчета. Да. Как мы уже сказали, вот марксистской точки зрения это базис, это способ материального производства. Сегодня много говорят о технологических корнях цивилизации, да, особенно вот с появлением электронных средств, компьютера, интернета и далее уже, конечно, искусственный интеллект и так далее. Я уверен, что, несмотря на все или вопреки даже всем этим новейшим техническим средствам, да, или, скажем, материалистическому пониманию истории в целом, ядро цивилизации, то есть религия и язык, остается главной точкой отсчета. Более того, я скажу, что неверующих людей, как и неверующих цивилизаций, не существует. Каждый из вот слушателей, мы с вами, мы все верующие люди. Только одни верят, что Бог есть, а другие верят, что Бога нет. Знаете, то и другое является религиозным актом. Ты говоришь Богу «да» или говоришь Богу «нет». Но если ты скажешь, что ты равнодушен к этому вопросу, то, значит, твоя вера является твоей равнодушием. Можно еще, конечно, верить там, в зеленых человечков там, или еще тот же самый искусственный интеллект и так далее. Но в любом случае это твоя ценностная позиция. И в этом отношении любое человеческое высказывание является религиозным. Знаете? То есть ты уверен в том, что ты прав, и ты настаиваешь на своей правоте. Вот эта уверенность в своей правоте и есть религиозное начало любого научного, философского, художественного акта. Поэтому между ядром и оболочками, как в жизни отдельного человека, так и в цивилизации в целом, существует диалектическое взаимодействие, как вот, то есть единство и борьба. Посудите о самих себе, да, вот каждый человек, да, вот у меня есть вера, да, у меня есть язык, на котором я говорю, но всегда ли я поступаю в соответствии со своей верой? Об этом может сказать только святой. Да и то величайшие святые считали себя величайшими грешниками. Поэтому борьба между замыслом Божьим о тебе, да, и твоей реальной жизнью, поступками, мыслями, отношениями – это и есть жизнь. Жизнь как-то у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Знаете? Это всегда взаимодействие с переменным успехом до страшного суда.
0: В одном из своих высказываний вы вспоминали о том, что можно, манипулируя процессы социальные, общественные, добраться до вот этих оболочек и культуру отделить и пытаться разрушить это ядро.
1: Ну, конечно, известно, что Господь попускает демонические силы, да? И поэтому, конечно, в рамках человеческой жизни, в том числе в рамках культуры, государственности, науки, искусства, взаимоотношений между людьми, отношений человека к самому себе, всегда присутствует элемент темного начала, это надо признать. Было бы странно говорить, что мы в какой-то определенный момент истории достигаем абсолютного согласия между ядром и оболочкой. Тогда бы это был рай, что и предполагается, видимо, по замыслу Божию в результате исторического процесса, когда будут отделены агнцы от козлищ. А пока история продолжается, этого разделения нет, вообще оно принадлежит только Богу. Человек об этом судить не может, и взять на себя такой суд человек не может. Этот суд принадлежит только Богу. В этом смысле я могу посоветовать очень ценную книгу. Это книга Виктора Ивановича Несмелова, профессора Казанской духовной академии еще в начале XX века, написанная двухтомной «Наука о человеке». Это удивительно глубокий богословский, философский, культурологический, исторический труд, где Несмелов показывает, что дело Христа на земле заключается не только в том, чтобы простить грехи наши, а в том, чтобы уничтожить грех вообще. Потому что прощенный грех все равно остается грехом. Уничтожить грех путем инициативы, ответственности, воли самого человека, дав ему возможность, такую возможность восстановления райского состояния, вот это и есть дело Христа. Перед нами действительно рисуется наше будущее, как и будущее каждого из нас лично, поскольку смерть каждого из нас есть несомненный факт, есть вопрос в том, что будет после смерти с каждым из нас, так и по отношению к истории человечества или отдельных цивилизаций в целом. Потому что, как известно, цивилизация тоже не вечная. Вообще все, что имело начало, будет иметь конец. Это еще Платон об этом писал. Да? Конец любой цивилизации, конец истории – это будет плод, результат того, что принесла эта цивилизация в мир Божий. Принесла ли она свою высоту или свою низость, свою святость или свой грех? И чего больше, так сказать, грубо говоря, она принесла, но это уже суд Божий, и тут мы не можем этого касаться, потому что Господь знает все, никакой тайны от Него нет.
0: Возвращаясь к вопросу, изменилась ли молодежь и вообще воспринимает ли она то, о чем вы говорите?
1: Прав был тот же Платон, который говорил, что существует в основном три основных человеческих типа – на протяжении истории, я вот лично тоже наблюдаю эти три основных человеческих типа. Это люди, ориентированные вверх, взгляд которых смотрит и способен созерцать идеи по Платону, или, проще говоря, божественные замыслы, да, и смыслы. Это люди, взгляд которых устремлен вперед, это воины, стражники, или люди честь и воинского долга, стражники по Платону, да, такие люди воли, так сказать. И, наконец, третий тип людей – это люди, которые интересуются материальными интересами, сторонами жизни, да, торговцы там и так далее. Вот я думаю, что я наблюдаю вот эти три типа людей на протяжении всей своей жизни, начиная со школьной скамьи. И в этом смысле вот эта типология, она не очень зависит от каких-то социально-экономических прочих причин. И вообще при любом общественном строе основная типология человека остается вот, как ее в свое время определил Платон, но он, конечно, взял это во многом еще от Востока, там, от Египта, Индии и так далее. Вот это разделение людей. А в христианском, конечно, миропонимании это условно достаточно, потому что каждый человек несет в себе образ Божий. Но, тем не менее, вот такие психосоматические типы людей, они, наверное, действительно существуют. И поэтому современная молодежь, я тоже вижу эти основных типа. Они, конечно, могут меняться, их соотношение во времени, понимаете, когда одно дело было советское телевидение, да, которое показывало прекрасные советские фильмы, а другое дело было перестроечное телевидение, которое показывало порнографию, причем телевидение, общественное телевидение, да, самую натуральную порнуху. Или сегодняшний интернет, где при желании можно увидеть все, что угодно, вплоть до, не буду говорить уж чего.
0: Александр Ильич, а книги они читают? Или они пишут свои работы благодаря использованию информации искусственным интеллектом?
1: Вот сразу скажу, что с книгами проблема. Да, есть определенная часть молодежи, которая читает книги. Есть. К сожалению, это, я бы не сказал, что это преобладающая часть современной молодежи, смотря, правда, по разным там по-разному, потому что, да, в условиях колоссального развития вот этой видеосферы всей, не привыкают смотреть, а не читать. И некоторые из них говорят, что я вообще не могу читать сплошной текст, потому что у меня клиповое мышление, да, я привык вот видеть одну картинку, потом другую, потом третью. И вот эта иногда нахватанность интернетовская разными рода сведениями без какой-либо систематизации, это как раз вот оборотная сторона вот всей этой видеосферы, которая заменяет во многом вот ту самую галактику Гутенберга, в которой мы все росли еще в детстве, да, я, например, в детстве у меня даже телевизора не было еще тогда вообще дома.
0: Но книга вот же помогает обобщать информацию, которую ты поглощаешь.
1: Да, я сегодня получаю студенческие работы, написанные искусственным интеллектом, да. Причем иногда очень трудно отличить, мы уже с вами об этом говорили, да, это огромная опасность для человечества. Огромная опасность для всего человечества, потому что мы действительно перестанем различать духов, перестанем различать искусственный текст от человеческого, вообще человека от машины. Например, я говорю все, ребята, значит, никаких текстов, только устные ответы на... Вот пишем прямо здесь, ручкой в тетрадке пишем ответ. Чтобы я видел, что вы это написали, что ваша эта мысль, а не скачанная откуда-то с какого-то сайта или там, тем более, сгенерированная вот этой самой машиной, ума-робот. Хотя на глазах этот ума-робот совершенствуется. Повторяю, что лет через 5 мы уже получим какого-нибудь искусственного человека. Да.
0: Александр Ильич, но все-таки есть надежда, что промысел Божий о России, он не уйдет.
1: Понимаете, Бог поругаем не бывает. У него за этот замысел беспокоиться не надо. Замысел о России никуда не денется. Поэтому повторяю, что все, что имело начало, будет иметь конец. Понимаете, никто не гарантировал вечной жизни на этой земле, сказано в Евангелии. Восстанет народ на народ и царство на царство. По причине умножения беззакония воцарится рознь между людьми и печаль. Поэтому это к вопросу о пенале мировой истории, молочных реках, кисельных берегах. Никто нам этого не обещал. И в этом плане, конечно, так же, как и жизнь отдельного человека, так и жизнь целой цивилизации или народа будет оцениваться сверху, да, божественным умом, божественной волей в соответствии с именно замыслом о каждом человеке и о культуре, народе, стране и так далее. И тут уже никуда не денешься. Вот это и будет страшный суд, да? Страшный суд, который страшен будет прежде всего для врагов Христа. Потому что называется страшный. И дай Бог нам с вами не попасть в число этих врагов.
0: Будем надеяться на это. Спасибо вам огромное, Александр Леонидович. Бог в помощь вашей просветительской деятельности, здоровья, благоденствия на многое лето.
1: Спасибо большое.
0: Вы прослушали беседу с доктором философских наук, профессором, заслуженным работником культуры России Александром Леонидовичем Казиным. Беседу записала Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир. «Добрый вечер, хозяин!» — сказал он с порога. «Что, толстый Эзекиил уже здесь?» «Заходи, заходи, Петер!» — отозвался сам Эзекиил. «Место для тебя оставлено!» Петер подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или выигрыше толстый Эзекиил. Оказалось, в большом выигрыше. Об этом Петер мог судить по своему собственному туго набитому карману. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько он не проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Эзекиилу Толстому все время везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый Эзекиил. Но Петер так уговаривал его остаться и сыграть еще партию-другую, что тот, наконец, согласился. «Ну, хорошо», — сказал Эзекиил, — «только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка 5 гульденов. Меньше нет смысла, детская игра». Он вытащил свой кошелек и стал считать деньги. «Ровно 100 гульденов», — сказал он, пряча кошелек в карман. Теперь и Петер знал, сколько у него денег. Ровно 100 гульденов, и считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил кости Эзекиил. 8 очков. Бросил кости Петер. 10 очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости Эзекиил толстый, у Петера всегда было больше ровно на 2 очка. Наконец толстяк выложил на стол свои последние 5 гульденов. «Ну, бросай еще раз!» — крикнул он. «Но так и знай, я не сдамся, даже если проиграю теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша? Порядочный человек всегда выручает приятеля в затруднении». «Да о чем там говорить?» — сказал Петер. «Мой кошелек всегда к твоим услугам». Толстый Эзекиил встряхнул кости и бросил на стол. 15, — сказал он. «Теперь посмотрим, что у тебя». Петер, не глядя, швырнул кости. «Моя взяла! 17!» — крикнул он и даже засмеялся от удовольствия. В ту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой, хриплый голос. «Это была твоя последняя игра». Петер в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михеля Голландца. Не смея пошевельнуться, Петер так и замер на месте. А толстый Эзекиил никого и ничего не видел. «Дай мне скорее 10 гульденов, и будем продолжать игру», — нетерпеливо сказал он. Петер как во сне сунул руку в карман. Пусто. Он пошарил в другом кармане, и там не больше. Ничего не понимая, Петер вывернул оба кармана наизнанку, но не нашел в них даже самой мелкой монетки. —

с ужасом вспомнил о своем первом желании. Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Петер хотел, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Иезекииля Толстого. И вот у Иезекииля Толстого нет и гроша, и в кармане у Петера ровно столько же.

0: Хозяин трактира и Иезекиил Толстый смотрели на Петера, вытаращив глаза. Они никак не могли понять, куда же девал он выигранные деньги. А так как Петер на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг Иезекиилу Толстому. Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера, избили его, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь. Ни одной звездочки не было видно на небе, когда Петер пробирался к себе домой. Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темней темноты.
1: «Но, Петер Мунк, твоя песенка спета», — сказал знакомый хриплый голос. «Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не слушает моих советов. А ведь сам виноват. Вольно же тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Ну да еще не все потеряно. Я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня. Не раскаешься».
0: Сердце похолодело у Петра, когда он понял, кто с ним говорит. Михель Великан. Опять Михель Великан. Сломя голову, Петер бросился бежать, сам не зная куда. Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошенных гостей, начальника округа и трех судейских. Начальник вежливо поздоровался с Петером, спросил, хорошо ли он почивал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петер был должен.
2: «Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам?» — спросил начальник, строго глядя на Петера. «Если собираетесь, прошу вас поторопиться. Времени у меня немного, а до тюрьмы добрых 3 часа ходу».
0: Петеру пришлось сознаться, что платить ему нечем, и судейские без долгих разговоров приступили к описи его имущества. Они описали дом и пристройки, завод и конюшню, коляску и лошадей, описали стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которой подметает двор. Словом, все-все, что только попадалось им на глаза. Пока они рассказывали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая, Петер стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что это его немало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля. «Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета». Сердце у него тревожно ёкнуло, и кровь застучала в висках. «А ведь до Еловой горы совсем не так далеко, ближе, чем до тюрьмы», — подумал он. «Если маленький не захотел помочь, что ж, пойду, попрошу большого». И, не дожидаясь, покуда судейские кончат свое дело, он украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес. Он бежал быстро,
2: быстрее, чем заяц от гончих собак, и сам не заметил, как очутился на вершине еловой горы. Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со стеклянным человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать и удержать его. Но он вырвался и опрометью побежал дальше. Вот и канава, за которой начинается владение Михеля Великана. Одним прыжком перемахнул Петер на ту сторону и, не успев отдышаться, крикнул: «Господин Михель! Михель Великан!» И не успело эхо откликнуться на его крик, как перед ним, словно из-под земли, выросла знакомая страшная фигура, чуть ли не в сосну ростом, в одежде платагона с огромным багром на плече. Михель Великан явился на зов.
3: «Ага, пришел-таки», — сказал он, смеясь. «Ну что, дочиста облупили тебя? Шкура-то еще цела, или, может, и ту содрали, что продали за долги?» «Да полно, полно, не горюй. Пойдем-ка лучше ко мне, потолкуем, авось и сговоримся».
2: И он зашагал соженными шагами в гору по каменной узкой тропинке. «Сговоримся?» — думал Петер, стараясь не отстать от него. «Что же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня ни гроша за душой. Работать на себя заставит, что ли?» Лесная тропинка становилась все круче и круче, и, наконец, оборвалась. Они очутились перед глубоким темным ущельем. Михель Великан, не задумываясь, сбежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница, а Петер остановился на самом краю со страхом, глядя вниз и не понимая, что же ему делать дальше. Ущелье было такое глубокое, что сверху даже Михель Великан казался маленьким, как стеклянный человечек. И вдруг Петер едва мог поверить своим глазам. Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал вышиной с кёльнскую колокольню. Тогда он протянул Петеру руку, длинную, как багор, подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире, и сказал своим гулким, как погребальный колокол, голосом: «Садись ко мне на руку! Да покрепче держись за палец! Не бойся, не упадешь!» Замирая от ужаса, Петер перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. Когда он, наконец, поставил Петер на землю, он опять уже был такого роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петер оглянулся по сторонам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой, холодный, резкий. От него делалось больно глазам. Вокруг не было видно ни дерева, ни куста, ни цветка. На каменной площадке стоял большой дом, обыкновенный дом, не хуже и не лучше, чем те, в которых живут богатые шварцвальдские платагоны, разве что побольше, а так ничего особенного. Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь все было как у всех: деревянные стенные часы, изделия шварцвальдских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашняя утварь на полках вдоль стен. Только почему-то казалось, что здесь никто не живет. От печки веяло холодом, часы молчали.
3: «Ну, присаживайся, приятель», — сказал Михель, — «выпьем по стакану вина».
2: Он вышел в другую комнату и скоро вернулся с большим кувшином и двумя пузатыми стеклянными стаканами, точь-в-точь такими, какие делали на заводе у Петера. Налив вина себе и гостю, он завел разговор о всякой всячине, о чужих краях, где ему не раз довелось побывать, о прекрасных городах и реках, о больших кораблях, пересекающих моря, и, наконец, так раззадорил Петера, что ему до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все его диковинки. «Да, вот это жизнь!» — сказал он. «А мы-то дураки! Сидим весь век на одном месте и ничего не видим, кроме елок да сосен!»
4: «Что ж, — лукаво прищурившись, — сказал Михель Великан, — и тебе пути не заказаны, можно и постранствовать, и делом позаняться!»

0: сам. Когда тебя вчера вечером обозвали обманщиком и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли? А когда судейские описывали твой завод и дом, у тебя, может быть, заболел живот? Ну, говори прямо, что у тебя заболело?
1: «Сердце», — сказал Петер. И, словно подтверждая его слова, сердце у него в груди тревожно сжалось и забилось часто-часто.
0: «Так», — сказал Михель-великан и покачал головой, — «мне вот говорил кое-кто, что ты, покуда у тебя были деньги, не жалея, раздавал им всяким поберушкам да попрошайкам. Правда это?»
1: «Правда», — шепотом сказал Петер.
0: Михель кивнул головой. «Так», — повторил он опять, — «а скажи мне, зачем ты это делал? Какая тебе от этого польза? Ты что получал за свои деньги? Пожелание всяких благ и доброго здоровья? Ну и что же? Ты стал от этого здоровее? Да половины этих выброшенных денег хватило бы, чтобы держать при себе хорошего врача, а это было бы гораздо полезнее для твоего здоровья, чем все пожелания вместе взятые. Знал ты это? Знал. Что же тебя заставляло всякий раз, когда какой-нибудь грязный нищий протягивал тебе свою помятую шляпу, опускать руку в карман? Сердце! Опять-таки сердце, а не глаза, ни язык, ни руки и ноги. Ты, как говорится, слишком близко все принимал к сердцу».
1: «Но как же сделать, чтобы этого не было?» — спросил Петер. «Сердцу не прикажешь. Вот и сейчас я бы так хотел, чтобы оно перестало дрожать и болеть. А оно дрожит и болит».
0: Михель засмеялся. «Ну еще бы!» — сказал он. «Где тебе с ним справиться? Люди покрепче, и те не могут совладать со всеми его прихотями и причудами. Знаешь что, братец? Отдай-ка ты лучше его мне. Увидишь, как я с ним управлюсь».
1: «Что?» — в ужасе закричал Петер. «Отдать вам сердце? Но ведь я же умру на месте! Нет, нет, ни за что!»
0: «Пустое!» — сказал Михель. «Это если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вынуть у тебя сердце, тогда бы, конечно, не прожил бы и минуты. Ну, а я — другое дело. И жив будешь, и здоров, как никогда. Да вот, поди сюда, погляди своими глазами. Сам увидишь, что бояться нечего». Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петера рукой. «Входи сюда, приятель, не бойся, тут есть на что поглядеть».
2: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром номер 23 Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Программу ведет историк Нина Жерве.

Весной 1894 года, перед отъездом в Вичашу, Римский-Корсаков получил от одного из своих молодых друзей, Финдейзена, редактора русской музыкальной газеты, план оперы по былине Садко. Природа Вичаши, большое озеро с его лесистыми берегами, гармонировала с мыслями о Садко. Местом для сочинения такого материала часто служили для меня длинные мостки из берега до купальни в озеро. Мостки шли среди тростников. С одной стороны виднелись наклонившиеся большие ивы сада, с другой раскидывалось озеро Песна. Все это как-то располагало к думам о Садко. Так писал Римский-Корсаков в своей летописи музыкальной жизни. Во второе лето, проведенное в Вичаше, композитор закончил в черновом варианте всю оперу, показывал ее тогда же восхищенным друзьям. В создании оперы принимали горячее участие молодые друзья композитора, фанатики русской музыки, как их в шутку называли. Андрей Николаевич, сын композитора, говорит о присутствии в то лето в Вичаше Ястребцова, Финдейзена, Штрупа, предложившего сценарий опер. Участвовал в его создании и Бельский, сотрудничество с которым у Римского-Корсакова началось именно с Садко. Садко – опера былина. Композитор писал, что именно в этой опере реальное и фантастическое, драматическое и бытовое находятся между собой в полной гармонии. Особым приемом, отличающим его оперу, он считал былинный речитатив. Общего колорита русской старины, о котором писал композитор, оказалось возможным достичь в результате упорной работы, изучения народной песни по уже имеющимся публикациям и собственным записям живого исполнения. С песнями Трофима Григорьевича Рябинина, потомственного народного сказителя, композитор познакомился еще в 1876 году. Тогда, работая над своим сборником «100 русских народных песен», он ввел в него записанную Мусоргским у Рябинина былину «Жил Святослав 90 лет». Арину Андреевну Федосову он слушал позже, в 1895 году. Она выступала в Петербурге и пропела, по воспоминанию одного из слушателей, целый ряд причитаний, заплачек, былин. Герой оперы «Былины Садко» – народный певец-гусляр и мореплаватель. Он находится в центре каждой из ее семи картин. Композитор раскрывает его смелость спорить с купцами, находчивость, живое чувство природы и желание не пировать, не бражничать, а служить своим искусством людям. В художественном восприятии Римского-Корсакова большую роль сыграло ощущение картинности, пластичности, красочности. Создавая музыкальный образ, он как бы одновременно видел его. Звучание часто ассоциировалось у него с цветом, краской. Слух окрашивал звук в цвета. И это ощущение также связывалось с восприятием природы. Все тональности, строй и аккорды, по крайней мере для меня лично, встречаются исключительно только в самой природе, говорил композитор одному из своих молодых друзей, Ястребцову. В цвете облаков или же в поразительно прекрасном мерцании цветовых столбов и переливах световых лучей северного сияния. Там есть все, что вы хотите. Отсюда, из ощущения красок природы, возник суровый колорит вступления к опере. Океан, море синее, выдержанный в сумрачной, серо-синеватой представлении Римского-Корсакова о краске.

Композитор ходил специально смотреть на озеро в лунные ночи, в ясные и сумрачные дни. В одной из таких наблюдений он нашел удивительное музыкальное воплощение отблеска лунного света на темной воде ночного озера. Композитор чувствовал творческую удачу, и она его окрыляла. Несмотря на положительные и даже восторженные отзывы об опере ведущих музыкантов-критиков, Римскому Корсакову было отказано в ее постановке на сцене императорских театров. Николай II, утверждая репертуар театра на следующий сезон, вычеркнул Садко из списка со словами, что нечего ее ставить, пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее. Композитор решил не представлять дирекции императорских театров в дальнейшем своих произведений. Его стали все больше привлекать сцены частных театров. Одним из первых опытов такого содружества было участие в деятельности общества музыкальных собраний, которое с успехом поставило «Псковитянку» в окончательной третьей редакции. Следующее такое сотрудничество связано с русской частной оперой в Москве, существовавшей на средства промышленника, любителя искусства и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Это сотрудничество длилось более 10 лет и явилось важным этапом в жизни композитора. Мамонтов был человеком удивительных дарований, талантливый скульптор, певец, страстный любитель театра, режиссер. Он привлек к своим постановкам знаменитых художников Поленова, Репина, Васнецова, Серова, Врубеля. Консультант театра Кругликов был в прошлом учеником Римского-Корсакова и через всю жизнь пронес дружбу с Николаем Андреевичем. Кругликов первым и сообщил композитору об отличных сборах и большом успехе постановки «Псковитянки» у Мамонтова. Летом 1897 года Кругликов, узнав об отказе от Садко императорских театров, предложил композитору постановку оперы у Мамонтова. Мамонтов проявил и талант организатора, и проницательность, формируя состав своей труппы и включая в нее одаренную, голосистую, по выражению Кругликова, молодежь, поддерживая в ней веру в себя, помогая ей творчески определиться. Так безвестным артистом к Мамонтову пришел Федор Шаляпин. Могучий талант Шаляпина словно ждал произведений Мусоргского и Римского-Корсакова, чтобы полностью раскрыться. Создание Шаляпина образа грозного псковитянки явилось событием в музыкальном искусстве, показало глубину и драматичность музыки Римского-Корсакова. В Садко он пел варяжского гостя и в одной песне сумел создать образ сурового, мрачного, воинственного варяга. «Появился передо мною древний скандинавский богатырь, поющий свою варяжскую песнь новгородскому люду на берегу Ильмень-озера», — писал Владимир Васильевич Стасов. «Стоял громадный, опираясь на громадную свою секиру, с остальной шапочкой на голове, с обнаженными по плечо руками, могучим лицом, с нависшими усами, вся грудь в булате, ноги перевязаны ремнями».

образ волховы морской царевны, воплощает и красоту природы, и пленительность мечты художника Гусляра Садко. Вариации ее колыбельной песни, прощание с Садко и исчезновение считаю за одну из лучших страниц среди моей музыки фантастического содержания, писал сам композитор в летописи. Исполнение этой роли певицы Надежды Ивановны Забелой Врубель, которая в то время пела в опере Мамонтова, поразило Римского-Корсакова кристальной чистотой, красотой тембра ее голоса, полным слиянием со сказочным образом и поэтическим обаянием. Забелла вошла в историю русской музыки прежде всего как непревзойденная исполнительница женских образов в операх Римского-Корсакова.

Строгий автор отмечал ряд недочетов постановки. У публики опера имела громадный успех, что и требовалось Мамонтову. Критика оценила оперу чрезвычайно высоко. Так ведущий в то время московский эксперт писал: «Это произведение в высшей степени замечательное, первоклассное. По нашему мнению, русская музыкальная культура со времен Глинки не имела еще такого образца художественного воплощения русского народного стиля. После Садко мы считаем Николая Андреевича Римского-Корсакова решительно не имеющим соперников между современными композиторами в отношении художественного мастерства». В гастролях театра в Петербурге композитор принимал самое горячее участие. Он дирижировал спектаклями, репетировал. Оркестр и ансамбль удалось подтянуть, и исполнением все довольны. Садко шел очень и очень недурно, даже оркестр хвалят. «В пятницу пойдет Псковитянка», — так писал Николай Андреевич в своей летописи.

Новая лирическая струя в его творчестве высказалась прежде всего в романсах, написанных уже весной 1897 года на стихотворение Алексея Толстого. Именно с сочинением романсов Римский-Корсаков почувствовал, что вступает в какой-то новый период и овладевает новым, раньше редко появлявшимся в его творениях приемом. Мелодия романсов, следя за изгибами текста, стала выходить у меня чисто вокально, то есть становилась таковою в самом зарождении своем.

Летом в Смычкове, в любимых Николаем Андреевичем местах за Лугой, Римский-Корсаков сочинял много и безостановочно. Это были и романсы, и это было начало еще одной замечательной оперы – Моцарта и Сальери. Радостно, с юношеским задором он сообщал в Москву: «Известие о том, что я сочинил 39 романсов и оперу Моцарта и Сальери, действительно ложно, ибо я написал 40 романсов, 2 дуэта Моцарта и Сальери, кантату для сопрано, тенора и хора с оркестром «Светизянка», да сверх того трио для фортепиано, скрипки и виолончели, но только в наброске». Опера Моцарта и Сальери написана на почти полностью сохраненный композитором текст одноименной трагедии Пушкина. Свободный, ариозно-декламационный стиль оперы позволяет передать богатство оттенков текста. В этом смысле особенно замечательны монологи Сальери. «Все говорят, нет правды на земле, и нет, не могу я далее противиться судьбе моей». Несомненно, родство оперы с «Каменным гостем» Дорогомышского, также созданным на полный текст Пушкина. Сальери – характер глубоко противоречивый, и это прекрасно показано в музыке Римского-Корсакова. Композитор опасался, что опера слишком интимна, камерна, может производить впечатление только в домашнем исполнении, в комнате, с фортепиано, и не увлечет театральную публику. Сценическая судьба Моцарта и Сальери рассеяла эти сомнения. Присутствовавший на премьере Кругликов делился с композитором своим и Мамонтова впечатлением. «Мы были тронуты и очарованы. Именно на сцене, среди суженного павильона, придуманных у Мамонтова декораций, комнаты Сальери и номера в трактире «Золотого льва», под звуки скромного какого-то старомодного оркестра, при весьма толковом, не нарушающем настроение исполнении, Шкафера Моцарта и бесподобном Шаляпине Сальери. Ваша пьеса при внимательном слушании просто потрясает. Я не запомню, что бы меня больше трогало и заполняло, как ваш Моцарт. У меня слезы выступали на глазах, какая-то спазма в горле чувствовалась. Вы по праву должны гордиться». Опера Моцарта Сальери шла в декорациях Врубеля, который создал, вдохновленный ею на эту тему, также замечательные рисунки –

том же речитативно-ариозном стиле, что и Моцарт и Сальери, была написана следующая одноактная опера «Боярыня Вера Шелога», представляющая собой одновременное самостоятельное произведение и пролог «Псковитянки». Премьера оперы состоялась в Мамонтовском театре в 1898 году. Новый стиль композитора полнее всего воплотился в следующем произведении – опере «Царская невеста». Внимание композитора в этой опере направлено на душевный мир, чувства героев. «Царская невеста» – третья опера Римского-Корсакова на сюжет Мея. Ее действие происходит во времена Ивана Грозного, эпоху, особенно привлекавшую композитора и раньше. Сюжет основан на подлинных событиях. Женитьбе царя в 1872 году после смерти второй жены Марии Темрюковны на дочери купца Василия Собакина, красавице Марфе, и ее безвременной кончине. «Царская невеста» – не историческая хроника, а лирико-драматическое произведение. Действие развивается стремительно, в резких столкновениях и конфликтах. Движущая пружина сюжета – любовь опричника Григория Грязнова. Его искреннее, но эгоистичное чувство приводит к гибели и Марфу, им любимую, и Любашу, которую он бросает, и его самого. Светлый, простодушный и нежный облик Марфы и страстный, безудержный Любаши контрастны и противостоят друг другу. Я не знаю лучшего определения мелодического стиля «Царской невесты», чем содержанием, какое заключается в русских словах «напев», «напевать», «напевность». Тут именно мелос, как высказывание душевной жизни. Вот когда хочется напеть свое чувство. Почти все лучшие мелодии «Царской невесты» возникают как вдох из глубины сердца, писал музыковед Борис Асафьев. Кульминация оперы – сцена сумасшествия Марфы, не выдержавшей гибели оклеветанного Грязным и любимого ею прежнего жениха Ивана Лыкова. Тонкий ценитель творчества Римского-Корсакова Бельский писал: «То, что я знаю из последнего действия, так трогательно, что даже при воспоминании о нем плакать хочется. Это такое идеальное сочетание так часто дерущихся между собой красоты и психологической правды, такой глубокий поэтичный трагизм, что слушаешь, как очарованный, ничего не анализируя и не запоминая. Вместе с тем, это еще новая сторона вашего творческого дара, о котором не вы, ни мы до сих пор не подозревали». Асафьев назвал «Царскую невесту» музыкой открытого сердца. Мелодическая щедрость, гибкость характеристик действующих лиц в ансамблях роднит «Царскую невесту» с операми Глинки. Композитор сам определил художественные задачи оперы так: стиль оперы должен был быть певучий по преимуществу, арии и монологи предполагались развитые, насколько позволяли драматические положения. Голосовые ансамбли имелись в виду настоящие, законченные. По просьбе Николая Андреевича необходимые изменения и добавления в либретты оперы сделал бывший ученик композитора, художник, литератор, знаток оперной сцены Илья Тюменев. Опера встретила далеко не единодушное одобрение. Московская критика отмечала поразительную ясность и красоту звучания оркестра, склонность к закругленности и законченности. Господство в опере широкой напевности казалось многим устаревшим. На самом деле, «Царская невеста» – истинно новаторское, реалистическое произведение. Римский-Корсаков это понимал, и «Царская невеста» стала наряду со «Снегурочкой» его любимым творением. Решительно высказывался против нападок на эту оперу, считая ее одной из самых лучших в своих произведениях.

Как и в предыдущие оперы Римского-Корсакова, «Царская невеста» шла впервые на сцене русской частной оперы. Побывав на спектакле оперы, Ольга Леонидовна Книппер-Чехова делилась своими впечатлениями с Антоном Павловичем. «Вчера я была в опере, слушала второй раз «Царскую невесту». Какая дивная, тонкая, изящная музыка! И как прекрасно и просто поет и играет Марфу Забелла! Я так хорошо плакала в последнем акте. Растрогала она меня. «Царская невеста» быстро стала одной из самых любимых публикой опер Римского-Корсакова. Театры один за другим включали ее в свой репертуар. Наконец, в 1901 году опера «Царская невеста» была поставлена в Мариинском театре.

Закончилась очередная передача из цикла, посвященного творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В этой передаче для вас прозвучали романсы Римского-Корсакова «Не ветер вея с высоты» на стихи Алексея Толстого и «Редеет облаков летучая гряда» на стихи Александра Пушкина в исполнении Ольги Кондиной. Фрагменты из оперы «Садко» в исполнении Сергея Лемешева, Николая Охотникова и Галины Ковалевой. Фрагменты из оперы «Моцарт и Сальери» в исполнении Федора Шаляпина. И фрагменты из оперы «Царская невеста» в исполнении Евгении Гороховской и Галины Ковалевой. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Храмы при высших учебных заведениях. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Церковь при коммерческом училище. Она находилась бы в здании современного технологического института холодильной пищевой промышленности. Училище основал в Москве в 1772 году предприниматель Демидов. В этом училище обучались мальчики из купеческих семей, которые после 8 лет обучения получали при успешном окончании заведения вместе с аттестатом почетное гражданство. То есть они становились уважаемыми лицами в своем кругу, и это предохраняло их от высокомерия купцов высоких гильдий, от давления гражданских начальников. Это было очень важным элементом, которое фактически способствовало внутреннему освобождению этих молодых людей. При коронации императора Павла Петровича императрица Мария Федоровна осмотрела это московское училище, оно ей понравилось, и она поняла его государственное значение и перевела в столицу. Сначала оно располагалось в небольших корпусах на Чернышевом переулке, а в 1836 году архитектор Плавов построил на том же Чернышевом переулке угол Загородного проспекта отдельное здание. И наверху этого здания было большое помещение со сводом, которое и стало домовой церковью. Накануне столетия со дня основания училища в 1861 году решили его перестроить, потому что его функции сильно изменились. Из училища, в котором ученики жили как в интернате, из среднего учебного заведения, оно постепенно превращалось уже в крупное, пусть не высшее, но, мы бы сказали, среднеспециальное учебное заведение. И вот выиграл конкурс архитектор-академик Макаров, и здание начали строить в 1869 году на том же самом Чернышевом переулке в бывшем саду коммерческого училища. Для домашней церкви отвели помещение в центральном корпусе, выходящее на Чернышев переулок тремя огромными арочными окнами, за которыми располагался церковный зал, который находился таким образом перпендикулярно самой линии Чернышева переулка, ныне улицы Ломоносова. 31 августа 1871 года церковь осветили в присутствии принца Петра Георгиевича Альденбургского и дали ей посвящение во имя святых апостолов Петра и Павла. С одной стороны, в честь императора Павла как основателя вот этого петербургского коммерческого училища и в честь тогдашнего опекуна принца Петра Георгиевича Альденбургского, внука императора Павла Петровича. Поскольку церковь находилась внутри учебного заведения, ее закрыли практически сразу, в 1918 году. И в 1924 году храм ликвидировали окончательно. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы при консерватории. Петербургская консерватория, основанная частными благотворителями, ну и прежде всего при дворе великой княгини Елены Павловны, которая и разработала вместе с Антоном Рубинштейном устав консерватории, долгое время располагалась в частных домах, в том числе в доме Демидова на Мойке, угол Демидова переулка. И открыта была официально в 1862 году. В начале 1890-х годов, после закрытия Большого каменного театра на Театральной площади, его здание передали Русскому музыкальному обществу, которое порешило его перестроить под консерваторию. Проект перестройки составил архитектор Николя, и было много жертвователей, в том числе на оформление храма пожертвовал статский советник Семен Викулин. Кстати, это очень характерно, что у домовых храмов учебных заведений с самого начала появлялись такие постоянные покровители, прежде всего из богатых купцов, но часто просто из соседей, которые становились иногда старостами этих храмов. И вот после того, как Николя перестроил здание Большого театра, в северном корпусе, лицом на площадь, он предложил оставить зал на 800 человек на третьем этаже, а также предложил оформить храм в стиле 17 века, что было очень модно в то время. Роспись, фриз с фигурами святых исполнили Беляев и Рябушкин, который также написал образа в иконостасе из темного дуба. И, наконец, 18 октября 1896 года ректор Духовной академии архимандрит Тихон осветил храм и все новое здание в присутствии президента Русского музыкального общества великого князя Константина Константиновича. Храм отделялся от соседнего зала раздвижной перегородкой. Его оформление во многом отличалось от традиционных церквей, потому что многие иконы были соименны и посвящены памяти тех лиц, которые были причастны к устройству учебного заведения и к его деятельности. Во-первых, это были соименные иконы императору Александру III, как императору, при котором было построено здание консерватории, директорам Рубинштейну и Варламову. И, как и многие другие церкви учебных заведений, именно это было особенно любимо и украшаемо не только студентами и преподавателями консерватории, но и близкими композиторов, которые составляли и музей консерватории, и которые одновременно вкладывали свои семейные реликвии в храм. Например, в 900 году братья Петра Ильича Чайковского заказали образ святого Николая,

0: композитором. 8 сентября по учредителям, преподавателям, деятелям консерватории и Русского музыкального общества, 20 октября по Александру III, покровителю консерватории, 25 октября по Чайковскому, а 8 ноября по Рубинштейну. Вот традиция богослужения на 25 октября, а по современному стилю это 7 ноября, она сохранялась даже в советское время. Конечно, не в здании консерватории, но мне неоднократно приходилось в 80-е, начале 90-х годов присутствовать, как в Преображенском соборе хор пел произведение Чайковского на этой панихиде. То есть панихида из этой церкви была перенесена в другие храмы Петербурга. Закрыли эту церковь в 1922 году. Конечно, изъяли церковные ценности. И, несмотря на многие просьбы профессуры, тем более, что многие учителя пения, которые воспитывались в консерватории, проходили класс и духовного пения, но, конечно, церковь закрыли окончательно и более ее не открывали. В 1996 году, накануне столетия со дня освящения храма, ректор профессор Чернушенко подписал обращение к студентам и преподавателям, и сотрудникам с просьбой открыть этот храм и обратился к митрополиту Владимиру Петербургскому за благословением. И тогда же назначили священника в этот храм, которым был Виталий Головатенко, многие годы руководивший храмом Петербургской консерватории. Надо сказать, что Виталий Головатенко начал свое служение за 5 лет до этого еще регентом в хоре храма Академии художеств и получил там вот это широкое музыкально-церковное воспитание, что и позволило ему потом руководить храмом при консерватории.
1: Церковь Петра и Павла при коммерческом училище, храм Рождества Богородицы при консерватории. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропише мя иссопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему дасе радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся выше, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не из числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 242-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: В то время был Иисус в одном городе, и пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень интересный отрывок из Евангелия, из 5 главы Евангелия от Луки, где Господь очищает прокаженного. Чем же нам он интересен? Ведь много чудес совершил Господь, многих больных исцелил. Почему мы должны обратить внимание на этот отрывок? Он, как ни странно, имеет прямое отношение к нашей с вами духовной жизни. Смотрите, согласно закону Ветхого Завета, человек, который обнаружил, что он болен проказой, был обязан покинуть то место, где живут люди. Он должен был жить вне того места, где живут люди. Любой прикоснувшийся к нему считался ритуально, религиозно оскверненным. Любой человек, который прикоснулся к одежде или к какому-либо предмету, к которому прикасался прокаженный, считался ритуально, религиозно, пред лицом Божиим оскверненным. Если прокаженный входил в собрание людей, то такого прокаженного должны были побить камнями, ибо он не имел права это делать. Он, получается, как бы сознательно заражал людей этой болезнью. Поэтому прокаженные — это были несчастные люди. Жил нормальный человек, он мог иметь деньги, богатство, дома, поместья, все что угодно. Но вот один прекрасный день, в кавычках, прекрасный, он вставал и вдруг обнаружил, что на нем проказа. Он должен был все это бросить и уйти, жить, скитаясь в пустыне, одетым в лохмотье. И редко кто ему помогал, редко кто даже кидал ему какой-то кусок хлеба. Все от него шарахались. И вот Иисус, когда к нему подошел такой человек в проказе, и пал перед ним, не шарахнулся от него. Но когда тот сказал ему: «Господи, если хочешь, можешь ли меня очистить?» Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Давайте подумаем, что произошло с точки зрения ветхозаветной традиции. Да, прокаженный очистился, но до того момента, как его очищение по закону засвидетельствует священник, все равно формально он считается еще прокаженным, ибо свидетельство священника еще не произошло. А кроме того, Иисус в присутствии людей прикоснулся к этому человеку, в тот момент, когда он еще был прокажен. Значит, формально Иисус осквернен. Что он говорит? Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти, показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. То есть Иисус просит его, не говори никому о том, что произошло, но иди, исполни законный ритуал, чтобы ты был чист перед лицом народа и мог нормально жить. А далее стоит интересная фраза. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». В параллельном месте, где описывается эта же история в Евангелии от Марка, описывается несколько иначе. Там описывается, что этот прокаженный пошел и всем начал рассказывать, что произошло. И именно поэтому, с одной стороны, огромное количество народа стало стекаться к Иисусу, но именно поэтому Иисус был вынужден не входить в город, но жить в местах пустынных до тех пор, пока не исполнилось время его очищения, потому что формально он считался прокаженным. Вот почему, братья и сестры, иногда, когда мы ради даже славы какого-то человека, даже праведника, начинаем рассказывать о его делах, когда он особенно просит нас о них не рассказывать, на самом деле мы этим делаем ему медвежью услугу. Бывает и так. Вот так произошло с этим прокаженным. Он не исполнил заповедь Господню, не сделал то, что ему велел Иисус, никому не рассказывать, но пойти исполнить положенный ритуал, показаться священнику, принести жертву. А он пошел и стал всем рассказывать, что произошло. И Иисус оказался формально перед лицом людей, об этом засвидетельствовал бывший прокаженный, формально, ритуально нечистым на несколько дней. Но здесь и еще один момент. Ведь как часто бывает, что мы с вами на закон, на правила существующие обращаем большее внимание, чем на то, что на наших глазах произошло действие Божие. Если бы Иисус вошел в город, Он бы дал повод тем же фарисеям, тем же своим врагам формально обвинить Его в нарушении заповеди об очищении от проказы и буквально схватить и побить Его камнями. А при том, что следствием того, что Он формально нарушил закон, прикоснувшись к прокаженному, стало исцеление этого самого прокаженного. На это люди, получается, не очень-то обращали внимание, некоторые. Вот и у нас так же бывает. Мы слишком много внимания обращаем на соблюдение внешних правил, внешних ритуалов, порой забывая о том, что за ними стоит суть, которая для нас должна быть важнее всех законов вместе взятых. Ибо христианство есть не вера очередного закона, другого закона, но вера благодати и любви. Если мы веру и любовь имеем, то имеем и надежду быть с Иисусом, быть в Царстве Небесном. А если уже мы не имеем ни веры, ни любви, то и надежды не имеем быть со Христом, даже если формально будем соблюдать все посты, вычитывать все молитвенные правила и так далее. Будем об этом, братья и сестры, помнить в нашей жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 13 октября, 30 сентября по старому стилю празднуется память священномученика Григория, просветителя Великой Армении и ее первого епископа, скончавшегося в 335 году. Также сегодня прославляются святые мученицы Репсимия, Гаяния и с ними еще 35 святых дев, пострадавших в Армении в начале IV века. В этот день вспоминается святитель Милетия, патриарх Александрийский. Святитель Милетий Пигас, патриарх Александрийский, родился на острове Крит в 30-х годах XVI века. Учился в Венеции и Падуе. Вернувшись на родину, принял иночество и открыл при монастыре школу древнегреческого языка, которая приобрела большую известность. Впоследствии был настоятелем этого монастыря, митрополитом в Кирене, и, наконец, в 1590 году он был избран патриархом Александрийским. Скончался патриарх Милетий в 1601 году. Участвуя в Константинопольском соборе 1593 года, святитель Милетий содействовал учреждению в Москве патриаршества и образованию новой поместной православной церкви – русской. В канун учреждения патриаршества в России он настойчиво советовал царю Федору Иоанновичу наибольшее внимание уделить образованию и, прежде всего, устроить в России школу. «Заводи у себя, царь, училище греческих наук», — писал патриарх Милетий, «ибо у нас источник мудрости грозит иссякнуть совершенно». Это означало, что духовное образование в России должно было стать значимым центром христианского богословия. Московский патриархат был учрежден в 1589 году, и русская церковь, во многом благодаря патриарху Милетию, обрела самостоятельность. В 1593 году на Константинопольском соборе вселенскими патриархами Иеремием Константинопольским, Милетием Александрийским, Сафронием Иерусалимским было подписано деяние об учреждении новой поместной церкви. На этом соборе постановили, что Московский патриархат в ряду вселенских патриархатов занимает пятое место после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. В этот день вспоминается еще один святитель, первый киевский митрополит Михаил, живший в X веке. Сегодняшнее празднование его памяти установлено в честь перенесения его честных мощей из Десятинной церкви в Печерскую обитель. Также сегодня мы вспоминаем преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца. Он родился в Галиче и происходил из рода дворян Лопотовых. Подвязался на берегу реки Пельшмы в 30 верстах от Вологды. Здесь он основал обитель и ревностно заботился о насаждении благочестия. В 1433 году он ходил в Москву, чтобы убедить галического князя Юрия, отнявшего у Василия Темного московское княжение, возвратить Москву князю Василию. Князь Юрий послушался преподобного старца. Через год сын Юрия, Дмитрий Шемяка, стал опустошать вологодские земли, принадлежавшие великому князю. Преподобный Григорий отправился к Дмитрию Шемяке и обратился к нему со смелой речью. «Вдовы и сироты христианские вопиют против тебя перед Богом», — сказал преподобный князю. «За обличение Дмитрия Шемяки в том, что тот свою Русь воюет, а воинство его горькой смерти предает христиан, святой Григорий по приказанию князя был сброшен с моста на лед». Пролежав несколько часов недвижимо, преподобный старец выжил и возвратился в свою обитель. Его обличение подействовали на князя Дмитрия, и тот вскоре оставил Вологду. После этого события преподобный Григорий еще несколько лет прожил в своей обители и скончался глубоким старцем в 1442 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Прокопия Попова, пострадавшего в 1918 году. Также в этот день вспоминаются священномученики протоиереи Петр Соловьев, Петр Пушкинский, Симеон Лилеев, священники Вячеслав Занков и Василий Гурьев, преподобно-мученица-схемонахиня Александра Червякова, мученики Алексей Серебренников, Матфей Соловьев и мученица Аполлинария Тупицына. Все они были расстреляны в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. В том же году пострадал и вспоминаемый сегодня священномученик-протодиакон Серафим Василенко. Также сегодня совершается память священномученика-протоиерея Леонида Принтковича, арестованного по делу протоиерея Петра Пушкинского и погибшего в лагере в 1938 году. Священномученик Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии в храме во имя Пресвятой Троицы. Приход состоял более чем из 100 деревень. В храме служили 3 священника, 2 диакона и 3 псаломщика. В 1918 году, перед праздником Покрова Божией Матери, в село пришел большевистский карательный отряд. Его целью было запугивание населения, чтобы подавить даже возможность сопротивления новой власти. Поэтому священников решили расстреливать днем, на глазах у всех. В поле вырыли яму. Привели к ней отца Прокопия. Священник встал перед могилой, помолился, попрощался с прихожанами, земно поклонился им и сказал: «Простите меня, грешного». Затем снял рясу и подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Убили его 2 выстрелами и поначалу закопали тут же. Но впоследствии родственники добились разрешения властей перезахоронить священника на сельском кладбище. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Михаила Киевского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой Михаил, первый митрополит Киевский, был послан греческим патриархом в новокрещенную страну как епископ-миссионер. В 988 году великий князь Владимир, завоевав у греков Херсон, заключил с ними мир, приняв святое крещение и женился на сестре императора Анне. Возвратясь из Херсона, он крестил Русь. Тогда константинопольский патриарх поставил Киеву первого митрополита Михаила. По Иоакимовской летописи он был родом сириец, по другим летописным сообщениям – болгарин или серб. Нелегкое, но благодатное служение выпало на долю первоначальника русской церкви. С ревностью обходил он обширные пространства новопросвещаемой земли, не спровергая идолов, крестя и поучая, основывая первые храмы и духовные училища. Посетив Новгород и землю ростовскую, святитель здесь обратил многих ко Христу, разгоняя словесами Евангелия тьму языческую и укрепляя верующих отеческими беседами. Митрополиту Михаилу приписывают построение Златоверхомихайловского монастыря в Киеве, а прибывшим с ним из Царьграда монахам – основание Киево-Межегорской обители. По немногим сохранившимся свидетельствам, святой Михаил отличался кротостью, смирением и неутомимостью в трудах. Представился он в 992 году, 15 июня, и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы. Около 1103 года при Печерском святом игумене Феоктисте мощи первосвятителя были перенесены в Антониеву пещеру, оттуда 1 октября 1730 года в Великую Печерскую церковь Успения, где почивали открыто, окруженные железной кованой решеткой, в которую помещена была краткая биография митрополита. В 1942 году Великую Лаврскую церковь взорвали при сдаче Киева немцам. Судьба же гробницы до сих пор осталось неизвестно.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Григория, просветителя Армении. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении, родился в 257 году. Он принадлежал к царскому роду Арсакидов. Отец Григорий Анак домогался армянского престола. Совершив измену, он убил царя Курсара, с которым состоял в родственных отношениях, за что весь род Анака подвергся избиению. Младенец Григорий был спасен своим родственником, отослан из Армении в Римскую империю и воспитан в Кесарии Каппадокийской, в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, Григорий женился, имел от брака двух сыновей, но вскоре овдовел. Своих детей он воспитывал в благочестии. Один из них, Арфан, впоследствии удостоился пресвитерского сана, а второй, Аростан, стал иноком-пустыножителем. Стремясь искупить грех своего отца, Григорий вступил в свиту царевича Тиридата, сына убитого его отцом Курсара. Григорий верно служил Тиридату и был им любим, хотя и терпел от него поношение за то, что был христианином. Тиридат же был возведен римлянами на армянский престол, сделавшись царем. Он стал принуждать святого Григория отречься от Христа. Непреклонность святого ожесточила Тиридата, и он предал своего служителя жестоким пыткам, но сила Божия сохраняла его живым. Наконец, так и не добившись отречения, Тиридат бросил святого в смрадный ров, где тот провел 14 лет. В это время царь совершил еще одно ужасное злодеяние. Он замучил святую Репсимию, старицу игуменью Геогонию, и с ним еще 35 дев. Господь покарал нечестивого царя и поразил его беснованием. Тиридат потерял человеческий образ и, испытывая страдания от мучившего его беса, грыз свое собственное тело. Сестре царя во сне было возвещено: если Григорий не будет изведен из рва, царь Тиридат не исцелится. Приближенные царя подошли к рву и спросили: Григорий, жив ли ты? И Григорий отвечал: благодатью Бога моего я жив. Тогда святой был выведен из рва, почерневший, высохший, обросший волосами, но по-прежнему твердый духом после 14-летнего заключения. Святой повелел собрать останки замученных дев и с честью похоронил их. Потом велел построить церковь над их гробами. В эту церковь привел бесноватого царя и приказал ему молиться святым мученицам об исцелении. Исцеление совершилось, и царь Тиридат покаялся и был крещен святым Григорием со всем своим домом. Следуя его примеру, и весь армянский народ, просвещенный светом христианской веры, святым Григорием, также принял святое крещение. Святой Григорий направился в Кесарию Каппадокийскую, и там архиепископ Леонтий поставил его епископом армянским. Он получил наименование «Просветитель Армении». Святитель обратил ко Христу также много людей из соседних стран – персов, ассирийцев и медян. Устроив армянскую церковь, святитель Григорий поставил в ней вместо себя епископом своего сына Арастана, пустыножителя, а сам удалился в пустыню, где мирно и скончался.

Песнопение божественной литургии, херувимская песнь обиходного распева прозвучала в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел пресс-тур по духовным школам. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Смольном соборе. Об этих и других событиях более подробно. 10 октября в канун недели 19 по Пятидесятнице святых Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Петропавловском соборе Петергофа. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Петродворцового округа настоятель протоиерей Михаил Тюрюшов с клиром и другие священнослужители. Храму была подарена икона святителя Иоанна Шанхайского. В неделю 19-ю по Пятидесятнице 11 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Смольном соборе. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Петр Мухин с клиром, иереи Дмитрий Малиновский, Илья Макаров и другие священнослужители. Храму была подарена икона мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и преподнес ему икону Божией Матери «Взыскание погибших». Состоялось награждение педагогов, чей профессионализм, многолетний добросовестный труд и преданность призванию вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Ректор педагогического университета имени Герцена Сергей Тарасов был награжден медалью апостола Петра первой степени. Также митрополичью грамоту удостоен ряд педагогов. Руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов огласил поздравительный адрес губернатора Александра Беглова. В подцерковье собора состоялось открытие выставки «Учителя и ученики». В экспозиции представлены живописные работы, запечатлевшие природные красоты России, храмы и монастыри Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова и Великого Новгорода. 12 октября в преддверии празднования 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии состоялся пресс-тур по духовным школам. Журналистов сопровождал руководитель пресс-службы академии иеромонах Хризостом Янкин. Для гостей была проведена экскурсия, которая началась с посещения церковно-археологического музея. Нынешний музей был образован в 1999 году. Патриарх Алексий II подарил музею Тихвинскую икону Божией Матери. Ранее в этих помещениях была резиденция митрополитов ленинградских, поскольку в 1961 году резиденцию в помещениях Александра Невской лавры упразднили. Здесь жили митрополит Пимен, будущий святейший патриарх, и митрополит Никодим Ротов. Последним эти покои занимал митрополит Алексей Ридигер, будущий святейший патриарх Московский и всея Руси. Первый музей при Академии был основан в XIX веке основателем дисциплины церковной археологии Николаем Покровским. После 1917 года музей был разорен, экспонаты переданы в Эрмитаж и Русский музей. Журналисты также посетили домовый Успенский храм, храм апостола евангелиста Иоанна Богослова и библиотеку. Было организовано посещение занятий на богословско-пасторском факультете, иконописном отделении факультета церковных искусств и урока русского языка для иностранных студентов. Параллельно духовную академию посетили руководители средств массовой информации, директор ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих, руководитель новостного отдела Петербургского информационного центра ТАСС Юлия Андреева и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов. Для них в сопровождении руководителя сектора коммуникации епархиального информационного отдела Натальи Радомановой была проведена экскурсия. Также гости встретились с ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Петерговским Силуаном.
Владыка Силуан рассказал о современной жизни Академии, отметив, что она взяла самое лучшее из дореволюционного опыта, и в новых условиях появились другие направления деятельности. В конце 70-х годов открылось регентское отделение, где стали получать образование девушки. Это произошло благодаря тогдашнему ректору, нынешнему святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Также владыка Силуан ответил на вопросы журналистов. По благословению епископа Гатчинского и Лужского митрофана секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов посетил с рабочим визитом город Кингисепп. Целью поездки стало ознакомление с ходом возведения храма во имя святого равноапостольного царя Константина. На строительной площадке состоялось расширенное рабочее совещание, посвященное актуальным вопросам продолжения строительных работ. В обсуждении приняли участие настоятель строящегося храма иерей Александр Лукин, заместитель главы администрации Кингисеппского муниципального района Евгений Смирнов, а также представители подрядных организаций, благотворители и попечители, принимающие участие в реализации проекта. Участники встречи осмотрели текущее состояние объекта, оценили объем выполненных работ и обсудили график дальнейших этапов строительства. Особое внимание было уделено координации взаимодействия между приходом, профильными ведомствами районной администрации, проектировщиками и строителями для оперативного решения текущих технических и организационных задач. 17 октября в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре состоится праздник «Великие жены Древней Руси. Вера, семья, служение». Организатором является благотворительный фонд «Возрождение русских традиций» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и Союза православных женщин Петербурга. Мероприятие пройдет на территории монастыря в год его 910-летия. Программа начнется в 12 часов с молебна, который познакомит участников с православной молитвенной традицией и духовной атмосферой древней обители. Далее пройдет историко-просветительский блок о роли женщин в становлении Древней Руси и истории монастыря. Участники праздника посетят тематические мастер-классы «Письмена Древней Руси», «Образ женщины в искусстве Древней Руси», «Рукоделие, семья и традиция», «Нравственный выбор» и другие. В рамках мастер-классов особое внимание будет уделено гастрономии и возрожденным народным художественным промыслом Волховского района.

0: искусства Санкт-Петербургской консерватории. Сольные партии исполнит Анастасия Малышева. Комментарии к программе представит Анна Гаевская. Вход свободный. Начало в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Цикл под общим названием «Святые отцы богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В наше больное время, когда всюду царят нелюбовь к жизни и страх смерти, праведники нужны, как солнце. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» из цикла «Праведники». Читает народный артист России Иван Краско.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня нас ждет встреча с первым районным краеведческим музеем Карелии. Аланецкий национальный музей хранит самую большую в Карелии коллекцию памятников, отражающих культуру народа карелов-ливиков, народа, издавна проживающего в Приладожье. Музей находится на территории городского парка, где ранее находилась Аланецкая крепость, в деревянном доме купца Кутуева. Само здание музея также является памятником истории. Ну, а сейчас мы слушаем экскурсовода.
2: Мы сейчас с вами находимся в залах основной экспозиции.
3: Здесь можно в 2 часа до потрогать руками. Ну, вот я попробую себя в роли археолога.
2: Называется здесь три зала «Формула крепости».
3: И формула состоит из 3 составляющих: вера, война и деньги.
2: Ну и в ходе экскурсии по этим 3 залам будет понятно, как эти понятия смешаны между собой. Начнем мы с того, что территорию Карелии покрывал ледник. 8000 лет нашей эры ледник спал, и на территорию пришли люди. Откуда они пришли, к сожалению, до сих пор неизвестно. Но в конце 19 века сформировалась теория, по которой считается, скорее всего, пришли из Уралья или Среднего Поволжья. А кто такие карелы-ливики? Здесь уже есть несколько версий. Например, по одной из версий считается, что в 15 веке карела пошла на Аланский перешеек, постепенно смешивалась с Весью, и так появились карелы-ливики, которые жили ближе к берегам Ладожского озера. И также появились карелы-людики, которые жили ближе к берегам Онежского озера. Но еще по одной из версий считается, что свое самое название взяли от балтийского племени ливов. И вот так вот получилось название ливийка. У нас на территории в основном проживают карелы ливийка. Но сохраняется одна деревня в Волынском районе. Находится она не так далеко от нашего города. Ну как не так далеко, километрах 40-45. Называется Михайловская. Там проживают карелы-людики. В принципе, понять друг друга они могут. Отличается диалект. Человек, который очень хорошо знает карельский язык, если встретит финна, то, скорее всего, сможет его понять. Но если тот будет разговаривать достаточно медленно. У нас очень схожие языки.

0: языки, и вот в школах раньше дети изучали финский и карельский. Но, к сожалению, мы уже заметили то, что карельский – это помирающий язык, поэтому в основном на нем разговаривают в деревнях. И, как правило, это люди пожилого возраста. Вот у нас еще есть опорный вуз, находится в Петрозаводске, Петербурге. Там студентам за то, что они изучают карельский язык, доплачивают 5000 рублей стипендии. То есть какое-то стимулирование есть. Но это именно тем, кто в будущем будет его преподавать. С недавнего времени вели снова с 1 по 4 класс карельский язык. Но если дома никто не разговаривает и не практиковать, то, опять же, можно забыть. Что касается жизни. Карелы жили в полуземлянках, в шалашах, занимались собирательством, ходили на охоту, рывалку, не обходились без ремесла. Археологами на нашей территории были найдены многочисленные глиняные осколки. Они эти осколки собрали воедино, и получился такой вот большой сосуд. Вмещал он в себя примерно 40-60 литров воды. Это большой. В первую очередь археологи обратили внимание на вот эти вот ямочки и линии. Им это напомнило отпечаток гребня, поэтому было принято простое решение. Назвать керамику ямочно-гребенчатую. Ну, скорее всего, ямочки и линии были сделаны не только для красоты, но и для того, чтобы предмет скорее обжигался. И таким способом он становился легче. Как вы можете заметить, на конце полосная форма, поэтому, скорее всего, стоять не надо. Его подкладывали в землю. Также люди опытным путем узнавали свойства камня, свинца и кварца. Что еще касается жизни, об этом нам могут сказать вот наскальные рисунки. Такие рисунки были найдены у берегов Онежского озера, у реки Вык, у Белого моря. И насчитывается их более 2000. Называются петроглифы. Вот если внимательнее их рассмотреть, то можно будет понять, что человек перед собой видел, то он, по сути, и изображал. Самих себя, очень часто животных, потому что за ними наблюдали, и водоплавающих птиц. Так как у нас второе место в Европе по прилету для птиц, то есть у нас стоянка для птиц, ну и обычно в начале мая достаточно красиво, если ехать вдоль полей. Карелы их часто видели, считали, что земля – это яйцо птицы. А когда мужчина уходил на охоту, то он ни в коем случае не вливал лебедя. Считалось, что это приглашенная женщина. Ну и так я сказала о том, что стоянка для птиц, поэтому тоже скажу, что каждый год 1 мая у нас в городе проходят гусиные бега. Ну и ЛНС называют гусиной столицей. А когда не было никаких средств передвижения, тех же самых дорог или даже тропинок, всегда актуальными были водные, и люди передвигались, вот как звали штаны, на таких примитивных вот поддолбленках. Называется так и слово выдавливать, потому что выдавливать из дерева, как правило, осины. Осины более мягкие, податливые для тебя. Затем уже ставили края, ну и делали весло. Как, наверное, заметили, лодка довольно-таки узкая. Как думаете, как они чаще всего передвигались, в каком положении?
1: Садились.
0: Чаще всего передвигались стоя, либо на одном колене. Так в основном передвигались стоя.
2: Что касается кустовой жизни карелов, то у нас есть эпос Калевала. Калевала – это разрозненные руны двух народов, финского и карельского.
0: А собрал эти руны воедино финский фольклорист Эллис Лёнрот. И чтобы примерно представлять, что такое руны, потому что у слова есть несколько определений. Это, например, если в России говорили «былины», «сказания», то в Карелии это называли «руны». Тоже может стать некие сказания, хлачи, собирались рунопевцы и брали с собой вот такой вот музыкальный инструмент – кантеля. Вспоминает вам еще какой-нибудь музыкальный инструмент? Гусли, да. Они очень сильно похожи. И даже если искать в интернет-источниках, чем гусли отличаются в кантеле, на некоторых сайтах будет написано «людям». И у нас в некоторых музыкальных школах, не только в Карелии, но и по России, дети играют на таком вот музыкальном инструменте. Ну, в некоторых годах есть ансамбль. И еще в этом зале земное украшение – это фибула. Дело в том, что раньше одежду не шили по параметрам, брали ткани, надевали с одной стороны, с другой. И для того, чтобы ткани держались, чаще всего здесь надевали фибулу, либо здесь. Обязательно носили пояс, пояс всегда был символом оберега. И на пояс можно было повесить такой вот конёк-подвеску. Считалось, что он обережет от злых духов. Карел крестили гораздо позже, чем всю Русь, в 1227 году. Поэтому долгое время оставалось древеверие. Это язычество и христианство. И еще у нас здесь под стеклом представлен такой вот бюст. По параметрам он был сделан точно таким же, как и оригинал. Оригинал был найден недалеко от нашего города, в полу жилой постройки деревни Ейрова. Кто-то его туда спрятал, ну а в 2007 году этот крест был найден. Раньше такие дорожные кресты стояли по пути от Новгорода до Валаама и служили указанием по логикам. Оригинал находится также в деревне Лейрово, но только его увидели и несли в часов. Давайте еще остановимся на этих денежки, монетки, серебряные чешуйки. И вот когда были набеги, кем-то клад был оставлен. Затем уже гораздо позже, примерно в середине 20 века, с семьей у себя в огороде, под камнем, в берестяной коробочке этот клад был найден. Они решили передать его в музей, сделали это за вознаграждение 150 рублей. На те времена это были хорошие деньги. И пока что это самая большая коллекция в нашем музее. Насчитывается 772 монетки. Здесь у нас в экспозиции представлена часть коллекции, ну вот около 196, а остальные находятся в хранилище. Ну такой крупный клад.
2: В 16-17 веках у нашей территории проходили войны с участием Польши, Швеции и Дании. Тяжелым временем отмежало как на России, так и на Швеции. И тогда, в 1616 году, был подписан мирный Стамбовский договор. По договору Северобережье Ладоги пришло Швеции, и еще Россия лишилась двух крепостей. Хоть и был подписан договор, но все равно шведы продолжали нападать на наши земли. И царем Алексеем Михайловичем Романовым было принято решение построить новую крепость для того, чтобы защитить северные границы. Место было выбрано здесь, на мысу, между слиянием двух рек – Олоньки и Негреды. И мы сейчас с вами находимся.
0: Это вот слияние двух рек в одну реку. Также был вырыт ров для того, чтобы полностью ограничить территорию от нападения врага. Крепость построили очень быстро, всего за 4-5 месяцев. И в сентябре 1649 года она была готова. Князь Волконский отписался царю, отправил подробное описание, чертеж и даже макет крепости. Но строилась крепость не так легко, как это может показаться. Но действительно срок небольшой. Все дело в том, что с каждого хозяйства требовалось по 55 бревен, 100 рублей, это были очень большие деньги на те времена, и еще с каждого хозяйства требовалось по одному плотнику. Сама крепость состояла из 19 башен. Здесь по центру еще была перегородка. Она делила на два города. И была всего одна улица. Но крепость сгорела. Сгорела она по вине самих жителей. Была построена вторая. На этом же месте, только она уже была более усовершенствованная, состояла не из 19, а из 13 башен. Перегородку решили не ставить. По одной из версий написали царю. Царь долго не отвечал, но решили, что не будут. И еще добавились улицы. В общем числе было 8 улиц. Но вторая крепость, неизвестно по каким причинам, не стала. Бог понятия, потому что она тоже сгорела, так как была деревянная. Но когда вторая крепость не стала, не было надо строить третью, а Ланец превратился в обычный провинциальный городок. Крепость – то, чем мы бы там могли заниматься. Дело в том, что там не только скрывались от нападения врага, но еще проводили различные ярмарки, была административная служба. Здесь на стенке у нас висит железная рудань. Это так показатель того, что территории были железнодорожные заводы. С приходом Северной войны заводы перестраивались под военные и заменяли крестьянную службу в армии. Также у нас в этом данных камень Тушки, Тетенькушки нас не отливали, их отливали на Сыгровских заводах, но единственное, что здесь использовалось знак нашего города. И еще перед пушками у нас представлены ядра. Их как раз-таки могли делать у нас на заводах, как можно видеть, они у нас разные в размерах, поэтому обычно пушководы здесь предлагают попробовать определить, какое ведро могло подходить именно от этой большой. Обычно мнение делится. Мы с сотрудниками спорили, какое ведро подходит для пушки. Но пришел специалист узкой направленности и сказал нам, что идеально подходит вот это центральное ведро. И еще у нас здесь представлены такие больше похожие на гантели, это книги. Возможно, с тех же самых фильмов, но чаще всего, наверное, пиратских, их принято видеть, как у нас это же на гербе. Вот слева висит дорожный знак с изображением нашего герба. Снизу тоже изображены они, только с цепочками. Совывались пушки, пушки выстреливали, они вращались, и вот эти вот ударные силы ломали мачты кораблей. Но были еще и такие, здесь были сняты цепочки. А что касается изображения, то снизу кнителя показывают то, что у нас на территории были железнодорожные заводы, а сверху это выходящая рука из облака щитом означает, что мы были под надежной защитой от шведов. Это как раз указывает на крепость. И теперь мы с вами можем перейти в следующий, третий зал. У нас там сам макет крепости, и мог внимательно следить. Ну вот я вам рассказывала про первую, про вторую крепость. Давайте посмотрим, кто запомнил. Как думаете, что это за крепость, первая или вторая? Это храм. Первая крепость, как храм. Можно определить, посмотреть на перегородку, которая делила на две части. во второй ее уже не было. Сосчитать количество улиц. Первая была всего одна улица, во второй 8. Но подольше будете считать количество башен. Первая была 19, во второй 13. Если посчитаете, то вы считаете здесь 19 этажей. Ближе к нам протекает река Алонка, а как бы за крепостью река Мегрека. Ров был вырыт достаточно большой, в глубину и в ширину он был 8 метров. Протяженность стен составляла 1,5 километра. Вот эти вот стены были в высоту 7 метров, а высота башен достигала примерно 30-32 метра. Самая большая была Московская башня, 32 метра. Все делилось воротной Красной башней с часами на большой и меньшой город. В большом городе предназначалось место для жителей, чтобы они там могли скрыться от набегов. Ну, как я уже говорила, велись различные ярмарки, которые улицы стояли такие вот торговые лавки. Купцы жили в больших домах, а запасы еды, например, зерна, хранились в небольших постройках, ну, вот больше похоже на эти баньки. Затем уже гораздо позже, после постройки крепости, было построено вот это вот здание. Может, у кого-то есть версия, что это за здание, которое даже решили огородить.
2: Это оружие хранилось.
0: Ну, да, часто думают, да, что могло быть оружие, что там могла быть казна, чтобы ее никто не украл, что там мог находиться скот для того, чтобы он не разбежался. Но на самом деле это тюрьма. Да, обычно мужчины предполагают, что это женская баня, чтобы никто не посматривал, а дети говорят, что похоже на детский садик. А вот в меньшом городе велась административная служба, то есть были приказная, пушечная, дом воеводы. Еще вы, наверное, заметили, у нас есть такие шкафчики с ящиками. Это что, ящики можно будет поводвигать? Давайте посмотрим, для примера откроем, которые ближе ко мне. Здесь у нас представлены украшения жены купца. У нас раньше в реках, Алонке, в реке назывался жемчуг. Вот такой мелкий речной жемчуг. Тут, конечно, крупный, вот, на жемчугах, серебряный представлен. Я вам покажу еще кокошник. Можно будет заметить, что жемчуг маленький-маленький, больше даже похож на бисер. Но стали проходить сплавы, реки грязнились, ракушки жемчугом исчезли, и такие изделия больше не делали. Здесь и серебра. Тут мастер в основном использовал стеклярус. Ну, вот мы сделали фотографию недавно на манекене, чтобы было понятно, как это выглядело на человеке. А вот эти вот три ящичка, они у нас посвящены деньгам. Здесь есть такой интересный кошелечек. Карелы каждую монету хранили отдельно. То есть, если бы не отдельно, жаль-жаль. Поэтому мастер специально взял кошелек с отделением. Если присмотреться, отделение сбоку подписано. Вот тут написано «золото», «серебро» и «кредиты». А большие деньги, их было неудобно переносить в таком вот виде. Поэтому чаще всего их заворачивали в трубочку и завязывали. Ленточка, веревочка. Поэтому можно за эту монету деньги еще складывали. Также у нас специальные предметы духовной тематики, военной. Сейчас мы с вами можем прийти на другую часть музея, в антропическую. Мы с вами находимся в зале, который называется «Ремесло». Вот если в тексте, который нам с вами говорили, начиная с неолита до 18 века, то вот эти два фасада по конец 18-го, начало 20-го. Зал «Ремесло» поделен на две части. С одной стороны мужское, с другой стороны женское. Но и та женская часть у нас поставлена изделие из пабов меди. А по центру стоит мастеров кузнец. Кузнец все с виду могли быть разными, но в основном внутри мастеров были одинаковые инструменты. Дырлопичка называется бор, либо еще можно чаще слышать звание меха, мехи, когда мастер закладывал железные заготовки. Затем брал клещи и заготовки переносил на свой рабочий стол, чугунную наковальню. И там уже преобразовывал нужный. Кузнецов на деревне уважали за их мастерство, трудолюбие, силу, но еще их и побаивали. Потому что они владели несколькими стихиями. Огнем, водой, пеной. Ну вот если кузнецов было на большой крестной деревне, в деревне вовсе могло и не быть кузнеца, то охотой и рыболовством занимались почти с присылающим. Ладно, рыболовный не слабый. Например, такие вот сети были очень популярны в 19 веке. Они привились из конопляных нитей вот такими вот иголочками. И всем этим в основном занимались мужчины. У карел, конечно же, были любимые места. На этих местах они старались не шуметь, не ссориться, потому что считали, что в водоеме живет дух, который как раз-таки из-за шума мог уйти в другой водоем и забрать с собой рыбу. Чтобы духа этого задобрить, первый свой улов делили вместе с ним на берегу. Но сейчас те, кто ходит на рыбалку, нужно особо громко не раздавать. Что касается охоты. Тоже были любимые места. Места уже передавались по наследству. На большого зверя, например, на волка или медведя, ставили вот такие вот большие капканы. На зверя поменьше, следовательно, капканы поменьше, силки. И еще на медведя ставили рогатину. Медвежатину карелы не ели. Мясо они либо закапывали, либо продавали на ярмарках. Медведь считался тотемным животным.
2: Но от него брали шкуру, которая могла очень хорошо пригодиться в хозяйстве. И еще могли взять когти и клыки для того, чтобы в будущем сделать оберегание. Что касается изделий, они в основном все были сделаны из дерева. Так ближки по всей России, начиная от ложки, заканчивая дома, все было сделано из дерева. Это у нас техника долбления, про которую я вам рассказывала на примере лодки долбленки. А это уже блондерное ремесло, когда изделия собирали и обивали обручами, чтобы они не развалились. Что касается слова «петиния». Это ремесло, ну вот так принято говорить, что именно у нас в Волынском уезде появилось совершенно случайно. Дело в том, что финский пастух отдыхал, остановился у зажиточного крестьянина Тарасова и случайно оставил свою соломенную шляпу. Что сделал Тарасов? Он эту шляпу разобрал, смог собрать обратно, в принципе, понял технологию, но из-за того, что это был зажиточный крестьянин, поэтому по статусу ему не полагалось заниматься такой вот работой. И тогда свои умения и навыки он передал бедной крестьянке Наталье Пининовой. А она уже в дальнейшем научила мать, сестру, и они стали продавать такие шляпки по деревням за 3-5 копеек. Соседи, конечно же, узнали, что благодаря этому ремеслу они зарабатывали себе на жизнь. Стали повторять, у них это получалось, но продавали шляпки гораздо дороже. В Санкт-Петербурге за 15-30 копеек. Промысел разрастался, придумывали различные сумочки, пояса, обувь могли делать из соломы. Но в Санкт-Петербург почему-то по-прежнему требовали только шляпки. Поэтому в основном делали вот такие вот головные уборы. Здесь у нас представлены изделия из бересты. Мужчины очень часто делали предметы быта, также и подарки своим женам. А дети могли делать игрушки. Вот слева находится такое, видно, что особо сильно нервилось. Его сделал ребенок, называется шарпунов. Что-то по типу мячика. Вы могли положить горошинку, либо камушек, ну, для того, чтобы было интереснее играть.
0: Какие изделия у нас, если делались, то в одной деревне Волынского уезда в Обже, поэтому, скорее всего, это все было куплено на различных ярмарках. Что касается самоваров. Смотрите, они у нас все разных форм, размеров, потому что каждый мастер как-то хотел выделиться, чтобы вспомнилась его работа. Здесь, например, самовар в форме желудя. Вот эта вот форма напоминает банку. Такие, кстати, очень много по всей России, в некоторых до сих пор в домах такие хранятся. А это, скорее всего, мастер изрисовывал особо за репки. Как же делали различные крайники, но вот самый симпатичный, лично на мой взгляд, это вот этот вот, в виде рыбки. С собой на охоту или рыбалку было удобно брать переносные самовары. То есть можно было на месте, в лесу, закинуть на шишки, ягоды и приготовить чай. Еще у нас стоит здесь такой вот необычный самовар с двумя кранниками. Дело в том, что один из мастеров обратил внимание на то, что карелы очень сильно любят пить чай с молоком. И решил подарить им такой вот самовар. Внутри перегородка, она делит на две части. В одну сторону наливалась вода, в другую молоко, и благодаря двум кранникам выполнялась основная задача, то, что все смешивалось. Что касается женского ремесла, по дому делать приземничало все делали сами, своими руками, и еще до костин мать клала дочке в сундук, собирая свадебное полотенце. Когда она стала в возрасте 6-7 лет, девочка начинала собирать приданое. Для нее в этом же возрасте хорошим подарком было получить от отца вот такую вот прятку. Полотенце чаще всего использовали в свадебном обряде. В день свадьбы приходили подружки, пили чай. Это можно сравнить с современным девичником. И за то, что подружки топили баню, девушка должна была их наградить полотенцем. Крутили хороводы вокруг бани, девушка подбрасывала веник. Ну вот сейчас бросают букет на свадьбе, раньше подбрасывали веник. Шла в баню не одна, со знахаркой. Та ее там натирала солью. Соль не выбрасывали, ее собирали и использовали в тесто. Но только для пирогов мужа. Это делалось для того, чтобы приблизить его к себе. И когда девушку натирали, то она приговаривала, чтобы как соль по мне ходит, так, чтобы мой муж рядом со мной ходил. И чтобы как пот на мне сохнет, так, чтобы его душа по мне сохнет. Возвращалась в дом, подружки припитали ей косу. До свадьбы девушка ходила с одной косой, как правило, без головного убора. А в день свадьбы уже припитали в две косы, считалось как два человека, и волосы обязательно играли головной убор. У нас здесь головные уборы поставлены. Помойники от слова «повивать», когда две косы повивали вокруг головы и убирали. И еще был сборник от слова «собирать». Его могла замужняя девушка, когда сзади можно было легко собрать одну косу. Еще вот здесь представлен такой вот кокошник, как я уже говорила, он был сделан из алоинского жемчуга. То, что белое, это жемчуг, такой прям маленький-маленький. А то, что переливается головым, это стеклянус. И в таком кокошнике каждая девушка должна была выйти замуж. Но не у каждой девушки была возможность его приобрести. Давайте сравним по ценам. Я вам рассказывала про соломенные шляпки, называла там цены в Санкт-Петербурге, конечно же, подороже. Доходило, ну, могло доходить и до 50 копеек. А такой кокошник стоил 300 рублей. На те времена за рублей 70 или 100 можно было купить корову или лошадь. они бы лучше пригодились в хозяйстве, но все равно такой обычай был. И те, у кого был небольшой остаток, они могли взять на прокат, затем должны были отработать. А те, у кого был хороший достаток, они приобретали, сдавали на прокат, могли на этом заработать, ну и передавали по наследству. И у нас с вами остался еще один библиотечный зал.
2: Этот зал называется Игом. Здесь есть странные фотографии, такие бумаги строили барьеры, очень большие, монолитные, потому что зимы были холодными, а снега налетала та, который сгорал аж до утра. И людям было удобно передвигаться в одной постройке, ну, кроме бани. Постройка делилась в общении с инвентарем, где мы сейчас с вами находимся, и горники. И вот как выбирали, где построить дом. Как правило, сплавляли бревно, либо несколько бревен, куда приплывет, там лучше всего дом. Считалось, что река указывает древний суть. В дом переходили новые в темное время суток, потому что боялись глаза. Брали с собой иконы, хлеб, соль, еще брали петуха и кошку. Может быть, кто-то из вас знает, кого первого запускали в дом? Почему первые заходили на почту? Где-то говорится о том, что она определяла место, где будет стоять кровать, где-то где висит люлька. Но в Карелии тоже было так, что где кошка ляжет, там лучше всего кровать и поставить. Но была еще и другая причина. Считалось, кто первый в дом войдет, тот первый и умрет. Кошку, конечно, жалко, но все равно кого-то первым в дом должна выпасть. Ну, еще был красный угол с иконой. Если бы у нас здесь не было перегородки, то в углу бы висела икона. В углу сидел мужчина, глава семьи, он же первый садился за стол, стелилась скатерть, она была признаком достатка, отламывался хлеб, и по кругу садились другие члены семьи. Мальчики довольно-таки раннем возрасте, примерно 6-7 лет, могли уже делать лобыки вот ложки и мутовки. Мутовка напоминает современный венчик, также она использовалась для взбития, чаще всего сбивали массы. А ложки ничем не покрывали никакой краской, так было дешевле, ну и лучше передавался вкус хитом. Что касается мебели. Мебели было небольшое количество. Из спальных мест могла быть одна кровать, на которой спали батя с отцом. Дети в основном спали на лавках, сундуках, на печи. До возраста 6-7 лет дети все росли в одинаковых условиях. У нас есть даже фотографии. На скамейке сидят два ребенка. У них прически одинаковые и рубахи одинаковые длины. Затем уже, когда наступал этот возраст 6-7 лет, мальчика отправляли на улицу, чтобы он там стал помощником отцу. А девочка слазит в доме для того, чтобы помогать матери и начинает собирать приданное. А до этого возраста дети должны были менять вот такие вот лучинки. Лучинка нужна была для освещения в доме. И одна такая сгорала всего за 5-6 минут. Ребенку нужно было успеть ее поменять. Еще у нас здесь представлен такой вот интересный экспонат. Это ходунки. Без колесиков, они чаще всего с колесиками. То есть, может быть, у семьи не было возможности их поставить. Либо ребенок был такой активный, что решили даже этого и не делать. И у нас с вами осталась еще елочная игрушка. У нас каждый год 1 декабря проходят игры Дедов Морозов. Есть такая легенда, по которой женщина ехала в санях, родился ребенок, его понесли в дом, и только тогда он начал плакать. Поэтому его решили назвать Пакайна. В переводе с карельского означает «морозец». И вот 1 декабря, в день рождения Пакайна, приезжают Деды Морозы, участвуют в разных соревнованиях и выявляют, кто самый лучший Дед Мороз. И вот когда эти игры начались, нам стали отправлять звонец игрушки. Было принято решение открыть кладовую Пакайна. Здесь у нас представлены игрушки разных периодов. То есть, когда не было продовольствия, делали игрушки в виде еды. Когда человек полетел в космос, стали делать на космическую тему. А когда вышел фильм «Карнавальная ночь», было очень много игрушек без 5-12. Еще у нас представлена здесь та игрушка, ее нам отправили из Африки. Это, скорее всего, не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Вот сделали из банановой кожуры. Также вы можете еще зайти справа, у нас там куфеческая. Пакайна, по легенде, был купцом. И можно посмотреть, что Дед Мороз такой мужчина с бородой, усами. Пакайна — это всегда молодой человек. Ну, на этом наша экскурсия подошла к концу.
1: Дорогие радиослушатели, наша передача окончена. Мы с вами посетили Оланецкий национальный музей. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Эта передача познакомит наших слушателей с историей маленького православного монастыря во Франции в бургундской деревушке Бюсси-Анот. В июле 1996 года Свято-Покровскому монастырю исполнилось 50 лет.

0: Полвека – срок большой, особенно в условиях эмиграции, и уже сам по себе говорит о многом. О жизненности веры, о стойкости людей, посвятивших себя служению Богу, о том, что мир, в котором мы живем, нуждается в богоугодном деле. Революция 1917 года, расколовшая Россию, разметала по свету сотни тысяч русских людей. Для многих из них землей изгнания стала Франция. И именно Франции было суждено стать одним из тех мест, где начала бурно возрождаться русская церковная жизнь. В России атеистическая власть вела войну с духовенством. Только для немногих застенок и гибель были заменены изгнанием. Возрождение русской православной церкви во Франции было началом рождения нового типа монашества. Новизна его заключалась не только в том, что нужно было приживаться и пускать корни на чужой земле, чужой по географии и по религиозной традиции, но и в том, что мир вокруг с его болью и страданием не допускал возможности уйти от него. Этот мир требовал не только молитвы, но и живого участия, двойного служения Богу, молитвенного и мирского. Во Франции начало монашества в миру можно отнести к 1933 году, когда Екатерина Любимовна Лихачева, в прошлом петербурженка, служительница бестужевских курсов, а в монашестве матушка Мелания, устроила в парижском пригороде Аньере малое общежитие для старушек, за которыми ухаживала с помощью послушницы Лидии, в будущем матушки Феодосии. Именно с этого малого общежития начался долгий и непростой путь к созданию настоящего православного монастыря. Об этой истории рассказывает нынешняя игуменья Свято-Покровского монастыря в Бюсси, мать Ольга.
1: Давно митрополит Евлогий хотел устроить монастырь. К сожалению, он не увидел этого монастыря. Все его попытки оказались тщетны, и ни одной общины, которую он открывал, больше 2-3 лет не могла существовать. Но это объясняется тем, что мы во Франции, и что мы в католической стране. Это вам трудно понять, но почва совсем другая. Если даже были пожилые люди, которые хотели посвятить остаток своей жизни Господу Богу. Но как-то все не выходило. И вот матушка Евдокия, основательница нашего монастыря, она была тайная монахиня, пострижена еще в России, в скиту отцом Сафронием, который ей показал идеальную жизнь монастыря. Она приняла там тайный постриг, а потом их всех выставили, его засадили в лагерь, и он там и скончался. А так как она была по бумагам француженка, потому что ее отец был француз, то вся семья ее выехала во Францию. Значит, приехала во Францию и начала сотрудничать с матерью Марии. Мать Мария была очень энергичная, и она открыла в приходе на Рюль-Урмель такой большой центр, который назывался «Православное дело». И там, значит, она кормила всех людей, которые не имели куда приткнуться. И матушка Евдокия с ней работала. Но где-то в сердце она хотела другого. Она хотела созерцательной жизни, она хотела настоящего монастыря, как она там немножко узнала у отца Сафрония. А в это время в Анере, в нашем приходе, где был мой духовный отец, отец Мефодий, оказалось, что несколько старушек были такие одинокие. Он их приютил, и будущая мать Феодосия, сестра Лидия, послушница, которая была молодая, энергичная, она там 2-3 года проработала. А когда отец Мефодий приобрел такой участок для своих прихожан, чтобы там отдыхать, то решили там устроить вроде общины. И туда переехала мать Евдокия с сестрой Лидии. Сестра Лидия приняла там постриг, стала мать Феодосии. Вот они работали.

0: Однако мать Евдокию не оставляла желания устроить монастырь, подобный тем, которые она помнила по России, с более полными богослужениями в стороне от мирского шума. В 1946 году Василий Борисович Илишевич, бывший русский адвокат, известный профессор права, принял решение подарить под монастырь свое имение в Бюсси-Анот, в 150 километрах от Парижа, в Бургундии. Имение это было замечательно своей живописностью. Хозяева назвали его «Вишневый сад». А кроме того, дом, благодаря гостеприимству хозяев, стал местом дружеских встреч русских писателей, философов, богословов, ученых. Среди них приезжали в Бюсси Борис Зайцев, Надежда Тэффи, Иван Шмелев, отец Киприан Керн, профессор Богословского института Святого Сергия и многие другие. Свой рассказ продолжает мать Ольга.
1: Митрополит Евлогий был тогда жив, и он очень был рад, что такой дар церкви был сделан. И в 1946 году приехали сюда четыре монахини. Мать Евдокия, мать Феодосия, мать Блондина Оболенская и одна гречанка, мать Глафира. Абсолютно без денег. Кажется, у них было 300 франков тогда. 300 франков – это ничто было. Ничто. Но был дом, был сад, было много участков земли. Но их было только четыре монахини, и они были действительно подвижницы. Я всегда говорю, что этот монастырь, он создан на подвиги вот этих первых монахинь. Мать Евдокия готовила обед, ужин, теперь у нас какие-то очереди, не дай бог, один день не пропустит. Она каждый день, утром и вечером готовила, правда, их было мало, и не было пансионеров, немножко другая была ситуация, но все равно, другие чистили. Все это надо было приводить в порядок. У них была маленькая походная такая часовня, и там начали службы. Короткие, конечно, все это еще было не устроено. Но это было начало. Я думаю, что желание матушки Евдокии это было именно создать то, что сейчас есть. То есть монастырь, цель которого – первая очередь молитва. Потому что мир нуждается в этой молитве. Люди, которые приезжают, нуждаются в этой молитве. Так что нам надо всячески сохранить, и если можно, ну вот держать, умножить эту молитву.

0: Сокровенная мечта матери Евдокии состояла в том, чтобы положить начало женскому монашеству, одновременно традиционному и открытому миру, в духе православной традиции, но приспособленному к сегодняшнему дню, без узости и фанатизма, и, главное, без национальных ограничений. Жизнь в неустроенном доме при общей скудости послевоенных лет была нелегкой. Мало того, что не было никаких удобств, не было ни церковных книг, ни необходимой утвари, ни икон. Все создавалось собственными руками. Богослужебные тексты, некоторыми из них пользуются и по сей день, целые тома, были напечатаны на машинке монахини Екатерины. Постепенно вместо временной часовни была сооружена настоящая церковь. Старый колодец, увитый плющом, превратился в колокольню. Освящение церкви, посвященное вместе со всей обителью празднику Покрова Пресвятой Богородицы, было совершено высокопресвященным митрополитом Владимиром 25 ноября 1948 года, в день памяти святителя Иоанна Милостивого. В тот же день матушка Евдокия была возведена в сан игумении. Понемногу Покровская обитель умножалась и укреплялась. Работой на огороде и на полях заведовала матушка Блондина. Узнав о ее давних еще по России способностях, местные крестьяне предоставили в ее распоряжение трактор. И часто рано утром можно было видеть мужественную монахиню, усердно обрабатывающую обительные угодья. Монастырские поля, правда, вскоре пришлось продать, но сад и огород давали обильный урожай. Среди множества трудов в эти времена особенно значимой была постройка в глубине сада часовни в честь преподобного Серафима Саровского. В ней сегодня можно молитвенно уединиться и прочитать акафист перед образом преподобного старца Серафима. Всю эту постройку создала своими руками монахиня Илария. «С этим русским святым у монастыря в Бюсси особая связь», рассказывает монахиня Анна.
1: Да, вот тоже для нас большой дар Божий, что мы сейчас связаны с Дивеевским монастырем, потому что мы очень любили преподобного Серафима. Даже не могла думать, что я попаду в Дивеево. Но так было, что моя крестница была в Дивеево. Поэтому я попала туда первый раз, когда еще не было монастыря. Потом второй раз, когда уже была игуменья Сергия и все эти сестры, это было замечательно. И вот Матульга в этом году смогла. И для нас это такая радость. Тоже их премьера, их монашеская жизнь для нас очень важна. Такие подвижницы, такое место святое.

0: Митрополит Сурожский Антоний сказал в одной из своих бесед: «Послушание и свобода неразрывно связаны. Одно является условием другого, как школа. Монашеская жизнь, требующая от человека отказа от самого себя, не исключает, а дает свободу. Истинная жизнь в монашестве, как в свободном служении абсолютной идеи, не может не быть радостной. Здесь каждый ищет и находит свой собственный путь». Конечно, монастырь – это в первую очередь место предстания перед Богом, место молитвы. Но это служение выбирают себе уделом те, кто наделен даром творческой любви ко Христу и к людям, кто ищет приложение этим своим устремлениям. Поэтому в монастыре, как правило, способности и таланты проявляют себя с полной силой и полной отдачей. В 50-летнюю историю Покровской обители вписаны не только имена и судьбы монахинь, но и их деяния. Мать Феодосия взяла на себя в качестве послушания уход за больными и престарелыми. У нее был несомненный дар – провожать умирающих. За гробную жизнь она верила без малейшей тени сомнения, и эту веру передавала умирающим, хотя и говорила, что получает ее от них. В Покровской обители был завершен труд, который был начат еще в России, и которому монахиня Таисия посвятила всю свою жизнь – жития русских святых. В 1977 году эта книга была напечатана в типографии монастыря, а в 1983 году переиздана в Почаевской лавре в Джордан-Вилле в Америке. Там же была издана ее книга по истории женских монастырей в России. Эти книги, бесценные свидетельства истории русского православия, были высоко оценены в России и в последние годы переизданы большими тиражами. Важным событием в жизни монастыря было создание в 1969 году собственной типографии. Монахиня Елизавета, приехавшая из Канады, и ее помощница монахиня Ксения при участии владыки Калистоса взяли на себя важную миссию по изданию и распространению английских переводов богослужебных текстов, рассказывает монахиня Елизавета.
1: Когда я приехала, у нас были три коровы, и было 120 кур. И это мне очень понравилось. Я научилась, как доить корову. То есть я не была самой главной, я только помогала. А потом эти молодые сестры, одна молодая уехала, другие уже постарели. И в 72-м году пришлось продать коровы и кур, а то, что уже не, я не могла. А потом мы начали типографию, потом уже я была на клиросе. И наша игуменья очень заболела, и мать Феодосия, наша вторая игуменья, уставщица, была при ней очень много. И мне пришлось быть в церкви. И тогда еще не было этих молодых, это были постарше, которые читали. Так что это вот клирос и типография. И потом, когда я приехала, у нас был один автомобиль, и я была шофером. Так что мы покупались. Да, ну теперь мы избалованы. Потом постепенно, значит, я больше не пела, потому что уже появились певчие, а теперь я прислуживаю в алтаре.
2: Вы сказали, что у вас было послушание типографии, она сейчас существует?
1: Типография? Да, она существует. Только немножко медленно продвигаемся от того, что мы печатаем по-английски. Надо хорошо знать язык, а то, что нужно манускрипт все-таки проверить богослужение, потому что это очень важно. Была англичанка, мать Мария такая, которая сделала эти переводы. Потом приехала мать Ксения, англичанка, и она, значит, со мной работала в типографии, и теперь она, в общем, единственная, которая занимается этими машинами, и вообще она знает язык, так что она может проверить. И у нас еще очень много работы, так что, ну, мы постепенно, мы посылаем книги повсюду, те, которые уже были напечатаны у нас. Больше всего мы посылаем в Америку, потому что там очень много новообращенных, там очень много православных. Только в американской автокефальной церкви там больше, чем 500 приходов. Это не считая ни греческой церкви, ни румынской. Вот туда мы посылаем. Там есть специальные такие магазины книжные, где только духовные книги, православные они продают. И там монастырь, вы, наверное, знаете, Джордан-Виль, мы с ним в хороших отношениях, и они там продают наши переводы. Потом еще есть Тихвинская семинария тоже, И мы посылали в Владимирскую, но теперь меньше. Вообще они все там переводят, но это выходит немножко по-разному. А наша мать Мария, она переводила по... Такая есть St. James Bible, это старая Библия, это уже такой церковный язык, не современный. Да, а потом мы посылаем не только в Америку, например, мы посылали повсюду, где есть православные, которые еще не переводили на свои языки, например, в Швецию. И потом тоже такие отдельные люди, которые знали, что у нас есть эти переводы. В Англию посылали, конечно, в Австралию разные отдельные семьи, которые иногда служат у себя дома. В Аляску посылали. И в Африку тоже, не помню, в какую страну в Африке, там, где есть православные.

0: Монахиня Серафима, до монастыря долгие годы руководившей воскресной школой при храме Александра Невского, обладавшая даром общения с молодежью, вела в монастыре занятия по русскому языку и русской истории. Это было важно, так как к этому времени состав обители стал более многонациональным. В 60-е годы монахини Марии, известным регентом, приехавшей из Женевы, был создан монастырский хор. Ныне она передала регенство монахине Силуане. В миру мать Силуана закончила хоровое отделение музыкального училища. Монахиня Анна рассказывает о своих сестрах.
1: Мать Силуана, она училась пению, поэтому для нас это большая помощь. Она как регент очень и строгий, и умеет, и выбирает более старинные напевы. Но появилась мать Колумба, англичанка, которая тоже была специалистка по музыке. Она тоже как регент, она немножко по-другому, но тоже большая помощь, конечно, она так хорошо умеет петь. Она, конечно, должна учиться еще славянскому, ей трудно, но она очень старается. И наши сестры, сестра Дарья и сестра Вероника, послушница, они очень любят славянский язык, и они даже работают вместе, чтобы понимать тексты, готовить службы.
0: Имя монахини Анны хорошо известно в России в православном мире. Ее заботами все эти годы туда идут посылки с духовной литературой и номерами религиозного журнала «Вечное».
1: Хорошо, что у матери Ольги были эти «Вечные», потому что мы видим, что многие священники просят для приходской библиотеки. Или даже вот, люди всех возрастов. Они говорят, что это им очень помогает. Получаем такие письма. Недавно бабушка написала, где-то из Камчатки, далеко, что вот она даже не думала, что получит такие журналы, как это ей помогает, что она научится молиться, что она передает это чтение, что они переписывают. И чувствуем, что это от сердца, потому что она говорит, я не могу как выражать. Но для нас это вот такая радость.
0: Рассказывает игуменья Ольга. Именно она долгие годы вела работу по изданию журнала «Вечное».
2: Мой духовный отец начал издавать маленький свой журнал каждый месяц. Это его большое-большое заслуга, что он это делал, потому что тогда не было духовных книг. Тогда было очень мало, и он хотел дать возможность нашим эмигрантам читать. И у нас были подписчики многочисленные, и, конечно, все это исчезло. Теперь это не имеет смысла уже, потому что русские читают французские книги, потом в России очень много издается и так далее. Но в то время это было очень важно. И в 1948 году, до его смерти, то есть до 1974 года, это ежемесячно он выпускал, составлял, и он мне говорил, ну вот, хорошо, это так здесь может послужить. Но если когда-нибудь двери России откроются, и «Вечное» туда попадет, то для приходов, для батюшек. И действительно, вот что делает мать Анна? Она же посылает пакеты и пакеты и пакеты всюду, в глухую провинцию. Потому что, я думаю, в Москве, в Петербурге уже есть книги. Но в провинции такие, на эти трогательные, благодарственные письма, видно им. А вначале просто они переписывали.

0: 50 лет – большой срок, в котором отчетливо видны целые временные пласты, периоды. И если первые годы следует назвать годами становления, которые сменились потом годами накопления духовного опыта, то в последующие годы этот опыт начал привлекать все большее внимание православного мира. Покровская обитель становится школой православного монашества с весомым авторитетом. В монастырь начинают обращаться с просьбами о помощи. Монахиня Блондина была приглашена в Ливан для устройства женской обители для православных арабок. Там она провела целый год, посетив оттуда Святую Землю. Мать Глафира по просьбе греческой церкви помогала в создании греческого дома престарелых близ Марселя. Монахиня Александра, в миру румынская принцесса Илиана, после нескольких лет жизни в монастыре основала монастырь православных румынок в Америке. В Бюсси была пострижена в мантию с именем Параскева, будущей игуменей Илионского монастыря в Иерусалиме. В 66 году митрополит японский Владимир прислал в Бюсси 4 послушниц японок с тем, чтобы они, присмотревшись к жизни обители, смогли бы положить начало православному монашеству по русскому образцу в Японии. В 92 году владыка Савва Белостокский прислал в обитель 2 послушниц, которые через 1,5 года здесь же были пострижены с именами Анастасия и Афанасия, и затем, вернувшись в Польшу, основали в Белостоке православный монастырь. В последнее время увеличилось число паломников из России, рассказывает монахиня Анна.
1: Но у нас тоже, конечно, другой вопрос, что мы много связи с другими, с неправославными. Все-таки многие католики приезжают, протестанты, они хотят больше знать. Они, вот вы видите, даже на наш праздник, сколько их было. Они начинают следить.
2: Они здесь?
1: Нет, да, да, да. Они просят, они очень благодарят, что мы их принимаем. Некоторые делают шаг. Важно тоже, чтобы они получали от православия нашу духовную жизнь. Они очень много просят. Они почти все говорят, что когда они приезжают вот на наши службы, что это им очень много дает. И литургическая жизнь такая богатая по сравнению с ними, что для них это открытие. Действительно, наша литургическая жизнь такая богатая. Вот для них пятидесятница, это замечательно для тех, которые сейчас первый раз на пятидесятнице. И Страстная неделя для них, это для меня, когда я первый раз тоже была, то же самое. И очень многие приходят в православие через литургическую жизнь, потому что она слишком бедная на Западе. И тоже, может быть, таинство обеднели. Хотя есть тоже духовные обновления в католичестве и в протестантизме.

0: Мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Тринадцатого октября исполняется 140 лет со дня рождения русского философа Георгия Петровича Федотова.
4: Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная памяти замечательного русского мыслителя, философа, историка Георгия Федотова. При жизни этот человек не стал легендой. Россию он покинул, еще не получив известности. Эмигрантскую среду в то время раздирали страсти, и она по достоинству вряд ли могла оценить спокойную, независимую, кристально ясную мысль историка. Между тем, внутренне Федотов всегда оставался в России. С ней были его помыслы, когда он работал во Франции и когда уехал за океан. Он много и напряженно думал над ее судьбами, изучал ее прошлое и настоящее. Не метался из крайности в крайность, хотя и знал, что немногие среди окружающих захотят понять его и принять. Федотов очень внимательно следил за событиями, которые происходили на родине, и, как правило, давал им глубокие и очень точные оценки. Но больше всего он сделал для изучения русской истории. Минувшее не было для него самоцелью. В его трудах повсюду ощущается осознанная направленность постигнуть душу Древней Руси, увидеть в ее святых воплощение общехристианского мирового идеала, проследить судьбы этого идеала в последующих веках. В частности, его очень глубоко волновала трагедия российской интеллигенции. Он стремился уяснить, что она сохранила, а что утратила из исконной духовности христианства. Как и его ближайший друг, известный философ Николай Бердяев, Федотов считал политическую свободу и свободное творчество неотъемлемой частью культурного созидания. Сама история давала Федотову замечательную пищу для широких обобщений. Взгляды его, конечно, сложились еще до эмиграции. Известный наш отечественный ученый Владимир Топоров с полным основанием считает Федотова представителем русского философского возрождения, которое давало России и миру много славных и очень разных имен и оказало большое влияние на духовную культуру всего XX века. Но среди этих имен Федотов занимает особое место. Его собственной осевой темой было то, что принято называть философией культуры или богословием культуры. И тему эту он развивал на материале русской истории. Истоки Георгия Федотова на Волге. Он родился в Саратове 1 октября по старому стилю, 13 октября по новому, 1886 года. Через несколько месяцев после смерти Александра Николаевича Островского, обессмертившего мир провинциальных городов Поволжья. Отец Георгия Федотова был чиновником при губернаторе. Он умер, когда Георгию исполнилось всего 11 лет. Мать, в прошлом учительница музыки, вынуждена была растить троих сыновей собственными силами. Пенсия была очень невелика. И все же ей удалось дать Георгию гимназическое образование. Он учился в Воронеже, жил в интернате на казенный счет, глубоко страдал в атмосфере общежития.

Именно тогда, будучи гимназистом, Федотов проникся убеждением, что общество нуждается в радикальных преобразованиях. Ответ на наболевшие вопросы он вначале искал в идеях шестидесятников, народников, а к концу курса уже обратился к марксизму и социал-демократии. И это неудивительно. Время было такое. В этих новых для России доктринах его больше всего привлекал пафос свободы, социальной справедливости. И много позже, найдя собственный путь, Федотов не изменил своей приверженности демократическому духу. Будущего ученого и мыслителя со школьных лет отличала органическая цельность и какая-то просветленность натуры. Протест против социальных недугов не заразил его душу озлобленностью. Физически слабый, отстававший от сверстников в их развлечениях, Георгий не терзался, как теперь говорят, комплексами. Он был открыт, доброжелателен, отзывчив. Быть может, здесь сыграли роль его блестящие способности. Он легко усваивал то, что другим приходилось долго и нудно выучивать. В 1904 году гимназия была закончена. Нужно было выбирать жизненное поприще. И 18-летний юноша, считавший себя социал-демократом, думал не о собственных интересах, а о потребностях тех, кто больше всего страдал, тех, кому он решил посвятить свою жизнь. Он приехал в Петербург и поступил в технологический институт. Но учиться ему пришлось недолго. Революционные события 1905 года прервали лекции. Федотов вернулся в Саратов. Там принимал самое деятельное участие в митингах, в работе подпольных кружков. Его арестовали, приговорили к ссылке. Благодаря хлопотам деда-полицмейстера, вместо отправки в Сибирь, Федотова высылают в Германию, в Пруссию. Но уже в это время в его взглядах происходят первые перемены. Он начинает сомневаться в незыблемости атеизма и приходит к выводу, что найти верный курс для социальных преобразований невозможно без серьезного знания истории. И вернувшись в Россию, в Петербург, в 1908 году Федотов поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. В центре его изучения отныне история и социология. С учителем Федотову бесспорно повезло. Это был крупнейший русский специалист по средневековью, талантливейший историк Иван Михайлович Грефс. На лекциях и семинарах Грефса Федотов не только изучал памятники и события прошлого, он учился понимать смысл живой преемственности в истории народов и эпох. Это была школа, которая в значительной мере определила дальнейшие взгляды Федотова. Однако вновь учеба была прервана при драматических обстоятельствах. Был выслан в Ригу, и все же университетский курс он окончил и, наконец, сдал экзамены. Его назначили приват-доцентом университета по кафедре средних веков. Но из-за нехватки студентов Федотову пришлось работать в Петербургской публичной библиотеке. Там, в публичке, он сблизился с историком, богословом и общественным деятелем Антоном Владимировичем Карташовым, который к тому времени уже проделал сложный путь от неохристианства Мережковского к православному мировоззрению. Карташов помог Федотову окончательно укрепиться на почве духовных идеалов христианства. Для молодого ученого это вовсе не означало отказа от того, чему он поклонялся. Став сознательным и убежденным христианином, он не изменил своей преданности свободе, демократии, культуре. Напротив, в Евангелии он нашел оправдание достоинства личности, вечной основы творчества и социального служения. Поэтому, как пишет один из биографов Федотова, он увидел в Первой мировой войне не только бедствие, но и борьбу за свободу в союзе с западными демократиями. Октябрьскую революцию он расценил как великую, сравнимую лишь с английской и французской. Но с самого начала его тревожила возможность ее перерождения в личную тиранию. Исторический опыт давал повод к довольно пессимистическим прогнозам. Начиная с военных лет, Федотов отдаляется от общественной деятельности и целиком уходит в научную работу. В Петрограде он сближается с христианским мыслителем Александром Мейером, его религиозно-философским кружком. Кружок не примыкал к политической оппозиции. Он ставил своей целью сохранять и развивать духовные сокровища русской и мировой культуры. Вначале направленность этого сообщества была несколько неопределенной, но постепенно большинство его членов стало людьми абсолютно церковными. Таков был и путь самого Федотова. И до последнего дня жизни на родине он был связан с Мейером и его единомышленником.
Как и многим деятелям культуры, Федотову пришлось испытать трудности голодных и холодных лет времен гражданской войны. Защитить диссертацию он не смог, продолжал работать в библиотеке, перенес ТИФ. После женитьбы в 1919 году пришлось изыскивать новые средства к существованию. Именно тогда ему была предложена кафедра средних веков в Саратове. Осенью 1920 года он приехал в родной город. Разумеется, вряд ли он рассчитывал, что в грозную эпоху гражданской войны студентов будет интересовать медиевистика. Но некоторые его курсы и беседы на религиозно-философские темы собирали огромную аудиторию. Вскоре Федотов убедился, что в университет поставлен жесткие цензурные условия. Это вынудило его уже через 2 года покинуть Саратов. Начиналась эпоха великого русского исхода, когда страна теряла многих выдающихся деятелей. Несколько лет Федотов пытался найти свое место в сложившихся условиях. В 1925 году он напечатал первую свою книгу «Абеляр» о знаменитом средневековом философе и теологе. Но статью о Данте цензура уже не пропустила. Нетрудно понять, какие мотивы руководили Федотовым, когда он принял решение уехать на Запад. Пойти на этот шаг ему было нелегко, тем более, что Мейер и его друзья по религиозно-философскому кружку были против эмиграции. И все же Федотов не стал откладывать. В сентябре 1925 года он выехал в Германию, имея при себе удостоверение, позволявшее ему работать за границей по средним векам. Что ждало его, не поступил он так, мы можем догадываться, по участи Мейера. Через 4 года после отъезда Федотова члены кружка были арестованы, а Мейер приговорен к расстрелу, от которого его лишь спасло защитничество старого друга Янукидзе. Остаток жизни философ провел в лагерях и ссылке. Для Федотова начался новый период жизни, жизни русского изгнанника. Недолгая попытка устроиться в Берлине, тщетные усилия найти себе место в парижской медиевистике, первое выступление в прессе с очерками о русской интеллигенции, идейная конфронтация с различными мигрантскими течениями. В конце концов, судьба его определяется приглашением в Богословский институт, открывшийся в Париже, руководимый Евлогием Георгиевским. Там же преподавали его старые друзья Антон Карташов и Сергей Безобразов, впоследствии епископ и переводчик Нового Завета. Вначале он читал историю западных исповеданий, но вскоре освободилась кафедра агиологии, то есть изучение жизни святых. И Федотов вошел в новую для него область, ставшую с тех пор главным призванием историка. Ближе всего тогда, в Париже, он сошелся с философом Николаем Бердяевым, с публицистом Ильей Фондаминским и монахиней Матерью Марией. Участвовал он в движении русского христианского студенчества, в экуменистической работе. Но как только замечал дух узости, нетерпимости, охоты на ведьм, немедленно отходил в сторону, предпочитая оставаться самим собой. Он принимал идею реставрации только в одном смысле, как возрождение духовных ценностей. Он считал себя национально мыслящим, не только по нравственным соображениям. Он отчетливо сознавал, что русская церковь и отечество вошли в новую фазу истории, после которой возврата назад нет. В 1931 году он основал журнал «Новый Град» с широкой культурно-общественной христианско-демократической платформой. Там он опубликовал множество ярких и глубоких статей, посвященных главным образом актуальным вопросам мировой и русской истории, событиям и спорам тех дней. Вокруг журнала группировались люди, желавшие стать по ту сторону правого и левого. Мать Мария, Бердяев, Федор Степун, Фондаминский, Марина Цветаева, философы Владимир Ильин, Борис Вышеславцев, литературоведы Константин Мачульский, Юрий Васк, монах Лев Жиле, француз, ставший православным. Печатался Федотов и в органе, издававшемся Бердяевым, в знаменитом парижском журнале «Путь». Однако заветные мысли свои Федотов наиболее полно выразил в своих исторических трудах. В 1928 году он выпустил фундаментальную монографию о митрополите Филиппе Московском, который выступил против тирании Ивана Грозного и заплатил жизнью за свое мужество. Тема была, конечно, выбрана не случайно. С одной стороны, Федотов хотел показать несправедливость упреков в адрес русской церкви, которая якобы всегда отличалась равнодушием к общественной жизни, а с другой – развенчать миф о том, что старая Московская Русь была чуть ли не эталоном религиозно-социального порядка. Федотов был глубоко убежден, что исконные духовные идеалы православной Руси имеют непреходящее значение и исключительно важны для современности. Он только хотел предостеречь от неоправданной ностальгии по далекому прошлому, которая имела как светлые, так и теневые стороны. «Будем остерегаться», — писал он, — «двух ошибок,
чрезмерно идеализировать прошлого и рисовать его сплошь в черном свете. В прошлом, как и в настоящем, шла извечная борьба добрых и темных сил, правды и кривды. Но, как и в настоящем, слабость и малодушие преобладали над добром и злом. Эта слабость стала, по словам Федотова, особенно заметна в московскую эпоху. Можно отметить, пишет он, что примеры мужественных уроков в церкви, государству, частные в удельно-вечевую эпоху русской истории, становятся реже в столетие московского единодержавия. Церкви легко было учить миролюбию и верности, крестному слову буйных, но слабых князей, мало связанных с землей и раздираемых взаимными усобицами. Но великий князь, а позже царь московский, стал грозным государем, не любившим встреч и не терпевшим противления своей воле. Тем более знаменательной и привлекательной является по Федотову фигура святителя митрополита Московского, не побоявшегося вступить в единоборство с тираном, перед которым трепетали стар и млад. Подвиг Филиппа Федоров рассматривает на фоне патриотической деятельности русской церкви. Московский первый иерарх родил о своем отечестве не меньше, чем святитель Алексий, духовник князя Дмитрия Донского. Здесь идет лишь о разных аспектах патриотизма. Одни иерархи содействовали укреплению великокняжеского престола. Перед другими встала иная задача – социально-нравственная. Святитель Филипп, утверждал историк, отдал жизнь в борьбе с этим самым государством в лице царя, показав, что оно должно подчиниться высшему началу жизни. В свете подвига Филиппова мы понимаем, что не московскому великодержавию служили русские святые, а тому Христову свету, который светился в царстве, и лишь до тех пор, пока этот свет светился. В конфликте митрополита Филиппа с Грозным Федотов увидел столкновение евангельского духа с властью, поправшей все этические и правовые нормы. Оценка историкам роли Грозного как бы предвосхищала дискуссии об этом царе, связанные с желанием Сталина превратить его в идеального монарха и во многом подражать ему. Федотову приходилось вести полемику с теми, кто под влиянием апокалиптических событий нашего столетия пришел к обесцениванию культуры, истории и творчества. Многим казалось, что мир переживает эпоху заката, что Запад и Россия, пусть и по-разному, идут к своему концу. Понять такие настроения, свойственные не только русской миграции, было нетрудно. Ведь действительно, после Первой мировой войны началось последовательное разрушение тех институтов и ценностей, которыми жил XIX век. Нужно было изрядное мужество и стойкость. Нужна была твердая воля, чтобы преодолеть соблазн ухода в себя. И Федотов этот соблазн преодолел. К столетнему юбилею со дня рождения Георгия Федотова русский альманах «Путь» поместил редакционную статью о нем. Статья называлась «Созидатель богословия культуры». И действительно, из русских мыслителей, наряду с Владимиром Соловьевым, Николаем Бердяевым, Федотов больше всего сделал для глубинного осмысления природы культуры. Корень ее они видят в духовности, в вере, в интуитивном постижении реальности. Все, что производит культура, религия, искусство, социальные институты, так или иначе восходит к этому первичному источнику. Творчество по Федотову имеет личностный характер. Но личность не изолированная единица. Она существует в живых взаимосвязях с окружающими личностями и средой. Так создаются сверхличностные, но индивидуальные облики национальных культур. Принимая их ценность, Федотов стремился увидеть их неповторимые особенности. И в первую очередь эта задача стояла перед ним, когда он изучал истоки русской духовной культуры, когда стремился найти вселенское в отечественном и одновременно национальное воплощение вселенского в конкретной истории России. Такова одна из главных целей его книги «Святые Древней Руси», книги, вышедшей в Париже в 1931 году. Еще дважды она издавалась за границей, в Нью-Йорке и в Париже. И только в 1990 году появилось первое издание этой книги в нашей стране. Написать книгу «Святые Древней Руси» историка побудили не только занятия геологии в институте, но и стремление найти корни, истоки Святой Руси для особого неповторимого феномена. Он не случайно обратился именно к древним житиям. Для Федотова труд его был не исследованием прошлого ради него самого. Именно в допетровские времена сложился, по его мнению, архетип духовной жизни, ставший идеалом для всех последующих поколений. Разумеется, история этого идеала не протекала безоблачно. Он прокладывал себе дорогу в сложных общественных условиях. Во многом судьба его была трагична. Но духовное созидание во всем мире
и во все времена было нелегкой задачей и всегда сталкивалось с препятствиями, которые нужно было преодолевать. Книгу Федотова о древнерусских святых можно в чем-то считать уникальной. Конечно, и до него было написано немало исследований и монографий по истории Русской Православной Церкви и ее выдающихся деятелей. Однако Федотов первым дал целостную картину истории русской святости, русских святых, которая не тонула в деталях и сочетала широкую историосовскую перспективу с научной критикой. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России, писал Федотов во введении книги о святых Древней Руси. В них мы ищем откровения нашего собственного пути, верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь. Это наследие духовной культуры, хранимое и развиваемое народом. Этим же наследием, живущим и вскармливаемым, слишком многое объясняется и в высших достижениях других форм русской культуры, культуры светской. Как писал литературовед Юрий Иваск, Федотов стремился услышать в документах, в памятниках голоса истории. При этом, не искажая фактов и не отбирая их искусственно, он подчеркивал в прошлом то, что могло пригодиться для настоящего. Прежде чем книга «Святые Древней Руси» увидела свет, Федотов провел тщательную работу по изучению первоисточников и критическому анализу их. Некоторые свои исходные принципы он изложил спустя год в очерке «Православие и историческая критика». В нем он выступил как против тех, кто считал, что критика источников посягает на церковную традицию, так и против тех, кто был склонен к гиперкритике и, подобно церковному историку Голубинскому, оспаривал достоверность почти всех древних свидетельств. Федотов показал, что вера и критика не только не препятствуют друг другу, но должны друг друга органически дополнять. Вера касается тех вопросов, которые не подлежат суду науки. В этом отношении традиция, предание свободны от выводов критики. Однако критика вступает в свои права всякий раз, когда предание говорит о факте, о слове или событии, ограниченном в пространстве и времени. Все, что протекает в пространстве и времени, что доступно или было доступно чувственному опыту, может быть предметом не только веры, но и знания. Рассматривая тему книги Федотова «Святые Древней Руси», культуролог Владимир Топоров верно подметил, что понятие святости имеет свой источник в дохристианской традиции. В славянском язычестве это понятие связано с таинственным избытком жизненной силы. К этому можно лишь добавить, что термин «святой» и «святость» восходят также к Библии, где они указывают на тесную связь земного человеческого с верховной тайной божественности. Человек, именуемый святым, посвящен Богу, несет на себе печать иного мира. В христианском сознании святые – это не просто добрые, праведные, благочестивые люди, а те, кто были причастны запредельной реальности. Им во всей полноте присущи черты конкретного человека, вписанного в определенную эпоху. И в то же время они возвышаются над ней, указывая путь в будущее. В своей книге Федотов прослеживает, как в древнерусской святости формируется особый русский религиозный тип. Хотя генетически – он связан с общехристианскими началами и византийским наследием, но в нем очень рано появляются индивидуальные черты. Византия дышала духом сакральной торжественности. Несмотря на огромное влияние иноческого аскетизма, она была погружена в пышную красоту священнодействия. Писания древнего мистика, известного под именем Дионисия Ареопагита, во многом определили миросозерцание и эстетику Византии. Иной характер приобрела христианская духовность на Руси уже в первые десятилетия после крещения русских князем Владимиром. В лице святого Феодосия Печерского она, сохранив аскетическую традицию Византии, усилила евангельский элемент, который ставил во главу угла действенную любовь, служение людям, милосердие. Этот первый этап в истории древнерусской святости в эпоху ордынского ига сменяется новым, мистическим. Его воплощает святой Сергий Радонежский. Федотов считает, что первым русским мистиком был именно он. Он не находит прямых свидетельств о связи основателя Троицкой лавры с Афонской школой исихазма, но утверждает их глубокую близость. В третьем московском периоде две первые тенденции проходят в столкновение.
Это произошло в силу того, что сторонники социальной активности церкви и осифляне стали опираться на поддержку мощной государственной власти, окрепшей после свержения Ордынского ига. Носители же аскетического идеала, святой Нилсорский и нестяжатели, не отрицали роли социального служения, но они боялись превращения церкви в богатый и репрессивный институт, и поэтому выступали и против монастырского землевладения, и против казни еретиков. В этом конфликте внешне победили осифляне, но их победа повела к глубокому и затяжному кризису, породившему раскол старообрядчества. Эту цепь событий Федотов определяет как трагедию древнерусской святости. Но он же отметил, что, несмотря на все кризисы, изначальный идеал, гармонически сочетавший служение обществу с духовным самоуглублением, не погиб. Когда Федотов писал эти строки, прошло всего 3 года со смерти последнего из старцев Оптиной пустыни. Таким образом, свет христианского идеала, сложившегося в Древней Руси, дошел и до нашего тревожного столетия. Этот идеал был укоренен в Евангелии. Христос провозглашает важнейшими 2 заповеди – любовь к Богу и любовь к человеку. Здесь основа подвига Феодосия Печерского, который сочетал молитву с активным служением людям. От него начинается история духовности Русской Православной Церкви. Федотов продолжал преподавать в институте, писал многочисленные статьи и эссе, выпускал книги «И есть и будет» 1932 год, «Социальное значение христианства» 1933, «Стихи духовные» 1935. Работать становилось все труднее. Политическая и общественная атмосфера становилась напряженной и мрачной. Многие изгнанники видели в тоталитарных вождях Запада чуть ли не спасителя России. Но Федотов не мог принять такую позицию. Когда же Федотов в 1936 году публично высказался, что Долорес и Барурье, при всем его несогласии с его взглядами, ближе ему, чем генерал Франко, на историка посыпался град упреков. С этого момента любое политическое высказывание ученого подвергалось атакам. Последней каплей оказалась новогодняя статья 1939 года, где Федотов одобрял антигитлеровскую политику Советского Союза. Вся корпорация преподавателей Богословского института под давлением правых осудила Федотова. Этот акт вызвал негодование Николая Бердяева. Он откликнулся на него статьей «Существует ли в православии свобода мысли и совести», появившейся незадолго до Второй мировой войны. Федотов всегда подчеркивал, что как культурный феномен христианство стоит в одном ряду с язычеством. Его уникальность во Христе и в Евангелии. И именно в этом ключе следует оценивать каждую цивилизацию, основанную на христианстве, в том числе и русскую. Грянула война и прекратила все споры. Пытаясь добраться к Бердяеву, в Аркашон, Федотов оказался на острове Алерон вместе с Вадимом Андреевым, сыном известного писателя. Как обычно, от невеселых дум его спасала работа. Осуществляя свою давнюю мечту, он стал переводить библейские псалмы на русский язык. Вне всякого сомнения, Федотов разделил бы участь своих друзей, матери Марии и Фондаминского, погибших в гитлеровских лагерях. Его спасло то, что американский еврейский комитет внес его имя в списки лиц, которых Соединенные Штаты готовы были принять как беженцев. Митрополит Евлогий дал ему благословение на отъезд. С большими трудностями, то и дело рискуя жизнью, Федотов с близкими добрался до Нью-Йорка. Это было 12 сентября 1941 года. Так началось последнее американское десятилетие его жизни и трудов. Сначала он преподавал в богословской школе при Ельском университете. Затем стал профессором православной Свято-Владимирской семинарии. Наиболее значительным произведением Федотова в этот период является его книга «Русская религиозная мысль», вышедшая на английском языке. А незадолго до смерти он поместил в нью-йоркском журнале «Народная правда» статью «Республика Святой Софии». Она была посвящена демократическим традициям Новгородской республики. Федотов раскрывает исключительно оригинальность культуры Новгорода не только в сфере иконописи и зодчества, но и в области социально-политической. При всех средневековых изъянах вечевой порядок был вполне реальным народоправством, напоминавшим демократию древних Афин. Вече выбирала свое правительство, не исключая архиепископа, контролировала и судила его. В народе существовал институт палат, которые коллективно решали все важнейшие государственные дела. Символами этой новгородской демократии был храм Святой Софии и образ Богоматери Знамени. Не случайно предание связывает историю этой иконы с борьбой новгородцев за свою свободу. Не случайно, что Грозный с такой беспощадностью расправился с Новгородом. Его гнев был обрушен даже на знаменитый вечевой колокол, эмблему старинного народоправства.
Федотов выступает против политического господства церкви теократии. Всякая теократия, пишет он, таит в себе опасность насилия над совестью меньшинства. Раздельное, хоть и дружеское сосуществование церкви и государства является лучшим решением для сегодняшнего дня. Но, оглядываясь в прошлое, нельзя не признать, что в пределах восточно-православного мира Новгород нашел лучшее разрешение вечно волнующего вопроса об отношениях между государством и церковью. Этот очерк стал как бы духовным завещанием Георгия Петровича Федотова. Он скончался 1 сентября 1951 года. Тогда едва ли кто-нибудь мог предположить, что недалек день конца сталинщины. Но Федотов верил в осмысленность исторического процесса, верил в победу человечности, духа и свободы. Он верил, что никакие темные силы не смогут остановить потока, который течет к нам из первохристианства и воспринявший его идеалы Святой Руси. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная памяти замечательного русского богослова, философа, историка Георгия Петровича Федотова, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучат страницы книги профессора Ивана Михайловича Андреева «Русские писатели XIX века». Главы книги, посвященной жизни и творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, для вас прочтет заслуженная артистка России Нина Васильева.

Михаил Юрьевич Лермонтов. В ночь с 14 на 15 октября 1814 года у пехотного капитана в отставке Юрия Петровича Лермонтова и его супруги Марии Михайловны Арсеньевой в Москве родился сын, будущий гениальный русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Через неделю состоялись крестины. Бабушка поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева стала его крестной матерью. Род Лермонтовых – старинный дворянский род шотландского происхождения. Полумифические сведения имеются о шотландском рыцаре Томасе Лермонте, жившем в XIII веке, который прославился как ведун, колдун, прозорливец. Его воспел Вальтер Скотт в балладе «Томас Рифмач». Некоторые исследователи творчества Лермонтова, и среди них Владимир Соловьев, придают большое значение этому родству, объясняя им пророческий, прозорливый и вообще мистический элемент в поэзии Лермонтова. Русская ветвь рода Лермонтовых ведет начало от Георга Лермонта, выходца из Шотландии, взятого в плен русскими войсками в 1613 году. Один из его сыновей, Петр, в 1653 году принял православие. Семейная жизнь родителей Михаила Юрьевича Лермонтова сложилась несчастливо. Это подорвало слабое здоровье его матери. 24 февраля 1817 года она умерла. Через несколько дней между бабушкой и отцом поэта разгорелся спор о праве воспитывать мальчика. Арсеньева выдала зятю заемное письмо, вексель на 25 тысяч рублей, и завещала все состояние внуку при условии, что он останется на ее попечении до совершеннолетия. Мать Лермонтова, Мария Михайловна, была чрезвычайно и многообразно одаренная женщина. Она имела исключительно приятный и выразительный голос и пением своим обвораживала окружающих. Она хорошо рисовала, прекрасно играла на фортепиано, любила поэзию и сама писала неплохие стихи. А главное, она была глубоко религиозна. Единственным утешением как несчастной матери, так и скорбящей бабушки оказался слабый, хилый, болезненный младенец, будущий гениальный поэт Мишенька Лермонтов. Всю свою любовь и все свои горести и скорби выплакали над больным ребенком обожавшие и трепетавшие за его жизнь мать и бабушка. «Когда я был 3 лет, писал впоследствии Лермонтов, то была песня, от которой я плакал. Не могу теперь вспомнить, но уверен, если б услыхал ее, она бы произвела прежние действия. Ее певала мне покойная мать. По небу полуночи ангел летел. И тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез,
и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. От матери Лермонтов унаследовал глубокую религиозность, поэтическую и музыкальную одаренность, душевную чуткость. От отца же он унаследовал грубо чувственные страсти, повышенную аффектную возбудимость со взрывами злобы и жестокости. Бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева, страстно и нежно любила своего внука. Единственную личную отраду в жизни. И в течение всей жизни Лермонтова она была, несомненно, его добрым гением и чуткий поэт, взаимной благодарной любовью, любил свою бабушку до последних дней своей жизни. Он знал, как много тяжелых психических травм перенесла Елизавета Алексеевна в своей очень трудной и скорбной жизни. Смерть горячо любимого мужа, преждевременная смерть единственной дочери, борьба за судьбу внука также много сил отняла от нее. Последним же, самым страшным ударом для старой женщины была трагическая гибель внука на роковой дуэли в 1841 году. Все эти удары своей судьбы мужественная и стойкая Елизавета Алексеевна перенесла только потому, что была глубоко и убежденно верующей православной христианкой. После смерти своей дочери Елизавета Алексеевна приказала снести большой барский дом, на месте которого построила церковь во имя преподобной Марии Египетской. Детские годы Лермонтова протекли в Тарханах. Первоначально к ребенку была приставлена няня Марфа Максимовна Коновалова, но за какую-то провинность она была отстранена, ее заменила Бонна, немка Христина Осиповна Ремер, воспитанная на идеях немецкой романтической литературы. У ребенка Лермонтова не было такой няни, какая была у Пушкина, о чем сам он очень жалел, о чем высказал интересное соображение в 1830 году, когда ему минуло 16 лет. «Как жалко, что у меня была мамушка немка, а не русская. Я не слыхал сказок народных. В них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». В детстве Лермонтов перенес тяжелую форму болезни кори. После этой болезни он долго не мог оправиться и рос слабым телесно ребенком. Часто, подолгу прикованный к постели, он выучился думать и упражнять свою волю. Раннее умственное развитие рано познакомило его с нравственным одиночеством. Никто из окружающих не замечал и не разделял грез его души. Жажда родной души, появившаяся с раннего детства, прошла неудовлетворенной через всю его жизнь. Как это часто бывает у очень одаренных натур, рано, глубоко и тонко стала развиваться детская религиозная совесть. Он сохранил ее до конца жизни, ею проникнуты его лучшие стихотворения, дышащие верой в Бога и любовью к людям. Для укрепления здоровья ребенка летом в 1818 году бабушка с внуком и семьей своего брата Александра Алексеевича Столыпина отправилась на Северный Кавказ. Лермонтову было тогда 3 года и 10 месяцев.
Через 2 года, летом 1820 года, когда Лермонтову было уже около 5 лет, бабушка вторично свезла внука для лечения на Кавказские минеральные воды. Это принесло ему большую пользу и укрепило его здоровье. И в 1825 году произошла третья поездка на Кавказ, которая произвела сильное, потрясающее впечатление на 10-летнего отрока. Кавказ сделался поэтической отчизной Лермонтова. В 1830 году, 16 лет, он писал стихотворение «Кавказ». «Хотя я судьбой на заре моих дней, о южные горы, отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ». А в 1832 году, 18 лет, поэт написал стихотворение в прозе, посвященное горам Кавказа. «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых, как дым, улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею. Воздух там чист, как молитва ребенка, и люди, вольные птицы, живут беззаботно, война их стихия, и в смуглых чертах их душа говорит. В дымной сакле, землей или сухим тростником покровенной таятся их жены и девы, и чистят оружие, и шьют серебром. В тишине, увядая душой, желающий южной, с цепями судьбы незнакомой. Если воспитание, данное бабушкой своему любимому внуку, было во многом неправильное, бестолковое, даже развращающее, укореняющее свои воли и капризы, то образование, которое он получил в Тарханах, а затем в Московском университетском благородном пансионе, было исключительно широким, разнообразным и глубоко содержательным. При этом следует отметить еще и необычайно яркую одаренность Лермонтова, помимо поэтической гениальности, несомненными талантами. И в области других искусств он прекрасно рисовал, писал акварелью, чудесные пейзажи, прекрасно играл на фортепиано и на скрипке и имел незаурядные способности к скульптуре. Все это явно отразилось на его поэтическом творчестве. Стихи поэта музыкальны, живописны и подчас скульптурны. Мы их слышим, видим и порой осязаем. Лермонтов создал истинные шедевры, подобные стихотворению «Утес» 1841 год, возносящий мимолетную зарисовку до уровня щемящего сердца символического образа. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Интересно сопоставить 2 лирических шедевра, 2 переложения одного стихотворения Гейне. На севере диком стоит одиноко
на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том мире, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет. Первые стихотворные опыты юного Лермонтова в 1828 году были поэмы «Черкесы», «Кавказский пленник» и «Корсар». Первое лирическое стихотворение 13-летнего поэта называется «Осень». Листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят. Лишь в бору поникли ели, зелень мрачную хранят. Под нависшую скалою уж не любит меж цветов пахарь отдыхать порою от полуденных трудов. Зверь отважный поневоле скрыться где-нибудь спешит. Ночью месяц тускл, и поле сквозь туман лишь серебрит. В сентябре 1828 года, 14 лет, Лермонтов был зачислен полупансионером в Московский университетский благородный пансион. В этом пансионе в свое время воспитывались Фанвизин, Жуковский, Тургенев, Грибоедов, Адоевский и другие деятели русской науки и литературы. Лермонтов был принят в 4-й класс, всего было 6 классов. Преподавание в пансионе было поставлено весьма основательно. В старших классах читали почти исключительно профессора университета. Теорию изящных искусств и русскую словесность читал профессор Мерзляков, поэт, переводчик, автор известной песни «Среди долины ровные». По приглашению бабушки Мерзляков давал Лермонтову частные уроки на дому и очень благосклонно отнесся к первым поэтическим опытам начинающего поэта. Упражнениями в практической словесности руководил известный поэт и переводчик Раич, знаток античной итальянской поэзии. По совету Раича Лермонтов еще в пансионские годы перевел и переделал несколько стихотворений баллад Шиллера: «Перчатка», «Книги», «Встречи», «Дитя в люльке», «Делись со мной тем, что знаешь» и другие. К 1829 году относится первая редакция поэмы «Демон», которую поэт писал и переделывал на протяжении всей жизни. В этом же году написаны поэмы «Преступник», «Олег», «Два брата», «Две невольницы». На этих поэмах еще ясно видно влияние Пушкина, братьев-разбойников Бахчисарайского фонтана. Из стихотворений этого периода надо отметить «Мой демон». Это, с одной стороны, первый набросок к поэме «Демон», а с другой — откровенное признание наличия в своей душе гнездящихся порочных мыслей и настроений. Собрание зол — его стихия. Носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые и пену рек, и шум дубров. Меж листьев желтых облетевших стоит его недвижный трон. На нем, средь ветров онемевших, сидит уныл и мрачен он. Он недоверчивость вселяет, он презрел чистую любовь. Он все моленья отвергает. Он равнодушно видит кровь, и звук высоких ощущений он давит голосом страстей. И муза кротких вдохновений страшится неземных очей.

Дорогие друзья, для вас прозвучали страницы книги профессора Ивана Михайловича Андреева «Русские писатели XIX века». Фрагменты главы, посвященной жизни и творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, для вас прочитала заслуженная артистка России Нина Васильева. Продолжение вы услышите в дальнейших программах, перечитывая заново.

Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал романс Александра Аляпьева «Соловей». Транскрипция для клавира Михаила Ивановича Глинки.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. И я хочу вместе с вами сегодня вспомнить, что 2026 год по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова объявлен годом петербургской культуры. И сегодня, вот в рамках этого года, мы вспомним об известной ленинградской пианистке, ярком представителе ленинградской фортепианной школы Софье Самойловне Лиховицкой. 23 октября, буквально скоро, исполняется 130 лет со дня ее рождения, и о личности музыканта, о ее вкладе в музыкальную культуру нам сегодня расскажет гость нашей студии, пианист, преподаватель и концертмейстер, соискатель кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории, а также преподаватель музыкальной школы имени Софьи Лиховицкой Алина Федосеева. Добрый вечер, Алина.
1: Добрый вечер. Вечер.
0: Имя Софьи Лиховицкой известен всем, кто когда-либо учился в музыкальных школах, на фортепианном отделении тем более. О ее музыкальном и творческом пути мы знаем гораздо меньше. Может быть, с этого мы и начнем.
1: Спасибо, я очень рада и благодарна вам, что мы сегодня поднимаем эту тему и говорим о личности Софьи Самойловны Лиховицкой, поскольку вся ее деятельность повлияла не только на развитие музыкального образования в нашем городе, но и вообще на музыкальное образование в нашей стране. Поэтому Софья Самойловна Лиховицкая, конечно, выдающаяся пианистка, педагог, общественный деятель, инноватор, можно сказать, в области музыкального образования. Дело в том, что если вы наберете в интернете, просто в поисковике, Софья Самойловна Лиховицкая, вам сразу выпадут ссылки на ее учебные пособия, но никакой информации о ней как о личности, к сожалению, вы не найдете на данный момент. Поэтому вот я занимаюсь в том числе исследованием биографии, творчества, жизни Софьи Самойловны, потому что мне кажется, что важно очень о таких людях помнить. Летом вот я провела немало дней в наших центральных государственных архивах, искала информацию о ней. Она родилась в семье преподавателей. Ее отец Самуил Беркович Лиховицкий был не музыкантом, но преподавателем еврейского народного училища. Причем он работал в разных городах, то есть это как Виленское училище, это современный город Вильнюс, это также Тверь, это также училище в Белоруссии. В общем, Софья Самойловна была вынуждена, конечно, вместе со своей семьей переезжать за отцом, и поэтому училась в разных городах. Родилась Софья Самойловна 23 октября, как уже было сказано, 1896 года в городе Речице. Это один из старейших городов Беларуси. Затем она вот переезжала вслед за отцом, и первые уроки музыки получила от своей матери, которая была учительницей музыки, Эль Хальевна Лиховицкая, в девичестве Мерилинская фамилия у нее была. Вот. И в семье было четверо детей. Софья была самая старшая, еще у нее была сестра.

0: и двое братьев. Как я понимаю из документов, которые я нашла, как ни странно, ближе Софья была со своим отцом, нежели с матерью. Здесь я точных причин не знаю, но просто по документам понятно, что отец жил очень, ну, большую свою часть именно с Софьей Самойловной, а мать проживала, ну, уже во взрослом возрасте с другими своими детьми. Была и на их содержании. Не знаю, с чем это связано. Но вот, значит, в 1912 году Софья Самойловна окончила Белгородскую женскую гимназию с серебряной медалью. И после этого, через пару лет, она приехала в Петербург и училась в консерватории с 1916 по 1922 годы как пианистка. И преподавал у нее Самуил Моисеевич Майкопар. Это легенда, да, петербургской фортепианной школы, педагог, композитор, и тоже, наверное, любой школьник знает пьесы Бирюльки знаменитые Майкопара. Вот именно его ученицей была Софья Самойловна, и мы видим, что довольно долго она у него в классе была, и потом даже взяла какие-то педагогические практики, скажем так, мероприятия, которые были у Майкопара. Это, об этом я, наверное, скажу попозже. Но на этом свое обучение Софья Самойловна не закончила, она продолжила учиться и в 1930 году снова поступила в консерваторию, но уже на педагогический факультет. Раньше это разделялось. И до 1935 года училась еще вот на отдельном педагогическом факультете в консерватории. Также известно, что она брала уроки у Самария Ильича Савшинского, известного тоже петербургского пианиста и педагога, который основал нашу десятилетку, легендарную школу при Санкт-Петербургской консерватории. Но тут важно отметить, что вот этого факта как-то нигде найти практически невозможно, но в некрологе, который посвящен кончине Софьи Самойловны, указано, что Софья Самойловна является сооснователем вместе с Самарием Ильичем Савшинским этой школы десятилетки, и она после ее открытия, школа открылась в 1936 году, она была в должности зауча 3 года. После открытия десятилетки. Вот. Ну и еще важно тут упомянуть, что также Софья Самойловна училась вот где-то в период с 1917 по 1918. Несколько лет она училась на бестужевских курсах знаменитых, на историко-филологическом факультете. Она их не окончила, но 3 года она все-таки их посещала. Вот такой у нее интересный путь. По поводу личной жизни Софьи Самойловны Лиховицкой совсем нет никакой информации. Я общалась с ее коллегами, и как-то мне не удавалось особо найти подтверждений каким-либо фактом. Говорили, как правило, что у нее не было семьи, но на самом деле это не так. Опять-таки, найдя документы в архивах, я убедилась, что она была замужем, тоже за учителем, но военным учителем 2-го автомотополка. И также у нее был сын, который родился в 1921 году. В 1927 году, к сожалению, Софья Самойловна развелась со своим мужем, а сын, как выяснила я, погиб, увы, во время Великой Отечественной войны. Софья Самойловна в этот момент была в эвакуации, да, в Свердловске, то есть в современном Екатеринбурге. Вот, поэтому тут как раз мы можем подойти к школе на Садовой, да, знаменитой.
1: Потому что обычно во всех источниках говорится, что моя семья – это моя школа, а мои дети – это мои ученики.
0: Да, но вот здесь как раз, мне кажется, связаны эти все факты, ее биографии. Отец к тому моменту тоже уже скончался, с которым она была близка, мужа не было, сын погиб, и вернулась после эвакуации Софьи Самойловны в Петербург, в Ленинград, и тут ей предложили как раз сразу же занять должность директора в школе. Тогда это была школа Фрунзенского района, это называлось. Вообще эта школа была основана в 1935 году, то есть за год до десятилетки. И Софья Самойловна изначально не имела к ней никакого отношения. Потом она была на долгие годы законсервирована вот из-за войны.
1: Надо сказать, что это так она называлась, школа на Садовой, да?
0: Да, она имела разные наименования в разные годы своего существования. То есть где-то школа на Садовой, где-то когда-то она называлась школа Фрунзенского района, когда Софья Соломоновна пришла, когда-то школа номер один, когда-то школа Куйбышевского района. В общем, все время ее наименование менялось. То, как мы знаем сейчас, городская детская музыкальная школа имени Софьи Самойловны Лиховицкой, это название было ей присвоено в 1996 году, в год, когда Софье Самойловне должно было исполниться 100 лет. Вот. И, собственно, когда вернулась Софья Самойловна из эвакуации, поскольку, как я уже сказала, семьи уже, к сожалению, не было, она, видимо, именно поэтому с таким рвением и самоотдачей вот школе и вообще музыкальной всей системе, ну, отдавалась без остатка, потому что это было единственное ее детище, так скажем, пристанище, и ради чего она, наверное, жила вообще все годы. И, собственно, она на посту директора была более 25 лет, то есть до самой своей кончины, а не стала ее в 1972 году. Так что школа неразрывно, конечно, связана с Софьей Самойловной Лиховицкой, с ее методиками, инновациями.
1: Вот я думаю, есть теперь смысл перейти именно к методикам Лиховицкой.
0: По поводу методики. Ну, как вы уже сказали, любой учащийся музыкальной школы сталкивается так или иначе с именем Лиховицкой, даже если он не учащийся школы имени Софьи Самойловны. Дело в том, что есть известная фортепианная школа Лиховицкой. Это такое пособие, которое сделал в свое время издательство «Композитор», в котором он собрал лучшие как бы наработки Софьи Самойловны. Но также есть очень много ее личных именно пособий, есть пьесы ее авторства, которые, конечно, все в основном рассчитаны на начальный период обучения, то есть это примерно до 4-5 класса. Конечно, какие-то сборники охватывают и весь период обучения в музыкальной школе. Важно также сказать, что Софья Самойловна вообще начала заниматься педагогической деятельностью довольно рано, с 15 лет она начала, и работала в разных учреждениях, то есть это были и трудовые школы, и приюты, и детские дома, и дом просвещения, который, как ни парадоксально, находился как раз в доме на улице Садовой, 32, где сейчас находится школа. И по также документам в архиве я обнаружила, что в соседних домах Софья Самойловна жила еще до момента Великой Отечественной войны, то есть этот вообще район тоже с ней был тесно как-то очень связан. Собственно, Софья Самойловна, что такого важного, да, она сделала, почему вообще мы сегодня о ней говорим и вспоминаем? Во-первых, она приглашала в школу, казалось бы, ну, обычная школа, директор. Да, конечно, любая школа выполняет важную, да, роль, но почему она в качестве директора вошла в историю? Она вообще организовала методические объединения городские, и не только по фортепиано. То есть вот у нас сейчас есть ресурсный методический центр, который находится при Институте культурных программ, и я в нем являюсь тоже координатором городского учебно-методического объединения преподавателей фортепиано, органа и концертмейстеров. И вот эта вся организация, без Софьи Самойловны ее бы просто не было. То есть она
1: это
0: именно
1: её заслуга.
0: Да, это ее заслуга. Она эту работу в нашем городе начала и очень долгое время сама лично возглавляла фортепианную секцию. Еще хотела вернуться немножко назад, забыла сказать по поводу, собственно, учеников, что мы знаем. Потому что, как правило, тоже общаясь с коллегами, они говорят, ну, наверное, она не преподавала, а больше скорее вела методическую, да, такую работу. Но к моменту, когда она стала возглавлять школу, да, с 1944 года, получается, что она уже 33 года преподавала. Ничего не возглавляла, да, никаких учреждений, а именно занималась педагогическим ремеслом, скажем так. Причем преподавала она не только фортепиано, но также слушание музыки, например. Видимо, вот как раз вот в этих детских приютах, да, как-то вовлекала детей в этот процесс. И также она преподавала фортепианный ансамбль. И в школе, когда она стала директором в школе на Садовой, она тоже какое-то время преподавала и фортепиано ансамбль, но недолгое, потому что, наверное, масштаб ее деятельности рос, и уже невозможно это было совмещать с педагогической, как бы, деятельностью, потому что это все-таки требует много времени и сил. Вот. Значит, по поводу методик, что важного? Во-первых, предметы, которые сейчас проходит любой пианист в школе, да, такие как чтение с листа, фортепианный ансамбль, концертмейстерский класс. Сейчас вообще на эти направления очень большой акцент делается, ну, в системе образования, и, наверное, правильно, потому что все-таки солистом, пианистом может стать далеко не каждый, и не каждому это и нужно. Но получить общее развитие, да, если человек потом не пошел в профессиональную деятельность, важно, чтобы он мог сесть за инструмент, разобрать любые ноты, подобрать по слуху песню, которую он услышал, не знаю, со своими друзьями сесть, сыграть что-то в четыре руки. Ведь это самое главное, для чего, как бы, ребенок ходит в музыкальную школу, вот, для расширения кругозора и приобретения навыков, которые помогут ему в жизни с разных сторон и неизвестно даже с какой. С другой стороны, если человек даже идет в профессиональную сферу, то тем более он должен обладать всеми выше мной перечисленными навыками, уметь хорошо читать с листа, уметь саккомпанировать, неважно, певцу или инструменталисту, уметь сыграть в четыре руки, да, то есть и часто вот сейчас проблема встает, например, того, что нет хороших концертмейстеров. Ну, то есть они есть, но их очень мало. Вот. А как раз нам эти кадры очень нужны. Поэтому сейчас в системе образования в целом делается акцент на то, чтобы этими предметами заниматься не постольку поскольку, а все-таки уделять им больше внимания. И вот тоже у истоков этого стояла Софья Самойловна Лиховицкая, которая в целом в своих методических трудах выделяла это как одну из главных проблем, что, во-первых, не хватает интеграции между, там, например, музыкальной литературой, сольфеджио и специальностью. То есть, что каждый педагог работает как-то, вот, делает свою работу, делает ее хорошо, да, качественно, но все эти знания и навыки у ребенка как-то вместе не собираются в общую картину, а ведь это очень важно. И вот она очень ратовала за то, что все-таки мы должны в коллективе педагогическом работать сообща. Потом она выделяла такую проблему, как самостоятельность. У нее даже есть отдельное пособие, задание для самостоятельности развития у учащегося, что в целом от детей недостаточно инициативы, они недостаточно самостоятельны. А напомню, что все эти труды писались лет 60-50 назад, а проблема актуальна до сих пор. И тогда не было никаких гаджетов, да, которые бы отвлекали. Вот сейчас все говорят, что вот только в них дело. Не только в них дело. Тогда тоже такие были проблемы, вопрос их решения. Вот Софья Самойловна, например, для этих целей подключала работу с общеобразовательными школами обычными. То есть она, например, проводила мероприятия, в которых учащиеся музыкальных школ играли, ну, там, на инструментах, да, то, что они умеют, а дети, которые не имели отношения к музыкальным школам, они там готовили, что могли. Кто-то нарисовал что-то под произведение, да, кто-то там, не знаю, станцевал, кто-то продекламировал стихи. Она просто считала, что взаимодействие музыкальной школы с общеобразовательной очень важно, потому что музыкальная школа является, по ее словам, эстетическим маяком. Должна являться. И таким образом вот эта коммуникация между детьми, во-первых, она повышала, как сказать, статус товарища, да, вот, который играет на инструменте, что он так может, и дети другие, они как бы, ну, восхищались им, восторгались, что вот он так может, и поэтому тоже говорили потом родителям, что, о, и я хочу пойти в музыкальную школу. Во-вторых, дети, в принципе, общались, коммуницировали активнее, да, творческий какой-то шел процесс. В общем, все эти процессы очень были важны. Но тут важно сказать тоже, когда первый раз Софья Самойловна начала всю эту затею с общеобразовательными школами, она просто там, ну, они развесили, расклеили какие-то объявления, и со всего города на концерт детей, которые подготовили, и там еще и педагоги участвовали, пришла одна учительница. Тоже показательно. Вот сейчас многие жалуются и там говорят, что вот там людей мало ходят, там довольно все-таки элитарная прослойка людей, которые слушают академическую классическую музыку. А вот видите, была такая рассылка в то время, и пришла одна учительница всего со всего района. Вот, то есть это тоже как бы многие проблемы, они, увы, до сих пор актуальны, да. И были актуальны и тогда, когда не было гаджетов, интернета и прочего. Вот. Также Софья Самойловна организовала такой клуб юных музыкантов, КЮМ сокращенно он назывался, который функционировал в школе ежедневно, дежурили родители, находили как-то время, менялись. Что там происходило? Ой, чего там только не было. Настоящая творческая деятельность и как у преподавателей, так и между коллегами методические разработки всякие, это я сейчас расскажу, объясню, как это было, так и, конечно, между, самое главное, детьми, которые вели, например, дневник интересов, в котором они описывали, что интересного вообще они узнали за, там, не знаю, месяц условно. Это не обязательно должно было связано быть с музыкой. Это могла быть какая-то книга, парк, я не знаю. То, что их впечатлило и заинтересовало. И в конце каждой четверти вместе со своим педагогом по специальности, вот они всем классом собирались, читали эти дневники интересов, обсуждали все это, играли как раз там с листа какие-то новые произведения, показывали, что они смогли подобрать по слуху. В общем, такая настоящая творческая, интересная жизнь, и коммуникация, самое главное, происходила между учителем, да, наставником и детьми. Что касается методических разработок, и как это тоже повлияло на вообще систему образования в стране, не только в городе, в школу, обычную школу. Софья Самойловна приглашала Исая Александровича Брауда, это основатель нашей органной, так сказать, школы в Петербурге, кафедры в Санкт-Петербургской консерватории, чтобы он прочитал лекцию про полифонию. Также приходил со своими, как сказать, с лекцией, с мастер-классом Генрих Густавович Нейгауз, Надежда Иосифовна Голубовская, Владимир Владимирович Нильсон. Ну, то есть это легенды и глыбы нашей фортепианной школы, причем Нейгауз — это московский представитель, да? И вот они приходили в школу и читали вот эти, ну, семинары, наверное, правильно сказать, проводили.
1: Для учащихся или для педагогов?
0: Для педагогов. Угу. Учащиеся могли, как я понимаю, наверное, тоже присутствовать, но больше это, конечно, делалось для преподавателей, угу. Как раз чтобы они могли как-то вот как раз разрабатывать какую-то методику, может быть, что-то менять в своей деятельности. И настолько активно разрослась деятельность школы, и это влияло на город, что вот, например, центральный методический кабинет, который находился под Министерством культуры СССР, находился в Москве, они даже издали, если я не ошибаюсь, в 1969 году целую книжку с разработками педагогов школы на Садовой. Ну, то есть это уникальное, мне кажется, явление, да, вот просто школа, которая находится в Ленинграде, да. И центральный методический кабинет выбирает только педагогов этой школы, то есть это не сборник лучших педагогов по стране там, или лучших педагогов города, а вот в одной школе была такая концентрация личностей. Вспомним, например, Антонину Васильевну Барабошкину, которой тоже наверняка знает каждый учащийся, да, ее учебники по сольфеджио, по ним учатся до сих пор. Она тоже работала вместе с Софьей Самойловной. То есть Софья Самойловна еще могла вокруг себя собрать таких личностей, которые трудились на благо нашей культуры. Да? Вспомним тут еще Гацдинера, например, это скрипач, Говорушка, дирижер. То есть люди, которые вообще работали не только в школе на Садовой, они также трудились в консерватории, также работали в десятилетке, то есть в нескольких учебных заведениях и на разных, получается, этапах да, то есть начальное образование, среднее, старшее, уже вузовское, они курировали вот этот процесс с разных сторон.
1: Я думаю, сейчас есть смысл включить музыкальный фрагмент и показать мастерство уже учеников, которые окончили эту школу на Садовой.
0: Да, я здесь как раз объявлю тогда, кто сейчас будет играть, и скажу, что выпускниками школы на Садовой являются такие пианисты, как Вадим Монастырский, Мирослав Култышев, Елизавета Украинская, Инга Дзекцер, Игорь Урьеш. И сейчас мы послушаем в исполнении Павла Егорова третью пьесу из опуса 111 Роберта Шумана.

0: Алина, вы являетесь выпускником этой школы садовой?
1: Нет, я не являюсь выпускником этой школы, но я в ней работаю, преподаю фортепиано с 2018 года. Но у меня один год там в подготовительной группе училась сестра, но важнее даже другое, что Ольга Андреевна Курнавина, выпускницей которой я являюсь, она работала в этой школе очень-очень долго, и часто мы приходили на уроки в эту школу к ней, потому что она работала и в десятилетке, и в школе вот на Садовой. Какие-то концерты классные у нас проходили в этой школе, поэтому отчасти я к ней была причастна и в годы обучения, ну и плюс еще в этой школе преподает, на мой взгляд, лучший преподаватель по сольфеджио нашего города, ну, одна из лучших точно, это Марина Владимировна Целевич, у которой которой я ходила заниматься вот всю школу в индивидуальном порядке, но благодаря этому человеку вообще, наверное, я во многом тоже состоялась как музыкант, смогла поступить в консерваторию по сольфеджио, сдав экзамены и так далее.
0: То есть у вас связь с этой школой была и до того, как вы стали преподавателем, да, в этой школе. Но вот сейчас, в наши дни, сохраняется ли та методика, которую Софья Самойловна Лиховицкая разрабатывала для детей? А надо сказать, что у нее отношение к детям было совершенно особенное. Вот немногие преподаватели могут похвастаться таким отношением. Очень внимательное отношение, доброжелательное. Она старалась, насколько я понимаю, раскрыть творчество в каждом ребенке очень индивидуально. И, как вы уже упоминали, научить их работать в самостоятельности, что сейчас, вот мне кажется, этого нет в отношениях между педагогами и учителями, и учениками, потому что часто педагоги, давая домашнее задание школьникам, всегда говорят родителям: проследите, посмотрите. Это было в методике Софьи Лиховицкой исключено, да? Она самостоятельно с карандашом в руках заставляла.
1: Ну, у нее там, как бы сказать, творческие, конечно, какие-то задания для самостоятельности. То есть надо было заинтересовать ребенка так, чтобы он захотел дома прийти, домой придя, сесть за инструмент и сделать что-то,
0: самостоятельно.
1: Подобрать. Самостоятельно. Да. То есть вызвать вот это желание и, собственно, и любовь к музыке. И это очень, конечно, важно делать на начальных этапах, потому что потом уже это сложно, да, если этого нет изначально. Главное потом эту любовь к искусству и к музыке не убить, так скажем, да. Вот. Конечно, сейчас до сих пор методики все Софьи Самойловны Лиховицкой живы и активно используются. И не просто так до сих пор ее вот эту фортепианную школу можно купить, приобрести везде, по ней работают педагоги. То есть это один из лучших до сих пор учебников, так скажем, для начального образования.
0: Вы работаете по этим учебникам?
1: Я в том числе работаю, да. Ну, я в своей работе люблю использовать разные пособия, скажем так. Я редко двигаюсь по одному пособию, вот просто от и до. Но к этому пособию я тоже обращаюсь очень часто. Я веду педагогическую практику в консерватории у студентов, и тоже мы с ними проходим обязательно школу Лиховицкой, обязательно проходим ее и другие разработки, которые живы в стенах школы. Например, такой у нас есть зачет по грамотности, которого нет, насколько я понимаю, в других учреждениях, а жив он вот как традиция именно, и мне кажется, очень важно ее сохранять. То есть, безусловно, вот многие другие работы, которые я узнала, исследуя труды Софьи Самойловны, они, к сожалению, просто не переиздавались, и, наверное, поэтому о них мало кто знает. Но вот ее, например, пособие, в том-то и дело, что она не просто там вводила эти предметы, о которых я говорила ранее, да, и не только призывала к этому, она по каждому этому предмету делала учебное пособие. Общий курс фортепиано делала, слушание музыки делала, сборники таких-то произведений, там, Бетховена, полифонических, да, ее известный сборник вместе с Баренбоймом, который они сделали, который, кстати говоря, переписывала от руки бабушка Ольги Андреевны Курнавиной, она работала библиотекарем. В общем, тут тоже такие есть связи, пересечения. Да, пересечения. Вот, просто все эти труды, они есть, но они в библиотеках. И поэтому, конечно, человек, если не занимается и не задается вопросом, вот именно, а что же еще есть у Софьи Самойловны, он, наверное, это не найдет, просто потому что так быстро это и не найти. Mm-hmm. А переизданий, к сожалению, вот там с 60-х, с 50-х годов не было многих ее пособий, но найти их можно. То есть они там в той же библиотеке имени Маяковского или Российской национальной библиотеки есть.
0: На ваш взгляд, для современных преподавателей музыки, что самое ценное, что можно взять из методик Лиховицкой? Вот что сейчас современно, актуально, а что, может быть, уже отошло как на второй план?
1: Ну, для меня актуально все, что она сделала, правда. Единственное, кстати говоря, возвращаясь к предыдущему вопросу, что не прижилось из того, что она сделала, она вела активную деятельность с ученым, который был приматологом, такой Леонид Александрович Фирсов, достаточно известный ученый. Они с ним искали способы проведения приемных вступительных экзаменов в школу. То есть он приходил, мне даже педагоги и коллеги, которые еще застали Софью Самойловну, рассказывали, что там какие-то датчики на них еще в то время надевали там. И, в общем, они изучали деятельность нервной системы ребенка. И на основании этого сделали свои уникальные приемные вступительные экзамены, которые длились 2 дня для каждого ребенка. То есть первый раз ребенок должен был прийти и в группе из 8 человек как-то там в игровой форме взаимодействовали с ними педагоги, а на следующий день он приходил уже один. То есть это делалось для того, чтобы сначала ребенок раскрепостился, mm-hmm. привык к взрослым, посмотреть, как он коммуницирует с другими, какие у него реакции, а потом уже более предметно на следующий день исследовать уже как бы поближе самого этого ребенка. Вот это, к сожалению, не прижилось, наверное, потому что, как обычно, у нас у всех не хватает временного ресурса, но очень жалко, мне кажется, это более рабочая схема и, кроме того, которая психологически более комфортна для самого ребенка, который первый раз приходит в музыкальную школу, и заинтересовать его так можно. Потому что обычно все-таки родители приводят. Не всегда ребенок говорит, я хочу в музыкальную школу, правда же? А здесь есть возможность не только его, так сказать, способности исследовать, но и сразу уже заинтересовать. Не просто так в те годы, чтобы попасть в школу на Садовой, очередь была, с улицы стояла, а школа находится на 2-м этаже. И вот вся лестница, это вот коллеги мне тоже рассказывали, с улицы прям был, чтобы попасть в эту школу, это для многих раньше была настоящая мечта. Вот. Ну а методики Софьи Самойловны, вот как я уже сказала, проблемы основные, которые она перечисляет, актуальны все до сих пор. Угу. Поэтому, мне кажется, к ее пособиям нужно обращаться как к настольным вообще трудам. Особенно, мне даже кажется, что к фортепианам ее фортепианной школе понятно, что любой обращается. Просто там хорошие пьески небольшие, которые рассчитаны на развитие базовых навыков у ребенка. Есть какие-то обращения и к фольклору, да, есть какие-то авторские пьески, есть первые шаги, у нее такой сборник, где красивые красочные иллюстрации, что обычно очень нравится детям помимо пьесок. То есть это все актуально, но таких сборников, наверное, несколько. Собственно, и я поэтому не только ограничиваюсь, когда преподаю сборниками Лиховицкой, обращаюсь там, например, к трудам Елены Фабиановны Гнесиной и других наших великих представителей фортепианной школы. Но вот я бы рекомендовала педагогам, если у них появится такая возможность, время, желание, все-таки обратиться именно к ее статьям, к ее публикациям на темы, чтобы изучить глубже, так сказать, вопрос, а каким способом она решала эти проблемы, потому что там прям много очень заданий. Они ведь даже выпускали настольные игры для того, чтобы увлечь детей, заинтересовать, и это действительно все работало, и творческая жизнь кипела в школе.
0: Да. Школа имени Лиховицкой. Дети, которые сейчас там учатся, знают ли они об этом человеке, чье имя носит школа, что для этого делает школа, чтобы рассказать об этом человеке? Это первый вопрос. И 130 лет исполняется 23 октября. Угу. Как будет отмечена эта дата в школе?
1: Ну, это тоже такая тема, которой вот я активно занимаюсь. Вот у нас проходил зачет по грамотности, о котором я уже сказала, которого нет в других школах. Он что это означает? Там мы не просто читка с листа, там гаммы и термины, а еще каждый год, в зависимости от класса, есть какая-то тема на год, условно, крупные формы. И мы обсуждаем с детьми, разбираем, что такое соната, сонатина, вариации ронда. Другой год, например, разбираем какие-то романтические произведения, жанры. Что такое баллада, что такое элегия. Мне кажется, это очень важно, и это как раз про интеграцию между музыкальной литературой, сольфеджио и фортепиано, вот этот зачет. К чему я это говорю? К тому, что вот... Я выступила, так сказать, с инициативой на методическом совещании нашем, и вот было принято решение, что действительно и педагоги-то не все знают, просто потому что нет в доступе информации. Это вот я так заинтересовалась, что пошла в архив, да, но не у каждого есть такая возможность. Вот я сделала краткую справку о Софье Самойловне Лиховицкой и разослала ее преподавателям, и преподаватели должны были, я надеюсь, они это осуществили, или рассказать каждой группе детей о Софье Самойловне Лиховицкой. Сейчас мы делаем стенд в школе, посвященный Софье Самойловне Лиховицкой, с какими-то важными документами, с фотографиями, с какой-то краткой, в понятной форме изложенной информацией о ней. Я своим ученикам лично рассказываю на уроках о Софье Самойловне. А так у нас, ну, в школе висит, конечно, мемориальная доска, висят портреты, которых тоже в интернете, например, не найти, чтобы они хотя бы представляли, кто была эта великая женщина.
0: Да. Ну, хорошо бы, чтобы это выходило за рамки уже школы, и вообще наша культурная столица знала о таких представителях культуры, в частности, музыкальной культуры, каким являлась Софья Самойловна Лиховицкая. Алина, наша передача подходит к концу. Я думаю, завершить мы также можем музыкальные иллюстрации.
1: Да. Я хочу пригласить всех, кто вдруг заинтересовался личностью Софьи Самойловны Лиховицкой, 23 октября в ее день рождения. Я всех жду. Вход свободный. В 11:30 в культурном центре Семимостья пройдет семинар, который я проведу, который называется «Софья Самойловна Лиховицкая и ее вклад в формирование методической базы Ленинграда». Кто заинтересовался, приходите, всех жду. Это находится, я точно не помню адрес, можно найти информацию либо на моей страничке ВКонтакте, либо на страничке организации «Музыкальная юность при творческой поддержке» семьи Курнавиных. Это находится рядом с Никольским собором. Всех жду, приглашаю. А теперь перейдем к музыке, завершим нашу передачу исполнением выпускницы школы имени Софьи Самойловны Лиховицкой Елизаветы Украинской. Она исполнит, мы послушаем фрагмент испанской рапсодии Листа.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что гостем нашей сегодняшней программы была пианист, преподаватель Алина Федосеева. Спасибо вам, Алина, за ваш рассказ. Творческих успехов.
1: Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Что происходит с нами, когда мы слушаем музыку Генри Пёрселла? Нас может растрогать его меланхоличность, мы можем радоваться щедрости его таланта. Некоторые находят его музыку чересчур женственной и нежной. Других же поражает ее неистовая энергия. Пёрселл был человеком меняющихся настроений и привязанностей, готовый ликовать и плакать, молиться и размышлять. В искусстве мы находим то, что надеемся найти, и оцениваем источник по тому, как он утоляет нашу жажду. В произведениях Пёрселла слушатель находит этот источник жизни, творческой энергии, которая наполняет все его существо. Так размышляет о творчестве композитора XVII века Генри Пёрселла замечательный исследователь английской музыки Джек Аллен Уэстроп. Всю свою жизнь Пёрселл состоял на службе при королевском дворе, исполняя многочисленные обязанности. Он являлся органистом Вестминстерского аббатства и королевской капеллы. Кроме того, был камер-музыкантом, личным клавесинистом короля. Пёрселл руководил ансамблем «24 скрипки короля», созданным по образцу знаменитого оркестра Людовика XIV, и, конечно, неустанно сочинял музыку для своего струнного ансамбля. Камерно-инструментальные сочинения Пёрселла — одна из самых малоизвестных областей его наследия. Они отражают влияние двух музыкальных стилей, преобладавших в музыке того времени — итальянского, особенно заметного в трио-сонатах, и французского, который легко считывается в сюитах, увертюрах и чеконах. При этом Пёрселл всегда сохраняет английскую самобытность, будь то характерное использование диссонансов и прихотливых ритмов, богатая текстура музыкальной ткани, старинные народные мелодии, узнаваемая британская меланхолия. Многие из этих элементов мы услышим в знаменитой соль-минорной чеконе для струнных. Напомню, что чекона — особая музыкальная форма вариации на фоне неизменной мелодии в басовом голосе. В чеконе Пёрселла мелодическая формула в басу повторяется 16 раз, а верхние голоса создают при этом невероятные полифонические сплетения и созвучия. Однако эта изощренная форма — не просто упражнение в композиторском мастерстве. Удивительная красота и глубина этой музыки поражают слушателей до наших дней. Прежде всего, благодаря оркестровой обработке, сделанной в 1948 году еще одним великим британским композитором — Бенджамином Бриттоном. В чеконе Бриттон находил смесь ясности, блеска, нежности и странности. Одна из самых проникновенных интерпретаций чеконы — это исполнение знаменитой пьесы Генри Пёрселла струнным оркестром Люцернского фестиваля под управлением Рудольфа Баумгартнера. Пожалуй, ни в одном другом исполнении не подчеркнуто с такой силой величие этой музыки, ее возвышенный трагизм.

0: оператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В самой высокой точке Приморского края установили поклонный крест. В Минске освящен храм преподобного Сергия Радонежского. Об этих и других событиях более подробно. 11 октября, в день памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя божественную литургию с переводом на русский жестовый язык. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха, сообщает патриаршая пресс-служба. Для участия в богослужении в храм Христа Спасителя прибыли более 300 человек из 27 епархий и 35 православных общин глухих. Священнослужители, знающие жестовый язык и окормляющие глухих прихожан с нарушениями слуха, а также члены православных общин глухих и Всероссийского общества глухих из разных регионов России. Богослужение на русский жестовый язык переводили диаконы, владеющие жестовым языком, и церковные добровольцы-переводчики. Также священники на жестовом языке принимали у глухих людей исповедь. По завершении литургии президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков обратился к представителю Русской Церкви через переводчика Иерея Игоря Шиляева и вручил патриарху Кириллу подарок, подготовленный Всероссийским обществом глухих – картину глухого художника Геннадия Фадина, на которой изображена императрица Мария Федоровна с глухим мальчиком. Картина стала логотипом празднования столетия юбилея Всероссийского общества глухих и 220-летия попечения церкви о глухих. В 1806 году императрица Мария Федоровна открыла в Павловске, пригороде Петербурга, первую школу для глухих. Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году для поддержки людей с нарушениями слуха, их социальной реабилитации и интеграции в общество. Общество объединяет более 74 тысяч человек, его структура включает 86 региональных и 716 местных отделений по всей России. 11 октября патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Заславский Вениамин, совершил освящение храма преподобного Сергия Радонежского города Минска, а затем возглавил в нем божественную литургию. После сугубо Ектени патриарший экзарх вознес молитву о восстановлении мира и поздравил всех присутствующих с освящением храма и обратился к пастве со словом назидания. Владыка передал в дар приходу одной из напрестольных Евангелий, переданных святейшим патриархом Кириллом для новоосвященных храмов Белорусского экзархата и икону Божией Матери. Во внимание к усердным трудам и в связи с освящением храма ряд прихожан и благотворителей были отмечены грамотами патриаршего экзарха. Пятиметровый поклонный крест установили, осветили 8 октября в самой высокой точке Приморского края на горе Облачное на отметке 1854 метра над уровнем моря. Крест установлен к празднованию годовщины Чугуевского района в честь 15-летия Арсеньевской епархии, а также ко дню образования Приморского края, сообщает епархиальный сайт. История создания поклонного креста началась с инициативы казаков села Изюбрины, которые обратились к епископу Арсеньевскому и Дальнегорскому Гурию. Владыка Гурий поддержал данную инициативу. Эскиз креста разработала архитектор епархии Инокиня Феодора Симбирцева. Крест был создан на собранные средства. Его изготовил иеродиакон Досифей Зыков. На одной стороне поклонного креста размещена памятная табличка, а на другой – текст молитвы «Отче наш» и иконы Архангела Михаила и великомученика Феодора Тирана. Установить крест помог губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который скоординировал финансовую

0: финальные договоренности с авиаторами. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Цикл под общим названием «Святые отцы богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30, о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.
3: В наше больное время, когда всюду царят нелюбовь к жизни и страх смерти, праведники нужны, как солнце. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» из цикла «Праведники». Читает народный артист России Иван Краско.
4: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40 – повторение программы в субботу в 15:00.
5: Обычный прохожий, идущий по улицам Петербурга, видит лишь красивые фасады домов. Кто и как жил в этих зданиях, к чему стремился, что сумел сделать для своего города и страны? Передачи, объединенные рубрикой «Невидимый Петербург», знакомят нас с замечательными людьми и деятелями столицы Российской империи, являющими нам высокие образцы духовного и гражданского подвига. Программа выходит по вторникам в 14:30.
2: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 242-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: В то время был Иисус в одном городе, и пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень интересный отрывок из Евангелия, из 5 главы Евангелия от Луки, где Господь очищает прокаженного. Чем же нам он интересен? Ведь много чудес совершил Господь, многих больных исцелил. Почему мы должны обратить внимание на этот отрывок? Он, как ни странно, имеет прямое отношение к нашей с вами духовной жизни. Смотрите, согласно закону Ветхого Завета, человек, который обнаружил, что он болен проказой, был обязан покинуть то место, где живут люди. Он должен был жить вне того места, где живут люди. Любой, прикоснувшийся к нему, считался ритуально, религиозно оскверненным. Любой человек, который прикоснулся к одежде или к какому-либо предмету, к которому прикасался прокаженный, считался ритуально, религиозно, пред лицом Божьим оскверненным. Если прокаженный входил в собрание людей, то такового прокаженного должны были побить камнями, ибо он не имел права это делать. Он, получается, как бы сознательно заражал людей этой болезнью. Поэтому прокаженные — это были несчастные люди. Жил нормальный человек, он мог иметь деньги, богатство, дома, поместья, все что угодно. Но вот один прекрасный день, в кавычках, прекрасный, он вставал и вдруг обнаружил, что на нем проказа. Он должен был все это бросить и уйти, жить, скитаясь в пустыне, одетым в лохмотье. И редко кто ему помогал, редко кто даже кидал ему какой-то кусок хлеба. Все от него шарахались. И вот Иисус, когда к нему подошел такой человек в проказе и пал перед ним, не шарахнулся от него. Но когда тот сказал ему: «Господи, если хочешь, можешь ли меня очистить?» Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Давайте подумаем, что произошло с точки зрения ветхозаветной традиции. Да, прокаженный очистился, но до того момента, как его очищение по закону засвидетельствует священник, все равно формально он считается еще прокаженным, ибо свидетельство священника еще не произошло. А кроме того, Иисус в присутствии людей прикоснулся к этому человеку, в тот момент, когда он еще был прокажен. Значит, формально Иисус осквернен. Что он говорит? Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти, показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. То есть Иисус просит его, не говори никому о том, что произошло, но иди, исполни законный ритуал, чтобы ты был чист перед лицом народа и мог нормально жить. А далее стоит интересная фраза. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». В параллельном месте, где описывается эта же история в Евангелии от Марка, описывается несколько иначе. Там описывается, что этот прокаженный пошел и всем начал рассказывать, что произошло. И именно поэтому, с одной стороны, огромное количество народа стало стекаться к Иисусу, но именно поэтому Иисус был вынужден не входить в город, но жить в местах пустынных до тех пор, пока не исполнилось время его очищения, потому что формально он считался прокаженным. Вот почему, братья и сестры, иногда, когда мы ради даже славы какого-то человека, даже праведника, начинаем рассказывать о его делах, когда он особенно просит нас о них не рассказывать, на самом деле мы этим делаем ему медвежью услугу. Бывает и так. Вот так произошло с этим прокаженным. Он не исполнил заповедь Господню, не сделал то, что ему велел Иисус, никому не рассказывать, но пойти исполнить положенный ритуал, показаться священнику, принести жертву. А он пошел и стал всем рассказывать, что произошло. И Иисус оказался формально перед лицом людей. Об этом засвидетельствовал бывший прокаженный, формально, ритуально нечистым на несколько дней. Но здесь и еще один момент. А ведь как часто бывает, что мы с вами на закон, на правила существующие обращаем большее внимание, чем на то, что на наших глазах произошло действие Божие. Если бы Иисус вошел в город, он бы дал повод тем же фарисеям, тем же своим врагам формально обвинить его в нарушении заповеди об очищении от проказы и буквально схватить и побить его камнями. А при том, что следствием того, что он формально нарушил закон, прикоснувшись к прокаженному, стало исцеление этого самого прокаженного. На это люди, получается, не очень-то обращали внимание, некоторые. Вот и у нас так же бывает. Мы слишком много внимания обращаем на соблюдение внешних правил, внешних ритуалов, порой забывая о том, что за ними стоит суть, которая для нас должна быть важнее всех законов вместе взятых. Ибо христианство есть не вера очередного закона, другого закона, но вера благодати и любви. Если мы веру и любовь имеем, то имеем и надежду быть с Иисусом, быть в Царстве Небесном. А если уже мы не имеем ни веры, ни любви, то и надежды не имеем быть со Христом, даже если формально будем соблюдать все посты, вычитывать все молитвенные правила и так далее. Будем об этом, братья и сестры, помнить в нашей жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 13 октября, 30 сентября по старому стилю празднуется память священномученика Григория, просветителя Великой Армении и ее первого епископа, скончавшегося в 335 году. Также сегодня прославляются святые мученицы Репсимия, Гаяния и с ними еще 35 святых дев, пострадавших в Армении в начале IV века. В этот день вспоминается святитель Милетия, патриарх Александрийский. Святитель Милетий Пигас, патриарх Александрийский, родился на острове Крит в 30-х годах XVI века. Учился в Венеции и Падуе. Вернувшись на родину, принял иночество и открыл при монастыре школу древнегреческого языка, которая приобрела большую известность. Впоследствии был настоятелем этого монастыря, митрополитом в Кирене, и, наконец, в 1590 году он был избран патриархом Александрийским. Скончался патриарх Милетий в 1601 году. Участвуя в Константинопольском соборе 1593 года, святитель Милетий содействовал учреждению в Москве патриаршества и образованию новой поместной православной церкви – русской. В канун учреждения патриаршества в России он настойчиво советовал царю Федору Иоанновичу наибольшее внимание уделить образованию и, прежде всего, устроить в России школу. «Заводи у себя, царь, училище греческих наук», — писал патриарх Милетий, «ибо у нас источник мудрости грозит иссякнуть совершенно». Это означало, что духовное образование в России должно было стать значимым центром христианского богословия. Московский патриархат был учрежден в 1589 году, и русская церковь, во многом благодаря патриарху Милетию, обрела самостоятельность. В 1593 году на Константинопольском соборе вселенскими патриархами Иеремием Константинопольским, Милетием Александрийским, Сафронием Иерусалимским было подписано деяние об учреждении новой поместной церкви. На этом соборе постановили, что Московский патриархат в ряду вселенских патриархатов занимает пятое место после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. В этот день вспоминается еще один святитель, первый киевский митрополит Михаил, живший в X веке. Сегодняшнее празднование его памяти установлено в честь перенесения его честных мощей из Десятинной церкви в Печерскую обитель. Также сегодня мы вспоминаем преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца. Он родился в Галиче и происходил из рода дворян Лопотовых. Подвязался на берегу реки Пельшмы в 30 верстах от Вологды. Здесь он основал обитель и ревностно заботился о насаждении благочестия. В 1433 году он ходил в Москву, чтобы убедить галического князя Юрия, отнявшего у Василия Темного московское княжение, возвратить Москву князю Василию. Князь Юрий послушался преподобного старца. Через год сын Юрия, Дмитрий Шемяка, стал опустошать вологодские земли, принадлежавшие великому князю. Преподобный Григорий отправился к Дмитрию Шемяке и обратился к нему со смелой речью. «Вдовы и сироты христианские вопиют против тебя перед Богом», — сказал преподобный князю. «За обличение Дмитрия Шемяки в том, что тот свою Русь воюет, а воинство его горькой смерти предают христиан, святой Григорий по приказанию князя был сброшен с моста на лед». Пролежав несколько часов недвижимо, преподобный старец выжил и возвратился в свою обитель. Его обличение подействовали на князя Дмитрия, и тот вскоре оставил Вологду. После этого события преподобный Григорий еще несколько лет прожил в своей обители и скончался глубоким старцем в 1442 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Прокопия Попова, пострадавшего в 1918 году. Также в этот день вспоминаются священномученики протоиерей Петр Соловьев, Петр Пушкинский, Симеон Лилеев, священники Вячеслав Занков и Василий Гурьев, преподобно-мученица схемонахиня Александра Червякова, мученики Алексей Серебренников, Матфей Соловьев и мученица Аполлинария Тупицына. Все они были расстреляны в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. В том же году пострадал и вспоминаемый сегодня священномученик протодиакон Серафим Василенко. Также сегодня совершается память священномученика протоиерея Леонида Принтковича, арестованного по делу протоиерея Петра Пушкинского и погибшего в лагере в 1938 году. Священномученик Прокопий Попов служил в селе Шолга Вологодской губернии в храме во имя Пресвятой Троицы. Приход состоял более чем из 100 деревень. В храме служили 3 священника, 2 диакона и 3 псаломщика. В 1918 году, перед праздником Покрова Божией Матери, в село пришел большевистский карательный отряд. Его целью было запугивание населения, чтобы подавить даже возможность сопротивления новой власти. Поэтому священников решили расстреливать днем, на глазах у всех. В поле вырыли яму. Привели к ней отца Прокопия. Священник встал перед могилой, помолился, попрощался с прихожанами, земно поклонился им и сказал: «Простите меня, грешного». Затем снял рясу и подал ее сыновьям, которые все это время стояли рядом, и остался в подряснике. Убили его 2 выстрелами и поначалу закопали тут же. Но впоследствии родственники добились разрешения властей перезахоронить священника на сельском кладбище. Завершит наш церковный календарь житие священномученика Петра Пушкинского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Священномученик Петр родился в 1891 году в селе Барково в Московской губернии в семье священника Василия Пушкинского. Он закончил Московскую духовную семинарию и затем в течение года преподавал закон Божий в Орехово-Зуевском народном училище. Женившись, Петр Васильевич был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем церкви Илии Пророка в городе Верее. Одновременно он читал лекции на верейских народных катехизаторских курсах. В это время из-за разрухи в стране, наступившей после революции, из-за скученности больных в госпитале, началась эпидемия черной оспы и тифа. Отец Петр ходил в лазарет причащать больных и отпевать умерших. Обычно он отпевал один, так как помещение, где лежали инфекционные больные, никого не пускали. И хотя ему самому пришлось переболеть тифом, он не переставал ходить к страждущим. В 1918 году отец Петр был арестован карательным отрядом латышей, направленным большевиками в Верейский уезд для подавления крестьянского восстания. Его арестовали прямо на улице в то время, когда он сопровождал покойника на кладбище, и провели в городскую управу, а затем в тюрьму. В тюрьме отца Петра поместили в камеру, где в качестве заложников были собраны священники, купцы и богатые горожане. Все они вышли на волю, уплатив за себя выкуп, а отец Петр был освобожден бесплатно, как арестованный на улице случайно. Во время гражданской войны отца Петра призвали в Красную армию работать секретарем, но вскоре выслали в Серпухов, где он работал на гарнизонной конюшне, чистил помещения и ухаживал за лошадьми. По окончании гражданской войны отец Петр вернулся служить в Ильинскую церковь Вереи и был возведен в сан протоиерея. В 1920 году епископом Верейским был назначен Илларион Троицкий. Несмотря на многочисленные поручения, которые ему приходилось исполнять как помощнику патриарха Тихона, владыка часто служил в храмах и монастырях Верейского уезда. В это время были нередкостью диспуты между духовенством и безбожниками. Участниками одного из таких диспутов стали епископ Илларион и священник Петр Пушкинский. К концу диспута для всех стало очевидно, что безбожники терпят поражение, и тогда присутствовавшие на нем комсомольцы предложили поставить на голосование вопрос об аресте епископа и священника. Пока обсуждали и голосовали, отец Петр черным ходом вывел епископа Иллариона из клуба и привел к себе в дом. Владык поужинал, переночевал у священника, а наутро уехал. Несмотря на гонения и террор по отношению к Русской Православной Церкви, отец Петр создал большой церковный хор, в котором участвовало около 40 человек, руководил им врач Дмитрий Волков. Среди певчих были люди самых разных профессий: учителя, врачи, служащие учреждения, городские ремесленники. Спевки устраивались на квартире священника. В 1922 году, во время кампании по изъятию церковных ценностей, к Ильинскому храму подъехала подвода с комиссаром и солдатами. Верующие заволновались и готовы были оказать физическое сопротивление, которое могло окончиться кровопролитием. Отец Петр, зная, что случаи кровопролития уже были в некоторых местах, вышел на паперть и обратился к прихожанам с просьбой успокоиться и не препятствовать работе приехавших представителей власти, так как они исполняют распоряжение правительства, и сопротивление бесполезно. Отец Петр поддерживал близкие отношения с протоиереем Алексеем Мечевым, и когда тот бывал в Вирее, то всегда служил в храме Ильи Пророка. После смерти в 1923 году отца Алексия к отцу Петру стал приезжать его сын, священник Сергий Мечев. Несколько раз к отцу Петру в дом приходили агенты ГПУ и убеждали его оставить священство. «Вы молодой, вы должны уйти, вы должны объявить самому о том, что вы с течением времени отошли, осознали, что вы отрекаетесь от Христа и Церкви», — говорили они и предлагали деньги. Несколько раз его вызывали в Москву, и там также предлагали деньги. Отец Петр отвечал всегда одинаково: «Я категорически против». Из-за постоянных преследований, угроз и вызовов в ГПУ родственники отца Петра стали сторониться его, опасаясь, как бы эти преследования не коснулись их, не повлияли на их карьеру. Они стали настойчиво уговаривать священника перестать служить. Но отец Петр не уступил и им. Священника арестовали 31 июля 1937 года, обвинили в контрреволюционной деятельности и заключили в тюрьму в городе Можайске. Лжесвидетель показал, что священник Пушкинский имел тесную связь со священниками города Москвы, отцом и сыном Мечевыми, известными монархистами, которые под видом благотворительности собирали денежные суммы и помогали репрессированным священникам. Основываясь на показаниях лжесвидетеля, отца Петра спрашивали на допросах о том, знал ли он священника Алексея Мечева и знаком ли с его сыном Сергием Мечевым, который был арестован за контрреволюционную деятельность, а также о том, помогал ли он находившимся в заключении священнослужителям. Отец Петр ответил, что Мечевых он знал, а также помогал жене священника, находившегося в заключении, который являлся его родственником. Обвинение в контрреволюционной деятельности отец Петр категорически отверг. 9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Протоиерей Петр Пушкинский был расстрелян 13 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Тропарь новым ученикам и исповедникам российским восьмого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации Собора новомучеников и исповедников российских в Храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

кандак собора новомучеников и исповедников российских, третьего гласа греческого распева, прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». С 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
2: «25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Седьмого ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
2: Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: со 2 по 9 ноября приглашаем на Святую Землю на праздник Казанской иконы Богородицы в Горнем монастыре. Вы подниметесь на гору Фавор, посетите ночную службу и поклонитесь гробу Господня в храме Воскресения в Иерусалиме. Увидите цветущую Галилею, основное место трехлетней проповеди Спасителя, величественные пейзажи Иудейской пустыни с древними монастырями, места зарождения монашества, Вифавару на реке Иордан, место крещения Спасителя. Вы побываете у святыни Иерусалима, Вифлеема, Назарета, познакомитесь с традициями и современной жизнью Израиля. Ближайшая поездка пройдет со 2 по 9 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Не так давно в Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова состоялась вторая всероссийская научная конференция «Музыкальная эротопия в современных исследованиях. Чудо». Предлагаем вашему вниманию доклад Лидии Сергеевны Чаковской, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания, старшего преподавателя философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, прозвучавшей на научной сессии конференции. Тема «Чудеса Иерусалимского храма».
2: Спасибо огромное за возможность упомянуть добрым словом Алексея Михайловича Лидова, потому что, конечно, его конференции, которые организовывались с такой завидной регулярностью, они настолько будили мысль, собирали исследователей, создавали ту какую-то очень плодотворную научную среду, результатом которой стали книги, которые, конечно, после любого такого вот исследователя и деятеля науки остаются, и над ними время не властно. Тема моего доклада – это Иерусалимский храм. Это средоточие еврейской жизни, который весь был овеян ореолом чудесного. Представляя собой в последние годы своего существования самый большой теменос, то есть священное пространство древнего мира, после разрушения руины храма постепенно стали символом священного пространства как такового. Именно тогда в раввинической литературе возник целый такой, небольшой, но все-таки поджанр описания чудес храма. И они касались всего, что в храме происходило, и как храм трансформировал само пространство всей святой земли. И вот я хочу рассмотреть, как складывается это представление о чудесных свойствах храма, причем сначала свойствами чудесного обладают предметы, которые находятся в храме, потом предметы встречаются с местом, то есть с святой горой в Иерусалиме, а потом этими свойствами наделяются люди, обеспечивающие богослужение храма, и, смещая фокус внимания с пространственного на временное, чудесное атрибутируется звуку и запаху, которые уже выходят за пределы локуса и приобретают способность манифестировать себя в любом месте. Библия относится к чудесам очень аккуратно. «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле», говорит книга чисел. «К волшебникам не ходите», говорит книга Левит. Второзаконие говорит: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, то не слушай слова пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего». Вместе с тем, Библия знает множество чудесных явлений, которые происходят, когда Бог вмешивается в историю. И вот тогда все, что угодно, одежда, рогатка, ослиная челюсть, может начать искриться смыслом и войти в коллективную память как чудесное. Это цитата из Розенберга, теоретика еврейского искусства. И вот он заключает: «Библия отрицает скульптуру, живопись и тому подобное. Когда ты находишься в мире чудес, произведения человеческих рук только отвлекают тебя от главного». А главное чудо Библии – это чудо имени Бога-Творца. И об этом нам говорит 8-й Псалом: «Господи, Господь наш, чудно имя Твое по всей земли». Словом был сотворен мир, и вся история избранного народа, она подчинена этому архетипическому нарративу творения. Бог творит мир как храм, Адам возделывает рай как священник, трудится в скинии, создание скинии подобно творению мира, и отсюда огромная символическая нагруженность каждого предмета храма. И вот мы видим, как Бог открывает Моисею тайны скинии и подробно рассказывает, как должны быть устроены предметы в скинии. Их немного, но каждая из них искрится смыслом. И, конечно, это прежде всего ковчег, где Господь будет открываться и говорить над крышкой посреди двух херувимов, и Господь будет являться в облаке. Но самый, наверное, овеянный историей предмет храма – это, конечно, семисвечник. Это семисвечник Минора. И она единственный предмет, который сделан целиком из золота. Есть даже такое предание раввинистическое, что так сложно было объяснение того, как именно сделать Минору, и Моисей никак не мог понять, что же Господь Бог от него хочет, что Господь сам сделал ему Минору. Действительно, описание, которое большое, оно включает в себя множество как бы разных совмещенных природных мотивов. Это цветы миндаля, это яблоки. 6 ветвей, покрытых яблоками и цветами, должны выходить из центрального устоя. 3 светильника по каждую сторону. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Это книга «Исход», и это как бы мы видим огромное количество вот этого природной образности. История этого светильника – это отдельная большая история. Он находился в Скинии, он был внесен в храм Соломона, где горел день и ночь. Затем он был унесен в вавилонский плен и там потерян. Но он появляется в видении пророка Захарии как огонь зрения Божия. Понятно, что менора – это чудесное дерево. Это дерево жизни, это дерево огня и дерево Мессии. Все это связано с тем, что сама образность дерева отсылает нас опять к первым главам книги Бытия, и то, что менора – это древо жизни. Менора есть во втором храме, с ней связаны чудеса маковейские, о чем я кратко еще скажу. И после разрушения храма она оказывается в Риме, и следы ее теряются в пятом храме. В VI веке, причем есть устойчивое предание о том, что менора так и спрятана в подземельях Ватиканского дворца. И на выставке, посвященной евреям Рима, которая прошла в 2017 году в Ватикане, это впервые была коллаборация Израильского музея и Ватикана, в введении к выставке специально было объяснено, что в подвалах Ватикана меноры нету. Как бы то ни было, мы обращаемся к миноре, и, конечно, с минорой связано главное чудо. Это чудо огня миноры. Огня миноры. Когда Антиох Епифан оскверняет храм, делает там святилище Зевса и Маковеи, очищают храм, то масла священного нету. И нет времени его приготовить, потому что должно пройти 7 дней для того, чтобы это масло было освящено. И тогда чудесным образом находится кувшинчик с маслом, и он горит 7 дней и не сгорает. И хватает времени для того, чтобы сделать новое освященное масло. Есть еще одна история, связанная с огнем, тоже книга Маковейская и Вавилонский Талмуд. Это история про Неемию и чудесное схождение огня, которое помогает появиться огню. Как бы то ни было, чудо миноры – это чудо вмешательства Бога в историю. И праздник Хануки, праздник света, чудо, слово «чудо» прямо вынесено, собственно, в заглавие этого храма, это опять чудо вмешательства Бога в историю, причем руками своих избранных лидеров народа, то есть династии Хасмонеев. И менора, как наш символ света и жизни, божественного присутствия, благодаря которому евреи рассчитывают даже на бессмертие. Поэтому вот весь нижний ряд – это разнообразные предметы, которые создавались уже после разрушения храма, когда менора становится главным символом еврейской идентичности. И тогда же появляется вот история, о которой я говорила, о том, что менору сделал сам Господь Бог, потому что Моисей не понял, а Бецалель тоже не смог ему помочь, и вот возникает менора как нерукотворный такой вот образ. Но вернемся в Скинию, и вот менора помещена в пространство святая, и возникает еще один прекрасный смысл миноры. Это минора как музыкальный инструмент. Как музыкальный инструмент, благодаря которому мы можем услышать ни больше, ни меньше, как звук космоса. И об этом нам говорит Филон Александрийский, великий философ, который пишет о жизни Моисея. И он пишет: «Светильник он поставил к югу, представляя движение светил наверху, ибо и солнце, и луна, и остальные движутся на южном склоне небес, избегая севера. И таким образом 6 ветвей исходят из центрального светильника, образуя вместе число 7. И на всех них устроено 7 лампад, держателей света, символа того, что ученые мужи называли планетами. Ибо и солнце, как центральный светильник, занимает 4 место посреди 6 и дает свет 3 находящимся ниже и 3 находящимся выше, гармонизируя таким образом поистине божественный музыкальный инструмент».
1: Прозвучала первая часть доклада «Чудеса Иерусалимского храма» Лидии Сергеевны Чайковской, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания, старшего преподавателя философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем цикл передач о священномученике Иоанне, архиепископе Рижском. Во вторник, на Страстной неделе 1918 года, в Пензу приехал назначенный из Москвы епископ Иоанн. Во избежание внезапного нападения со стороны владимировцев, владыка решил в первое время находиться в загородном мужском монастыре. Вокруг него сейчас же сгруппировались все активные прихожане. Многие из духовенства полагали, что борьба бессмысленна и что рано или поздно придется сдаваться Владимиру и просить у него пощады. Таким образом, новый архиерей не мог ожидать активной поддержки от большинства духовенства, заверяющего его в своей преданности, но панически боявшегося любых решительных действий. Итак, владыка Иоанн решил на следующий день вечером читать 12 Евангелий в Петропавловской церкви. Владимировцы тоже готовились. Их основной задачей было не пустить нового архиерея в эту церковь, а в дальнейшем и во все другие церкви города. Успех этого замысла означал бы полное поражение архиепископа Иоанна. К 6 часам вечера у ворот Петропавловской церкви уже стояла толпа владимировцев. Настроены они были очень агрессивно. Там и здесь слышались возгласы: «Пусть только попробует сунуться, костей не унесет». Ровно в 6 к церкви подкатила коляска, в которой сидели епископ Иоанн вместе со своим братом Петром Андреевичем, исполнявшим у него обязанности келейника. И вот произошло то, чего трудно было ожидать. Коляска вкатилась прямо в толпу. Владыка поднялся во весь свой богатырский рост и благословил народ. Этого никто не ожидал. В ту же минуту он громко и властно произнес: «Расступитесь!», а в следующий момент уже шел впереди растерявшихся владимировцев и переступил церковный порог. Прочитав первое Евангелие, владыка Иоанн начал проповедь на тему только что прочитанного Евангелия. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Произнесенная ясно и громко проповедь была настолько хороша как по содержанию, так и по красоте слога, что, пожалуй, явилась переломным моментом в истории пензенской смуты. Приободрилось и духовенство, и все говорили друг другу: «Такой человек может повести за собой весь город». Служба окончилась благополучно, но опасность еще не миновала. Толпа владимировцев, оправившаяся от растерянности, стояла у входа в храм, собираясь учинить расправу над новым архиереем. Однако и это им не удалось. Прихожане окружили своего владыку плотным кольцом. В центре, держа страстную свечу в руке, шел владыка Иоанн, улыбающийся и благословляющий. Его окружало кольцо людей, взявшихся за руки. За этим кольцом было другое, большее, а за ним третье. Владимировцы бегали вокруг, как волки, но прорвать оборону не могли. Большевистская власть, поддерживающая готового сотрудничать с революционерами Владимира Путяту Гринштейна, отнеслась к новому архипастырю крайне враждебно. Власти произвели у владыки тщательный обыск и учинили допрос, но не нашли повода для репрессий. Сам Путята Гринштейн не знал, как далее вести войну. Вскоре город был потрясен следующим событием. В пасхальный четверг вечером в

мужской монастырь, где проживал епископ Иоанн, вошли два чекиста — бывший офицер Рудаков и рабочий Дубовкин, который, как впоследствии выяснилось, был у Владимира кем-то вроде иподьякона. Они подошли к келье владыки и постучали. Но, видимо, что-то подозрительное было в их поведении, и им не открыли. Тогда они стали ломать двери. В это время сбежались монахи и ударили в набат. Но старцы-монахи не решались вступить в открытую борьбу с двумя вооруженными молодцами. Дверь была взломана, и громилы ворвались в келью. Все остальное произошло в одно мгновение. Один из бандитов выхватил из кармана револьвер и выстрелил прямо в стоящего посреди кельи епископа. Владыка представлял собой такую великолепную мишень, что был бы непременно убит, если бы архиерейский брат, спрятавшийся сбоку двери, не успел ударить стрелявшего по руке. Пуля попала вместо сердца в ногу, нанеся небольшую рану. В этот момент в келью сбежались услышавшие набат люди. Это были рабочие какой-то местной фабрики, проживавшие в монастыре. Один из бандитов в испуге бросился к епископу в объятия и, спрятавшись за его спиной, просовывал свою голову на плечо к владыке, целовал его волосы и повторял «Христос воскресе!». Однако в следующий момент громил схватили и потащили на улицу. Неудавшихся убийц выволокли в середину собравшейся толпы и стали бить. Через минуту в толпу бросился сам владыка Иоанн, и только благодаря своей удивительной силе, сумев пробиться к своим убийцам, буквально защитил их своим телом. Наутро в пятницу владыка служил пасхальную обедню в церкви Михаила Архангела. Проповедь свою он закончил словами: «Убийцы просчитались, но они должны были знать, что я мертвый был бы для них еще страшнее, чем живой».

Противостояние Путяты Гринштейна и архиепископа Иоанна продолжалось. Происшедшими событиями заинтересовались гражданские власти. Возникло дело о беспорядках, и архиепископ в качестве подследственного был заключен в Губчака. Следствие длилось целый месяц. Губчака осаждали делегации верующих, требующих освобождения архиепископа, но только когда местный германский консул Бонке усмотрел в содержании под стражей уроженца Прибалтики, входившей в то время в состав Германии, повод для протеста, владыка был отпущен. Но даже само освобождение его носило издевательский характер и могло бы быть названо очередной пыткой. В день исполнения смертных приговоров в тюрьме заключенных вызывали одного за другим по списку, в котором архиепископ Иоанн значился последним. Приговоры приводились в исполнение немедленно. Архиепископ пережил все, что переживают осужденные на смертную казнь, и только около часу ночи ему было объявлено, что он свободен. Однако жизнь его по-прежнему была под угрозой. По выходе из Губчака архиепископ Иоанн узнал, что все без исключения органы епархиального управления упразднены властями. Все дела по управлению огромной епархией ему пришлось взять на себя. 11 ноября 1919 года архиепископ вновь арестован. Ему инкриминируется участие в мифической контрреволюционной организации, многие члены которой уже расстреляны. Такая же участь уготована и архиепископу. Заявив категорический протест, владыка требует пересмотра дела в Москве. В Москве делом архиепископа занялся сам председатель секретно-оперативного отдела ВЧК Лацис. Он сразу же расширил рамки обвинения и приказал включить в дело все, что можно было собрать против архиепископа на протяжении всей его жизни. Целых 6 месяцев этот могущественный аппарат копался в личной жизни владыки, но собрать достаточно компрометирующих материалов так и не смог. Ровно через месяц ВЧК вынесла архиепископу Иоанну оправдательный приговор. Служение в Пензенской епархии, пришедшееся на начало революции, было одним из самых трудных периодов крестного пути архиепископа. Он пишет: «Нападение на меня чекистов в день Пасхи, угрозы монастырю, где находилось мое жилище, тюрьма, пытки, в том числе смертные приговоры, запись в Красную армию — вот те обстоятельства, в которых мне приходилось работать». Наивысшая степень зверств и издевательств была достигнута в сентябре, когда в Москве произошли выступления эсеров. В Пензе комиссары по своему усмотрению хватали сотни заложников из числа мирного населения. Началась страшная резня. День за днем комиссар Власов во дворе тюрьмы на глазах у всех заключенных уничтожал заложников. Без суда и следствия, по порядку нумерации камер, людей выгоняли во двор, где их убивали. Во время всей операции трупы не убирались. Вместе с убитыми во дворе лежали неудачно застреленные, стоны которых разрывали души. Все заложники не были расстреляны только потому, что власовская операция была заторможена по причине передышки. Убийцы строго придерживались 6-часового рабочего дня. Указ из Москвы о прекращении расстрелов Власов принял с видимым неудовольствием. Освобождая заключенных, он цинично добавил: «До скорого свидания». Среди оставшихся в живых был и я. Это было очень болезненно для Власова. Через несколько дней он вновь арестовал меня с видимым намерением уничтожить. Но воля Божия была иной. Сам усердный комиссар был посажен ко мне в камеру. Он был обвинен в ряде таких преступлений, которые были нетерпимы даже у комиссаров, и в конце октября был расстрелян. Подходил к концу один из тяжелейших периодов служения владыки. Но впереди епископа ждали отнюдь не отдых и покой.
Родина готовила ему новые скорби и испытания. Восхождение на Голгофу продолжалось. 23 февраля 1920 года собором Латвийской Православной Церкви архиепископ Иоанн был избран предстоятелем Православной Церкви Латвии. Латвийский православный синод обратился к святейшему патриарху Тихону с просьбой отпустить владыку в Латвию для занятия архиерейской кафедры. Патриарх, ставя интересы церкви выше всего, считал важным пребывание архиепископа в провинциальном очаге разрушительной церковной смуты. И только когда архиепископ Иоанн блестяще выполнил свою миссию, предотвратив раскол православной церкви, когда Путята Гринштейн потерял почти всех своих последователей в Пензе, патриарх по ходатайству Синода Латвийской Православной Церкви 28 апреля 1921 года назначил архиепископа Иоанна архиепископом Рижским и благословил на отъезд в Латвию.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги игумена Феофана Пожидаева «Жизнь и труды священномученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского». Читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Похвальба немощами в неделю 19-ю по Пятидесятнице. Братья, Бог и Отец Господа Иисуса, да будет Он благословен вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске наместник царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Но меня в корзине спустили через окно в стене, и я избежал его рук. Приходится хвалиться. Не полезно это, но все же я перейду к видениям и откровениям от Господа. Знаю я одного человека во Христе. 14 лет назад, в теле это было, не знаю, или вне тела, тоже не знаю, это знает только Бог, был он восхищен до третьего неба. И знаю я об этом человеке, в теле или без тела, не знаю, это знает только Бог, что был он восхищен в рай, где услышал неизреченные речи, которые нельзя даже рассказать никому из людей. Вот таким человеком я и буду хвалиться. Собой уже хвалиться не буду, разве только моими немощами. Впрочем, если бы и захотел хвалиться, то не был бы безумцем, потому что я говорил бы истину. Но я воздерживаюсь, чтобы меня не сочли выше того, что видит во мне или слышит от меня. И это при таких чрезвычайных откровениях. Вот потому, чтобы я не превозносился, и была дана мне вплоть некая заноза, ангел сатаны, который изводит меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа избавить меня от него, но он сказал мне: «Моей благодати тебе достаточно, ибо сила моя совершается в немощи». Потому я охотнее всего буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 31, по главу 12, стих 9. Нигде в Писании глагол «хвалиться» не встречается так часто, как во втором послании к Коринфянам. О том, что человек выглядит смешно, когда он хвалится своими несуществующими достоинствами, люди знали всегда. Однако древний мир не считал смешным и безумным, когда человек хвалился своими действительными достоинствами. Сильный хвалился своей силой, богатый — своим богатством, родовитый — своим происхождением, праведные фарисеи — своей праведностью. Правители и полководцы, богачи и спортсмены, художники и философы — все раздувались от гордости. И народ благоговейно или с завистью соглашался с такой похвальбой. Такова была традиция — хвалиться. Ведь это были люди, не имеющие надежды. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. В самом деле, перед лицом неизбежной смерти, что еще оставалось человеку, как не добиваться хотя бы какой-то отрады и славы в этом мире? Разумеется, даже язычники время от времени сознавали как безумие похвальбу смертного на виду у сонма бессмертных богов, считая ее пороком и дерзостью. Тем более похвальба человека осуждалась мудрецами Ветхого Завета. Но окончательно и бесповоротно осуждена всякая человеческая похвальба в писаниях Нового Завета. Осуждена не только как принципиальное недомыслие твари перед лицом Творца, ибо что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Похвальба осуждена так же, как отрицание благодати искупления, отрицание Христа и Его крестного подвига. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Послание к Римлянам, глава 3, стих 27. Чем уничтожено? Немощью креста, которым явилась спасительная сила Божия. Это непостижимо, но именно в этом центр богословия апостола Павла, в откровении истинной премудрости Божией, перед которой всякая мудрость мира сего есть безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. В своей речи, которая исполнена горькой иронией, апостол надевает на себя маску хвалящегося безумца. Недоброжелатели подрывали его апостольский авторитет, выставляя как человека слабого, неспособного к активным действиям и, более того, как невежду в слове. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 10, глава 11, стих 6. Поэтому он вынужден хвалиться, опустившись до уровня своих противников, чтобы бороться с ними их собственным оружием, не ради самозащиты, но ради того, чтобы отстоять Евангелие. «Примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 16. Но чем же хвалится апостол? Тем, о чем в окружающем его обществе избегали говорить, чтобы не уронить своего достоинства. Он хвалится невзгодами и трудностями, тем, что он сидел в тюрьме, тем, что его били палками и камнями, тем, что он голодал и холодал. Он хвалится таким эпизодом из своей жизни, который в глазах современников должен был выглядеть унизительным. Павел, апостол, сидит в какой-то корзине, которую спускают со стены, потому что он тайком бежит от опасности, подстерегающей его в Дамаске. Тщеславию и самовосхвалению премудрости человеческой апостол противопоставляет явление премудрости Божией, Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Через крест, через видимое торжество немощи, смерти и безнадежности является безмерная сила Божия, победа жизни, откровение смысла и надежды. Слава человеческая — приходящая. Венец этой славы — тленный. Слава Христа, распятого и воскресшего, — неприходящая. И венец этой славы — нетленный. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Смысл креста — в любви Божией, которая являет себя в жертвенной немощи. Конец такой немощи — крест и смерть человеческая. Начало же немощи Христовой — божественная любовь, вечная жизнь и воскресение человеческое. Именно это и стремился воплощать апостол Павел в своей жизни и в своем Евангелии. Оппоненты апостола хвалились по плоти. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 18. Хвалились они и своими экстатическими переживаниями, которые они предъявляли как очевидные доказательства их духовного авторитета. Лишь против своей воли апостол сообщает о своем опыте такого рода, о видениях и откровениях. Глава 12, стих 1. Но чтобы отвести внимание от собственной персоны, он говорит об этом нехотя, как о чем-то, что произошло с другим, знакомым ему человеком. Он не живописует свое восхищение, как это делали его противники. Как все это происходило? В теле? Вне тела? Знание таких таинственных вещей он предоставляет Богу. Не может он пересказать и услышанное на третьем небе, то есть его экстатический опыт, в противоположность тому, к чему он призван как апостол, не предназначен для публики, для проповеди, а тем более для похвальбы. Слова апостола Павла нас предупреждают, что о чрезвычайных религиозных переживаниях следует судить со сдержанной осторожностью. Их не дозволено делать ни масштабом духовности людей, ни источником благовестия или проповеди. Увы, реальность церковной жизни показывает, что слова апостола Павла, направленные против жадных до сенсаций христиан его времени, и сегодня, спустя 2000 лет, весьма актуальны. Нет, своими восхищениями Павел хвалиться не хочет. Он желает, чтобы о нем судили по его жизни в причастности к немощи Христовой. Ему поручено быть апостолом, и свидетельство этого нужно искать не в его экстатических способностях, а в результатах его деятельности при всех тех немощах, которые видны и открыты всем. К перечню своих немощей он добавляет печальный опыт изнурительной болезни. Он пишет об острой боли, которая постоянно мучила его, как застрявшая в теле заноза, или жало, как в синодальном переводе. Мы можем лишь гадать, какая болезнь доставляла апостолу столь жестокие страдания, что он трижды молил Господа избавить его от этого ангела сатаны, как он образно называет свою болезнь. Молитва его была услышана, и он получил ответ, но не такой, какой по-человечески, скорее всего, ожидал. Господь не избавил Павла от боли, но дал ему силы жить с нею, преодолевая ее. «Довольно для тебя благодати моей». Таков был божественный ответ. Означает ли это, что боль, страдания есть нечто положительное? Разумеется, это не так. Всякое страдание есть зло, неизбежное в этом мире. Человеку свойственно стремиться к избавлению от боли и страдания. Так и апостол в одном случае бежал от опасности, спускаясь по стене в корзине, в другом случае, не имея возможности обычными медицинскими средствами избавиться от боли, обращался с молитвой к Господу. В этом пример и для нас. Но, как и Христос, каждый молящийся должен предоставить исполнение его молитвы Богу. «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты». Евангелие от Марка, глава 14, стих 36. «Сила моя совершается в немощи». Эти слова Господа несут в себе великий евангельский смысл. Они побуждают нас не избегать креста, если мы, как Симон Киринеянин, призваны к сонесению креста и при известных обстоятельствах даже к состраданию на кресте. Ибо только так мы обретаем и совоскресение с Господом. Эти слова Господа стали для апостола Павла законом его жизни во Христе. Они обращены и ко всем нам, чтобы мы приняли их в наше сердце как великое обетование Божие. Ибо никакие ангелы сатаны, никакие немощи, боли и страдания не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, глава 8, стих 39.
0: Прозвучало апостольское чтение в неделю 19 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Мы продолжаем цикл бесед, который посвящен святым отцам. Отцы и учители церкви. Об Иоанне Златоусте мы говорили. Сейчас мы говорим о Василии Великом.
1: Богословие потеряло тот свой характер, который имело во времена Василия Великого, богопознание. То есть мы не познаем с помощью богословия Бога, мы знаем, что это вот есть, что это, да, какие-то истины, которые требуется нам воспроизводить, да, когда это у нас требуется, но в основном нигде не требуется.
0: А почему не требуется? Мы же поем символ веры перед тем, как подходим к причастию. Это же очень важно. Но то, что вы говорили в прошлых частях нашей беседы, ключевая фраза прозвучала, которую, мне кажется, еще нужно, чтобы вы пояснили, что символ веры Никео-Цареградский, который мы сегодня исповедуем, обязательно по порядке перед каждым нашим подходом к чаше с причастием, ведь это как оглавление в книге. И вот здесь, когда мы говорим о Василии Великом, мы должны понимать, в какой период мы находимся. Василий Великий родился после Первого Вселенского Собора и умер до Второго Вселенского Собора. А символ веры создан этими двумя соборами. И вот Василий Великий, он как бы всей своей жизнью и всем своим богословским служением, он — это создание символа веры от того первого Никейского к Никео-Цареградскому. Эта жизнь Василия Великого и вмещает этот период формирования этого нашего символа. Мне так представляется.
1: Да, конечно, здесь это все еще только будет. На Втором Вселенском соборе он будет уже завершен.
0: Итак, император Валент.
1: Да, император Валент оказался у власти.
0: Еще когда Василий Великий, он же обратил свои взоры на вот как раз область Каппадокийскую и решил как-то принудить ее к тому, чтобы они тоже признали, что не против арианства, и даже подписали какой-то вот такой вероисповедный документ.
1: Да, там были, сейчас тоже нет времени в этом вдаваться, разного рода попытки такую согласительную формулу найти. Как мы помним, может
0: чтобы
1: быть, из истории церкви. То есть были, ну это как обычно обозначают как такие вот партии в таком политическом смысле. То есть были старые никейцы, были новые никейцы, но их будут вот как раз каппадокийцы составлять. Были аномеи.
0: А что старые никейцы, они отпали прямо от того, что будет потом исповеданием Никео-Цареградским?
1: Там разная у них была судьба у старых никейцев. То есть старые никейцы – это и Афанасий Великий, это, например, и Аполлинарий Ладикийский, который впоследствии сформулирует одну из первых христологических ересей.
0: То есть то, что сказано на Первом Вселенском соборе, и все.
1: Да, единосущие, вот во всяком случае единосущие они подчеркивают и признают как такой центральный тезис православной триадологии. Но здесь вопрос в чем? Как еще это единосущие истолковать? Тем более, что в новых изменившихся условиях с появлением, например, неоарианства евномия, здесь требуется, ну, очень серьезная, еще дополнительная богословская работа и по утверждению единосущия, и по его истолкованию. А была такая средняя часть, вот это омии, например, их называли, подобосущники. Притом среди этих подобосущников, то есть подобен по сущности, сын подобен по сущности отцу. И это как раз тоже вызывало массу вопросов. Что значит подобен по сущности? Что вообще значит подобен? Подобен в чем?
0: Во всем.
1: Во всем, если подобен по всем.
0: Значит, единосущен.
1: Значит, тождественен.
0: Да.
1: Но в чем-то-то он отличается.
0: Вопрос.
1: В чем-то он подобен, в чем-то не подобен. То есть вот с помощью этого термина подобосущий, конечно, подобие, можно многое объяснить. Этот термин, например, будет существовать и в уже спорах более поздних о природе иконописи, иконописном образе. И очень он распространен был, конечно, и в философии имел место, скажем, в философии Платона тоже. Вещи, подобные идеям. Идеи есть образцы, вещи их подобия. То есть это был тоже большой, значительный пласт и богословской, и философской тематики, который необходимо было, во-первых, адаптировать к христианскому контексту, во-вторых, еще с другими соединить представлениями богословскими, со свидетельствами откровения и так далее. Была еще одна формула «подобен по всему». Новоникейцы, каппадокийцы считали, конечно, что такая постановка вопроса, она, ну, тупиковая. Да, они близки к православию, все-таки они не отрицают, что отец и сын одной природы. Но вот как это истолковать, как это с окончательной ясностью представить? Здесь нужно что-то дополнительное. И вот как раз Василий Великий, Григорий Богослов, святитель Григорий Ниский, они над этим работали. То есть мы видим несколько этих групп, из которых одни явные ариане, другие колеблющиеся, таких, как всегда, большинство. между православием, то есть православием кажется слишком радикально, ну и арианство они не принимают, тем более, что ария анафематствовали на Первом Вселенском соборе. То есть вот такая ситуация. И, конечно, императорская власть на Востоке, надо сказать, что на Западе, наоборот, как правило, там были императоры в этот период времени такие проникейские. И, в частности, Афанасий Великий находил всегда на Западе поддержку и у западных императоров, и у пап римских, которые тоже всегда православия придерживались. Они были как раз староникейцами западные. Тем более, что там еще она позднее у них, эта арианская реакция, проявилась на Западе, чем на Востоке. То есть с Востока все начинается, потом перекидывается на Запад. То есть с позиции западного человека можно сказать, что все зло с Востока.
0: Да, во всяком случае в истории христианства.
1: Да. Во всяком случае, тогда, да. В тот период времени.
0: Это самый блестящий период, период Вселенских соборов.
1: Да, это период такой молодости, православия, его утверждения и появления таких великих людей, как Василий, Григорий и другой Григорий, прозванный Богословом.
0: Мне хочется сравнить этот период времени с периодом строительства каких-то прекрасных зданий. Вот мы смотрим на шедевры архитектуры, допустим, на то, что построено в средние века, на наши прекрасные храмы древнерусские. Мы смотрим на прекрасную иконопись, на мозаики византийские. И мы понимаем, что сегодня этого уже нет. Но вот мы живем после этого периода. Тот период был молодости, тот период был развития, период был построения этих вещей, создания этих вещей. Процесс был тогда, и казалось бы, что этот период каким-то кажется еще, ну, незрелым по сравнению с нашим. У нас-то уже все создано, но мы-то не можем создать такое же.
1: Да, это верно. Буйство такое сил, как любил говорить Николай Бердяев, шипучая игра сил. Это, конечно, игра сил тогда как раз и наблюдается, тем более, что вспомнили вы архитектуру, иконопись. Кстати, один из относящихся непосредственно к Василию Великому, его ближайший сотрудник, младший брат, о котором мы здесь говорили, он, скорее всего, выступил впоследствии, уже после Второго Вселенского собора, уже после смерти своего брата, в качестве архитектора. Такие предположения существуют, в частности, он, во-первых, строил храм, возможно, он построил, или, во всяком случае, по его проекту был построен мартирий в Иворе, там, где хранились мощи 40 севастийских мучеников. То есть это же тот же регион. Как раз они там были перенесены, мощи, как раз в период жизни и Василия Великого, и Григория Ниского. Вот, и он строил храм в Нисе, тоже такой. Ну, осталось одно описание, не знаю, имеют ли там место какие-то археологические изыскания. Но исследователи полагают, что это важный этап в таком становлении того, что называется византийской архитектурой, от вот такой базилики, потому что попытка совместить базилику и храм такой, типа ротонды. Но это все будет потом, а пока православных христиан в Каппадокии, ну, можно сказать, репрессируют.
0: Угу. Как пишет Григорий Богослов, опять пришел к нам христоборный царь и притеснитель веры.
1: Да, здесь всякого рода меры предпринимаются со стороны государственной власти, которые поддерживают арианство, то есть многие изгнания терпят, которые сопровождаются конфискацией имущества и всякими принуждениями. Причем есть и уже мученики, в частности, в 370 году был сожжен корабль с 80 пресвитерами православными, можно понять. Так что ситуация сложная, и все эти гонения еще сопровождаются тем, что Валент решает снизить влияние Василия Кесарийского тем, что он разделяет его большую епархию на две части. Ну, дело в том, что церковные епархии, они соответствовали административному делению Римской империи.
0: Василий Великий, у него титул кесарийского епископа?
1: Да, кесарий каппадокийский. Дело в том, что кесарий было огромное количество по всей империи. Вот, и он разделяет эту кесарийскую провинцию на две части.
0: А вот интересно, что в житии Василия огромное количество отсылок к нашей современности. У нас же тоже идет разделение епархии, но, правда, внутрицерковный процесс. А вот тогда это было вмешательство императора для того, чтобы свои собственные цели преследовать. И вот император разделяет вот эту вот епархию. И получается конфликт у Василия уже внутрицерковный с тем митрополитом, который в соседней епархии будет управлять.
1: Да.
0: Точнее, его собственный, но
1: не совсем внутрицерковный, потому что тот-то как раз и был арианином. Но получилось то, что, во-первых, отделили часть территории, которая находилась с епископами, с пресвитерами, которая находилась в подчинении Василия Великого. И Василий Великий пытался употребить свое влияние на то, чтобы отговорили императора от этого поступка, но те ничего не смогли сделать, то есть император был неумолим. И, соответственно, в другом городе этой же провинции, в Тиане, была основана новая кафедра во главе с епископом Арианином по имени Анфимом.
0: Ну, здесь такой момент, что император, он же не просто разделяет церковную епархию, он применяет такой метод, он делает деление административное и государственное. А вопрос к церкви возникает, то есть не то, что это автоматически, а это вопрос к церкви. Если разделилась государственная вот эта вот структура, она вот такая стала, церковь тоже должна соответствовать этому делению, этим границам административным, государственным? Или церковь может иметь свои границы, независимо от государственных? Сегодня этот вопрос тоже стоит остро. Вот как пишет Григорий об этом. Начинается другая брань уже от епископов и их сторонников. И в ней много бесславия, а еще больше вреда подчиненным. Ибо кто убедит других соблюдать умеренность, когда таковы предстоятели? К Василию давно не имели расположения по трем причинам. Не были с ним согласны в рассуждении веры, а если и соглашались, то по необходимости, принужденные множеством. Не совсем отказались от всех низостей, каким прибегали при рукоположении. А то, что Василий далеко превышал их славой, было для них всего тягостнее, хотя и всего стыднее признаваться в этом. Произошла еще другая распря, которой подновилась прежняя. Когда отечество наше разделено на два воеводства, два города сделаны в нем главными, и к новому отошло многое из принадлежавшего старому, тогда и между епископами произошли замешательства. Один думал, что с разделом гражданским делится и церковное правление, поэтому присваивал себе, что приписано вновь к его городу, как принадлежащее уже ему, а отнятое у другого. А другой держался старого порядка и раздела, какой был издревле от отцов. Из-за этого частью уже произошли, а частью готовы были произойти многие неприятности. Новый митрополит отвлекал от съезда на соборы, расхищал доходы. Пресвитеры церквей, одни склонялись на его сторону, другие заменялись новыми. От этого положение церквей делалось хуже и хуже от раздора и разделения, потому что люди бывают рады нововведениям, с удовольствием извлекают из них свои выгоды. И легче нарушить какое-нибудь постановление, нежели восстановить нарушенное. Более же всего раздражали нового митрополита таврские всходы и проходы, которые были у него перед глазами, а принадлежали Василию. В Великое также ставил он пользоваться доходами от святого ареста, и однажды отняты были даже мулы у самого Василия, который ехал своей дорогой. Разбойническая толпа возбранила ему продолжать далее путь, и какой благовидный предлог! Духовные дети, спасение душ, дело веры — все это служит прикрытием ненасытности. Дело самое нетрудное. К этому присовокупляется правило, что не должно платить дани неправославным. А кто оскорбляет вас, тот неправославен. Это же потрясающий текст, вот это надгробное слово святителя Григория Богослова, еще одного участника того трехсвятительского собора, который мы празднуем в нашей церкви, и множество икон, и храмы у нас есть этому собору. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Вот Григорий Богослов над гробом Василия Великого рассказывает его жизнь. И вот эти такие вот описания вот этого вот момента, о котором мы говорим.
1: Как мы видим, Анфим распоряжается еще в бывших владениях Василия Великого, как у себя дома. Ну, не то что бывшие владения, и речь идет о церковной юрисдикции, на что, конечно, здесь Василий Великий ничего не может поделать, поскольку такова воля императора. Но он не признает, конечно, юрисдикции ареста, как мы видим из слова святителя Григория Богослова. И как развивались события дальше. Проблема еще в чем? В том, что епископы, оказавшиеся в местной церкви, которую возглавлял арест в Тианах, они, можно сказать, выпали из поля влияния Василия Великого. То есть потенциально православных епископов, которые могли бы отстаивать православную позицию на соборах, стало меньше с разделением каппадокийской провинции на две части, каппадокийской епархии на две.
0: Казалось бы, должно стать больше.
1: А с чего их стало больше? Те остались под Анфимом Тианским, а у Василия Великого осталось меньше.
0: Так а почему они должны быть разных взглядов? Вдруг они все заодно будут?
1: Заодно с кем?
0: С Василием.
1: Может быть, заодно, а может быть, и не заодно. Но в любом случае, это, конечно, ну, ситуация несколько отличающаяся от современной, потому что тогда епископы в местной церкви, нельзя сказать, что они так уж подчинялись Василию.
0: Да.
1: Но все-таки это была митрополия, то есть мать городов, Кесария Каппадокийская.
0: То есть, в общем-то, Василий был митрополитом, а вот епископы там еще
1: да, в современных понятиях, да. Они могли придерживаться и своих, конечно, взглядов, но Василий Великий и силой убеждения, конечно, и тем, что его авторитет в качестве такого светского, можно сказать, деятеля общественного и политического Каппадокии был очень высок. У него, конечно, были люди, которые были достаточно верны и никейскому символу, и самому Василию Великому, и его политике вполне соответствовали. Но все-таки их стало меньше, тех людей, которыми он мог бы располагать. Надо сказать, что все соборы древности, они были архиерейскими. То есть за местную церковь говорил местный епископ, ну, в основном на соборе, конечно. И очень было важно общение епископов, то есть то, что каждый епископ принимает канонические, догматические акты другой местной церкви. Вот это и есть общение. Все это, конечно, выражалось и литургически, поскольку сохранялось и евхаристическое общение между этими епископами. То есть это была такая часть и экклезиологии тогдашней, и, в общем-то, обычной церковной практики. И чтобы усилить православное влияние, святитель Василий Великий прибег к такому варианту. Он решил увеличить количество епископов, ну, можно сказать, механически, организовав кафедры новые и возведя в епископы людей, которым он доверял. Это оказались его ближайшие сотрудники, в частности, два его брата и друг, святитель Григорий Богослов. Все они стали епископами. Притом эти населенные пункты, они, в общем-то, не требовали, конечно, наличия там епископа. В частности, Григорий Богослов отправился в такое местечко, которое называлось Сосимы. Эти Сосимы ничего из себя не представляли. Это была скорее такая почтовая станция, где меняли лошадей императорской почты, где был, видимо, трактир или что-то в этом роде. Святитель Григорий там побывал, и у него остались самые неприятные впечатления об этом месте. Люди там были специфические, в общем-то, там не было такого оседлого населения, скорее всего, в всяком случае, в значительном количестве. Ну и он благополучно оттуда сбежал. Конечно, сетуя о том, что вот Василий вроде бы друг, но вот так он поступил не по-дружески, можно сказать, обманул его. Не то, что тот ожидал, что это какая-то будет богатая кафедра, шикарная. Он вообще не хотел становиться епископом, потому что совершенно это было не по нему, но это и видно, например, из произведений святителя Григория Богослова. Человек, прилежащий к литературе, к философии, любящий уединение или беседу с немногочисленными друзьями, такими же образованными и утонченными, как и он сам.
0: Ну, своих братьев-то родных, Григория и Петра, тоже поставил совершенно такие городки, захолустные.
1: Да, но все-таки это город.
0: То есть не только друга, но и братьев тоже.
1: Да, вот, например, святитель Григорий, он стал низким. То есть Ниса – это такой был городок. Но святитель Григорий тоже был не рад такому поставлению. Но, надо сказать, он в конце концов смог стать таким верным сотрудником Василия Великого, хотя не всегда Василий Великий полностью мог на него положиться, что отражено в переписке самого Василия Великого. То есть там пишут, что вот, ну, всем хорош Григорий, но вот все-таки простоват он. То есть не может отличить, скажем, лесть от правды и так далее.
0: Простоват имеется в виду не в науках, а простоват в каком-то таком политическом моменте.
1: Да, не понимает он всей сложности церковно-политических отношений, как у нас сейчас это называется.
0: Ну и что за
1: внутрицерковных отношений.
0: Зато именно этому человеку, который не понимал вот этих всех тонкостей церковно-политических отношений, Господь судил стать таким патриархом-утвердителем Никео-Царегородского символа веры и во многом дописавшего его текст.
1: Да, работу он провел большую богословскую. Кстати, интересно, что здесь такая историко-филологическая история имеет место быть, что самый важный, пожалуй, документ, ну, помимо Никео-Цареградского символа веры, это 38-е послание Василия Великого, как считалось до 20 века, что это его послание. Письмо брату Григорию. Как раз там и размышляет, как казалось, Василий Великий о том, что есть сущность, что есть ипостась. То есть все триадологическое богословие православное, нормативное, которое мы до сих пор исповедуем, оно в 38-м письме заключено. То есть это является, ну, наверное, таким лучшим комментарием вообще к триадологической части Никео-Цареградского символа веры, 38-е послание. Кстати, оно есть и в современном русском переводе, конечно, есть в собраниях сочинений Василия Великого, дореволюционных. Они все, в общем-то, у нас переведены в начале 20 века. Ну, точнее, последний перевод к 12 году относится. Но в 20 веке вполне определенно установили, что это не письмо Василия Великого, а отдельный трактат святителя Григория Ниского. То есть того, кто был вначале обозначен, ну, в традиции так сохранилось, как адресат этого письма. Угу. Это, конечно, когда там читаешь, например, у Флоровского, что вот смотрите, Василий Великий, почему такое письмо брату написал? Ну, видимо, потому что брат был не тверд в вере.
0: Угу. Еще и Григория Ниского еще раз пнули.
1: Да, оказалось, что этот нетвердый в вере Григорий Ниский является автором этого письма, ну, практически на 100%. То есть удалось доказать, что это небольшое произведение, такой маленький трактатик.
0: Григорий Ниский, мне кажется, отличался от Василия Великого большим творческим подходом в богословии, вам так не кажется?
1: Более творческим, может быть, святитель Григорий, он, в общем-то, был по своей натуре таким мыслителем, философом. Эта проблематика его интересовала на самом деле. То есть даже не будь то, что называется, вызовов таких со стороны ариан, неоариан, он бы все равно, наверное, свою позицию сформулировал бы. В этом отношении Василий Великий совсем другой человек. То есть его вся деятельность, она есть как ответ на, или реакция такая богословская на то, что происходит в церкви, на вызовы со стороны ария, арианствующих и так далее. Тем более, что вся его, даже структура его текстов, если не брать, конечно, его трактат о Святом Духе, там несколько иначе, но тоже полемические произведения. Против Евномия это чисто полемическое произведение, где вот он буквально разбирает тезис за тезисом евномианского богословия, отвечая с православной стороны и формулируя свою православную позицию. И все главное, что такой темп. Сам Василий Великий недолгую жизнь прожил, и, конечно, в чем-то он очень спешил. Спешил в свою миссию, он, видимо, и сознавал о том, что такая миссия существует. Спешил ее завершить, но все-таки не смог увидеть венца своей деятельности в виде Второго Вселенского Собора. Но вот спешил. И, скажем, даже в самих текстах видно некоторые результаты этой спешки, то есть какие-то тезисы, может быть, не продуманы до конца. Ну, как говорят, на коленке некоторые моменты оказались написаны. А вот святитель Григорий Ниский, ну, в большей степени имел досуг уже после, особенно, Второго Вселенского Собора, все осмыслить, подумать как следует. Это, конечно, сказалось на такой вот отделке его произведений, и риторической, и интеллектуальной. Василия Великого, конечно, тоже произведения очень отделаны, даже письма очень искусно написанные. Ну, конечно, в традициях того времени, то сейчас такой риторический стиль не очень хорошо воспринимается, и, скажем, в современных переводах там очень длинные периоды, то есть огромное такое предложение на полстраницы, что когда его читаешь, забываешь, что там вначале сказано. Но их разбивают. А они, вот как в дореволюционных переводах, то есть чем они хороши? Тем, что там очень буквально следуют греческому тексту, то есть фактически подстрочник. Но нам такой подстрочник сложно воспринять. Но тогда так люди писали.
0: Ну вот текст, допустим, Григория Богослова, надгробное слово Василию Великому, он очень современен. Он даже литературен, как современное слово.
1: Да, когда что-то описывается в такое, ну, какие-то биографические...
0: Да, биографические, конечно.
1: ...зарисовки, то это да. Тем более, святитель Григорий Богослов, у него несколько другое, можно сказать, амплуа. Он все-таки ритор, склонный к поэтическому слову, к поэтическому языку. То есть у него много и зарисовок, и разных реминисценций из поэтов, из древнегреческой трагедии, из Гомера и так далее. То есть это ему близко. В большей степени, чем и Василию, и Григорию Богослову.
0: Передачу вела Марина Лобанова. Василий Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В следующих программах продолжим. До свидания.
1: До свидания.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19:00 по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Трой, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Кита Джаррета прозвучала прелюдия и фуга ре-мажор Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Коперский. 40 к ряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты. Мошенники — это были мы, так он называл кадет, разумеется, употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали. Всякий день он вставал в 5 часов утра и являлся к нам в 6 часов, когда мы пили сбитень. После этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил кормить и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего старого бобра. Порции, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было. Все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо, белье заставлял переменять 3 раза в неделю, был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим, но не все. Водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего казалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был. Сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не утешить мошенника. Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет. Пошел, мошенник, вперед себя не доводи. Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду, такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его и столовой, под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносит: «5 арестантов, 5 арестантов, 5 арестантов». А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или... если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном: «Мне что за дело? Мне что за дело? Мне что за дело?» Но когда посаженных на хлеб, на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил. А по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел. Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит: «Скорее, мошенник, скорее глотай!» Все при этом часто плакали. И арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира. Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если бывало случиться ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик: «Андрей Петрович на плацу!» Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать. Все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно. Ему это было тяжело, потому что он был толстенький кубик, ворочается, бывало, у нас на руках, кричит: «Мошенники, вы меня уроните, убьете, это мне

слова, но это не помогало. Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалования, а только расписываться. У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалование. А мы ведь были младенцы. О доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили: следите за газетами. Если только наш полк будет в деле, на приступе первым я. Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое, серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по 3 перемены белья, 2 столовые серебряные ложки, по 4 чайных, 84-й пробы. Белье давалось для себя, а серебро для общежития. Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щи хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, так вот, чтобы было чем. Так это и соразмерялось. Накормить хоть одного, а чайком напоить до 4 собратов. Все до мелочей и вдаль на всю жизнь внушалось о товариществе. И диво ли, что оно было? Ужасно трогательный был человек. И сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять. И Ирлеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами: «О, ты, почтенный эконом Бобров!» Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности. И любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменой положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус явиться Андрею Петровичу, старому Бобру. И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретится официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другой отстраняет гостя. «Позвольте, позвольте», — говорит, — «позвольте». И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал: «А у нас был мошенник, не из наших ли?» «Ваш, ваш Андрей Петрович», — отвечал гость, или же, порываясь к хозяину, показывал ему его благословение, серебряную ложечку. Но тут вся сцена становилась какой-то дрожащей. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» И с этим сам быстро прятался в угол дивана, за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал. Рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина, так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала, и лицо наливалось кровью. Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас ставил перед ним на подносике стакан воды.
Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом: «Ну, теперь поцелуй, мошенник». И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял: «Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил». И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем. Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается: «Андрей Петрович, я, говорит, зван, обещался к такому-то или к такому-то какому-нибудь важному лицу». «Ни за что не отпустит. Знать ничего не хочу, — говорит. — Важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты мой, и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу». Не выпустит. Рацей он никогда не читал, а только жил перед нами и остался жить после того, как его в конце 40-го года службы за недостаточностью на казенный счет похоронили. Теперь третий постоянный инок нашего монастыря, наш корпусный доктор Зеленский. Он тоже был холост, тоже был домосед. Это даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга, никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных. Он был тут как днем, так и ночью. Числа визитации у него не полагалось, и он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял, тут и отдыхал возле больного на соседней койке. Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенным и всегда расстегнутым, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый. Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну стацдаму, которую застал в страшном горе. У нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык. Но он дал свой обыкновенный ответ: «У меня на руках 1300 детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю, и на стороны разбрасываться не могу». Огорченная его отказом стацдама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом первого кадетского корпуса, изволил приказать Зеленскому поехать в дом этой дамы и вылечить ее ребенка. Доктор повиновался, поехал и скоро вылечил больное дитя, но платы за труд не взял. Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило. Зеленский был доктор отличный. И сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе. Он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях. Но тогда насчет медикаментов и других нужных врачебных пособий был требовательный, чрезвычайно настойчив.
Что он назначил и потребовал, и это уже что было. Да, впрочем, и сопротивление-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего. Разумеется, какую порцию не потребуй, Бобров не откажет. Он и здоровых мошенников любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: «Такой-то номер по прескуранту английского магазина». Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович. «Батенька, — говорит, — вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит 18 рублей». А Зеленский ему отвечал: «Я и знать, — говорит, — этого не хочу. Это вино для ребенка нужно». «Ну, а если нужно, так и толковать не о чем», — отвечал Бобров, и сейчас же вынул деньги и послал в английский магазин за указанным вином. Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собой согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как наше благо. Имея на руках в числе 1300 человек 250 малолетних от 4 до 8 лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевавших скарлатиною сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался. И от того ли, или не от того, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиною. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка: «Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею, а если от скарлатины, то за ноги». Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова, человека, имевшего феноменальную память, до трех писарей. Только и всего. И всегда все, что нужно, было сделано. Но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. Каждому серьезному больному представлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел, поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарства. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти. А тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа, зуботычина, и опять сиди на месте. Веруя и постоянно говоря, что главное дело не в лечении, а в недопущении, предупреждении болезней, Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Неисполнено или неточно исполнено его приказание, не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам и пошел мимо. Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: «Вот какой драчун» или «Держи морда». Но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был «Держи морда», а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек. Но был, разумеется, человек своего времени.
А время его было такое, что Зуботычина за великое не считалось. Тогда была другая мерка. От человека требовали, чтобы никого не сделать несчастным. И этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский. В видах недопущения болезней, прежде чем кадет водили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13 градусов и не больше 15 градусов. Истопники и сторожа должны были находиться тут же. Если температура не выдержана, сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил рот, и там опять происходило то же самое. Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел. Он всегда обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми. Но не за особым, а за общим кадетским столом. И притом не позволял ставить себе избранного прибора. А садился, где попало, и ел то самое, чем питались мы. Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» для вас читал народный артист России Иван Краско. Продолжение рассказа слушайте в следующих передачах рубрики «Литературное чтение».

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача посвящена истории Покровской общины сестер милосердия. На Большом проспекте Васильевского острова, ближе к гавани, находится сейчас Покровская больница. Людям старшего поколения она памятна как больница имени Ленина, так называлась она при советской власти. А до революции здесь размещалась Покровская община сестер милосердия. Это была уже четвертая община сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Первая была Свято-Троицкая, основанная по инициативе принцев Ольденбургских. Вторая – община имени Христа Спасителя, созданная княгиней Борятинской. Третья – Крестовоздвиженская, которую основала великая княгиня Елена Павловна. А Покровская была четвертой. Ее основательницей стала великая княгиня Александра Петровна, дочь просвещенного благотворителя принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Еще в детстве Александра Петровна была свидетельницей того, как ее мать, принцесса Терезия, занималась устроением Свято-Троицкой общины и трудилась в ней некоторое время, ухаживая за больными. Став женой великого князя Николая Николаевича и приняв православие, Александра Петровна на второй год своего замужества приступила по примеру своей матери к созданию новой общины сестер милосердия. Для строительства был отведен обширный участок Смоленского поля на окраине Васильевского острова в районе гавани Чекуш, где проживало тогда бедное население столицы, привлеченное сюда провинциальным укладом и дешевизной жизни. Со словом «гавань» у петербуржцев обычно связывалось понятие о бедности. В середине XIX века здесь были деревянные одноэтажные дома, огороды. Многие жители держали домашний скот, кур и гусей. Местность эта часто затоплялась при наводнениях. Здесь, на окраине столицы, в 1858 году началось строительство зданий общины. Первые постройки были деревянные, в них расположились детский приют и отделение сестер милосердия. В течение первого года в общине было всего 5 сестер милосердия. Помощь им из разных приютов города приняли 12 девушек-сирот в качестве испытуемых и еще 12 женщин. Всего было 24 испытуемые. Но в первый же год 10 из них покинули общину по неспособности к занятиям в общине, ведь далеко не каждая женщина могла стать сестрой милосердия. Испытательный срок был 3 года, и успешно его прошедшие церковным благословением во время богослужения посвящались в сестры милосердия. Детский приют при общине был рассчитан на 40 сирот и приходящих детей бедных родителей. Всех их кормили, обучали грамоте и приучали посещать церковь. Когда болели приютские дети и взрослые, проживающие в больнице, то их отправляли в городские больницы, но вскоре решили строить свою больницу при общине. Первый каменный дом на территории общины был построен в 1860 году. В нем разместилась больница для проживающих в общине, рассчитанная на 20 мест для детей и 10 для взрослых. На последнем этаже нового здания придворный протопресвитер отец Василий Бажанов в присутствии великой княгини Александры Петровны освятил церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, праздника, особо ею почитавшегося. Эта церковь и дала название общине. При общине был открыт приемный покой, где бедняки бесплатно получали врачебную помощь и лекарства из аптеки общины. Всем пришедшим на прием к врачу предлагалось опустить в кружку по 10 копеек. Но если больной был беден, то опустить можно было и 1 копейку. Если не было и 1 копейки, то принимали бесплатно. Во время ожидания приема всем предлагался бесплатно горячий чай и книги для чтения духовно-нравственного содержания. Эта лечебница была принята местными жителями с необыкновенной благодарностью и полным слепым доверием, подававшим советы врачам. Первый же год деятельности приемного покоя было принято около 4000 больных и произведено 100 малых операций. Все операции проводились врачами с помощью сестер милосердия, которые на практике обучались операционному делу и уходу за больными. Среди обучающихся сестер была и великая княгиня Александра Петровна. В 1861 году император Александр II утвердил устав Покровской общины, согласно которому ее целью являлось попечение о приходящих больных, подготовка опытных сестер милосердия и воспитание бедных и бесприютных детей. Великая княгиня Александра Петровна, устраивая общину, предполагала на ее основе основать женский деятельный монастырь,
котором бы постоянная молитва сочеталась с трудами на благо страждущих. По просьбе великой княгини в 1866 году на должность настоятельницы общины была приглашена известная своей благотворительной деятельностью игуменья Митрофания, миру баронесса Прасковья Григорьевна фон Розен, духовная дочь митрополита Московского Филарета Дроздова. Вместе с ней из города Серпухова, из Владычино-Веденского женского монастыря, приехали в Петербургскую Покровскую больницу 20 монахинь и послушниц. При деятельном участии игумени Митрофании был построен новый каменный двухэтажный корпус, в котором разместилась больница для бедных и келья для сестер милосердия. На верхнем этаже здания был освящен храм в честь святого Митрофана Воронежского, имя которого носила игуменья Митрофания. Она сама написала несколько икон для иконостаса, а утварь взяли из деревянной церкви в имении Знаменка, которое принадлежало великому князю Николаю Николаевичу и Александре Петровне. Церковь общины по воскресным и праздничным дням стекалось множество бедного народа, так как после богослужения их здесь бесплатно кормили. За 4 года управления матушки Митрофании количество сестер в общине увеличилось втрое. Одновременно с руководством Покровской общиной она занималась устроением общин милосердия в Пскове и Москве и вскоре была назначена настоятельницей Московской Покровской общины. На устройство благотворительных заведений она жертвовала свои личные средства, и члены царской семьи и высшее духовенство не раз выражали ей благодарность за ее подвижническую деятельность. А осенью 1874 года вся Россия обсуждала уголовное дело, возбужденное против игумени Митрофании. Она, бывшая фрейлина и баронесса, настоятельница монастыря и основательница общин сестер Милосердия, обвинялась в подделке векселей богатых купцов. Вина ее была доказана на суде. Обладая отличными способностями к каллиграфии, она сама подписывала векселя от их имени. Но в ее действиях не было никакой личной корысти. Деньги ей были нужны для поддержки приютов богадельно, основанной ею. Матушка Митрофания была осуждена, лишена игуменского сана и приговорена к высылке в Сибирь, которую, однако, и заменили ссылкой в удаленные монастыри России. А в Петербурге после игумени Митрофании настоятельницей Покровской общины стала монахиня Мария, миру Елизавета Никитична Шахова, духовная дочь святителя Игнатия Брянчанинова. В то время она была широко известна как поэтесса, стихи которой публиковали в журналах и выходили отдельными сборниками. Покровская община была единственной в нашем городе, должность настоятельницы которой некоторое время занимали монахини. Обычно общины возглавляли сестры Милосердия, которые пострига не принимали. Они на время служения в общине приносили временные обеты безбрачия, послушания и нестяжания. За свой труд сестры Милосердия денег не получили, находясь на полном обеспечении общины. Назначение монашествующих на должность настоятельницы Покровской общины было связано с желанием попечительницы общины, великой княгини Александры Петровны, устроить на основе этой общины монастырь. Но учредить в столице новый монастырь Александре Петровне не удалось. Этого не хотели и сестры общины. С горечью писала великая княгиня. «Сестры Покровской общины – мои падчерицы. Если бы они послушались моего голоса, то, может быть, и в Петербурге был бы монастырь. Но если Богу угодно, то со временем он будет, ибо Покровская община основана мною совершенно в монашеском духе и направлении». Свою мечту о соединении общины сестер Милосердия и монастыря она осуществила позже, основав в Киеве Покровский княгинин женский монастырь с больницей для бедных, где обязанности сестер Милосердия выполняли монахини. Сама же Александра Петровна приняла монашеский постриг с именем Анастасии в честь святой Анастасии Возрешительницы и трудилась в общине этого монастыря как сестра Милосердия. В 1876 году был принят новый устав Покровской общины, согласно которому настоятельница общины освобождалась от забот о материальном благополучии общины и финансовых дел. Отныне этим занимался хозяйственный комитет, председатель и 4 сотрудника которого считались состоящими на государственной службе. Средства общины складывались из щедрых пожертвований великой княгини и других членов императорской семьи и принцев Ольденбургских, ближайших ее родственников, а также членских взносов и процентов с капитала общины. В обчетах, выпускаемых ежегодно, печатались списки жертвователей общины. Среди них было немало известных людей. Барон Корф, князь Вяземский, генерал-адъютант Грейк, не, конечно, столичные купцы-благотворители, Илья Феодолович Громов,
Иннокентий Михайлович Сибиряков, Григорий Петрович Елисеев, Николай Николаевич Брусницын. Жертвовали и люди небогатые. Их небольшие пожертвования тоже с благодарностью записывались в общий отчет. Были пожертвования безвозмездным трудом. Так, например, часовых дел мастер Мансуров подарил общине большие стенные часы и занимался их ремонтом и заводом. Механик Вольберг бесплатно провел часть водопровода, а гробовщик Изотов безвозмездно снабжал общину своими изделиями. В отчетах общины сохранились имена врачей и то, что некоторые из них работали вообще не бесплатно. А первый архитектор общины Генрих Христианович Штегеман безвозмездно составлял проекты зданий и наблюдал за их строительством.

Если в первые годы становления общины обучение сестер милосердия и испытуемых проходило в основном на практике, то впоследствии были созданы медицинские курсы, где врачи проводили занятия для сестер. Позже даже появилась идея о преобразовании этих курсов в училище фельдшериц с 4-летним сроком обучения. Известный профессор Сергей Петрович Боткин предложил свои услуги к устройству при общине фельдшерского училища. Он составил для него программу обучения, и по его выбору в фельдшерском училище преподавали известные врачи из числа его учеников. Великая княгиня Александра Петровна вспоминала, что она и сама многому научилась у профессора Боткина. На территории Покровской общины с первых дней ее основания был детский приют со школой для девочек. Помимо основных занятий, старших девочек приучали ухаживать за больными. После окончания этой школы девочки получали профессиональное образование. В 1876 году школу для девочек при общине преобразовали в Покровскую женскую классическую гимназию. Для нее было построено специальное двухэтажное деревянное здание на каменном фундаменте. В этой гимназии особое значение уделялось химии, физике, биологии и латыни как предметам, необходимым для изучения медицины. При гимназии был интернат, в котором проживало 10 девочек из приюта. Были в гимназии и приходящие ученицы, за обучение которых платили родители. Великая княгиня Александра Петровна предполагала, что гимназия путем правильного обучения шире разовьет умственные силы девочек и тем откроет для них возможность, вернее, сыскать себе полезным и честным трудом кусок хлеба. Проживание и обучение в гимназии для воспитанниц общины было бесплатным. В начале XX века педагогический совет этой гимназии возглавлял известный поэт и педагог Иннокентий Федорович Анинский. Фельдшерское училище при общине пришлось закрыть через несколько лет из-за недостатка средств, а Покровская гимназия существовала до самой Октябрьской революции и пользовалась большой популярностью у жителей этой части Васильевского острова. Славной страницей в истории Покровской общины стало участие ее сестер в войне Сербии и Черногории с Турцией в 1876 году. На свои средства великая княгиня отправила на поле брани санитарный отряд, в который вошли 19 сестер милосердия Покровской общины. После окончания военных действий Александра Петровна получила письмо от черногорского князя Николая с выражением сердечной благодарности сестрам общины. «Они оставили в моем отечестве неизгладимое о милосердии русских женщин чувство, которое составит новое звено, связывающее нас с Великой Россией». Сестры Покровской общины служили в Петербурге и за пределами общины. Так, например, на Васильевском острове они служили в госпитале лейб-гвардии финляндского полка, который находился на Большом проспекте, там, где сейчас Дом молодежи, а также в лазарете морского кадетского корпуса на набережной Невы. Еще они служили в Царскосельском и Петербургских военных госпиталях. В 1899 году по проекту архитектора Виндельбанта было построено новое здание общины с фасадом на Большой проспект, сохранившееся до наших дней. В этом здании разместились отделения общины, амбулатория и общежитие сестер. Внутри у главной лестницы сохранился небольшой фонтан, сейчас не действующий, предназначенный для освежения и увлажнения воздуха внутри больницы. В особом выступе над входом освятили церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость присутствия попечителя общины принца Альденбургского, брата великой княгини. Церковь эта была предназначена только для больных и сестер общины, в то время как другие церкви могли посещать и местные жители. На богослужениях во всех трех храмах общины пели сестры милосердия и приютские дети. В начале XX века на углу 27-й линии и Большого проспекта был построен еще один каменный корпус, в котором разместили амбулаторию. Он сейчас в полуразрушенном состоянии находится на углу Большого проспекта. Покровительство великой княгини обеспечивало общине высокий статус и богатых благотворителей. Ее муж, великий князь Николай Николаевич, пожертвовал общине 40 тысяч рублей для образования неприкосновенного капитала. До конца своих дней великая княгиня Александра Петровна, переехавшая уже в Киев, не забывала созданную ей в Санкт-Петербурге общину сестер милосердия. По ее указанию игуменей Покровского Киевского монастыря была назначена настоятельницей Санкт-Петербургской Покровской общины монахиня Колесфения. Великая княгиня ежегодно посылала по 20 тысяч рублей на нужды Покровской общины и вела переписку с сестрами.
При общине в столице был небольшой приют для престарелых сестер милосердия, но в основном престарелые сестры посылались на покой в Покровский монастырь в Киеве. Не прерывалась связь Покровской общины и с Николаевским дворцом, в котором Александра Петровна жила в Петербурге. В храмах общины нередко служили священники придворного храма, а учителем церковного пения в общине был регент церкви Николаевского дворца. После смерти в Киеве в 1900 году великой княгини Александры Петровны община сестер милосердия в Петербурге почувствовала свое сиротство, так как лишилась мудрой руководительницы и щедрой благотворительности. В общине наступил серьезный финансовый кризис. Первый же год после ее смерти не стали принимать воспитанниц в гимназии и приют, а многие медицинские услуги стали платными. Пришлось также приостановить строительство доходного дома община на Екатерининском канале под номером 160. После кончины великой княгини попечителем общины стал ее племянник, принц Петр Александрович Альденбургский, а помощником его – его супруга, великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II. К началу XX века Покровская община представляла собой целый городок благотворительных заведений, в которое входило около 30 каменных и деревянных построек. Среди них была больница на 50 человек с отделением для заболевших сестер милосердия, аптека, амбулатория, приют для девочек и Покровская женская гимназия. Со территории общины рядом с ней находились два филиала общины – приют для 50 мальчиков и приют для 30 детей обоего пола, оказавшихся без попечения родителей и доставленных сюда полицией. Покровская община получала от правительства субсидию на содержание этого приюта. В этих приютах также трудились сестры общины. Это была единственная община в нашем городе, которая имела свои огороды и даже свою небольшую ферму. В 1901 году на ферме общины было 7 коров, 4 лошади, 25 свиней и 40 кур. Вход на территорию общины со стороны Большого проспекта украшала деревянная резная часовня с образами, подаренными великой княгиней. До самой революции 1917 года Покровская община занималась не только лечением больных и образованием сестер милосердия, но и воспитанием бедных и осиротевших детей. К началу XX века в общине было немногим более 100 сестер вместе с испытуемыми. Сестры принимали участие в войнах, несмотря на то, что община не вошла в состав Российского общества Красного Креста. В начале Первой мировой войны здание общины сдали в аренду под госпиталь, организованный английским посольством, в котором работали сестры общины. 45 сестер в составе двух отрядов были отправлены на фронт. Покровская община сестер милосердия прекратила свое существование в 1918 году после издания большевиками декрета об отделении церкви от государства. В начале 20-х годов закрыли все три храма общины. В 1922 году улицу, проходящую рядом, и названную в честь великой княгини Княгининской, переименовали в детскую. После революции постройки Покровской общины стали называть Гаванской общедоступной больницей, хотя доступна она была и до революции. В здании Покровской классической женской гимназии разместилась советская трудовая школа. В 1930 году больнице присвоили имя Ленина и поставили памятник ему. Стоит он сейчас перед храмом во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость. На куполе этого храма совсем недавно восстановили крест. Памятник Ленину до сих пор занимает то место, где мог бы стоять памятник великой княгине Александре Петровне, монашке Анастасии, основательнице Покровской общины сестер милосердия. Не сохранились до наших дней Покровские и Митрофаневские храмы общины, хотя это старое здание в руинах до сих пор стоит на территории общины. Нет и деревянных строений, в том числе и Покровской гимназии. На их месте в годы советской власти были построены новые многоэтажные корпуса, в которых разместились различные отделения, в том числе и первое в нашем городе отделение для лечения инфарктов. Больница стала многопрофильной. В самом конце 20-го столетия больницу вернули ее историческое название «Покровская». И в том корпусе, где находится сейчас единственная уцелевшая церковь больницы, занятая в годы советской власти под учебную аудиторию, установлен небольшой памятник-бюст великой княгине Александре Петровне, а на фасаде здания появилась мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь до революции размещалась Покровская община сестер милосердия. В настоящее время храм во имя иконы всех скорбящих радости восстанавливается,
и в нем уже совершаются богослужения.

0: прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов обратился к горожанам в день рождения Невского проспекта. 13 октября 1718 года в указе Петра I впервые была упомянута «Большая перспектива». Главная улица с ее уникальными памятниками стала украшением столицы Российской империи, одним из символов блистательного Петербурга, отметил губернатор. По словам Александра Беглова, в рамках одного из 10 приоритетов Петербурга реализуются масштабные проекты по реставрации зданий на Невском проспекте. В нынешнем году город завершил 3-летнюю программу по капитальному ремонту крыши, фасадов многоквартирных домов. Также завершается реставрация фасадов первого здания памятника федерального значения

значимости вашей работы для города и его жителей. За этой вехой более чем полуторавековая история самоотверженного труда, история людей, стоявших у истоков предприятия и заложивших основы отечественной системы водоснабжения и водоотведения, подчеркнул председатель комитета по энергетике Алексей Муравец. Власти Петербурга могут завершить эксперимент с роботами-курьерами, если посчитают, что это влияет на безопасность. Об этом рассказал председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. По его словам, город получил полномочия приостанавливать этот проект, если будут инциденты с гибелью или вредом здоровья от роботов. Роботы-доставщики работают в Петербурге с 2025 года. На сегодняшний день в городе трудятся 350 роверов. С момента запуска эксперимента они совершили свыше 170 тысяч поездок. В сентябре географию роботизированной доставки расширили на центральный район Петербурга.

С 13 по 15 октября в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет 14-й Петербургский международный форум здоровья. Центральной темой трехдневной встречи станет сохранение здоровья населения и достижение активного долголетия. Деловая программа форума охватывает 13 тематических направлений. Среди ключевых вопросов – борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, внедрение искусственного интеллекта в клиническую практику, развитие военной медицины, проблемы репродуктивного здоровья и цифровая трансформация отрасли. Каждый день форума посвящен отдельной специализации. Ключевым событием станет пленарное заседание по теме активного долголетия. В заседании примут участие ведущие эксперты и представители профильных ведомств Санкт-Петербурга и Москвы. Параллельно с деловой программой начнет работу выставка «Медицинская индустрия». На ней представят новейшие разработки российской фармацевтической и медицинской промышленности. В Петербурге прошла программа повышения квалификации основы применения технологий искусственного интеллекта в транспортной отрасли. Город разработал программу совместно с университетом «Сириус». Занятия состоялись в рамках создания кампуса технологического лидерства и развития критических технологий. Программа объединила студентов из 29 вузов России. Участники посетили действующие транспортные объекты Петербурга, в том числе станцию метро «Путиловская», где проходят испытания беспилотных составов. Кампус будет расположен на Васильевском острове. Соглашение о его создании подписали на Петербургском международном экономическом форуме между Петербургом и образовательным фондом «Талант и успех». На намыве Васильевского острова построят две новые улицы – Лисянского и магистраль номер 6. Соответствующий проект одобрили на заседании городского правительства 12 октября. Новые улицы в северной части Намыва обеспечат будущих жителей удобным транспортным сообщением. Жилье и дороги должны появляться синхронно, чтобы люди не оставались отрезанными от города, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Улица Лисянского протянется от Новосмоленской набережной до проспекта Крузенштерна. Ее длина составит 875 метров. Магистраль номер 6 протяженностью 260 метров соединит проспект Крузенштерна с магистралью номер 5. Обе дороги будут четырехполосными с тротуарами и велодорожками. Также предусмотрено движение автобусов, для которого оборудуют остановки и заездные карманы. 14 и 15 октября в Московском районе Петербурга пройдут акции по озеленению. Жители смогут присоединиться к садовникам предприятия «Южное» и принять участие в создании новых зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина. 14 октября в парке городов-героев будут высажены 22 дуба. 15 октября на территории сквера имени Раисы Штрейс появятся 34 клена сорта «Розы».

0: Oil Red с выразительной окраской листвы. Начало акции в 9 часов утра. В книжном пространстве «Авиатор» в Приморском районе состоялся фестиваль «Хвостатый переполох». Гости узнали об уходе за собаками, поучаствовали в творческих мастер-классах и познакомились с работой поискового отряда «Экстремум». Специалисты отряда приехали на фестиваль со служебными собаками и рассказали, какие задачи они выполняют и как их готовят к поисковым операциям. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 6 градусов. В среду, 14 октября, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Четверг, 15 октября, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 7, плюс 9. В четверг также без осадков плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 6 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Дорогие друзья, мы приглашаем вас в наш радиолекторий.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин, и мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных воздействию династии Романовых на русскую культуру, диалогу между династией и русской культурой. На прошлой встрече нашей, во время прошлой беседы, мы остановились на облике императора Павла I. И действительно, вкусы, устремления, человеческие качества этого сложного, одаренного, изломанного, несчастного, нездорового человека оказали довольно существенное влияние на русскую культуру. Более того, мы в ходе наших бесед не раз говорили о том, что не только геополитические представления монархов воздействовали на развитие русской культуры, но их личный вкус. Алексея Михайловича, например, любовь к театру, или Петра I, и тем более Елизаветы, Анны, Екатерине, мы об этом говорили. И вот в этом ряду должен быть назван император Павел I с очень существенным добавлением. Это был последний император, личные вкусы которого, личные устремления которого, человеческий облик которого отразился на искусстве его времени, в общем-то, в полной мере, на разных видах искусств, в том числе и в литературе. Хотя к литературе Павел I, в общем-то, был довольно равнодушен и не был, в отличие от своей матери, талантливой писательницы, литературно одаренным. И не был даже таким любителем литературы, как его внук, император Александр II, который, как известно, с большим чувством обращался к произведениям русских писателей. Нет, в такого рода свидетельства Павла мы, в общем-то, наверное, не найдем. Но, тем не менее, его человеческий облик оказал сильное влияние на его эпоху. Может быть, слово «влияние», хочу сам себя чуть-чуть поправить, тут и не совсем точно. Не всегда понятно, где влияние, а где просто параллельность. Но в любом случае, своими человеческими чертами, своими культурными устремлениями Павел I очень многое выразил из того, что сформировалось в то время в русской культуре и что было для русской культуры очень актуально. И тут надо прежде всего обратить на те черты Павла I, которые мы можем назвать рыцарственными чертами. Ведь Павла довольно часто называют рыцарем на троне. И действительно, в поведении Павла I проявлялись качества, которые говорят о его человеческом благородстве, о его готовности признать свои ошибки и постараться их исправить. К сожалению, его недуг, который все более и более увеличился, придавал вот этим крайне симпатичным чертам довольно странный и часто пугающий характер. Например, резкие переходы от опалы, наоборот, фавору, когда он вдруг начинал возвышать человека, а потом внезапно его отправлял в ссылку. Таких случаев довольно много. Он мог рассвирепеть, утратить человеческий облик, а потом попытаться это загладить. Но при всей дикости проявлений вот этих человеческих свойств императора, они во многом действительно связаны с благородством его натуры, которая так проявлялась в его юности. В тинейджерские, как мы бы сейчас сказали, в подростковые и ранние юные годы об этом очень хорошо свидетельствует дневник конкретного воспитателя Павла Петровича Семёна Порошина. Сохранился дневник, где Семён Порошин записывает, кто приходил к Павлу Петровичу, о чем они говорили, какие были темы. И в этом дневнике Павел предстает действительно крайне симпатично. Вот В связи с этим и возникает представление о рыцаре, о рыцарских чертах императора. При этом эти черты стали приобретать очень определенный культурный характер. Это интерес к рыцарству, не как к метафорическому обозначению человеческого благородства, а как к культурному социальному институту. Мы ведь используем слово «рыцарь» часто в переносном значении, когда хотим похвалить человека за помощь слабым, за готовность выступить в защиту добра, за готовность защитить невинного от злобы сильных противников, за галантность, когда мы говорим, вот он, какой он рыцарь. Вот это понимание этого рыцарского начала в человеке очень хорошо выражено в знаменитой опере Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Лоенгрин – это и есть рыцарь, в частности, в переносном значении. Рыцарь как благородный, смелый, мужественный человек. Но рыцарь одновременно – это представитель определенной социально-культурной группы, очень внятный, связанный со средневековой жизнью. И вот человеческие благородные качества Павла, они соединились с его особым интересом к рыцарству как историко-культурному феномену, что проявилось, в частности, в его архитектурных начинаниях. Например, знаменитый Приоратский замок в Гатчине. Любопытно, кстати, что строил Приоратский замок Николай Львов, достаточно близкий Екатерине человек, очень близкий к знаменитому дипломату екатерининского и павловского времени, канцлеру империи при Павле, графу Безбородко, человек. Львов был человек вроде бы эпохи Екатерины, но в своих культурных начинаниях он действительно проявляет интерес к средневековью, к необычным формам, к чему-то таинственному. Тут же надо назвать, наряду с Приоратским замком, другое архитектурное сооружение Львова. Это так называемая церковь Куличи Пасх, которая ведь тоже отражает совсем другой характер культуры. Может быть, в интересе к рыцарству, к средневековой культуре, к неклассической архитектуре проявился и интерес Павла к масонам. Павел не был масоном, но, тем не менее, он к масонам относился очень сочувственно. Надо сказать, что вот этот готический характер, средневековый характер, ведь свойственен и грандиозным дворцам Павла, и Михайловскому замку, и недаром название Михайловский замок, и к дворцу в Гатчине, не к Приоратскому замку, а к дворцу в Гатчине. Конечно, дворец в Гатчине не раз перестраивался, но по замыслу своим он, конечно, в чем-то напоминает рыцарские замки, старые, английские, например, замки. Тут же можно и назвать другие произведения такого же рода. Вот, например, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, вообще архитектурную деятельность Фельтона. Также можно вспомнить и интерес к другим паркам, английские парки. Вот это тенистые парки, романтические парки. И это отражает стремление к какому-то новому культурному типу, к новым культурным доминантам. Если говорить о парковых предпочтениях императора Павла, то, конечно, это прежде всего Павловск, парк в Павловске. Свободный, нерегламентированный, не лишенный таинственности, живописные виды. И это вполне совпадает с личными выборами императора. Это проявляется и в литературе. В литературе мы ведь тоже находим нечто подобное. Вот, например, так называемый готический роман. То есть произведение, действие которого происходит в средние века, в таинственных местах, ночь, зловещие крики совы, замок, Наиболее выразительными произведениями в этом отношении были произведения Николая Михайловича Карамзина «Сиерра Морена» и особенно его замечательная повесть «Остров Борнголем». Надо сказать, готического романа Россия в тот момент не знала. У нас не появлялись писатели типа Анны Рэдклифф. Но готическая тема, она, конечно, вошла в литературу как раз того времени. Это целый ряд интересных авторов, например, Бобров, в поэзии которого все время возникает тема ночи, бури, таинственных пейзажей. Эта тема возникает даже в сочинениях певца Фелиции Гаврила Романовича Державина, поэта Екатерины, и тем не менее в «Водопаде» возникает готический пейзаж. Писатель Каменев в этом смысле очень характерен. Если говорить о готической теме, то, вновь повторю, наверное, наиболее выразительным является сочинение Николая Михайловича Карамзина «Остров Борнголем». Путешественник, главный герой, плывет из Англии домой, в Кронштадт, в Петербург. Это произведение является как бы завершением по сюжету писем русского путешественника, когда русский путешественник из Англии плывет в Россию домой. Но по тону, по характеру это сочинение Карамзина уже совершенно другое. Оно совсем не похоже на письма русского путешественника, хотя в чем-то глубокая связь этих произведений присутствует. Вот путешественник садится на корабль, выходя в море из Темзы, корабль, встретив встречный ветер, ждет попутного ветра в Грэмзене, Грэмзенский порт. Корабль там ожидает попутного ветра, и путешественник выходит на берег. Он гуляет по берегу, он засыпает, и его пробуждает печальная песня, которую поет незнакомый ему молодой человек. Эта песня, если передать краткое ее содержание, заключается в глубокой тоске любящего человека по возлюбленной. «На острове Борнголем находится моя возлюбленная. Мое сердце разбито, я не могу с ней встретиться и жду только смерть». Вот тут начинается попутный ветер. Путешественник идет на корабль. Грэвзенский незнакомец остается в Грэвзене, в Англии, а корабль плывет по направлению к Петербургу и бросает якорь острову Борнголем. Путешественник выходит на этот остров, он гуляет по этому острову и приходит к таинственному замку. Он входит в этот замок, почтенный старый слуга ведет его к хозяину замка, старцу, благородному, убеленному сединами. Они беседуют. Путешественник остается на ночь. Ночью он просыпается от бури, выходит в сад и вдруг видит в глубине сада грот, подходит к нему, видит, что там в заключении, за решеткой, содержится юная девушка. Она говорит ему, что она не ропщет на свою судьбу. Она благословляет руку, карающую ее, вспоминает своего возлюбленного. Путешественник утром встречается с хозяином замка. Слуга говорит хозяину, что путешественник видел девушку. И хозяин тогда рассказывает, а что происходит? Раскрывает путешественнику тайну этих двух разлученных людей. Тайна была ужасна. Какая это тайна, читатель так и не узнает, кроме того, что она была ужасна. Путешественник садится на корабль и отплывает по направлению к Петербургу. Перед нами действительно выразительный фрагмент из готического романа. Об этом писал многие десятилетия тому назад один из самых глубоких, тонких, блестящих, остроумных, квалифицированных знатоков русской литературы конца XVIII, первой трети XIX века, даже первой половины XIX века, как безвременно ушедший из нашей жизни Вадим Эразмович Вацура. В начале 70-х годов, еще совсем молодым исследователем, он написал блестящую статью об острове Борнгольме, где он действительно показал, что перед нами произведение, явно ориентированное на готический роман, то есть роман ужасов и тайн, самым крупным представителем которого в то время была знаменитая английская писательница Анна Рэдклифф. И именно связь с готическим романом позволяет читателям догадаться о том, а какова была ужасная тайна любящих людей. Судя по всему, это брат и сестра. Тема инцеста, кровосмешения, кровосмесительной любви, которая часто возникала в готическом романе, тут тоже присутствует, только на нее лишь упоминается. Судя по всему, старец – это отец, который вынужден разлучить своих детей, охваченных преступной любовью друг к другу. Хочу обратить ваше внимание, что тема эта сейчас кажется очень резкой, безнравственной, глубоко нехристианской, вполне понятно. Но в ту эпоху целый ряд выдающихся христианских писателей обращались к этой теме. И прежде всего надо назвать имя в чем-то близкого к Карамзину великого французского писателя виконта Рене де Шатобриана и его самую знаменитую повесть, повесть «Рене», которую он включил в свой текст «Гений христианства», то есть «Дух христианства», «Гений» в значении «Дух христианства». Шатобриан – это настоящий глубокий католический писатель. И вместе с тем эта тема его очень волновала и очень интересовала. Возможно, этот интерес к инцесту связан с ощущением какого-то глубокого слома, который происходит в сознании европейского, как мы видим в случае Карамзина, и русского человека на рубеже 18-19 веков. При этом он, конечно, не оправдывается. Попытка понять, почему в созданном Богом мире может возникнуть такое противоестественное чувство, и что тут надо делать. И, конечно, инцест, кстати, эта тема возникает и в «Страшной мести» Гоголя, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Конечно, инцест обличается, конечно, инцест критикуется. Но, тем не менее, само обсуждение этой темы ни в коей мере не говорит о опровержении основ христианской нравственности. И Гоголь, и Карамзин, и Шатобриан – были замечательные христиане, и все они обращались так или иначе к этой теме. И вот такая готическая тема очень выразительно отражает какое-то глубокое изменение в культуре, которое происходило в павловское время. Культура ощущала что-то совсем иное. Культура движется к чему-то другому, чем раньше, отказывается от этих ясных, четких, простых, рациональных начал, связанных, прежде всего, с разумом, которые доминировали прошлым, и которые так поддерживала императрица Екатерина II. Так что мы видим, что в павловскую эпоху династия действительно по-прежнему воздействует на культурную жизнь, в частности, воздействует личными вкусами монарха, которые очень многое определяют в эпоху абсолютизма. А эпоха Павла I, конечно, является примером доведенного до абсурда абсолютизма. К сожалению, нездоровый император считался только с одним, со своей собственной волей, и ничего выше себя, кроме Бога, он не ощущал, и в себе он видел, конечно, посредника между его подданными и Богом. Даже уроки просвещенного абсолютизма, они были Павлом отброшены, и в результате культурные элиты, и не только культурные элиты, начинают ощущать глубокую тревогу, связанную с монахом. Монах не просто не борется с злоупотреблением или борется недостаточно. Монах не просто не готов услышать голос общества. Монах разрушает нормальную жизнь государства. Именно с этим связано, конечно, мартовское убийство императора Павла I. Одного из трех убитых, четырех убитых русских императоров. Петр III, Павел I, Александр II, Николай II. Отец, сын, внук и внук Александра, да, Николай II, внук Александра II. При этом убийство императора Павла I очень хорошо показывает те грозные проблемы, которые возникли в развитии русского общества как раз на рубеже XVIII-XIX веков, показывает, что в какой-то степени вестернизированное русское общество вместе с тем в других своих плоскостях осталось еще в известной мере варварской. Поясню, что я имею в виду. Современник императора, старший современник императора Павла I, английский король Георг III, страдал психическим недугом. Это постепенно стало ясно. В результате король был отстранен от власти, он жил в своем дворце вполне комфортно, а его сын, будущий Георг IV, получил титул принца-регента и выполнял функции своего отца. С Павлом I в 1801 году стало проявляться то же самое. И дело не только в том, что политика Павла резко менялась. Дело в том, что его безумие, которое все более и более овладевало императором, стало приобретать угрожающий характер, угрожающий для его семьи, угрожающий для государства. Достаточно вспомнить знаменитое распоряжение Павла I донским казакам отправиться на завоевание Индии. Донское казачье войско какое-то время двигалось по направлению к Индии. Защитники императора Павла, люди увлеченные, интересные, сложные его фигуры, склонны объяснять его грустный конец, его политикой. И убийство Павла I объяснять с резкой сменой его государственной внешней политики. Действительно, Павел I незадолго до своего убийства порвал привычный, начиная с Великой Французской революции, союз с континентальными державами, с Пруссией и Австрией, с Англией, направлен против Франции. И, как известно, стал устанавливать дружеские отношения с Францией. И очень часто убийство Павла I объясняет английскими кознями и английской интригой. Также говорится о том, что некоторые антидворянские указы Павла I вызвали глубокое недовольство дворянства. И гибель Павла, и убийство Павла во многом связаны с тем, что дворянство было недовольно его реформами, его политикой. Но тут надо сказать, что у Павла не было особенной политики. Его недовольство дворянами, которое вызвало встречное недовольство дворянами, было связано с его склонностью полного контроля над гвардейскими полками, непрерывного требования соблюдать жесткую дисциплину, его абсолютного неуважения к отдельным людям. Незадолго до своего убийства Павел издал приказ, что при встрече с императорской каретой все другие кареты должны останавливаться, из карет должны выходить люди и кланяться императору. Это и вызывало протест. Это казалось проявлением безумия. В конечном счете это и было проявлением безумия. Поэтому все-таки думаю, что горестный, несчастный конец этого замечательно одаренного, но сломленного во многом своей матерью и судьбой императора был все-таки обусловлен не политическими причинами, а тем, что безумец, не может обладать абсолютной властью. Конечно, можно привести пример Ивана Грозного, но Иван Грозный жил все-таки в XVI веке, а не уже в XIX веке, когда убили императора Павла I. Мы, казалось бы, последние несколько минут нашей беседы отошли от главной темы, которой посвящены наши встречи, династии Романовых и русской культуры. Но это не так. А мы ведь действительно, говоря о Павле, прежде всего говорили о том, как личные качества императора воздействуют на культуру. И что Павел в этом смысле является последним императором династии Романовых, который по-настоящему активно влиял на всю культурную жизнь, на разные сферы искусства. Возможно, потому что он выразил вот это ощущение нового, отказ от рационального классицизма, которым отмечена культурная жизнь конца XVIII, начала XIX века, в частности, и в литературе. При этом пример Павла уже как политика очень хорошо демонстрирует главную проблему, которая уже в этот момент стала ощущаться во взаимоотношении династии Романовых и русского общества, русского народа. Это нежелание дальнейших реформ. При этом в случае с Павлом I это особенно удивительно, казалось бы. Человек, воспитанный Никитой Ивановичем Паниным, сторонником конституционной монархии, приверженцем шведского или английского варианта государственной власти. Человек, для которого Денис Иванович фон Визин писал рассуждения о непременных государственных законах, вдруг обнаруживает полную глухоту к перемен. Не государственные законы, которым подчиняется монарх, а его прихоти, импульсы, возникающие в его нездоровом уме. Вот что определяет политику императора, и в частности его общение с близкими людьми, даже с придворными. Никакого желания слушать другие голоса, готовности к диалогу, то, что уже проявляется у Екатерины II. С одной стороны, Павел, так же, как и Екатерина, выросли в духе просвещенного абсолютизма, опирались на эту идею, но они не хотят соответствовать тому, что уже становится реальностью. Тут, конечно, главная ответственность Екатерины II. Именно политика Екатерины II способствовала появлению просвещенного абсолютизма. Но просвещенный абсолютизм требует дальнейшего развития, требует все большего и большего предоставления обществу, элитам культурным, прав хотя бы обсуждать насущные вопросы. А Павел предлагает резкий контроль, в том числе контроль, доходящий до абсурда, над модами. Были запрещены круглые шляпы, так они были связаны с французской революцией. Даже моды император пытается регламентировать. И за этим стоит та острейшая проблема, трагическая проблема, которая определяет взаимоотношения династии Романовых с русской культурой, соответственно, с русскими культурными элитами именно в XIX веке. Мы несколько раз говорили с вами о том, что Екатерина и Павел не проявили способность осознать необходимость дальнейших реформ. Сказав «А», они не сказали «Б». Они занесли ногу, особенно Екатерина, создавая просвещенный абсолютизм и призывая своих подданных жить в этом духе. Но второй шаг – дать этим подданным возможность хотя бы выразить свое мнение, хотя бы легально выражать свои суждения, они не дали. Но обвинить их за это нельзя. Я говорил, говоря о императрице Екатерине, что для Екатерины Великая Французская революция была все-таки аномалией. Она воспринималась скорее как какое-то случайное, хотя и совершенно страшное событие. Но вот постепенно, уже в эпоху Александра I, стало ясно, что Великая Французская революция при всей жестокости, при море крови пролитой в ходе Великой Французской революции, при несправедливости, при цинизме революционной власти, я имею в виду директории, вместе с тем не случайность, а закономер. Ведь ход истории остановить нельзя. И доминирующих на земле странах, в христианском мире, в западном мире, действительно ход истории требовал постепенного преобразования абсолютизма, сначала в просвещенный абсолютизм, а потом, так или иначе, в конституционный абсолютизм. Пусть формы конституции будут очень мягкими. Это особенно было заметно после наполеоновских войн, когда вернувшиеся на штыках союзников во Францию бурбоны, а привели их англичане, пруссаки, австрийцы и русские. И доминирующей фигурой был Александр I. Он в конечном счете определял судьбу Франции в 14 году, до 100 дней. Так вот, даже союзники, приведя бурбонов, осознали необходимость сохранения какой-то конституции и отмены крепостного права, и каких-то земельных преобразований, которые произошли во Франции, когда земля стала прежде всего крестьянской. И постепенно на протяжении всего XIX века другие европейские страны, даже самые реакционные, такие как Прусское королевство, ставшее в 1870 году Германской империей, так называемый Второй Райх, даже в этой стране постепенно стали осуществляться какие-то реформы. И в Австро-Венгрии после 1948 года отмена крепостного права и, главное, создание какой-то конституции, то есть легализации прав культурных элит хотя бы высказывать свои суждения. Пусть и ограниченные, но свобода совести и слова, которая в Европе, начиная особенно после революционных потрясений 1848 года, стала всеобщей. В Российской же империи династия Романовых в данном случае проявляет отсутствие исторической интуиции, которую в такой мере наделен Петр I и даже его отец Алексей Михайлович. А вот в XIX веке представители династии этой интуиции не имели. В результате, с одной стороны, империя живет европейской жизнью при всем своеобразии России, при всем различии между культурной жизнью разных социальных групп. Это страна, которая мыслится и своими элитами социальными, культурными, и своей властью, и своими союзниками, и своими врагами, как, конечно, европейская страна, как одна из ведущих стран западного мира. Не как Китай, не как Индия. Нет. Эта страна самобытная, и уровень самобытности все более и более возрастает. Но, тем не менее, это одна из самобытных европейских стран. Но, с другой стороны, власть в ней полностью сохраняет свой абсолютистский характер. И даже великие реформы, и даже июльский манифест 1905 года не лишил государственное устройство России абсолютистского характера. А более того, до Первой русской революции культурные элиты по существу не имели возможности прямо выражать свое мнение. Единственная маленькая возможность, которая сохранилась, это литература. Ибо в литературной форме, отчасти косвенно, культурные элиты в лице писателей могли высказывать мнение общества. Общество. И чем дальше, тем более это мнение общества воспринималось как мнение народа. Выразительными примерами являются и Тургенев, и особенно Некрасов, и, с другой стороны, Лев Николаевич Толстой, да и Лесков. И в результате именно в литературе, главной составляющей всей русской культуры, общество начинает пытаться воздействовать на монархию. И в связи с этим литература становится все более и более оппозиционной. Именно эти процессы и определяют диалог династии Романовых в лице императоров XIX века и русской культуры. При этом, конечно, постепенно этот диалог приобретает все более и более резкий характер. Он все меньше и меньше становится диалогом, иногда напоминая разговор глухих. При этом разрушение этого диалога, выражаясь современным языком, постоянный сбой коммуникации между властью и обществом, культурой в лице представителей общества, самых глубоких, самых ярких, самых талантливых. Вина вот за этот сбой коммуникации между этими двумя силами лежит на государстве. Ведь общество в лице писателей постепенно только переходит к резкой критике, пытаясь всегда сохранить возможность диалога. Власть не хочет услышать, и чем дальше, тем это сильнее. И если мы обратимся к действительно уже истории XIX века, то мы увидим, как при разных императорах, очень разных, и своими талантами, и своим отношением к культуре, и своей, вообще своим культурным уровнем, своими культурными интересами, своими личными государственными качествами, при разных императорах происходит все время сбой диалога. Действительно, Александр I – это одна фигура. Совершенно на него не похож император Николай I. Человек другого совершенно склада. Сын Николая Александр II, третий император, совсем другой, воспитанный Жуковским. Четвертый император Александр III. Человек с глубокими культурными интересами, что проявилось в музыке и в архитектуре. И Николай II, закончивший свою жизнь страстотерпческой смертью, который вместе с тем никакими культурными интересами не обладал и в культурном отношении ничем даже себя не проявил. Нам даже трудно сказать, а что любил император Николай II? Какие у него были культурные интересы? В отличие, между прочим, даже от Николая I, Александра III. Ну, отчасти Александра II, хотя культурный интерес Александра II скорее проявлялись во внимании к голосу общества, который до него доходил через литературу. Перед нами действительно разные императоры, но вместе с тем при всех них то соработничество государственной власти и русской культуры в лице литературы, прежде всего, было нарушено. При этом, вновь хочу сказать, не по вине культурных элит, которые хотели, которые стремились к этому, а по вине власти. Для того, чтобы мои слова были не голословными, стоит обратиться как раз к отношению культурных элит к власти. Я несколько раз повторял, что культурные элиты стремились к диалогу с властью. И, конечно, следует это аргументировать, подтвердить какими-то примерами. И примеры тут налицо. Тут можно назвать авторов, которые выражают, может быть, лучшее в русской культуре. И мы видим, как, к сожалению, связь с государственной властью у них не очень получается. И, наверное, наибольший интерес представляет два грандиозных человек. Николай Михайлович Карамзин, Александр Сергеевич Пушкин. Оба эти великих русских писателя сделали необычайно много для русской культуры. Ну, применительно к Пушкину, даже как-то это не трюизм, не банальность, мы и так это знаем. Но ведь и Карамзин сделал для русской культуры чрезвычайно много. Оба этих человека находились в какой-то период своей жизни в близких отношениях с государственной властью. В этом отношении они действительно напоминают тех соработников, которые участвовали в общем развитии русской культуры в союзе с властью, с абсолютизмом, и при Алексее Михайловиче, например, Симеон Полоцкий, и при Петре, тот же Феофан Прокопович, да и Стефан Иворский, и многие другие, и при Елизавете Петровне, Ломоносов, отчасти Сумароков, Тредьяковский, при Анне Анне, при Елизавете Петровне. И то же самое можно сказать о Екатерине, тут Державин. Карамзин и Пушкин действительно были вхожи в придворный мир, общались с императором. Но их судьба, она оказывалась совершенно разной. И их биографии очень хорошо, отчетливо раскрывают те проблемы, которые в XIX веке стали наиболее острыми, и которые в конечном счете мешали плодотворному сотрудничеству, плодотворной работе, совместной работе культурных элит и государственной власти. Но эти проблемы и разговор о Карамзине, Пушкине, он требует большого времени, тем более тут возникает еще одна, может быть, менее значительная, тоже чрезвычайно драгоценная для русской культуры фигура – это Василий Андреевич Жуковский, своего рода промежуточное звено между Карамзиным и Пушкиным. И мы проблемам, которые связаны с культурной деятельностью этих великих представителей русской культуры, о проблемах, которые возникают при разговоре о попытках этих людей вести диалог с государственной властью, поговорим в отдельной нашей беседе.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: Прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Баку прошел семинар по устному библейскому переводу. В Троице-Сергиевой лавре представили выставку о клобуках русских митрополитов. Об этих и других событиях более подробно. Завершилось пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунского в епархиях Казахстана, сообщает сайт Казахстанского митрополичьего округа. В епархиях Казахстана ковчег пребывал с 21 сентября по 10 октября. Мощам святителя поклонились более 200 тысяч человек. За время своего пребывания в Казахстане святыня была принесена в Караганду, Уральск, Усть-Каменогорск, Астану, Петропавловск, Кустанай, Алмату, Байконур, Павлодар и Шымкент. В рамках принесения святыни в епархии Казахстанского митрополичьего округа состоялись встречи митрополита Астанайского и Казахстанского Александра с представителями светской власти регионов и дипломатического корпуса, лидерами местных религиозных общин, священнослужителями и приходскими активами. 10 октября по завершении прощального молебна в Никольском кафедральном соборе города Шымкента

0: эти переводы Священного Писания и совместная работа над текстом книги «Руфь». Программа семинара была разделена на теоретическую и практическую части. В первые дни семинара участники сосредоточились на погружении в текст, изучали историческое окружение и культурный контекст книги «Руфь», затем перешли к детальному разбору текста книги. Особый фокус был сделан на знакомстве с персонажами повествования, географией описываемых событий и обычаями того времени. Ключевой темой обсуждения стали культурные и юридические аспекты эпохи. Понимание этих деталей критически важно для точной передачи смысла оригинального текста. Семинар позволил участникам не только углубить свои знания, но и обменяться опытом с коллегами из других проектов, что способствует развитию качества устного перевода в регионе. В Ризнице Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в подмосковном Сергиевом Посаде открылся масштабный межмузейный выставочный проект, который рассказывает о клобуках русских митрополитов. Выставка посвящена истории белого архиерейского клобука, одного из значимых символов русской церковной традиции. Проект прослеживает его судьбу от средневековой повести о белом клобуке до восстановления патриаршества в России в 1917 году. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, который является одним из организаторов проекта. Центральными экспонатами выставки являются два редчайших белых клобука. Первый клобук XIV века приписывается новгородскому архиепископу Василию и хранится в собрании Новгородского музея-заповедника. Второй принадлежал митрополиту ростовскому Ионе III. Клобук, созданный в XVII веке и расшитый золотом, входит в собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». Экспозицию дополняют произведения русской иконописи, архиерейские облачения, образцы древнерусского и византийского лицевого шитья и другие памятники церковного искусства. Выставка объединила четыре уникальных собрания – коллекции Новгородского музея-заповедника, Ростовского Кремля, Сергиево-Посадского музея-заповедника и Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Проект призван раскрыть для специалистов и широкой аудитории символический смысл и эволюцию архиерейских облачений. Выставка «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества» продлится до 6 декабря. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным

смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я рассказываю вам о своем опыте работы с подростками из церковных семей, как мы говорим с ними о литургии. Напомню, мы находимся в самом начале этого литургического пути, путешествия в небесный град Иерусалим. И в начале этого пути мы собрались на соборную молитву, Великую Евтинию, как она называется в литургии. Священник возглашает прошение, священник или диакон, а народ отвечает «Господи, помилуй». И мы говорили уже, что это такая диалогичная форма, да, форма диалога, помогает осознать, что мы именно вместе движемся в направлении нашей цели, вместе движемся ко Христу. Священник впереди, он предстоит церкви, да, предстоятель церкви, как называют архиереев. И народ Божий, мы, которые отвечаем «Господи, помилуй». И напоминаю, мы с ребятами, с подростками, юными алтарниками обсуждаем каждое прошение этой Евтинии, чтобы, когда мы снова придем в храм и будем стоять и слушать эти слова, чтобы они наполнялись для нас все новыми и новыми смыслами. И по мере обсуждения этих прошений дети, по моему предложению, рисуют, изображают то, о чем молится церковь. Изображают как могут, как захотят. Здесь полное для них творчество, с пояснениями могут, в каких-то конкретных образах или какой-то общий образ они создают, молитвы церкви. В конце, когда мы закончим говорить о Великой Евтинии, мы посмотрим, что у детей получилось. А остановились мы на следующем прошении. «О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ее, Господу помолимся, Господи помилуй». Итак, церковь предлагает нам молиться, вернее, мы вместе с церковью молимся о нашей стране Богохранимой, о ее властех, то есть властях. Я спрашиваю детей, то есть о ком мы молимся? И они начинают перечислять о президенте, о Государственной Думе, о депутатах. И сами так запинаются и говорят, ну, а если они делают что-то неправильное, вот чиновники эти, если мы не согласны с тем, что они делают, зачем нам о них молиться? Я говорю, смотрите, очень такой важный вы вопрос задаете. Ведь действительно, не то, что иногда людям не нравится, что делает государство, а мне кажется, во все времена всегда были и будут люди, которые так или иначе чем-то недовольны. И кого уж ругать? Конечно, не себя. Конечно, надо поругать правительство, да, власти. И тогда я детям такой провокационный вопрос задаю. Вот смотрите, а может быть, действительно не надо молиться о той стране, в которой ты живешь, о ее властях, ну, потому что я христианин, и мое дело спасти свою душу, и дела мне нет до всех этих погибающих. И тогда они говорят, нет, наверное, христианин таким не может быть. И вспоминаем, что общее дело церкви — это именно молитва о всем мире и, естественно, о той стране, о том земном отечестве, в котором мы пребываем. То есть любой христианин имеет двойное гражданство, что называется. Одно гражданство — это небесное, которое мы получаем в крещении и даем присягу на верность, но об этом еще у нас будет речь. А второе гражданство, естественно, — это наше земное гражданство, наше земное отечество. И, конечно, мы молимся о нем и молимся о тех, кто рулит этим отечеством, о властях. И даже если власти творят что-нибудь на наш взгляд, ну или даже на объективный взгляд, неправильное, неверное, мы молимся за них Богу, потому что Бог и что-то неправильное с нашей точки зрения он может исправить, перевести в то, что для нас благо есть. И вот здесь я очень люблю вспоминать Пушкина. Ну, я всегда по любому поводу, наверное, не только я, вообще русский человек по любому поводу любит вспоминать Пушкина. Ну вот Пушкина, например, помните повесть «Метель»? Когда метель завьюжила, и тайное венчание главных героев было сорвано, и в этой метели Маша обвенчалась совершенно незнакомым человеком, каким-то офицером, который тоже в этой вьюге заблудился. Но в итоге Господь управляет так,
что через много лет они встречаются, друг друга не узнают, оказывается, они повенчались, да, не зная друг друга, но хранили верность друг другу, ну, просто потому, что нельзя было нарушить таинство. И вот они встретились, полюбили друг друга и открылись друг другу, и оказалось, что это были они, то есть их Господь в этой вьюге повенчал, потому что они были предназначены друг другу. Хотя дело было совсем плохое, да, сначала Маша хотела тайно венчаться, потом началась вьюга, буран, всем было плохо, потом Маша долго болела после этого венчания, когда она случайно в полутаком сознательном состоянии обвенчалась не с тем человеком, в которого она была влюблена. В общем, ужас, ужас, но как Господь все повернул во благо. И также и мы молимся о наших властях, о нашей стране, чтобы именно Господь был главным действующим лицом истории, истории нашей страны и всего мира, потому что история нашей страны — это часть истории спасения человеческого рода. И вот мы молимся о властях и воинстве ее, да, страны нашей, то есть о тех, кто является, ну, таким двигателем, да, чтобы даже если власть придержащие думали, что они действуют по своей воле, чтобы над ними была Божья воля. И следующее прошение Великой Евтинии о граде сем, ну или о весе сей, то есть о том месте, где происходит молитва. Дальше мы с детьми рассуждаем, почему мы молимся о том месте, где мы живем. В городе, селе или святой обители сей, да, где монахи находятся. Ведь то, куда нас Господь посадил, да, как семечко, которое должно прорасти и дать плод, я имею в виду христианский плод, да, мы, значит, ответственны за это место. Я говорю, смотрите, ребят, вам, наверное, иногда мама говорит, так, твое рабочее место должно быть в порядке. Дети так кивают, да-да-да, так говорят. Я говорю, ага, и кровать заправить, это твоя зона ответственности, правда? Да, говорят, так и говорит нам мама. То есть у каждого человека есть какая-то зона ответственности. И постепенно, с взрослением, это даже связано не с количеством лет, а с тем, что человек может на себя взять. Он обихаживает только свою комнату, свою квартиру, свой сад возделывает, там свою школу обустраивает, свой район, свой город, вот свой мир. Вот христианину дается, по сути, весь мир. И особенно, конечно, он должен заботиться о том пространстве, в котором он непосредственно живет. Я спрашиваю детей, читали «Маленького принца»? Да, да, говорят они, ну там даже по программе сейчас «Маленького принца» проходит, «Экзюпери». И говорю, как он ухаживает за своей маленькой планетой? Дети вспоминают, говорят, он там выпалывает баобабы, ухаживает, поливает эту розу. То есть действительно, что бы ни было тебе поручено, ты должен за этим ухаживать. А как ухаживает христианин за этим? Он это Богу передает, да? Заботу об этом. О граде сем. Но смотрите, не только о своем граде молится церковь, о всяком граде, стране и веру живущих в них. То есть мы не говорим, что вот мы, петербуржцы, молимся только за Петербург, а вы, москвичи, там, тулики и так далее. У вас там своя свадьба, у нас своя свадьба. Нет. Мы молимся прежде всего о своем городе, а потом расширяем вот эту молитву на все города, потому что у нас общая задача — прийти к Богу. Да, о всяком граде, стране и верую живущих в них. То есть о всех, кто занят этим же самым. То есть вот об этой соли, которая должна просолить этот мир. Ну вот из прошлой передачи образ такой — просолить эту банку с огурцами. Мир как банка с огурцами, куда нужно положить соль, чтобы огурцы не испортились, чтобы мир не рухнул. И мы молимся за всех верующих наших братьев и сестер, которые каждый молится за свою страну и за свой город. Следующее прошение я очень люблю предлагать детям расшифровать. Это слова о благорастворении воздухов. Я спрашиваю детей, слышали вы такие слова? Некоторые дети даже говорят, не слышали во время службы. Ну, то есть они настолько непонятны бывают, непривычны нашему слуху, что мы даже, ну, пропускаем их как будто мимо сознания. Вот это благорастворение воздухов. Говорю, ну что вы здесь слышите? Воздух, говорят дети, ага. А благо, значит, хорошо. Растворение, где можно растворить? Они говорят, ну что-то с водой связано. Я говорю, ага, хорошо, вода, воздух. И дети догадываются, ага, может быть, это про дождь? Я говорю, да, возможно, потому что
воздухе, да, это воздух, атмосфера. И о чем может быть эта молитва? И дети так удивленно говорят: это что, о хорошей погоде, что ли? Я говорю: ну, в общем-то, да, смотрите, благо растворение воздухов. То есть, чтобы небеса, ну, здесь растворение не в смысле растворить в воде, да, а растворить, ну, как двери, да, отверзаются. То есть небеса открываются, и что на небе может быть? Дети говорят: может быть, солнышко, а может быть, дождь. Я говорю: ну вот если дождь отверзается, что будет? Дети говорят: ну все, потоп будет, невозможно будет жить на земле. Я говорю: хорошо, а если все время будет хорошая погода и солнышко будет светить? Он говорит: ну тогда все, урожая не будет, все умрем. Я говорю: да, ведь смотрите, дальше-то там говорится в этом прошении о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных. То есть мы молимся, по сути, о всей природе, чтобы мир был таким, каким он приспособлен для нашей жизни. Я раньше думала, ну, такое милое прошение о хорошей погоде, чтобы вовремя был дождик, вовремя было солнышко, чтобы урожай хороший был. И тут недавно услышала мне один священник, который защитил в свое время кандидатскую диссертацию по физике, он рассказывал о сути своей диссертации по физике. Я в этом ничего не понимаю, но он мне просто попытался простыми словами объяснить, о чем была речь. И говорил он, что занимался капельками в атмосфере. Оказывается, в атмосфере, ну, после, скажем, извержения вулканов, долго-долго летают мельчайшие пылинки, и на них постепенно конденсируется влага, и вот от этих мельчайших пылинок и этих капелек зависит вообще температура мирового океана. Она может измениться чуть там, ну, не на несколько градусов. То есть я ничего в этом не понимаю, еще раз говорю, я не физик, но я вдруг осознала, что от каких-то мельчайших пылиночек и маленьких капелек зависит вообще возможность жизни на нашей планете. Поэтому молитва о благорастворении воздухов — это очень важная тоже молитва. Молитва не только о городах, весях, странах, но о природе, то есть воистину о всей Вселенной. Да, и заканчивается это прошение и временях мирных, то есть о том, чтобы на Земле все-таки были, бывали времена мирные, чтобы мы не убивали друг друга. И следующее прошение о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их. И я спрашиваю ребят: а почему о путешествующих мы молимся? Вот говорю: кто-нибудь бывал из вас в путешествиях? Да, говорят, бывали. Я говорю: ну только не так, что вас там на автобусе привезли, все показали, в комфортабельную гостиницу поселили, и никаких сложностей и проблем. А когда, например, путешествуете вы на машине с семьей или даже пешеходный какой-то, ну, поход у вас, путешествие, да, пешеходное, встречаетесь ли вы с какими-то трудностями? Да, конечно, то колесо спустит, то какая-то, ну, непредвиденная ситуация в дороге, а вы далеко от дома, вы далеко находитесь от тех людей, которые вам обычно, да, могут помочь, что-то починить, поправить. И вот в этой ситуации неожиданной трудности, с которой человек сталкивается вдали от Бога, что, говорю, он начинает в первую очередь делать? Ну, дети, конечно. Ну, конечно, молиться, конечно, потому что действительно в пути человек оказывается совсем в другой для себя ситуации, и там он очень хорошо может почувствовать действие Божие. Потому что вот вдруг оказывается, останавливается какой-нибудь добрый, сильный дяденька, который помогает поменять колесо там, или еще что-то, починить в машине или там, поправить какую-то ситуацию. Сколько раз я сама с детьми со своими сталкивалась с такой ситуацией, у меня дети говорят: Бог послал нам ангела в виде этого дяденьки, например, да, который нам помог там, машину, не знаю, снега вытащить, ну, например. Но это про путешествующих, в общем, у которых в целом все хорошо. Говорю: а почему мы о плавающих молимся? И тогда тоже вспоминаем историю, которую я рассказывала в прошлый раз, в прошлой передаче, о том, как вот в моей жизни был опыт, когда я тонула на корабле. И говорю: вот представьте себе, человек находится на корабле, буря, никакой вертолет не долетит, никакие спасатели не доедут. Над тобой километры вообще атмосферы, небо, под тобой километры воды, ну, много метров, и все, и никакой опоры, никакой помощи. Единственное,
ты можешь только взывать к Богу. Ну, как моряки справедливо замечают, кто в море не плавал, тот Богу не маливался, то есть не молился по-настоящему. И действительно, человек в экстремальной ситуации совершенно особым образом обращается к Богу. По-моему, отец Иоанн Крестьянкин вспоминал, когда у него была самая настоящая молитва. Да, это потрясающий монах, священник, который много лет провел в Псково-Печорском монастыре, молился. И вот он вспоминал, что так, как он молился в тюрьме, будучи в заключении, он никогда в жизни потом не молился, в том смысле, что он так не ощущал присутствия Бога. Ну и вот церковь молится о недугующих, страждущих, то есть страдающих, плененных, людях, которые находятся, дети говорят, в беде, в очень сложной ситуации. Я говорю, смотрите, почему же церковь о них молится? Ну, чтобы им помочь. Я говорю, а почему важно им помочь? Почему, ну, так отдельно выделяются те, кому плохо? И мы тогда вспоминаем слова Христа, который сказал: «Я был голоден, и вы накормили меня, я был в больнице, и вы посетили меня, я был наг, то есть у меня не было одежды, и вы одели меня». То есть, смотрите, Христос отождествляет себя со всеми, кому плохо. И поэтому людям, христианам, очень важно испытывать вот это сочувствие, соучастие и помощь другому человеку. И дети говорят: да, ну просто, оказывается, надо быть просто добрыми. Я говорю, а смотрите, вот я люблю так провоцировать, провокационные вопросы задавать. Может быть, можно быть человеком, не злым, но просто равнодушным, но хорошим христианином. Ты молишься себе и молишься Богу, а другие люди тебя мало волнуют. Нет, говорят дети, наверное, так нельзя. А почему? И тогда я на доске рисую такой очень простой образ, который дал, по-моему, святой Авва Дорофей, святой VI века, такой образ солнышка. Как дети рисуют, внутри диск, а вокруг лучики. И внутри этого круга мы пишем «Бог». То есть Бог — это сам свет. И вокруг лучики — это люди, вернее, их устремления. И у некоторых лучиков, у двух соседних лучиков, мы рисуем стрелочку внутрь, к Богу. То есть люди, устремились к Богу. И можно увидеть, чем ближе люди подходят к Богу, тем ближе они оказываются и друг к другу. То есть поскольку Бог есть любовь, и мы вот в этом круге центральном еще пишем «Бог, да, есть любовь», и чем ближе люди оказываются к Богу, к любви, тем ближе они оказываются и друг к другу. И невозможно любить Бога и не любить ближнего. И наоборот, спрашиваю я, действует ли это, если человек, еще по каким-то причинам не пришел к Богу, не устремился к Богу, да, не крестился, скажем, не стал верующим, но он очень любит людей, он им помогает, он живет вот этой любовью. И дети говорят: наверное, такой человек ведь тоже приближается к Богу, если он любит своего ближнего. И это действительно удивительный процесс сочувствия, доброты, которая приближает нас к источнику сочувствия, любви, доброты, к Богу. Поэтому церковь отдельно молится о тех, кому плохо, о тех, с кем Христос, о тех, с кем Христос себя отождествляет в своих словах евангельских. Потому что не может быть гармонии и соединения с Богом, если человек не добр. И вот уже после этого прошения, только после того, как мы помолились за весь мир и посочувствовали всем, кому сейчас тяжело и плохо, только после этого мы обращаемся на себя и молимся о себе. Как церковь это формулирует? «О, избавитесь нам от всякие скорби». То есть чтобы нам избавиться от всякие скорби. То, что нас скрабливает, ломает, скукоживает, нам плохо, да, скорби. Гнева. Что такое гнев? Почему, спрашиваю я детей, человек гневается? Они говорят: потому что он злится. Я говорю: а почему он злится? Потому что ему что-то не нравится. Что-то, что нас раздражает, приводит вот в это состояние гнева. Что-то ненормальное в нашей жизни. Мы просим избавить от этого, от всякие гнева и нужды. Подать нам все, что нам нужно. В этом смысле мы говорим с детьми, что не надо стесняться просить у Бога того, что нам нужно. Потому что Господь удивительным образом откликается на просьбы
И я детям предлагаю рассказать, может быть, какие-то истории в их жизни уже были, когда они попросили, и прям Господь исправил, исполнил их молитву. И я им тоже рассказываю свои истории. Ну, например, историю, которую мне рассказала одна многодетная подруга. Они как-то собирались с младшим ребенком, нужно было куда-то срочно ехать в поездку, и она обнаружила, что ребенок уже вырос из ботиночек, которые вот покупались весной, да, а осенью ей нужно было ехать, и не было уже времени идти в магазин, уже буквально там поезд уходил или самолет улетал, и вдруг звонок в дверь. Она говорит, я вот вся в такой заботе, я открываю эту дверь, принесли посылку. Хорошо, все, спасибо. Так, посылка там от каких-то друзей или родственников, ну, некогда разбирать ее. Ну, надо вскрыть, посмотреть хоть что там, ну, и написать смс-очку, что все в порядке, там, получили, спасибо. И она говорит, я быстро вскрываю этот ящик, эту коробку, и там какие-то вещи в ней, но прямо наверху стоят ботиночки. И вроде бы как размер как раз ее дочки. Ну, они какие-то вещи передали, переслали. И она говорит, мало того, что размер совершенно точно подошел, так эти ботиночки еще оказались в цвет и прямо в тон того комбинезончика, который она взяла с собой в эту поездку для ребенка. То есть, понимаете, Господь, ну, настолько все, ну, в точности исполняет, знает наши нужды, и даже малое обращение сердечное, да, желание чего-то, оно может быть исполнено Богом, когда человек живет вот в этом предстоянии Богу. И, наконец, самое последнее такое прошение. «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». То есть нас нужно не только вот избавить от всяких бед, гнева и нужды, но еще вот сохранить и помиловать в этом состоянии. Я помню, мне недавно рассказывала одна женщина, которая оказалась, ну, в какой-то совершенно жуткой жизненной ситуации. Она вообще не знала, что делать, куда бежать. Такая беда на нее навалилась. Она говорит, я там и к гадалкам каким-то стала ходить, и выпивать стала, и ну, просто уже не знала, куда бросаться. И в конце концов я поняла, что мне нужно пойти в церковь. Я пришла, говорит, в церковь, стою, плачу. И ничего не понимаю, что там поют, говорят, просто всю службу проревела. И вот, говорит, я стояла в церкви и говорю, Господи, возьми меня к себе. Вы знаете, она так мне рассказывает, и я прямо испугалась, ну что, возьми меня к себе, что она уже жить не хочет. А она продолжила, эта женщина, свой рассказ. Я, говорит, прошу его, Господи, возьми меня к себе на ручки и вот держи, и не отпускай, и неси меня в моей жизни, потому что я не знаю, как мне жить дальше. И она говорит... Вроде ничего не изменилось, но она вышла из храма и говорит, я поняла, что, ну, все хорошо, у меня вернулось желание жить, я поняла, что ничего не пропало, что жизнь продолжается. Она нашла вот эту опору, и она поняла, что Бог ее взял, сохраняет и милует. И вот в этих таких простых человеческих словах она выразила вот это прошение, которое, может быть, проскальзывает у нас в нашем сознании людей, которые давно в церкви. «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью». То есть возьми в ручки свои, на руки, да, и неси меня. И, наконец, диакон, да, или священник заключает эту мирную, великую ектенью такими словами. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши. То есть мы поминаем всех святых и самого святого на земле человека, который честнейший Херувим, да, Богородицу, мы их всех поминаем, а дальше слова «сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». То есть мы поминаем святых, Богородицу, то есть Церковь Небесную, сами себя и друг друга, то есть всю нашу церковную общину, всю нашу земную церковь предаем Христу Богу. То есть в этом прошении еще раз показывается, что мы церковь, мы собрались вместе, церковь земная, церковь небесная, живые и усопшие, святые и грешники, и следуем за нашим пастырем, священником, который идет за главным пастырем, Иисусом Христом. Вот мы все предаем себя Христу. Ну вот это слово, да, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я помню одну такую молодую женщину, беременную,
которая в храме стояла и молилась при этих словах особенно усердно. И весь живот наш, когда это произносилось во время службы, она прям крестила свой животик, где был ее первенец, и предавала этот животик, этого ребеночка, которого она носила под сердцем, Христу Богу. Ну, дети улыбаются, дети церковные уже, конечно, знают, что живот имеется в виду жизнь. Да? По-церковнославянски живот — это жизнь. Но действительно, мы все самое дорогое, что у нас есть в этом мире, да, нашу жизнь, мы все предаем Богу, вот так вот, чтобы Он нес нас в своих руках. Ведь действительно каждому христианину необходимо понимать, что он не для личной молитвы пришел в церковь, но чтобы быть со Христом, соединяясь со своими братьями и сестрами, со всей церковью, и мы все вместе приносим свою жизнь Богу. Вообще жизнь всей нашей страны, городов, всего мира приносим Богу. И вот таким образом мы завершаем с ребятами разговор о Великой Екатенье. Но вы помните, да, что дети по моему предложению, пока я им это все рассказывала, пока мы находились в диалоге, они непрерывно рисовали. Но вот что у них получилось нарисовать, об этом я расскажу вам в следующей передаче. А сегодня время нашей передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в школе юных алтарников.

Для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.

0: Петер переступил порог и невольно остановился, не смея поверить своим глазам. Сердце в груди у него так и сжалось. Он едва перевел дыхание. Вдоль стен на длинных деревянных полках стояли рядами стеклянные банки, до самых краев налитые какой-то прозрачной жидкостью. А в каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось. Петер медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. На одном было написано «Сердце господина начальника округа», на другом «Сердце главного лесничего», на третьем просто «Иезекиил Толстый», на пятом «Король танцев». Дальше подряд стояли 6 сердец скупщиков хлеба, 3 сердца богатых ростовщиков, 2 таможенных сердца, 4 судейских. Словом, много сердец и много почтенных имен, известных всей округе.
1: «Видишь, — сказал Михель-великан, — ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. Их бывшие хозяева избавились раз и навсегда от всяких забот, тревог, пороков сердца и прекрасно чувствуют себя с тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца».
0: «Да... «Ну, что же теперь у нее в груди вместо сердца?» — спросил, запинаясь, Петер, у которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал.
1: «А вот что!» — спокойно ответил Михель. Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце.
0: «Это?» — переспросил Петер, задыхаясь. И холодная дрожь пробежала у него по спине. «Мраморное сердце? Но ведь от него должно быть очень холодно в груди».
1: «Конечно, оно немного холодит, — сказал Михель, — но это очень приятная прохлада. Да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце. А летом, когда и без того душно и жарко, ты не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное, оно вот уж не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно».
0: Петер пожал плечами. «И это все, зачем вы меня позвали?» — спросил он у великана. «По правде сказать, не того я ожидал от вас. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень».
1: «Но я думаю, 100 000 гульденов хватит тебе на первое время», — сказал Михель. «Если сумеешь выгодно пустить их в оборот, ты можешь стать настоящим богачом».
0: 100 000! — закричал, не веря своим ушам, бедный угольщик, и сердце его забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой. «Да не колотись ты, неугомонная! Скоро я навсегда разделаюсь с тобой! Господин Михель, я согласен на все! Давайте деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете взять себе!»
1: «Я так и знал, что ты парень с головой», — дружески улыбаясь, сказал Михель. «По этому случаю следует выпить, а потом мы делом займемся».
0: Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь вина. Потом еще по стакану.
1: Еще по стакану. И так до тех пор, пока большой кувшин не опустел совсем.
0: В ушах у Петера зашумело, и, уронив голову на руки, он заснул мертвым сном.

Пётра разбудили веселые звуки почтового рожка. Он сидел в прекрасной карете. Лошади мерно стучали копытами, и карета быстро катилась. Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда. Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петер Мунк, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нем было такое, что ему и во сне не снилось. А все-таки это был он, угольщик Петер Мунк. На минуту Петер задумался. Вот он первый раз в жизни покидает эти горы и долины, поросшие еловым лесом. Но почему-то ему совсем не жалко уезжать из родных мест. Да и мысль о том, что он оставил свою старуху-мать одну в нужде и тревоге, не сказав ей на прощание ни одного слова, тоже нисколько не опечалила его. «Ах, да!» — вспомнил он вдруг. «Ведь у меня теперь каменное сердце!» «Спасибо Михелю Голландцу! Он избавил меня от всех этих слез, вздохов, сожалений!» Он приложил руку к груди и почувствовал только легкий холодок. Каменное сердце не билось. «Ну, относительно сердца он сдержал свое слово», — подумал Петер. «А как вот насчет денег?» Он принялся осматривать карету и среди вороха всяких дорожных вещей нашел большую кожаную сумку, туго набитую золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. «Ну, теперь все в порядке», — подумал Петер и уселся поудобнее среди мягких кожаных подушек. Так началась новая жизнь господина Петера Мунка.

0: Два года ездил по белу свету Петер Мунк. Много видел, но ничего не заметил, кроме почтовых станций, вывесок на домах да гостиниц, в которых он останавливался. Впрочем, Петер всегда нанимал человека, который показывал ему достопримечательности каждого города. Глаза его смотрели на прекрасные здания, картины и сады. Уши слушали музыку, веселый смех, умные беседы, но ничего его не занимало и не радовало, потому что сердце у него всегда оставалось холодным. Только и было у него удовольствие, что сытно есть и сладко спать. Однако все кушанья ему почему-то скоро приелись, а сон стал бежать от него. И ночью, ворочаясь сбоку на бок, он не раз вспоминал о том, как хорошо ему спалось в лесу около угольной ямы, и как вкусен был жалкий обед, который приносила из дома мать. Ему никогда теперь не бывало грустно, но зато не бывало и весело. Если другие смеялись при нем, он только из вежливости растягивал губы. Ему даже казалось иногда, что он просто разучился смеяться, а ведь прежде бывало, его мог насмешить всякий пустяк. В конце концов, ему стало так скучно, что он решил вернуться домой. Не все ли равно, где скучать? Когда он снова увидел темные лица Шварцвальда и добродушные лица земляков, кровь на мгновение прилила к его сердцу, и ему даже показалось, что он сейчас обрадуется. Нет, каменное сердце осталось таким же холодным, как было. Камень. Это камень. Вернувшись в родные места, Петер раньше всего пошел повидаться с Михелем Голландцем. Тот встретил его по-приятельски.
1: «Здорово, дружище!» — сказал он. «Ну что, хорошо съездил, повидал белый свет?»
0: «Да как вам сказать?» — ответил Петер. «Видел я, разумеется, немало, но все это глупости, одна скука». «Вообще, должен вам сказать, Михель, что этот камешек, которым вы меня наградили, не такая уж находка. Конечно, он меня избавляет от многих неприятностей, я никогда не сержусь, не грущу, но зато никогда не радуюсь, словно я живу наполовину. Нельзя ли сделать его хоть немножко поживее? А еще лучше отдайте мне мое прежнее сердце». За 25 лет я порядком привык к нему, и хоть иной раз оно пошаливало, все же это было веселое, славное сердце.
2: Михель-великан расхохотался.
1: «Ну и дурак же ты, Петер Мун, как я погляжу, — сказал он. Ездил, ездил, а ума не набрался. Ты знаешь, от чего тебе скучно? От безделья. А ты все валишь на сердце. Сердце тут решительно ни при чем. Ты лучше послушай меня. Построй себе дом, женись, пусти деньги в оборот. Когда каждый гульден будет у тебя превращаться в 10, тебе станет так весело, как никогда. Деньгам даже камень обрадуется».
0: Петер без долгих споров согласился с ним. Михель-голландец тут же подарил ему еще 100 000 гульденов, и они расстались друзьями.

0: Скоро по всему Шварцвальду пошла молва о том, что угольщик Петер Мунк воротился домой еще богаче, чем был до отъезда. И тут случилось то, что обычно бывает в таких случаях. Он опять стал желанным гостем в трактире, все кланялись ему, спешили пожать руку, каждый рад был назвать его своим другом. Стекольное дело он бросил и начал торговать лесом. Но и то это было только для вида. На самом деле он торговал не лесом, а деньгами, давал их взаймы и получал назад с лихвою. Мало-помалу половина Шварцвальда оказалась у него в долгу. С начальником округа он был теперь за панибрата, и стоило Петеру только заикнуться, что кто-то не уплатил ему долги в срок, как судейские мигом налетали на дом несчастного должника, все описывали, оценивали и продавали с молотка. Таким образом, каждый гульден, который Петер получил от Михеля Голландца, очень скоро превратился в 10. Правда, сначала господину Петер Мунку немного докучали мольбы, слезы и упреки. Целые толпы должников днем и ночью осаждали его двери. Мужчины умоляли об отсрочке. Женщины старались слезами смягчить его каменное сердце. Дети просили хлеба. Однако все это уладилось как нельзя лучше, когда Петер обзавелся 2 огромными овчарками. Стоило спустить их с цепи, как вся эта, по выражению Петера, кошачья музыка мигом прекращалась. Но больше всего досаждала ему старуха. Так называл он свою мать, госпожу Мунк. Когда Петер вернулся из странствий, снова разбогатевший и всеми уважаемый, он даже не зашел в ее бедную хижину. Старая, полуголодная, больная, она приходила к нему во двор, опираясь на палку, и робко останавливалась у порога. Просить у чужих она не смела, чтобы не позорить своего богатого сына, и каждую субботу приходила к его дверям, ожидая подаяния, и не решаясь войти в дом, откуда один раз ее уже выгнали. Завидев старуху из окна, Петер, сердито хмурясь, доставал из кармана несколько медяков, заворачивал их в клочок бумаги и, кликнув слугу, высылал матери. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему всякого благополучия. Слышал, как, покашливая и постукивая палочкой, пробиралась она мимо его окон, но думал только о том, что вот опять понапрасну истратил несколько грошей. Да что и говорить, теперь это был уже не тот Петер Мунк, бесшабашный весельчак, который без счета бросал деньги бродячим музыкантам и всегда был готов помочь первому встречному бедняку. Нынешний Петер Мунк хорошо знал цену деньгам и ничего другого не желал знать. С каждым днем он делался все богаче и богаче, но веселее ему не становилось. И вот, вспомним совет Михеля Великана, он решил жениться. Петер знал, что любой почтенный человек в Шварцвальде с радостью отдаст за него свою дочь, но он был разборчив. Ему хотелось, чтобы все хвалили его выбор и завидовали его счастью. Он объехал весь край, заглянул во все углы и закоулки, посмотрел всех невест, но ни одна из них не показалась ему достойной стать супругой господина Мунка. Наконец, на одной вечеринке ему сказали, что самая красивая и скромная девушка во всем Шварцвальде — это Лизбет, дочь бедного дровосека. Но она никогда не бывает на танцах, сидит дома, шьет, хозяйничает и ухаживает за стариком-отцом. Лучше этой невесты нет не только в здешних местах, но и на всем свете. Не откладывая дело, Петер собрался и поехал к отцу красавицы. Бедный дровосек был очень удивлен посещением такого важного господина. Но еще больше удивился он, когда узнал, что этот важный господин хочет посвататься к его дочери. Как было не ухватиться за такое счастье! Старик решил, что его горестям и заботам пришел конец, и, недолго думая, дал Петеру согласие, даже не спросив красавицу Лизбет. А красавица Лизбет была покорной дочерью. Она беспрекословно исполнила волю отца и стала госпожой Мунк. Но невесело жилось бедняжке в богатом доме ее мужа. Все соседи считали ее примерной хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить. У нее было доброе сердце, и, зная, что в доме сундуки ломятся от всякого добра, она не считала за грех накормить какую-нибудь бедную старушку, вынести рюмку вина прохожему старику или дать несколько мелких монеток соседским детям на сласти. Но когда Петер однажды узнал об этом, он весь побагровел от злости и сказал: «Как ты смеешь швырять направо и налево мое добро? Забыла, что сама нищая? Смотри у меня, чтобы это было в последний раз, а не то!» И он так взглянул на нее, что сердце похолодело в груди у бедной Лизбет. Она горько заплакала и ушла к себе. С тех пор всякий раз, когда какой-нибудь бедняк проходил мимо их дома, Лизбет закрывала окно или отворачивалась, чтобы не видеть чужой бедности. Но ни разу не посмела она ослушаться своего сурового мужа. Никто не знал, сколько слез она пролила по ночам, думая о холодном, безжалостном сердце Петера. Но все знали теперь, что госпожа Мунк не даст умирающему глотка воды и голодному корки хлеба. Она прослыла самой скупой хозяйкой в Шварцвальде.
1: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

0: Продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. 12 октября в Государственном Эрмитаже состоялась торжественная церемония открытия памятной доски Андрею Филипповичу Митрохину. Дата мероприятия выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1845 году, прошло погребение реставратора, стоявшего у истоков Эрмитажной школы реставрации. Памятную доску разместили в здании Эрмитажного театра. Здесь Андрей Митрохин жил и работал. Музей занимается хранением, наукой и реставрацией. И именно реставрация является важной частью музейной науки. Благодаря выставкам Эрмитажа, посвященным реставрации, труд реставраторов и их имена все чаще выходят на передний план. Сегодняшние события не только дань памяти Андрею Митрохину, а также способ рассказать о реставрации как о важной части музейной жизни, отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Лазерное сканирование поможет восстановить интерьеры дома Миллера. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Здание пострадало при пожаре 1 октября. Город договорился с собственником, что объект культурного наследия регионального значения будет возрожден до конца 2028 года. На объекте восстановят парадную лестницу, вестибюль, тамбур и второй этаж. Дополнительно отремонтируют фасады, дверные проемы и крышу. Сейчас в проект реставрации вносятся необходимые изменения. В корпусе Бенуа Русского музея представили 9-й

«Гроза», которая продолжает оставаться в репертуаре. Перед показом спектакля в концертном зале у Финляндского откроется фото-выставка, посвященная жизни и творчеству Томашевского. Профессиональная биография режиссера, актера и педагога Юрия Томашевского связана с важнейшими страницами Ленинградского и Петербургского театра. После окончания актерского факультета ГИТИСа с 1978 года по 1993 Юрий Томашевский работал в Большом драматическом театре имени Горького. В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова создал театр «Приют комедианта». Изначально театр существовал как театр одного актера. За свою творческую жизнь Томашевский поставил более полусотни спектаклей, создал более 10 моноспектаклей, играл в театре и кино. Также Юрий Томашевский занимал пост главного режиссера филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи, где создал спектакли по произведениям Чехова, Островского, Пушкина, Гоголя, Горького, Гумилева, Цветаевой и Шварца. «24, 25 и 26 октября в театре имени Комиссаржевской представят спектакль по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера» или «Подвески королевы». Постановку и сценическую редакцию подготовил Роман Габрия. Закадровым голосом спектакля станет народный артист РСФСР Михаил Боярский. Спектакль решен как костюмная постановка в эстетике черного кабинета. Художник Сергей Илларионов создал сценографию и костюмы, соединив лаконичный визуальный фон с атмосферой Франции 17 века. Режиссер сознательно отказался от реалистической подачи. Актеры обращаются к пантомиме и итальянской комедии. Над музыкой работали два композитора. Олег Гудачев создал авторскую версию марлезонского балета, написанного Людовиком XIII. Владислав Крылов выстроил саунд-дизайн постановки, в котором голоса артистов и сценические звуки вплетаются в музыкальную канву. В Петербурге с 29 октября по 1 ноября будет проходить 5-й фестиваль креативных индустрий «Друзья Петербурга». Программа включает более 200 мероприятий. Фестиваль проведут на 30 площадках города и пригородов. В Смольном соборе хор «Мьюзик Аэтерна» представит антологию русской духовной музыки 20-го столетия. На основной сцене Александринского театра пройдет премьерный показ художественно-документального фильма «Александр I», продолжение цикла «Русь». Новая сцена станет площадкой концерта на нечетной стороне, посвящения объединению реального искусства. В Лахта-центре представят мультимедийную инсталляцию, знаковые архитектурные объекты города получат новое визуальное прочтение с помощью лазерного 3D-сканирования и цифровой графики. Полную программу 5-го фестиваля можно узнать на сайте «Друзья Петербурга». Также можно зарегистрироваться на мероприятие. Перед открытием фестиваля в Лахта-центре проведут деловую программу форума «Дни креативной экономики. Креативный код технологии». 6 ноября в отеле «Каринтия» Санкт-Петербург по адресу Невский проспект, дом 57, состоится мероприятие «Собрание сочинений. Встречи на Невском», в котором примет участие режиссер Валерий Фокин. Встречу проведет историк Лев Лурия. Модератором станет директор Александринского театра Александр Малич. Валерий Фокин живет и работает в Петербурге почти четверть века, поэтому речь пойдет о петербургском периоде его творчества и о различиях с Москвой, откуда он родом. Начало мероприятия в 19 часов. В завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 6 градусов. В среду, 14 октября, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. В четверг, 15 октября, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 8, плюс 10 градусов.
атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%.

7%, ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков, плюс 7, плюс 9. В четверг также без осадков, плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 6 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Передачу ведет историк Нина Жерве.

1890-е годы для Римского-Корсакова были временем напряженного творческого труда. Едва закончив одно крупное произведение, композитор начинал следующее. И часто это следующее уже обдумывалось, росло в набросках записных книжек параллельно с работой над главным. Таков беспримерный по протяженности 15-летний период непрерывной творческой работы композитора. В письме певицы Забели в то время Николай Андреевич писал: «Когда я отдохну или совсем успокоюсь на лаврах, то есть начну читать, гулять, ходить в театр, жить, словом, общечеловечески, а не по-художественному, я не знаю». Именно на эти годы приходится наиболее интенсивная и преподавательская деятельность с общением и близостью к молодежи. Находясь все время в центре музыкальной и художественной жизни страны, композитор выступает борцом за жизненное, правдивое и прекрасное искусство. Выражением любви к родному искусству было его неоднократное обращение к поэзии Александра Сергеевича Пушкина. В 1899 году исполнилось 100 лет со дня рождения великого поэта. Естественно, что Римский-Корсаков не мог пройти мимо такой замечательной и такой значительной даты. Выбирая для новой оперы сказку о царе Салтане Пушкина, Римский-Корсаков обратился к произведению, особенно родственному ему по духу. Связь с фольклорной традицией, с народной сказкой, с обязательной в ней победой добра давала возможность создать произведение, празднично отзывающееся на торжественную дату, так, как это хотелось композитору.

Сразу же после завершения «Царской невесты» Николай Андреевич принимается за сочинение сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди. Либретто оперы писал Бельский, принимавший уже участие в создании либретто Садко. Умный, образованный и ученый человек, окончивший 2 факультета, юридический и естественный, сверх того превосходный математик. Владимир Иванович был великий знаток и любитель русской старины и древней русской литературы, былин, песен. В этом скромном, застенчивом и честнейшем человеке с виду невозможно было и предположить тех знаний и того ума, которые выступали наружу при ближайшем с ним знакомстве. Страстный любитель музыки, он был одним из горячих приверженцев русской музыки вообще и, в частности, моих сочинений. Так писал в своей летописи композитор. Бельский действительно принадлежал к тому кругу молодых энтузиастов музыкального искусства, который образовался вокруг Римского-Корсакова в 80-90-е годы. Заметив его особенную чуткость к своей музыке, еще в 1895 году композитор поручил ему написать

текст либретто третьей картины Садко. В дальнейшем Бельский стал его постоянным сотрудником. К сказке о царе Салтане он писал, по словам Римского-Корсакова, превосходное либретто, пользуясь по мере возможности Пушкиным и художественно и умело подделываясь под него. В этой опере Римский-Корсаков возвратился в фантастический, сказочный мир своих прежних опер. Как всегда, композитор отводит особенно важное место картинам природы. Замечателен своей образностью антракт перед вторым делом.

один из самых популярных эпизодов оперы «Полет шмеля», шутливое, блестящее скерцо, мотив которого, напоминающий жужжание, одно из типичных для Римского-Корсакова звучаний, подслушанных у природы. Композитор всегда носил с собой нотную записную книжечку, в которую вписывал внезапно пришедшие в голову мелодии, последовательность созвучий или голоса природы, гудение пчелы, шмеля, жука, писк мошкары.

Самый яркий образ оперы – «Царевна-лебедь». Поэтично ее появление перед Мелитрисой и Гвидоном. Музыка передает плавное скольжение прекрасной птицы по волнам и переливы птичьих трелей. Голос лебеди звучит, как какой-то неведомый чудесный инструмент. Так же, как морская царевна в Садко, лебедь вначале неотделима от природы, и лишь постепенно совершается ее превращение в чудесную девицу-красавицу. В ее музыкальной характеристике птичьи переливы сменяются широкой русской напевной мелодией. «Царевна-лебедь» — это воплощение мудрой красоты русской сказки. Именно такой русской сказки, которая была наиболее близка композитору.

Сын Николая Андреевича, Андрей Николаевич, вспоминал легкое счастливое настроение, не покидавшее отца в течение всего времени сочинения «Салтана». Николай Андреевич радостно настроен от предвкушения постановки царской невесты, а после нее от растущего успеха этой оперы. В распоряжении Николая Андреевича завораживавшая его певица с ее сквозной музыкальностью. Он снова полон желания сочинять. В руках у него диковинная жемчужина пушкинской сказки. А тут еще, к тому же, исторический пушкинский год. Так писал Андрей Николаевич Римский-Корсаков. Право первой постановки сказки о царе Салтана композитор дал русской частной опере, которая в то время лишилась поддержки Мамонтова. Оперная труппа преобразовалась в товарищество и почти в прежнем составе продолжала действовать в установленных театром традициях. Успех оперы у публики определился сразу с первых же спектаклей. В немалой степени этому способствовала тщательная работа Ипполитова Иванова, под управлением которого опера была разучена и поставлена. Ипполитов Иванов – выпускник Петербургской консерватории, ученик Николая Андреевича. Он был талантливым композитором, прекрасным музыкантом-дирижером. В спектакле были заняты лучшие артисты труппы. Гвидона пел Сикар Рожанский, Мелитрису Цветкова, среднюю сестру Ткачиху, прекрасная актриса Ростовцева, старого деда Шкафер, царя Салтана Мутин. А глубоко поэтичный образ царевны Лебеди создала Забела. Она была, по словам одного из современников, взаправдышнее, пришедшая из живого мира русской сказки. Николай Андреевич остался очень доволен исполнением и много раз горячо благодарил всех, прощая нам по своей доброте многие прегрешения. Спектакль был сплошным его торжеством, вспоминал Ипполитов Иванов. Художественное оформление спектакля, декорации и костюмы создавались Михаилом Врубелем, по эскизам которого холсты расписывались Аполлинарием Васнецовым, начавшим тогда свою деятельность театрального художника. Михаил Александрович Врубель, глубоко своеобразный художник, чувствовал и любил музыку Римского-Корсакова. Признавая значение Римского-Корсакова для своего творчества, он писал композитору: «Я, благодаря вашему доброму влиянию, решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду». Творчество Римского-Корсакова вдохновило Врубеля на картины «Морская царевна» и «Царевна-лебедь», а также ряд рисунков. Композитор посвятил ему романс «Сон в летнюю ночь». Заинтересованность публики и любителей музыки новой оперы Римского-Корсакова проявилась не только в театральных представлениях, на которые, по сообщению газеты, билеты берутся с бою. В программе концерта Русского музыкального общества в это же время исполнялась под управлением Сафонова сюита из «Сказки о царе Салтане», о которой дирижер писал, что умилялся, восхищался гением автора.

Одним из проявлений интереса к его творчеству было и приглашение композитора на собрание кружка любителей музыки. Кружок этот играл видную роль в музыкальной общественной жизни Москвы. Основателями кружка и его руководителями были братья Керзины и Кругликов. В 1900 году музыкальная общественность торжественно отмечала 35-летие художественной деятельности Римского-Корсакова. Юбилей вызвал ряд чествований, выражавших и любовь к его творчеству, и признание ценности всей его деятельности. Особенной сердечностью среди потока поздравлений выделялось чествование композитора в русской частной опере, с которой его связывало многолетние отношения. Справедливо будет сказать, что если частная опера чрезвычайно обязана господину Римскому-Корсакову, то его энергия к работе поддерживалась быстрой и успешной постановкой его новых созданий, так писалось в одной из

и затем и царская невеста. По рассказу Владимира Васильевича Стасова, на чествование композитора после всех наших тостов и здравиц римлянин, то есть Римский-Корсаков, вдруг и говорит: «Вы мне произносили тосты как учителю моих учителей, и я вам был благодарен. Но сегодня я чувствую потребность произнести среди вас другой тост. Это от меня моим учителям, таким как Глазунов, Лядов и их товарищи». Николай Андреевич мог бы назвать в числе таких молодых учителей и Сергея Ивановича Танеева. Николай Андреевич отзывался о Танееве так: «Чудный музыкант, высокообразованный педагог, бывший ученик Чайковского и Рубинштейна по Московской консерватории, прекрасный пианист. Танеев уже много лет был в ней профессором контрапункта. Явившись в Петербург, с только что оконченной оперой «Аристея» и проиграв ее у нас в доме, он поразил всех нас страницами необыкновенной красоты и выразительности». Римский-Корсаков очень высоко оценил и другие произведения Танеева: симфонию до минор, камерные сочинения. Он вел свое выступление в Брюсселе исполнение антракта из «Аристеи». Создание «Сервилии», четвертой, последней оперы по драматическим пьесам Мея, которую Николай Андреевич написал в 1900-1901 годах, связано с его интересом к античности. Композитор значительно переосмыслил драму Мея. Идея ее у Мея близка к знаменитой трагедии Майкова «Два мира», столкновение языческого Рима, Рима сенаторов и знати, и подымающегося христианства, рабов, обретающих человеческое достоинство. Для Римского-Корсакова эта тема второстепенна. Недаром он отверг предложенный ему сюжет Майкова. Для него главное в сюжете – сама героиня, ее характер, ее мужество в испытаниях, стойкость, соединяющаяся с нежностью, мягкостью, даже хрупкостью. Женские образы, наделенные этими чертами, в его сказочных операх – образы мечты, а не действительности, и от соприкосновения с нею они погибают. Им нет места в реальной жизни. В «Марфе Собакиной» впервые этот образ стал жизненным. Но в «Марфе» девушке русской действительности XVI века нет способности к сопротивлению насилию, да и нет у нее такой возможности. В «Сервилии» же такая способность к действию, энергия есть. В раскрытии ее характера композитором много драматизма. Он дан в развитии от солнечного звучания первой арии, обращенной к цветам, к сцене смерти. Любопытно, что критик Сергей Кругликов отметил именно последнюю сцену оперы, особенно выразительную. После допроса Сервилии смерть Сервилии должна потрясти. Кончина вашей римлянки стоит тайне Снегурочки по поэтичности и трогательности. Опера имела переменный успех у публики и была встречена большинством критики сурово. Необычность звучания вызывала недоумение и неприятие. Николай Андреевич писал Кругликову: «Вы замечали, что в каждой новой вещи я ищу сделать что-нибудь новое для меня. Не хочется заключать себя в пределы, предначертанные Стасовым, Цезарем, Балакиревым и другими». Относительно неуспех Сервилии недолго огорчал композитора. Следующей оперой Николая Андреевича стал «Пан Воевода». «Мысль написать оперу на польский сюжет давно занимала меня», – писал он. «С одной стороны, несколько польских мелодий, петых мне в детстве матерью, преследовали меня. С другой, влияние Шопена на меня было несомненно, как в мелодических оборотах моей музыки, так и во многих гармонических приемах. В опере на польский сюжет мне хотелось заплатить дань моему восхищению этой стороной шопеновской музыки. И мне казалось, что я в состоянии написать нечто польское, народное,

Героиня оперы Мария побеждает в борьбе за свое счастье. Редкий случай в галерее женских образов Римского-Корсакова. Шаблонность драматургии либретто, написанного Ильей Тюменевым, сильно повредила опере. Она была поставлена на частной сцене в Петербурге под управлением Сука. В Москве в Большом театре спектаклем дирижировал Сергей Рахманинов. Однако, несмотря на участие таких замечательных музыкантов, опера большого успеха не имела. Как и Сервилия, опера «Пан Воевода» не удержалась в репертуаре.

«Мой род – это сказка, былина. И непременно русский», – писал Николай Андреевич Илье Тюменеву. Словно в подтверждении своей мысли, он еще прежде окончания «Пана воеводы» создал осеннюю сказочку, по его собственному выражению, оперу «Кощей бессмертный». Произведение написано в короткий срок. Начато 26 июня 1901 года, окончено 24 марта 1902 года. Сюжет оперы предложил композитору Петровский, сотрудник Финдейзена по изданию «Русской музыкальной газеты». Образованный человек, хороший музыкант, прекрасный и остроумный музыкальный критик, как писал сам Римский-Корсаков. Либретто Петровского заинтересовало его. Однако многие детали драматического плана и текст либретто не удовлетворяли композитора. Римский-Корсаков переработал и создал окончательный стихотворный текст. В этом ему помогала дочь Соня. Опера сочинялась, как обычно, летом, на отдыхе, в Кропачухе. Софья Николаевна вспоминала. «Бывало, папа подойдет ко мне с горящими глазами. Софья, пойдем, надо поговорить». И мы уходим с ним в лес, обсуждая варианты сказки и разрабатывая детали. Папа с увлечением шагает, сожженными шагами по болоту, через валежник. Я едва поспеваю за ним в тоненьких туфельках, цепляясь за ветки. Папа не замечает ничего. На память об этом времени мне остался клавир Кощея с надписью «Соне за все». Россия, зачарованная злым колдуном, это образ, который встречается в литературе XIX века. «Кощей бессмертный» — это сказка-аллегория. Композитор иносказательно выражает в ней всю ненависть к темным силам. Смелость и новизна музыки вызвали восхищение Сергея Кругликова. Он писал другу-композитору о музыке Кощея. «Интересен чертовски. В гармонии даже не сразу все объяснишь, но как красноречиво все, и логично, и как свежо». Композитор с удовлетворением отметил своеобразие своей музыки, новизну гармонических приемов. В общем, получалось настроение мрачное и безотрадное, с редкими просветами, а иногда с зловещими блестками. Лишь Ариоза Царевича во второй картине, дуэт его с царевной, в третьей и заключение должны были носить светлый характер, выделяясь на общем мрачном фоне. В письмах, написанных в период сочинения Кощея, чувствуется увлеченность и радость от сознания своих творческих сил. Опера была поставлена в товариществе Русской частной оперы в Москве. Ее премьера состоялась 12 декабря 1903 года под управлением Ипполитова Иванова. Декорации принадлежали Аполлинарию Васнецову. По мнению Ипполитова Иванова, великолепна была в партии Кощеевны, Петрова, Званцова, а также царевна Надежда Забела, для которой Николай Андреевич писал эту партию. А впечатление от премьеры сообщала сыну Надежда Николаевна Римская-Корсакова. Публики было очень много, и папу дружно вызывали, поднесли ему венок, а после арии Кощеевны с мечом произошел такой всеобщий взрыв, такая буря аплодисментов, каких и я не ожидала. Арию пришлось повторить. Это был такой единодушный порыв восторга. Здесь многие музыканты в восторге от Кощея. Гречанинов сиял от удовольствия. Танеев был в каком-то возбужденном состоянии. Он сказал, это опера — новое слово в музыке. Никиш, сидевший в ложе с нами рядом, сильно аплодировал и сказал Надежде Николаевне, что это превосходная вещь. Сама Надежда Николаевна от Кощея была тоже в восторге, считая, что это одна из лучших папиных опер. Я находила это и раньше, и теперь еще больше убеждаюсь в этом. Музыка оригинальна, нова, выразительна, красива, оркестровка божественна, и к тому же замечательна целостность произведения. Написанная в преддверии Первой русской революции, опера имела особенно большой успех у демократической публики. Но еще Кощей завершался, а в голове композитора рождалась новая идея. Идея одной из самых блестящих опер, завершающего этапа творчества Римского-Корсакова. Оперы «Сказание о невидимом граде Китеже». О завершающем этапе в творчестве Николая Андреевича, о создании опер
Сказание о невидимом городе Китеже и Золотой петушок мы расскажем в следующей передаче.

0: Дорогие слушатели, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В передаче прозвучали фрагменты оперы «Сказка о царе Салтане» в исполнении филармонического оркестра под управлением Владимира Ашкенази, ария «Царевный лебедь» в исполнении Галины Ковалевой и фрагменты опер «Пан воевода» и «Сказание о невидимом граде Китеже» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Эту передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: тропарь «Покрову Божией Матери» четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.
1: Праздник Покрова – один из самых почитаемых на Руси. Об этом свидетельствует и количество покровских храмов, и количество людей с поповской фамилией Покровский. До середины XIX века отличившиеся выпускники духовных семинарий получали фамилии в честь главных церковных праздников. В то же время не все понимают смысл термина «покров», да и история праздника еще недостаточно изучена. Обратимся же к историческому событию, традиционно лежащему в его основе. В X столетии Византийская империя, теснимая энергичными восточными соседями, вновь оказалась на грани гибели. Константинополь внезапно был осажден варварами, в том числе и язычниками руссами, а греческое войско не успело вернуться из дальнего похода. Отчаявшимся людям оставалось надеяться лишь на небесную помощь. Во Влахернском храме, где хранилась бесценная реликвия Ризы Богоматери и часть ее пояса, совершалось беспрерывное моление. Однажды ночью стоявшие там Андрей Юродивый и его духовные ученики Епифании удостоились чудесного видения. Невидимая для остальных, явилась им величественная жена, идущая от царских врат со страшную свитою, из которой честный Предтеча и сын Грома, апостол Иоанн Богослов, поддерживали ее своими руками. Преклонив колени, она долго молилась, обливая слезами свое боговидное и пречистое лицо. По окончании молитвы сняла с себя наподобие молнии блиставшее покрывало, мафорион, которое носила на пречистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудесные эти мужи Андрей и Епифаний довольное время смотрели на это распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с собою, она оставила благодать бывшим там. Это было знаком надежды на спасение. Действительно, вскоре устрашенные необъяснимыми небесными знамениями варвары сняли осаду и в страхе бежали. Событие это датируется приблизительно 930 годом. На Руси исторически конкретный смысл покрова защиты жителей Константинополя неизмеримо расширился и стал восприниматься как покров Богоматери над русской землей, местом особого почитания Царицы Небесной. Сам праздник покрова явился в нашей стране, вероятно, в XII веке. Вообще, календарная история праздника до сих пор недостаточно исследована, хотя производилось немало работ в этой области. Тем не менее, существующая точка зрения, что это сугубо русский праздник, основанный Андреем Боголюбским и неизвестный иноязычным христианам, ошибочна. Интересно вспомнить и об обстоятельствах появления первого и единственно дозволенного церковным уставом акафиста «Взбранной воеводе». Этот шедевр церковной поэзии иногда приписывается святому Роману Сладкопевцу, жившему еще в VI веке. Поэтому он и изображается на некоторых иконах покрова. Ученые указывают на почитание в византийской традиции Мафариона, головного покрывала Пресвятой Девы, и предполагают, что даже сама дата празднования покрова была привязана ко дню памяти Романа Сладкопевца, воспевшего Богоматерь. Да и служба на покров имеет сходство с богослужением на праздник положения Ризы Богородицы во Влахернском храме 2 по старому стилю, 15 по новому стилю июля и с текстом акафиста Божией Матери. Греки и западные христиане тоже прославляют Богородицу как свою защитницу и покровительницу вне зависимости от единичного и локального константинопольского события X века. Общий для всех христианских народов смысл праздника – милосердная защита Богородицы и людей – города, страны, выразилась у нас в символе покрова, у греков в символе скепи, то есть защита прикрытия, а у католиков в символе палиума, то есть плаща Богородицы. У многих возникает вопрос, что же Богоматерь распростерла над народом? На некоторых иконах можно увидеть длинную узкую ленту. Неужели это архиерейский амафор? К сожалению, эта грубая ошибка до сих пор тиражируется не только в иконографии праздника, но и в богослужебных текстах. например, «покрый нас своим амофором». Божья Матерь не епископ и тем более не диакон, торжественно носящий на поднятых руках амофор в определенные моменты архиерейской литургии. В греческом тексте жития стоит слово «мафорион». Это большой женский платок покрывала, закрывающий голову, плечи и спускающийся вниз. Простой русский народ, не слишком обременяющий себя знаниями, переосмыслил покров, ставший календарной вехой, очень прагматично. Это время свадеб, первое зазимье. Батюшка покров, покрой мать сыру землю и меня молоду. Бел снег землю прикрывает, не меня ль молоду замуж снаряжает.
2: Статью Юрия Рубана из журнала «Вода живая» о празднике покрова Пресвятой Богородицы читала Ольга Суровегина.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Новодевичьем монастыре начался цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Состоялось совещание по вопросам формирования туристического маршрута, связанного с именем святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. 12 октября в Комитете по развитию туризма Петербурга состоялось совещание по вопросам формирования туристического маршрута, связанного с именем святого благоверного князя Александра Невского. В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия, главные специалисты отдела региональных и международных проектов Комитета Марина Теплова и Евгения Аксенова, советник заместителя председателя правительства Ярославской области Марина Жулина, а также директор паломнического центра Александра Невской лавры иеромонах Марк Бирюков. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с формированием туристического маршрута по местам святого благоверного князя Александра Невского, а также перспективы взаимодействия городского комитета по развитию туризма, Санкт-Петербургской метрополии и Александра Невской лаврой в рамках развития духовно-познавательного туризма. Глава администрации Приозерского района Александр Соклаков посетил с рабочим визитом храм Каневской иконы Божией Матери поселка Саперное. В ходе поездки гостя встретили благочинный Приозерского округа, настоятель храма протоиерей Сергий Бельков и секретарь благочиния, клирик храма иерей Александр Семенов. Священнослужители провели для главы администрации экскурсию по строящемуся храмовому комплексу, подробно остановившись на текущем этапе работ и планах по благоустройству территории. Александр Соклаков оценил масштаб и темпы возведения объекта. Особое внимание глава района уделил уникальному архитектурному решению храмового ансамбля и отметил его значимость для духовной жизни поселка и всего Приозерского района.

Романа Гуардини. Приношение ладана – это щедрый и красивый обряд. Яркие зерна ладана возлагают на раскаленные угли, кадило раскачивается, и ароматный дым поднимается облаками. В этом ритме и сладости есть нечто музыкальное. И, как в музыке, есть полное отсутствие практической пользы. Это расточительная трата драгоценных металлов, это излияние неудержимой любви. Отец Силуан отметил, что до IV века благовония за христианскими богослужениями не использовались, поскольку ассоциировались с языческим культом. Свечи и ладан переместились из уличных шествий в храмы после того, как христианство было легализовано. На вопрос о сроке годности ладана отец Силуан ответил, что он не ограничен, но со временем благовоние может высыхать и терять насыщенность аромата. Цикл бесед о Евангелии от Иоанна Богослова начался 11 октября в воскресной школе для взрослых Новодевичьего монастыря. Его ведет старший священник обители иерей Дионисий Харин. Первая встреча была посвящена особенностям этого Евангелия и его знаменитому прологу. Отец Дионисий рассказал, почему апостол Иоанн начинает рассказ об Иисусе Христе с сотворения мира и что означают евангельские выражения «вначале было слово» и «свет во тьме светит», и «слово стало плотью» в греческом оригинале, и как через образ кинии раскрывается мысль о присутствии Бога среди людей. Встреча проходит по воскресеньям в 12:30 в доме паломника. 12 октября настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах протоиерей Александр Рябко встретился со школьниками в гимназии номер 631 в рамках проекта Приморского округа «Честный понедельник». В беседе принял участие член экспертного совета Государственной думы по молодежной политике Евгений Игнатьев. Проект благочиния и гимназии предполагает ежемесячные беседы священнослужителей с учащимися 7-11 классов школ Приморского района. Разговор на тему «Сила духа против жестокости. Ценность милосердия» был посвящен подростковому буллингу. Комментируя фильм Ролана Быкова «Чучело» 1984 года, фрагменты которого были показаны во время дискуссии, отец Александр отметил, что часто инициаторами травли становятся подростки с психологическими травмами. Они стремятся нанести удар первыми, чтобы самим не стать жертвой. В день памяти преподобномученицы Великой княгини Елизаветы 11 октября в просветительском центре при храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове настоятель протоиерей Вадим Буренин выступил с лекцией, посвященной святой. Отец Вадим рассказал и показал, как цепочка событий в ее жизни, воспитании и окружении привели к тому, что русский народ стал называть княгиню Елизавету ангелом и великой матушкой. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее келейница, инокиня Варвара, князья и преданный им помощник были заживо сброшены в шахту недалеко от Алапаевска. 11 октября 1918 года их останки были извлечены из шахты. В 1992 году архиерейским собором великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара были канонизированы как преподобномученицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит божественную литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии. Начало в 9 часов 45 минут. В субботу 17 октября глава Санкт-Петербургской митрополии совершит всенощное бдение в храме Рождества Христова на Пискаревском проспекте. Начало в 16:30. В воскресенье 18 октября владыка Варсонофий возглавит божественную литургию в Исаакиевском соборе. Начало в 9 часов. В день памяти священноисповедника Михаила Союзова 19 октября митрополит Варсонофий совершит божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Богослужение начнется в 9 часов 30 минут. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как ты забываешь, что есть поводы для чего-то другого? Повесть Поллианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Поллианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.

0: Прозвучит 243-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: В то время приступили к Иисусу фарисеи, говоря: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При сём сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
3: С самого начала христианства на Руси Божья Матерь считалась покровительницей земли нашей. Под ее покровом, силой ее молитвы, росло вера православная на нашей земле. И минутами многие спрашивают, задают себе вопрос и другим: каким же это образом, когда земля русская, церковь наша родная, изначально были под защитой Пречистой Девы Богородицы, каким образом могла наша русская история и судьба нашей церкви порой быть такой страшной и такой трагичной? Сколько боли, сколько смерти, сколько страха прошло через русскую историю, и не только в ее светском образе, но и в самой церкви. Мученики восставали из столетия в столетие, свидетели Христовы погибали. Как же это можно совместить с нашим убеждением, что над церковью нашей, над Родиной нашей покров Пречистой Девы Богородицы? Мне думается, что это можно понять, если только вспомнить, как она стояла у креста Сына Своего Единородного и ни словом не обмолвилась, ни криком, ни слезой не умолила, чтобы Его не распинали, потому что она знала, что Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, через нее пришел для того, чтобы жить, учить, жизнь свою отдать и умереть на кресте для спасения человеческого рода. И мы, христиане, не только люди, которые веруем во Христа, Мы, христиане, его ученики. Мы от него получили в наследие заповедь любить друг друга так, как он нас возлюбил. Иметь такую любовь, которую земля не знает. Никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою положит за друзей своих. Мы причащаемся святых тайн. Что же это значит? Это значит, что чудом святого приобщения жизнь Христова, человеческая природа Христова делается нашей жизнью и нашей природой, и что хотя бы в зачаточном виде наше присутствие на земле есть икона и реальность Христова присутствия в трагическом, многострадальном нашем мире. Каждый из нас в меру своей отдачи Богу, в меру того, верит ли он или не верит во Христа, ни словом, ни чувством только, но всей жизнью своей, каждый из нас призван пройти путь Христов. А путь Христов мы знаем, когда Яков и Иоанн, два из его учеников, подошли к нему, прося, чтобы когда он победителем придет, они могли сесть по правую и левую руку его престола, он им ответил: «Можете ли вы, готовы ли вы пить чашу, которую я пью?» То есть разделить ту судьбу, которую я взял на себя по любви к вам, к человеческому роду. Готовы ли вы погрузиться в тот ужас, который будет ужасом моей судьбы, предательство, поцелуй Иудин, бегство апостолов, одиночество, беззаконный, суд над ним, лжесвидетельство и, наконец, осуждение на смерть и путь на Голгофу, нося крест, на котором ему надлежало быть распяту и умереть. И когда его пригвождали ко Христу, когда этот крест ставили так, чтобы он мог в глазах у всех медленной смертью под насмешками его осудителей и мучителей умереть, таковы были его слова: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». И Божия Матерь стояла, и ни словом она не стала умолять, чтоб пожалели ее сына, ни словом она не обратилась к нему с тем, чтоб он божественной властью и силой своей сошел со креста, потому что она знала, что для того-то он и пришел в мир. Я когда-то спрашивал святейшего, преснопамятного, дорогого всем нам патриарха Алексея, как бы он определил церковь. И он мне сказал: церковь – это тело Христово, распинаемо ради спасения своих мучителей. Только тогда, когда мы являемся жертвой, получаем мы ту власть, которую Христос имел, сказать: «Прости им, Отче», потому что принятием страдания без протеста, безмолвно, отдавая себя, Христос сказал: «Никто у меня не отнимает моей жизни, я отдаю ее свободно». Так вот, когда мы тоже отдаем себя на поругание, на насмешки, а порой и на худшее, мы получаем власть прощать. Близкий мне человек, друг мой, старше меня лет на 20 с лишним, был взят немцами в концентрационный лагерь во время немецкой оккупации. Когда он вернулся, встретив его на улице, я его спросил: «Что вы принесли с собой из лагеря?» И он мне сказал: «Неумолкающую тревогу». Я на него посмотрел и сказал: «Неужели вы там потеряли веру?» «Нет», — сказал он мне, — «но пока я был в лагере, пока я был в страдании, под опасностью смерти, когда меня мучили, терзали и голодом, и побоями, я в любую минуту мог сказать: „Отче, прости им, они не знают, что творят“. И я знал, что Господь не может не услышать мои молитвы, потому что я своей кровью ему свидетельствую в том, что я всерьез эти слова произношу. Из глубины страдания взываю о спасении моих мучителей. А теперь, сказал он мне, я на свободе. Но те, которые нас так мучили, так терзали, так зверски с нами поступали, они, может, не покаялись, они, может, не поняли, что они делали. Но когда я кричу Богу, вопью к Нему, плачу перед Ним о том, чтобы Он их как-нибудь спас, не может ли Господь мне сказать: „Легко теперь о них молиться, ты не страдаешь? Чем ты докажешь мне свою искренность в молитве“?» Вот отношение простого русского христианина. И к этому все мы призваны, потому что мы крещением облекаемся во Христа, потому что мы в миропомазании получаем Духа Святого, потому что мы, причащаясь, становимся одним телом, одной жизнью со Христом Спасителем, Сыном Человеческим, во всем подобным нам, кроме греха, но и Сыном Божиим. Начинается в нас тот процесс, который должен нас приобщить к божественной жизни в конце времен. И вот, когда мы думаем о покрове Божьей Матери над русской землей, разве мы не можем понять, что она, да, вместе с нами стояла у престола Божия, что она слезно молила Его о том, чтобы милость сошла на нас, чтобы крепость нам была дана, но не о том, чтобы мы были лишены чудесного дара жить и умирать во спасении тех, которым нужно прощение и которым нужно свидетельство о том, что значит быть человеком, в котором живет божественная любовь. Но вы скажете: как это сделать?

0: где найти силы? Апостол Павел обратился к Богу, видя, что ему надлежит совершить на земле. Обратился к нему с мольбой о силе. И Христос ему ответил: «Довольно тебе моей благодати, сила моя в немощи твоей проявляется». В какой немощи? Конечно, не в страшливости, не в трусости, не в лени, не в унынии, а в той немощи, которую мы можем явить, когда мы отдаем себя беззащитно, как ребенок себя отдает в объятия матери, не защищаясь, просто зная, что он безопасен в ее объятиях. Вот как мы должны отдать себя Богу, и тогда сила Божия в нас совершится. Не мудростью наших слов, не силой наших действий, а открытостью нашей благодати Божией, которая будет изливаться через нас на все и на всех вокруг нас. Мы имеем другую еще радость сегодня. Мы можем молиться святейшему патриарху Тихону. Он для нас образ многострадальный, распятой Руси. Он, человек старого времени, вошел в новое время, неведомо ему до того, и вгляделся в пути Божии. И эти пути он сумел прозреть и смысл их для себя и для других раскрыть, и поставил церковь в должное положение по отношению к земным властям и к Богу. Он для нас образ всех новомучеников, которых мы вспоминаем, всех подвижников веры, мужчин и женщин, детей и стариков, которые свою жизнь отдали, которые жизнью и смертью поплатились за то, что они хотели до конца остаться Христовыми. Он как бы ключ, он средоточие всего этого подвига. Он в свое время соединял невидимо через непроходимые границы тех, которые остались на многострадальной, измученной нашей родной земле, и тех, которые, подобно моим родителям и меня, оказались на чужбине, лишенные родины и лишенные такой земли, которой они могли бы стать своими. Он нас соединял. Он был тем, который за нас всех молился, и за которого мы и тут, и там могли молиться одним сердцем. Какое чудо! Конечно, он молился за нас, и за русскую землю, и когда был на земле живым, и когда предстал перед престолом Божиим. Признание его святости говорит не о его святости, а о том, что теперь мы можем ее провозгласить, о том, что теперь мы ее понимаем, как, может быть, не понимали раньше, и благодарим Бога за то, что, подобно ему, следуя его учению, его образу, миллионы людей на родной земле жили и умирали по вере своей. Слава Богу! И поэтому, когда нам придет время скорби, большой или малой, будем помнить, что скорбь наша – это скорбь Христова, что несем мы эту скорбь, потому что мы Христовы, потому что мы тело Христова на земле. Продолжение его телесного присутствия, его распятого тела. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.

0: Слушайте программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 14 октября, 1 октября по старому стилю, в Русской Православной Церкви празднуется великий праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. В этот день вспоминается апостол от 70 Анания, епископ города Дамаска, который крестил апостола Павла. Святой Анания смело и открыто проповедовал христианство иудеям и язычникам. Из Дамаска он отправился с благовестием в Елеферополь, где окончил свою жизнь мученичеством за Христа. Он был выведен за город и побит камнями. В этот день вспоминается мученик Домнин Солунский, пострадавший в начале IV века. Также сегодня прославляется преподобный Роман Сладкопевец, живший в конце V первой половине VI века. Преподобный Роман был греком и происходил из сирийского города Емеса. Получив образование, он стал диаконом в Константинопольском патриаршем храме Святой Софии. После явления ему Пресвятой Богородицы, преподобный Роман получил поэтический дар и прекрасный голос. Все песнопения преподобного стали называться кандаками по имени свитка, поданного Богородицей. Святой Роман также ввел богослужебную практику икосы, песнопения, которые он писал во время ночных молитв в своих покоях, по-гречески икосах. Преподобный Роман сочинил более 1000 молитв и гимнов на различные праздники. Скончался преподобный Роман в 556 году. По преданию, свой знаменитый кандак праздника Рождества Христова преподобный Роман составил в день явления ему Божьей Матери. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсвижи со звездой путешествуют. Нас, Бураде, родися от роча млада, привечный Бог». Также в этот день вспоминается преподобный мученик Михаил, игумен Завийский, и с ним 36 преподобных мучеников, пострадавших в монастыре Завия в Армении во второй половине VIII века. Сегодня совершается память преподобного Саввы Вишерского, новгородского, жившего в XV веке. В этот день также установлено празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего. Это храмовый праздник Мсхетского патриаршего собора в Грузии в честь 12 апостолов. Храм этот именуется Светец Хавели, что означает в переводе с грузинского «животворящий столб». По преданию Грузинской Православной Церкви, хитон Господень, нешвенное одеяние Спасителя, еще в I веке был принесен в древнюю столицу Грузии Мцхету. Храм Мцхети получил свое название после чудесного указания в IV веке по молитве святой равноапостольной Нины на сокрытый в земле хитон Господень. Столб огромного кедра, который строители не могли поднять, чтобы использовать при строительстве христианского храма, сам поднялся в воздух и остановился над местом, где находился хитон. Этот день ознаменован празднованием в честь многих икон Божьей Матери – Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика протоиерея Алексея Ставровского, казненного большевиками в 1918 году в Петрограде. Также в этот день мы вспоминаем священномученика Михаила Вологодского, пострадавшего в 1920 году, и священномучеников протоиерея Александра Агафонникова и священника Георгия Архангельского, и мученика Иоанна Артемова, расстрелянных в этот день в Бутово под Москвой, и священномученика протоиерея Николая Кулигина, расстрелянного в Ленинграде. Все они пострадали в 1937 году. Сегодня совершается память преподобного мученика, послушника Федора Абрусимова, погибшего в Ухта-Ижемском лагере в Коми АССР в 1940 году. Священномученик протоиерей Алексей Ставровский родился в 1834 году в Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Образование он получал сначала в Александро-Невском духовном училище, затем в Санкт-Петербургской духовной семинарии и, наконец, в Санкт-Петербургской духовной академии, которую он закончил в 1861 году со званием кандидата богословия. В этом звании он пошел преподавать географию в Александро-Невском училище. Вскоре он женился и был рукоположен в сан иерея. Его ждало служение военного священника в Петропавловской церкви военного госпиталя в Санкт-Петербурге, и он прослужил здесь 34 года. В 1896 году протоиерей Алексей Ставровский был назначен настоятелем собора святого Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе и благочинным Санкт-Петербургских морских церквей. За все время своей долгой службы, почти 56 лет, он служил только в двух храмах. Огромное влияние протоиерей Алексей Ставровский оказал на положение всего военного духовенства, о котором много заботился в качестве благочинного. За заслуги перед Отечеством протоиерею Алексею Ставровскому и его детям было даровано потомственное дворянство. В 1918 году, после убийства в Петрограде Урицкого, по постановлению Петроградской ЧК, за одну ночь было расстреляно 500 ни в чем не повинных людей, взятых новой властью в качестве заложников. В их числе был арестован и 84-летний военный священник, отец Алексей Ставровский. Вместе с группой арестованных он сначала содержался в одной из тюрем Петрограда, а затем был переведен в Кронштадт. Во время своего заключения он сохранил удивительную бодрость духа, утешался товарищей по узам и даже причащал их запасными святыми дарами. Вскоре после перевода заключенных в Кронштадт они были выведены из тюрьмы, построены в ряд, и им было объявлено, что каждый десятый из них будет расстрелян, а остальные освобождены. Отец Алексей стоял девятым, а после него десятым стоял молодой священник. Отец Алексей встал на место молодого священника и был расстрелян. Дата его смерти точно неизвестна, но, вероятно, это было в конце сентября или в октябре 1918 года. Место погребения тоже неизвестно. Вероятнее всего, оно в водах Финского залива, на траверсе Толбухина маяка, где в 1918 году, предположительно, были потоплены баржи с заложниками. Священномученик протоиерей Николай Кулигин родился в 1870 году в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию и был определен на священническую вакансию своего отца в храм родного села Посолодино. Кроме пасторского служения на приходе, отец Николай исполнял обязанности благочинного храмов Лужского округа. В 1902 году он был назначен служить в столицу, в Свято-Духовскую церковь на Большой Охте. А в 1905 году переведен в Покровскую церковь в селе Рыбацком под Санкт-Петербургом, в которой прослужил до ее закрытия в 30-е годы. После этого отец Николай перешел служить в Казанскую церковь, там же в Рыбацком. В 1937 году он был арестован. В анкете арестованного, чтобы не навлечь ни на кого преследований, он написал о себе «одиночка». Отца Николая за антисоветскую агитацию приговорили к высшей мере наказания. Священномученик Николай Кулигин был расстрелян в Ленинграде 14 октября 1937 года, в день престольного праздника Покровской церкви, где он прослужил около 30 лет. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике Покрова Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский. Thank you.

юродивый, видел это чудо и спросил своего ученика, праведного Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче, и ужасаюсь», — отвечал Епифаний. Жители Константинополя, услышав о сем чуде, исполнились радостью и упования, что Бог по ходатайству заступницы рода христианского избавит их от бед, нанесенных вторжением неприятелей в их страну. Упование было не ложно. Враги Церкви Христовой были вскоре побеждены и прогнаны. Это произошло в 911 году. Но по случаю многих смут в Греческой империи День Покрова не был внесен в число праздничных. Честь установления этого праздника принадлежит Российской Церкви, которого с самого начала своего существования верилось Покрову Богородицы.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Саввы Вишерского Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Уроженец Кашина, что близ Твери, преподобный Савва, был вторым из восьми сыновей боярина Иоанна Борозды, потомка доблестных воинов. Воспитанный в благочестии, Савва с юности не любил рассеянной жизни и рано удалился в обитель. Смирением и усердием в послушании он скоро заслужил уважение братьев, так что его избрали игуменом. Но, отвращаясь любого почета, он отказался от начальств и отправился на Афон. Предположительно, это было в 1411 году. Трехлетнее пребывание на Святой Горе навсегда запечатлелось в душе инока. Вернулся он со списком корчей книги. Странствуя по новгородской земле, он прилепился к уединенному месту на реке Вишере и в 1415 году поставил здесь крест и хижину. Однажды в знойный летний день видели его недвижно стоящим на молитве. Лицо было сплошь покрыто комарами и кровоточило. Молва о том дошла до епископа Иоанна, который пожелал посетить преподобного. Савва, выйдя навстречу под видом неизвестного странника в рубище, проводил гостя до своей келии. Архиепископ в дороге полюбил смиренно-мудрого раба Божия. Когда достигли жилища, Савва назвал себя, и владыка с радостью благословил его. Он разделил с отшельником пустынную трапезу и насладился духовной беседой. Впоследствии святитель не однажды присылал дары в пустыню Саввы. Преподобный обратился к начальникам Словенского края с просьбой отвезти ему на реке Вишере место для обители и получил разрешение. В 1418 году, по благословению архиепископа Симона, преподобный Савва построил деревянный храм в честь Вознесения Господня и поставил келии для братьев. Во время строительства явились сюда лихие люди, надеясь поживиться чужим добром. Савва попросил их поднять бревно на стену, которое с одного конца легко переложил на место. Разбойникам это же самое оказалось не под силу, и, испугавшись богатыря-отшельника, они скрылись. Рассказывали, что у святого в послушании был медведь. Он, впряженный, работал вместо лошади за то, что задрал двух монастырских лошадей. К той поре Савва достиг уже зрелости старца, и к нему стекались иноки и миряне для духовной пользы. Всех ревнителей пустынной жизни преподобный принимал.

с любовью и по обыкновению встречал далеко от обители, там, где водружен был крест. Более всех трудился Савва при возведении монастыря, а когда работы были закончены, преподобный стал подвязаться в молитвах на столпе. Когда родной брат пришел повидаться с ним после долгой разлуки, он только благословил его, не прерывая своего подвига. Много иноков высокой жизни возросло под началом святого подвижника. Великий постник Андрей принял после него попечение о братии. Старец мирно почил 1 октября 1461 года на 80-м году жизни. Вскоре после кончины святого Саввы монастырь и столб сгорели, но часовня над гробом его уцелела среди пламени. Это было первое чудо, которым Господь указал своего угодника. Затем настоятель Геласий занемог и увидел преподобного во сне. Пробудившись, он помолился ему и выздоровел. Осенью 1522 года в Савинной пустыне над мощами преподобного освящен был каменный храм Покрова Бога Матери. От гроба продолжали истекать исцеления.

0: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Ольгой Некрасовой, руководителем ряда проектов «Радио Град Петров», среди которых в нашей экскурсии на Валаам. Ольга, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста,
1: здравствуйте.
0: О ваших планах на Валаам.
1: Мы действительно уже несколько лет собираем небольшие группы на Валаам. Очень такие камерные, но те, кто ездил, уже продолжают ездить с нами, поэтому очень такие симпатичные у нас бывают поездки. И они, конечно, нестандартные. Мы никогда не ездим на Валаам, по крайней мере, не было пока такого опыта в время туристического сезона. И мы всегда ездим на Валаам в тихое время, когда уже закончился большой поток туристов, и можно увидеть вот такой тихий, нетуристический остров, побывать на отдаленных скитах и, естественно, в самом Большом соборе. Это действительно особое время. И сейчас мы предлагаем поездки, даже две набираем группы, на конец октября во время детских каникул.
0: Это будут многодневные поездки?
1: Это да. На Валаам, конечно, стоит ездить не на один и даже не на два, а минимум на три дня. Это будут трехдневные поездки, то есть две ночи, три дня. С проездом через город Сартовало, Карельский. Но есть возможность также будет вернуться и на Приозерское направление.
0: Вы сказали, что эти поездки запланированы на время каникул школьных. То есть предполагается, что школьники тоже смогут поучаствовать в этой поездке?

0: Это для детей и взрослых.
1: Это поездки. Мы тоже, это уже у нас хорошо отработанный формат, который действительно такой эксклюзивный. Его не предлагает никакая там ни паломническая служба, ни туристические какие-то группы. Мы собираем всех желающих. Если у нас собирается детская группа от 6 человек, мы выделяем для нее, для этой группы именно детской, отдельного гида. И для них проходит отдельная детская программа. То есть, таким образом, скажем, приезжает семья, взрослые у нас отдельно ходят с отдельным экскурсоводом, а для детей детская программа, детские, соответственно, экскурсии с посещением, например, тех мест монастырской фермы, куда у нас сейчас пускают только детей, и с мастер-классами, с рисованием небольшое, у нас такое этюдное, этюды такие небольшие, причем для рисующих и не для рисующих, будет интересно, потому что у нас педагог, который работает с детьми, который на Валааме прожил, сейчас скажу, сколько же лет, ну, наверное, уже лет 35, очень опытный, не очень хорошо работающий с детьми человек, так что, в общем, это такой особенный формат, то есть мы днем разделяем детей и родителей, ну, а вечером, скажем, за ужином все соединяются, и уже, так, пожалуйста, вечерние прогулки могут быть семейные.
0: Взрослые чем заниматься будут?
1: Для взрослых у нас подготовлена, естественно, взрослая программа, причем если кто-то поедет один, без детей, или просто, вот это вполне тоже нормально. Для взрослых отдельная программа, и, опять же, мы... Два таких важных момента. У нас, во-первых, это не туристический Валаам тихий, в отличие от летних, там, скажем, очень насыщенных и суетливых дней. Это возможность посещать длинные, неспешные монастырские службы без суеты. И второй момент. Я стараюсь всегда программу составить так, чтобы это была нестандартная программа, которую предлагает паломническая служба Валаамского монастыря. И, в общем, стараемся, чтобы по цене это было не дороже, чем у паломнической службы.
0: Много ли планируется пеших походов по Валааму?
1: Пешие походы, конечно, по Валааму есть. Самый длинный маршрут, который я в эту поездку предлагаю, это 6 километров всего по кругу. Вот ну, с остановками обычно это люди выдерживают. Впрочем, на Валааме как-то у людей появляются силы, даже у тех, кто за собой такого не наблюдал и не ожидал. Скажем, люди там с палочками забирались в прошлое мая на колокольни. И, в общем, преодолев себя, потом, мне кажется, были довольны. Надо сказать, что мы в этот раз не предлагаем. Вот в мае у нас была действительно большая, длинная пешая прогулка. Вот мы ездили с отцом Александром и проходили тогда, наверное, километров, ну, 15 минимум, может быть, больше в одно такое путешествие. Но, по-моему, это было очень замечательно. Я сама приятно вспоминаю эту поездку. Действительно, очень хорошая она получилась. Но в этот раз будет осень, а Валаам прекрасен в любую погоду. Золотые листья и яблоки в садах. Надеюсь, все это нас будет ждать.
0: А поездка, предлагаемая нами, она осуществляется в формате «все включено», то
1: да.
0: есть билеты там условно и досортовало, и отсортовало.
1: Нет, до, значит, включено все отсортовало. Потому что
0: досортовало,
1: у нас есть да, предложение, то есть люди, кстати говоря, по-разному добирались. Добирались на кто-то на своей машине, например, собирались, там кого-то брали с собой, ну, в общем, кто-то ехал на машине, а также мы добирались на «Ласточке», да. На «Ласточке» и туда и обратно. Это довольно комфортное такое путешествие. Но будет в этот раз... Сейчас я назову даты, это, мне кажется, важно, потому что я собираю две группы. Первая группа – суббота, воскресенье, понедельник, 24, 25, 26 октября. И вторая группа – 30, 31, 1. Это, наоборот, пятница, суббота, воскресенье. Вот это 1 ноября, это уже последний день детских каникул.
0: Чуть попозже еще напомним даты,
1: да,
0: и заодно номер телефона.
1: И, да, обязательно. И хочу сразу сказать, что в прошлый раз у нас были такие желающие, были такие люди, которые приехали с нашей певту в мае, у нас там было, с первой группы. Уехали с последней. Но, конечно, надо было оплатить гостиницу, но чем заняться на Валааме есть всегда.
0: Как вообще подготовиться к поездке? Что-то с собой нужно брать? Вот, например, питание. Питанием будем обеспечены?
1: Питанием полное. Питание, значит, что включено в поездку? Проезд по воде до острова Валаам. Поселение в гостинице, я не называю цен, потому что они будут зависеть от выбранной категории номера. Номера в гостинице комфортабельные, удобные, но есть там на семью с 4 человек, например, а есть для одного немножко подороже. Питание, завтрак, обед, ужин. На острове есть кофе с пирожками для желающих перекусить. В номерах есть чайники, поэтому какое-то, может быть, для детей что-то дополнительное, какие-то фрукты. Магазин на острове есть, но он очень пустой, я бы сказала, поэтому что-то можно с собой взять, ну, чисто так вот для себя. Итак, питание, проезд, трансферы по острову.

0: И экскурсии, конечно. Вот, собственно говоря, будет все включено, кроме каких-то своих личных нужд. И добраться до Сортавалы, вот уже это тоже своим путем.
1: Будет ли возможность общаться с монахами, как-то получать какое-то духовное? Может быть, оскорбление, вот вы сказали, что сейчас уже не сезон, соответственно, туристов поменьше, может быть, как-то и можно и попросить уделить себе внимание каких-то духовно опытных людей.
0: Это возможно, да. Это у нас в прошлую поездку были такие беседы. Естественно, в храме исповедь, ну, само собой разумеется.
1: Литургия там каждый день.
0: Литургия там, разумеется, каждый день, и часто не одна, потому что есть литургии на скитах, и в самой центральной усадьбе есть несколько малых храмов. Но точно я сейчас вот все-таки не скажу, потому что в монастыре, тут, знаете, интересно, да, какие-то решения принимают вот в последнюю минуту, поэтому, ну, в соборе каждый день, конечно. Служат сейчас уже в Нижнем храме, это зимний храм, который мы очень любим, особенно любимый и жителями Валаама, и теми, кто приезжает на остров. Что касается бесед, я думаю, что да, такое можно организовать. Единственное, что поскольку сейчас Валаам, вот сезон закончился, кто-то может оказаться в отъезде по каким-то своим делам, кто-то едет, не знаю, там лечить зубы, там еще что-то. Но да, я думаю, что, конечно, тем более, что такая есть особенность именно у осенних поездок, все-таки сейчас довольно короткий световой день. Нам есть чем заняться вечером, сразу скажу, тем более у нас два всего вечера получается в трехдневную поездку. Часть экскурсий, где есть освещение, там мы можем погулять и вечером. Мы обязательно включаем в эту поездку посещение музея современной иконы, очень интересного музея, который стоит рассказать, его стоит посмотреть. Это тоже экскурсия на вечернее время. И также, конечно, беседа с батюшками проводится довольно регулярно. На Валааме тоже довольно насыщенная такая вот жизнь, как сказать, культурная, я бы сказала. И по как раз воскресеньям проводятся такие беседы, иногда просмотр фильмов, еще что-то такое, это тоже все возможно нашу поездку включить.
1: Наверное, настало время еще раз назвать даты поездок и попрошу вас озвучить номер телефона, по которому нужно звонить и записываться.
0: Да, итак, даты поездок. Суббота, воскресенье, понедельник – это 24, 25 и 26 октября. А также пятница, суббота, воскресенье – это 30, 31 и 1 ноября уже, 30 октября по 1 ноября. Еще раз, цены поездок, к сожалению, не самые дешевые, но, тем не менее, мы стараемся сделать не дороже, чем в официальной паломнической службе монастыря. Что касается телефона, звоните мне, пожалуйста, по телефону 8921-639-1143, 921-639-1143. Это я, Ольга Некрасова, мой телефон, звоните мне, буду рада.
1: Спасибо большое, Ольга. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.

0: прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культуры. У микрофона Валентина Пас. В Пермском крае открыли памятник чеховской каштанке. Бронзовая скульптура установлена в городе Чайковском у городского театра драмы и комедии. Каштанка изображена стоящей на задних лапах, как будто разучивает некий трюк. В скульптурную композицию также входит скамейка, на которой размещен призыв Чехова из рассказа «Ионыч» «Берегите в себе человека». Под скульптурой расположен контейнер для сбора пластиковых крышек. Фирма «Мелодия» переиздает альбом «Орнамент» казахстанского ансамбля «Бумеранг». Впервые альбом был выпущен в 1984 году. Пластинка стала эталоном советского этнофьюжена. Релиз посвящен памяти трубача и композитора Юрия Парфенова, ушедшего из жизни в прошлом году. Весь материал альбома основан на авторских темах музыканта. В 1984 году Юрий Парфенов переехал в Подмосковье и стал солистом оркестра Олега Лундстрема. 14 октября Петербургский дом музыки представит в Тульской областной филармонии 7-й сезон проекта «Музыкальная сборная России». В проекте принимают участие молодые солисты Дома музыки и лауреаты престижных отечественных и международных конкурсов. Музыкальную сборную России представят Петр Худоногов – флейта, Сергей Зарецкий – кларнет и Иван Чепкин – фортепиано. В программе музыка Дивьена, Моцарта и Чайковского. Тульский филармонический симфонический оркестр выступит под управлением лауреата международных конкурсов Игоря Манашерова. В Кургане проходит 11-й Всероссийский музыкальный фестиваль имени Шостаковича. Проект посвящен разным граням творчества композитора. 14 октября состоится третий из 5 концертов – вокальный вечер с участием меццо-сопрано Олеси Петровой и пианиста Алексея Гариболя. Артисты исполнят вокальный цикл Шостаковича «Испанские песни». Также прозвучат сочинения Малера, Бриттона и Тищенко. Фестиваль продлится до 25 октября. Зрители ждут концерты солистов театра «Урал-Опера-Балет» и музыкантов оркестра «Мьюзик Этерна». В Красноярске с 16 по 31 октября пройдет фестиваль искусств «Хворостовский». Зрители ждут 12 гала-концертов и спектаклей с участием звезд российской и мировой оперной сцены. Концерты также состоятся в 6 городах края – Ужуре, Шарыпове, Минусинске, Зеленогорске,

Художественный музей готовит масштабную выставку «Рафаэль Версии». Экспозиция откроется 16 октября. Посетителям представят свыше 70 работ русских и зарубежных мастеров, вдохновленных творениями Рафаэля Санти. Экспонаты передал научно-исследовательский музей при Российской академии художеств. Подобный проект реализуется за Уралом впервые. На выставке можно увидеть копии рафаэлевских мадонн, композиции на тему святого семейства и положения во гроб, а также реплики фресок из станц Рафаэля в Ватикане. Каждая работа обладает самостоятельной художественной ценностью. Все представленные произведения выполнены в натуральную величину. Ранний пейзаж Кандинского «Летний день-полдень» выставили на продажу. Стартовая цена полотна составит 90 миллионов рублей. Эксперты Московского аукционного дома называют картину топ-лотом, который будет представлен на публичных торгах в России впервые. На аукционе, который пройдет 18 октября, представят более 300 лотов общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. На торгах будут представлены работы Ильи Репина, Николая Рериха, Константина Коровина, Исаака Левитана и других русских мастеров. Большинство картин имеют музейное значение. В Приморье завершился 4-й международный Тихоокеанский театральный фестиваль. В течение 3 недель Владивосток принимал театральные коллективы из 13 стран. Кульминацией смотра стала постановка «Мертвые души» режиссера Марины Брусникиной. Спектакль объединил поэму Гоголя и Гоголь-сюиту Шнитке. Музыку исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Фестиваль проходил с 18 сентября по 11 октября. Зрители увидели спектакли театров из Армении, Китая, Колумбии, Франции, ЮАР и других стран. Форум стал частью программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, которую поддержал президент России. В Перми стартовал форум-фестиваль «Музей-театр». Горожане увидят спектакли, созданные совместно коллективами театров и музеев. В основе постановок – местные истории. Площадками смотра станут пермские музеи и галереи, а также малый зал ТЮЗа. Свои работы привезут постановщики из Тамбова, Великого Новгорода, Нижневартовска и других городов. В Челябинске 22 октября откроется инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Зрители ждет конкурсная программа из игровых, документальных и анимационных фильмов. Все они объединены темой силы духа и смелости быть собой. Для незрячих и слабовидящих людей организуют тифлокомментирование. Для людей с нарушениями слуха будут представлены специальные субтитры. Отдельные события переведут на русский жестовый язык. После сеансов зрители смогут пообщаться с авторами фильмов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 5 градусов. В среду 14 октября будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. В четверг 15 октября переменная облачность, без осадков. Температура плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 7 плюс 9. В четверг также без осадков плюс 8 плюс 10. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 5 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема

0: проекции и конечность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала третья часть симфонии 39 ми бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». И сегодня в гостях у нас философ Александр Куприянович Секацкий. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Тема, которую я хотела бы сегодня обсудить, это тема, предложенная нашими слушателями. И это тема «Философия возраста». Да. Вот мы как-то об этом, может быть, не всегда думаем, потому что мы внутри этого возраста находимся. Но время от времени вдруг так оглядываешься и думаешь, а что делать-то со всем этим?
1: Да, очень странно, что действительно проблема возраста не слишком тематизирована в философии. И, может быть, вот поэтому в свое время я с моим старшим коллегой, учителем Константином Семеновичем Пегровым, мы прочли в течение нескольких семестров, читали курс под названием «Философия возраста». Ну, в результате вышла даже книга по этому поводу, но, конечно, размышления какие-то продолжаются на этот счет и по этому поводу. И, соответственно, собственно, то, от чего мы могли бы оттолкнуться, это некие расхожие представления о проблеме возраста, о кризисе того или иного возраста. Получается, что именно кризисом любой возраст и отличается, и именно тем, что он чего-то требует, и как бы, как нам хотелось бы выскользнуть из-под всевластия возраста, только возрастающего, как положен возраст. Но если все-таки немножко дистанцироваться от этих тезисов здравого смысла, то получается следующее. Возраст — это как бы своего рода одно из высших произведений хронопоэзиса, то есть самого времени. И время, которое временит, время за работой, оно ведь укладывается в достаточно простые реалии. Ну, так называемое тело времени. Простейшее — это регулярности, например. Регулярности, повторения, длительности как совокупность повторений, синхронизации, что уже более сложно. И вот мы подходим к проблеме возраста только тогда, когда уже в этом мире немало наработано временем. Допустим, говорим мы о каких-нибудь самых простых сущностях, типа элементарных частиц. И в какой-то момент понимаем, что не бывает ведь старых электронов, например, или молоденьких, или там протонов, ну, хоть как ты не разведешь руками, не бывает. И вообще на уровне всего простейшего тоже не бывает. Когда-то даже считалось, еще Фрейд это считал, что и старой амебы не бывает, в принципе. Ну, это на самом деле не совсем так. Но удивительно, да, что когда мы идем вслед за усложнением или дифференциацией форм, мы обнаруживаем, что, среди прочего, как бы дара существования вдруг возникает возраст. Животные уже бывают старыми. Бывает. Особенно домашние животные. И это у них ярко выражено. Даже человеческие вещи бывают старыми и бывают очень старыми, пока...
0: Деревья, камни.
1: Да, кристаллы, да, зеркало, как известно, может постареть в неком промежутке. И смотри, Марина, тут возникает вопрос, коль скоро это так, то есть коль скоро именно высшие формы сущего и происходящего причастны к возрасту, то нельзя ли нам в отношении человека признать такое же допущение, что возраст — это как бы не наше проклятие, а скорее...
0: Привилегия.
1: Да, это привилегия, да. И благословение. Угу. Потому что, опять-таки, в отношении к вещам и к домашним животным, например, мы ограничиваемся минимальным возрастным делением. Ну, в общем...
0: Ну да.
1: Да, еще щенок и уже старая собака. Даже понятие зрелой собаки, насколько я понимаю, отсутствует. Ну, ладно. Это спорный вопрос.
0: Нет, ну, взрослые животные все-таки, да.
1: Да, да, да. Но, во всяком случае, от силы три, да, с вещами примерно так же. Хотя Хайдеггер как раз пытался в своих поздних работах.
0: Ну, да, еще новый телефон, уже старый, да?
1: Да, когда он говорил, что вот есть там, еще новенькое, например, непристреленное ружье, а есть пристреленное ружье, разношенная обувь. Это уже свидетельство возраста. И, наконец... Увы, старая, которая больше не может стрелять, да, и чем больше возрастных делений, тем более перед нами настоящая вещь, или, как Хайдеггер называл, воистину вещь. То есть получается, что дар возраста и в особенности его внутренней дифференциации – это нечто такое, чего мы, собственно говоря, до конца не понимаем, да? Но не понимаем его такого благословенного характера, что он открывает. И вот, переходя к человеку, мы, во-первых, обнаруживаем, что присущий нам дар возраста в некотором отношении, в некотором смысле дает нам, ну, возможность все-таки прожить некую пригоршню жизней вместо одной единственной, которая не имела бы возраста и, там, или зациклилась бы в простейшей регулярности или периодичности. Вместо этого мы живем несколько жизней, не испытывая от этого никакой благодарности, кроме сожаления.
0: А зря, могли бы и поблагодарить, между прочим.
1: Мне тоже так кажется, что очень даже могли бы. Просто мы, наша хроносенсорика в этом отношении чрезвычайно беспомощна. Мы...
0: А знаешь, что еще мне кажется здорово? Что, смотри, ведь все эти жизни в нас хранятся. Ну, все-таки матрешка – это очень мудрая, мудрая игрушка. То есть бывает же так, что вот ты иногда идешь по дорожке какой-то или что-то такое вспоминаешь. Ну вот как-то все так совпадает, и вдруг ты попадаешь внутренне. Я понимаю, что я взрослая тетенька, и я не могу быть там пятилетней девочкой. Но вдруг я впадаю вот в то какое-то переживание, не знаю чего, листвы, воды, понимаешь? Или какой-то книжки, или какого-то человека. И... машина времени может работать. И получается, что чем больше возрастов мы проживаем, тем больше вот этих внутренних горизонтов мы внутри себя храним. Потому что ведь в конечном счете это все неизбывные вещи. И наша юность, и зрелость, и младенчество, они все где-то здесь, очень близко.
1: Совершенно верно. Я могу с этим только согласиться, что вот это своего рода единство внутренней целостности, которые странным образом сохраняются, зацепившись друг за друга, или в некой обособленности. Это ведь точно так же, как мы обладаем в действительности определенным ассортиментом тел, поскольку...
0: Ну да, да.
1: Это на первый взгляд тело, оно и есть тело, но мы даже знаем, что есть, например, тело дороги и странствий. Есть
0: тело, которое гладит кота.
1: Да,
0: это совершенно другое.
1: Да, есть тело странствий, есть тело любви и страсти, есть тело повседневное, там, в домашнем тапочках и халате и так далее. У нас их целый ассортимент, так же, как у нас у кого-нибудь есть там гардероб с его платьями,
0: да,
1: конечно.
0: Пиджаками.
1: Да, мы располагаем, да, самоториум это можно называть. Это те тела, которые мы храним. К сожалению, к концу жизни наш самоториум скудеет, потом остается одно это последнее тело в домашнем халате и тапочках, и все. И когда изживается и оно, то ничего больше...
0: в гробу будет впереди. Это тоже интересная,
1: да,
0: деталь.
1: Это отдельная тема. Так вот, в этом смысле как раз возраст еще более ярко показывает нам наличие этих внутренних то ли существ, то ли сущностей, то ли нас самих, да, когда мы из возраста в возраст переходим, иногда очень быстро, иногда процесс растягивается, но... это и вправду обретение реального опыта. Мы можем к нему, к некоторым формам опыта, время от времени возвращаться. Потом, быть может, этот процесс окажется затрудненным. Да?
0: Угу.
1: То есть точно так же, как, например, вот это тело любви и страсти, если оно слишком долго пылится в шкафу и его не примеряли, оно может обветшать. А если оно... время от времени используется, и ему-то как раз соответствует определенный возраст, то, конечно, это мощная инъекция сил витальности в обратном порядке. То есть, в каком-то смысле, ну, как Достоевский говорил там в записках с подполья, да, что воскрешение женщины возможно лишь тогда, когда ее любят и к ней стремятся. И тогда происходит обновление, воскрешение. Тогда этот возраст снова востребуется. Но есть и другие, разумеется. У каждого есть свое достоинство. И что бы тут я еще хотел заметить? то, что в некоторых случаях метаморфоз прижизненный хорошо заметен, когда мы, например, имеем дело с насекомыми, со многими.
0: Ну да, там, была там гусеничка, да, сделалась бабочка, там, куколка.
1: Куколка, бабочка. А в человеческом случае, где метаморфоз делится не на три части, а неизвестное количество частей, но он хорошо замаскирован.
0: Ну да.
1: То есть мы только можем присмотреться, скажем, о, как у него блестят глаза. Не иначе, как произошел метаморфоз, и, наконец, востребовано было тело любви и страсти, которое уж совсем обветшало в этом санаториуме.
0: Казалось бы.
1: Да, казалось бы. И другое дело, что вот этот, эти наши возрастные единства, целостности, группировки, мы к ним настолько невнимательны, да, что парадоксальным образом нет особой феноменологии возраста. В большом упадке как бы, собственно, хроносенсорика. И поэтому мы так условно обычно говорим, ну, это еще младенец, там, юнец, подросток, тинейджер. Потом там человек зрелый, быть может. Ну, и старец, да. Ну, и там старик. И то все эти деления, они не отработаны.
0: Сейчас еще бывает такая категория возрастной. Мне ужасно нравится это словечко. Очень смешное, мне кажется.
1: Да, много таких попыток.
0: Это перед стариком такой.
1: Ну, да. Особенно в современной культуре политкорректности. Чего только, да.
0: Хотя вот, не знаю, мне кажется, что... Помнишь, это любимая книжка про Нарнию? Там говорится про то, что почему Сьюзен перестала бывать в Нарнии. И там это Полли, бабушка, она говорит, потому что она сначала изо всех сил стремилась войти в самый дурацкий возраст, а теперь она прилагает все усилия, чтобы в нем остаться как можно дольше.
1: Да.
0: Вот тебе не кажется, что нас провоцируют, опять же, какие-то, ну, я не знаю, механизмы культуры на то, чтобы консервироваться в определенном возрасте?
1: Да, еще как провоцируют. И это, в общем, очевидно. В свое время Маргарет Мид, известный антрополог и этнограф, да, описывая жизнь вождя на восточном Самоа у одного из древних племен, пишет следующее, что ему было по антропометрическим данным около 30 лет, но выглядел он почти стариком. А происходило это потому, что все к нему, как к вождю, обращались так, как следует обращаться к старцам.
0: И он состарился.
1: И он не мог противостоять этим мощнейшим социальным пускателям. Если в тебе видит старца, если перед тобой соответствующие интонации, перед тобой вот так расстилается
0: дорожка. То есть у него вся морфология сделалась старческая?
1: Да, и она этот парадоксальный случай описывает специально. Ее муж Грегори Бейтсон обратил на это внимание в свое время. И это вот те самые как раз социальные пускатели и механизмы, которые работают и которые вот ту патологическую работу возраста совершают, хотя на самом деле возрастом можно играть, хотя это могут быть такие роскошные кубики и такие прекрасные шансы, но вместо этого мы сталкиваемся очень часто с репрессивными построениями, да, когда вот произнесен социальный приговор, и куда ты денешься? Ты еще вроде бы и то, и это себе можешь позволить. Но совокупность взглядов окружающих, но соответствующие предпринятые действия выступают в роли социальных пускателей, потому что есть и генетические пускатели. Сейчас мы знаем, что парадоксальным образом существуют специальные гены. Экспрессия этих генов означает в переводе на простой язык команду «умри». Не потому, что как-то что-то типа из естественного износа произошло, а потому, что сама матрица нашего организма генетическая так настроена, что организм эту команду считывает и подчиняется. Она может быть в двух ходах, да? Умри, но сначала состарься, предположим.
0: Подожди, но тогда должен быть еще ген «отомри». Как мы в детстве играли.
1: Да, он наверняка есть.
0: И он наверняка есть.
1: Он наверняка есть, но о нем пока биология ничего не знает. Зато биология точно знает, что если мы научимся отключать эти гены, а мы научимся, то обязательно найдутся какие-нибудь следующие пускатели. И это парадоксальная вещь. Помнишь, вот это определение, которое еще, по-моему, с фон Экскюля идет, ну, точно, по крайней мере, у Эрвина Бауэра мы обнаруживаем проблему смерти. Потому что мы-то, говорит Эрвин Бауэр, думаем, что вот как бы нам достичь бессмертия? Какая-то загадочная штука бессмертия. Но, говорит он, вы посмотрите, ведь, по сути дела, субстрат нашего тела находится в состоянии непрерывного обновления на всех уровнях, да? Угу. Буквально начиная от уровня органов и тканей, они все время обновляются, как известно. Далее идет клеточный уровень, где тоже постоянно клетки обновляются, ну, добавим, почти все. И далее идет там субклеточный, молекулярный и так далее. Это сплошные потоки обновления, неизменной остается только сумма мест. Почему стареет сумма мест, спрашивается. Почему все время обновляются все наши органы, ткани, ну, да, весь да. субстрат?
0: Все течет.
1: Да. А сумма мест все равно стареет. Это то, что волновало и Шпенглера, и Хайдеггера, и до сих пор волнует хронобиологию. Как если бы и вправду были, они и вправду есть, какие-то агенты-пускатели, которые как бы все время транслируют этот приговор. Да? Приговор zum Tode sein, приговор бытия к смерти. И как если мы рано или поздно мы научаемся отключать тот или иной пускатель, но на всех не напасешься, да?
0: Ты знаешь,
1: но рано или поздно какой-нибудь из них сработает.
0: Я тебе скажу так, что да. если мы сейчас научимся отключать этот пускатель, и если вот человечество такое, как есть, будет жить вечно, то я, наверное, тогда запущу что-нибудь, потому что мне кажется, вот, вот. Что наша смертность, ну, то есть не кажется, а я знаю, в Библии написано, она же связана просто с тем, что в том состоянии духовном, в котором мы находимся, нам нисколько не будет в радость вечная жизнь. Я совершенно согласна с тем, что да, наше тело так красиво, премудро устроено, что оно может быть вечно юным и прекрасным. Но если это будет вечное возобновление каких-то глупостей и злобностей, то зачем?
1: Да.
0: То есть мне кажется, что ну, мы тут как-то очень плавно перетекаем к теме, конечно, смерти, что, в общем, довольно логично. Но в том состоянии, в котором мы есть, смерть — это ворота для чего-то прекрасного. Это то, что освобождает мир, между прочим. Потому что если мы все дружно тут поселимся, то нашим правнукам будет вообще нечем дышать. То есть мне кажется, что еще важно взглянуть вот на это наше постепенное освобождение место другим, как Пушкин опять же говорит, да, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Mm-hmm. Вот, понимаешь, мне как-то кажется, что прожить с радостью и с какой-то внутренней полнотой все свои возрасты, ну, как такие бесконечные дары, потому mm-hmm. что мне очень интересно было всегда смотреть на Бунина. И вот это удивительно, но это бывает часто у людей. Он же в молодости, ну, был просто такой какой-то красавчик, ну, ничего особенного. Но вот по мере того, как он старел, он становился все прекраснее и прекраснее. То есть какой-то огонь, не знаю, ума, таланта, след страданий, опыта, все это в нем производило какое-то невероятное действие.
1: Да, да.
0: Понимаешь? И мы как камушки, которые время выглаживает и придает им совершенную форму. То есть наша старость — это тоже дар какой-то прекрасный. И это подготовка к переступлению во что-то новое.
1: Вне всякого сомнения, просто из-за репрессивного давления и практик, которым обременен практически каждый возраст, почему-то ни один из них не самодостаточен. Мы лишаемся возможности предъявлять к проживанию чистое состояние души, бытия,

0: которые есть везде. Помнишь замечательные эти строчки Цветаевой? «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад под старость лет». И вот представь себе, что послали тебе этот сад, вот твой домик, твоя дача, как говорила одна моя знакомая, что наконец-то я буду сидеть там на веранде, пить чай и любоваться вишнями, а все вокруг будут юлить и хотеть, чтобы там бабушка их как-то облагодетельствовала, будут меня опасаться, а я буду...
1: Какая перспектива!
0: Да, а я буду интриговать, чтобы они каждый день там...
1: Прелесть какая.
0: Ну, очень правдоподобно описано. Это чем нам интересно? Тем, что даже такая возможность, когда вот данная функция реализована, вот тебе под старость лет послали твою дачу, твою веранду, твою возможность наблюдать за поколением. Ты продолжаешь создание какого-нибудь труда, объективации, книги, например. Но это уже совсем не то, что прежде, где ты хотела, что это твое вот гарантированное бытие в посмертии, это то, куда тебе нужно изо всех сил вложиться. Теперь же, когда ты как бы свободна в своем возрасте, ты можешь просто с наслаждением, с неспешностью, с подробностью, с расстановкой. А вот сейчас я погуляю по садику, а вот сейчас я приду, там уже готов стол, мы посмотрим, как-то мы, внучатые племянники, что у них на этот раз. А теперь я полюбуюсь своей коллекцией, неважно уж какая там коллекция, фарфора или...
1: Спичечных коробков. Да. Тоже отличная
0: вещь.
1: Да.
0: А если еще и состояние тела это позволяет, да это же так чудесно. Вот новый день наступил, а ты все еще ходишь, все более или менее терпимо. И вот он какой-нибудь опус магнум. Это то, что уже пишется неспешно и не в лихорадочном авторствовании, как говорит Шпенглер.
1: И даже не обязательно дописывать. Просто даже, пишешь себе и пишешь.
0: Конечно. Ой, вот это хорошо. И будет то, что послано тебе под старость лет. И то, что по-своему самодостаточно. То, что никакому другому возрасту недоступно. Возраст, который еще там, не знаю, непрерывно омывается внутренним гормональным дождем, что по-своему тоже приятно и прекрасно. Но он же этому возрасту недоступно, то, что могут тебе послать под старость лет.
1: Вот этот счастливый мой закат, опять же, да.
0: И тем самым, смотри, Марина, получается, что из-за того, что, как всегда, рамки сдвинуты в сторону мономаниакальности, ну, скажем, мономаниакальность единственной биографии, единственного тела и какого-то возраста, получается, что это множественность жизней, которую мы могли бы проживать, параллельно или хотя бы последовательно с временным возвращением туда-то, туда-то и туда-то, да, она в силу этой репрессивной экзистенциальной практики ускользает из наших рук, и мы, к сожалению, ничего не можем поделать, потому что наша хроносенсорика и феноменология возраста находятся в безнадежно зачаточном, ни на что непригодном состоянии. А наша хроносенсорика такова даже в силу того, что мы действительно не можем, ну, как бы, точно назвать, а какое количество у нас возрастов, как бы их назвать. Вот, опять же, младенец, ребенок, подросток, юноша, девушка, да, и что еще? И все это очень спорно.
1: Молодой человек дальше, да. Идет, молодая женщина, да?
0: Да, но смотри.
1: Зрелость потом.
0: Но если мы признали, что, например, у электрона нет возраста, и старых молоденьких электронов не бывает,
1: возрастных тоже.
0: Да, у животных и у человеческих вещей он есть, но минимален. Там,
1: да,
0: буквально
1: у животных
0: 2-3 деления.
1: Более-менее уже начинается.
0: Да, да. То уж у человека-то должно быть целое... И это так и есть. Да. Но мы их не отслеживаем. Мы безнадежно в них путаемся. Так же, как в случае, например, ну, каких-то там вероятностных состояний. Человеческая речь и способ схватывания устроены так, что у нас есть детальнейшее описание отличий там, каких-нибудь инструментов, да, напильника, рашпиля, шархебеля, зензюбеля, а при этом мы, например, не можем отличить состояние, вероятность которого 30% от состояния, вероятность которого 70%. У нас нет для этого отдельных слов. У нас есть, ну, скорее всего, возможно, быть может. Да что это такое? А ведь это же это невероятно важно. Ведь это могло бы настолько изменить тематизацию, рубрикацию нашего мира, если бы мы могли на это реагировать. реагировать должным образом. Но это нам не дано. И так же получается примерно и с возрастом. Мы какое-то жалкое количество возрастных единиц актуализуем и даже не знаем, в чем это богатство. И даже не знаем, что такое сохраняемая детскость души, поскольку мы-то и о самой детскости не очень имеем представление. Не знаем, что там во многих случаях означает это наше подростковое упрямство. Оно где-то применимо, где-то нет. И в результате мы не в состоянии полноценно, по-настоящему воспользоваться окнами того или иного возраста.
1: Которые нам всегда доступны.
0: Конечно,
1: ведь в чем фишка.
0: Да, да. И мы не в состоянии воспользоваться простейшими директивами, которые, вообще-то говоря, есть, и они известны и в философии, и психологии. Ну, например, противодействие, да, противостояние некой безжалостной старости, не той, которую тебе послали под старость лет. Ведь, ну, если ее может послать тебе твое племя, если ты его вождь, и к тебе нужно относиться невероятно почтительно, да? Как в этом когда-то в кабачке 13 стульев, помнишь, там, это было, говорит один пан Вотруба, пану директору, это было, пан директор, тогда, когда вы еще не были паном директором. А тот возмущенно отвечает: нет, кем-кем, а уж директором я был всегда. И нам-то кажется, ему кажется, например, да, что это прекрасно, что он отстоял, а на самом деле он попался в ловушку.
1: Ну да.
0: Потому что ты и ребенок, и тот самый юноша, да, тот самый иногда мудрый старец. Неплохо иногда чуть-чуть побыть мудрым старцем в 20 лет, да, да. Все украшало кабинет.
1: Философа 18
0: да,
1: лет.
0: Если воспользоваться твоим любимым приемом, то... А ведь есть же и немало совершенно очевидных средств. Например, ну вот, скажем, Герман Гессе говорил об этом, да, о том, что лучший способ противодействия старости – это сохранение навыка ученичества. Это правда. То есть дело не в том, опять-таки, чтобы свою, например, имеющуюся мудрость хранить на полочке и с почтением на нее указывать. И не в том, чтобы пребывать в позе мудрости. Не в том, чтобы с удовольствием отыгрывать эту роль, роль вождя. Ну, отыграешь ты ее еще 10 лет, а потом просто умрешь от старости. А вот если ты сохранишь навык ученичества, возможность читать новые книжки, сколько бы ты уже не прочел еще, возможность как бы какие-то новые впечатления оценивать, определенное бесстрашие по отношению к текущей жизни, да? Какие-то, быть может, остаточные позывные чистого авантюрного разума и другие подобные исходы, то это самое прекрасное средство против преждевременной старости.
1: Вот не поверишь, я как-то, ну, несколько лет назад была у врача, и я его ждала в коридоре и читала, учила наизусть Евгения Онегина. И подходит доктор и говорит мне: чего это вы тут делаете? А я ему говорю, что, ну, мне захотелось пошутить. Я говорю: вот учу Онегина наизусть, ну, типа, бегу от деменции. А добрый доктор мне говорит: это не поможет. Я говорю: как? Но мне так нравится. Он говорит: а вот это поможет. И дальше он мне рассказал последнюю теорию. Это раньше считалось, что мозг надо упражнять, ну, как бы все время ему давать какие-то задачи, и тогда он будет находиться в рабочем состоянии. Он сказал, что последняя теория, она такая, что мозг должен получать удовольствие и радость от жизни. И тогда он будет хорошо функционировать бесконечно. Потому что, на самом деле, наш умный мозг, он очень четко читает наше состояние. Вот мне все это вокруг надоело и противно, но тогда он говорит: отлично, тогда умираем. Быстренько сначала перестаем соображать, а потом умираем. Вот это самое «умри», да, про которое ты говоришь. А если человеку жизнь кажется интересной и радостной. Вот как ты говоришь, да, прими позу ученика, открой новую книжку, поговори с каким-то свежим человеком. Ну вот сделай что-нибудь такое, что позволит тебе радостно изумиться в очередной раз, что ну надо же, вот еще и это бывает. Все, тогда деменции не будет.

0: Совершенно верно. И это очень здравый ход. Я вот как раз не так давно закончил работу над эссе под названием «Как предотвратить деменцию Вселенной». Ну,
1: это
0: сейчас не будем
1: достойно. Давай в следующий раз мы про это
0: заинтересовала меня очень тема. Да, ну, совершенно кратенько там речь идет о том, что если не бывает старых электронов, то все же наш мир, который представляет собой универсум, выхваченный из мультиверсума, из паразитарного ветвления миров, он имеет возраст, который мы отсчитываем либо от момента творения, либо от большого взрыва. И существуют как бы вещи, которые присущи раннему миру, так называемому, которые были за неимением времени. Но наша Вселенная, наш универсум существует за имением времени, за имением достаточно большого количества времени. В результате, собственно говоря, вот эти первичные единства, физики их называют суперпозициями. Это сочетание несочетаемого. Это некоторые случайные сцепки. Это, по сути дела, датчики случайных чисел, которые могут образовать все что угодно. Они первоначально преобладают, пока, по мере того, как время временит, да, не начинаются долгосрочные связи, возникает детерминизм, возникает плотная структура происходящего, пространства. А эти, собственно говоря, реликты раннего мира оказываются где-то в микромире, они глубоко вытеснены. Но дело в том, что вторая вспышка, вспышка сознания, как бы возвращает нас к реликтам раннего мира, и мы, соответственно, можем позволить себе эти суперпозиции, проявление свободы воли, неожиданного внезапного выбора, да, того, да, что да. А мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Вот захотелось, и все. Таков мой свободный выбор. Но это как бы тот самый глубинный датчик случайных чисел, который внутри природы Фьюзиса уже заглушен, а внутри нашего сознания работает в полную мощь. Поскольку, как бы, если использовать это понятие код Шрёдингера, которым маэстро Шрёдингер иллюстрировал идею суперпозиции, суперпозиция — это состояние код жив, код мертв. Стоит нам произвести точное измерение, и останется только одно из двух. Пока мы не трогаем кота Шрёдингера, он находится в этом роскошном состоянии. И вот как бы человек, как обладатель сознания, у него есть внутренний кот Шрёдингера, защищенный нашим бытием для другого, да, как бы сохраненный. Одновременно это источник, датчик случайных чисел. Одновременно это источник чистого авантюрного разума. И одновременно это как бы наш тот самый способ оставаться живым, оставаться на плаву, иметь в своем распоряжении различные возрастные группировки и отказываться подчиняться репрессивным вердиктам общества, конечно, какими бы они ни были. Да? Это может быть почтительное отношение к вождю или к старцу, но ты можешь этому не подчиняться, и иногда как бы совершенно незаслуженно отброшенная позиция старухи Шапокляк тоже может иметь какой-то удивительный смысл в совокупности вот этих наших возрастов, измерений и реальных единств. И если бы мы обратили на это больше внимания, на феноменологию возраста, то, может быть, это было бы очень даже полезной штуковиной для всех нас и, в общем, для рельефа человеческой жизни в целом.
1: Безусловно, но здесь есть две вещи. Одна, вот мне очень нравится эта твоя мысль, я с тобой согласна, что у нас есть какое-то невероятное богатство вот этих самых возрастов, ну такой прямо арсенал, да?
0: Да.
1: И если, ну как Ахматова говорила, правда, немножко про другое. Она говорила, женщина выглядит на столько лет, насколько ей нужно. И если она шла куда-то просить, то она была такая старушечка. А если приходил к ней какой-нибудь Исайя Берлин, и ей нужно было романтически поговорить, она включала другой режим. И это интересно. Ну вот позволить себе играть с разными возможностями, потому что все, что мы пережили в нас, да, в нас есть и юноша, и младенец, и, в общем, этим можно невозбранно пользоваться. Но мне кажется, что здесь есть еще другая какая-то вещь. Вот все-таки мы такое произведение, ну вот как Елена Шварц говорит, да, когда тебя, как темный жемчуг, из левой катит в правую ладонь Господь, да? Все-таки мы вот эти самые

0: изделия, и у Пастернака это, да, ты чего-то меня как изделие, ты держишь меня как изделие и прячешь как перстень футляр. Там умирающий, да, в больнице называется стишок. То есть я к чему? К тому, что почему-то нам сказали, что, ну там, хорошо быть молодым, но сейчас еще хуже говорят, хорошо быть подростком. То есть надо быть спонтанным, надо быть все время в каких-то сиреневых штанишках примерно и подпрыгивать. И вот тогда ты будешь на гребне, я не знаю чего, ожиданий современности. А вот просто... Ну, как бы не загонять себя ни в какие определения и сказать, что, ну, вот я, Господи, вот твое изделие в твоих руках. И мне довольно неважно, как меня, в какую рубрику отнесут репрессивные наблюдатели социальные, да. Мне важно быть внутри себя в какой-то свободе и чтобы мне было удобно, ну, вот внутри своего вот это, да. А куда его поместит социум, он одобрит мои стратегии хрона, как ты говоришь, поэзис. Красиво, поэзиса. Или он их отвергнет. Угу. Ну, пусть уже социум сам решает свои проблемы. Тем более в репрессивной части. А вот позволить себе просто смотреть глазами, идти ногами, что-то делать руками. Столько, сколько мы можем. Так, как нам на сегодня это удобно. И не ставить перед собой никаких задач соответствия. Понимаешь, мне кажется, что нас, пеленок, обременяют задачей соответствия. Чьим-то ожиданием.
1: Несомненно, да.
0: То есть, понимаешь, мне кажется, у Даоса настоящего, у него вообще нет возраста. Он такой даже вопрос не ставит перед собой. Просто живет себе и живет примерно бесконечно.
1: Вот тут у меня все-таки есть большие сомнения на этот счет, да? Потому что мы же вот говорили, что возраст — это в сущности достояние, это некая возможность вот определенным образом устроенной жизни. А на самом-то деле и это действительно так, потому что умственно отсталых нет возраста почти. Очень трудно определить возраст пациентов психиатрических больниц. Да? И, то есть, отсутствие возраста – это не плюс. Это как раз приближает нас к тем изделиям хронопоэзиса, которых еще нет возраста, которые, собственно говоря, на уровне, в лучшем случае, молодой и старый, да? Как собака. Другое дело, если мы располагаем арсеналом возраста,

0: Я, честно говоря, всегда хотел бы побыть не в том, в котором нахожусь сейчас. Для меня интерес возраста именно в направлении инобытия. Понимаю я, что это плохо, что это недостаточно, что лучше было бы практиковать
1: самодостаточность,
0: да, и спокойствие в том возрасте, в котором ты застигнут, ты оказался. Но иногда мне так хочется снова, как там поэт, задрав штаны, бежать за комсомолом. Ну, что-нибудь в этом духе, да. А иногда хочется побыть совсем уж почтенным старцем.
1: Таким, аксакалом.
0: Да. И ничего не поделаешь. Нет у меня чувства возрастной самодостаточности в этом плане, к сожалению. Хотя я понимаю, что как раз-таки вот именно эта практика вживания в возраст, но при обязательном сохранении чего-то еще в самоториуме, что есть еще у тебя
1: скелетики в шкафу
0: возраста, которые не совсем исчерпались, и ты можешь ими воспользоваться. А если представится случай? А ведь случай иногда представляется, но мы, благодаря репрессивным практикам социума, его всегда упускаем.
1: Ну, и потом никто не отменял такую великую практику, каковой является письмо.
0: Да.
1: Потому что вот хочешь побыть, не знаю, в 14 лет. Вот мы тут вспоминали с ребятами из моего класса, как мы катались на плотах. Мы жили в прекрасном своем Купчино, и там еще была вот эта река Волковка. А ее же очень не сразу спрятали в каналы там всякие,
0: да,
1: и все такое.
0: И
1: просто, выходя из дома, мы катались на плотах по этой чудесной реке. Боже мой, ну вот чего бы я ни отдала сейчас за то, чтобы побыть вот в этом состоянии, ну, когда еще надо же, чтобы еще родители не поймали. То есть тут много тонкостей.
0: Да. Тут я готов согласиться.
1: Да. Ну что же, вот спасибо за прекрасный разговор. Желаем мы, наверное, всем нашим замечательным слушателям вот этой свободы, наслаждения хронопоэзисом, да, созиданием времени жизни своей.
0: Спасибо за внимание. До свидания.
1: До свидания. Это был Александр Сикацкий в эфире «Радио Град Петров». Всего доброго.

0: прозвучала вторая часть концерта «Осень» из цикла Антонио Вивальди «Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Рижском Домском соборе освящены три новых колокола. Великобритания заняла 7-е место в мире по ежедневному использованию приложения Библии. Об этих и других событиях более подробно. Сербский православный храм Святого Симеона Мироточивого в Чикаго может быть включен в список городских достопримечательностей, сообщает сайт Ortho Christian. Церковь Святого Симеона была рекомендована к включению в список городских достопримечательностей отделом сохранения исторических памятников Департамента планирования и строительства Чикаго. Рекомендация также включает сербский зал, здание, находящееся на территории храма. Решение о придании храму статуса памятника может быть принято уже на следующем заседании городской комиссии по достопримечательностям. Храм Святого Симеона Мироточивого в Чикагском районе Истсайд был построен выходцами из Сербии в 1969 году. За образец архитектора взяли церковь Видения во храм Пресвятой Богородицы 15 века, которая находится в Сербии в монастыре Калинич. В Рижском Домском соборе состоялось освящение 3 новых колоколов. Об этом сообщили в Латвийской Евангелической Лютеранской Церкви. Церемонию освящения возглавили архиепископ Ринолдс Гранц и архиепископ на покое Янис Ванекс. 3 новым колоколам были присвоены имена Янис, Габриэль и Мария. Отныне их звуки будут слышны по всей Старой Риге, сообщили в церкви. Приход Домского собора планирует завершить установку новых больших колоколов к середине ноября. В Латвийской Евангелической Лютеранской Церкви выразили надежду, что звуки новых колоколов достигнут людских сердец, объединят их в общей молитве и напомнят им о самом важном в жизни. Домский кафедральный собор является одной из главных достопримечательностей Риги. В 2011 году в соборе начались полномасштабные реставрационные работы. Великобритания заняла 7-е место в мире по ежедневной активности пользователей приложения YouVision, которое помогает читать Библию на телефоне. Среди самых популярных поисковых запросов в приложении были слова «тревога», «надежда», «исцеление», а также 91-й псалом. Ежедневно приложением YouVision пользуются 18 миллионов человек по всему миру. Это на 13% больше, чем в 2025 году. В ноябре прошлого года общее количество установок приложения YouVision превысило 1 миллиард. В течение нынешнего года к ним добавилось еще 160 миллионов. Эти данные были опубликованы накануне 2-го Всемирного месяца Библии, который пройдет в ноябре. Инициатива объединяет церкви, христианские организации, библейские общества и издательства. Одной из главных частей инициативы станет 30-дневный библейский челлендж. Участие

0: Его задача – укреплять сотрудничество с местными церквями и христианскими служениями. Новый центр станет частью расширяющейся международной сети организации, которая работает в таких странах, как Бразилия, Кения и Мексика. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии до мажор номер 2 Йозефа Гайдна.

Элеонор Портер, Поллиана. Глава третья. Приезд Поллианы. Телеграмма, извещавшая о том, что Поллиана прибудет в Белдингсвилл на следующий день, 25 июня в 4 часа, была получена вовремя. Мисс Полли прочитала ее, нахмурилась, затем поднялась по лестнице в комнату на чердаке. Лицо ее не прояснилось, когда она гляделась кругом. В комнате стояли аккуратно застеленная кровать, два стула с прямыми жесткими спинками, умывальник, комод без зеркала и небольшой стол. Не было ни штор на мансардных окнах, ни картинок на стенах. Солнце целый день калило крышу, и от этого в маленькой комнатке было жарко, как в печке. Так как на окнах не было сеток, их не открывали. Большая муха с сердитым жужжанием билась в одно из окон, вверх и вниз, тщетно пытаясь выбраться наружу. Мисс Полли убила муху и выкинула ее в окно, чуть-чуть приоткрыв для этого раму, передвинула один из стульев, снова насупила брови и вышла из комнаты. «Нэнси», — сказала она спустя несколько минут, остановившись на пороге кухни, — «я нашла муху наверху, в комнате мисс Поллианы. Вероятно, там открывали окно. Я заказала сетки на окна, но пока они не готовы, я поручаю тебе проследить, чтобы окна оставались закрытыми. Моя племянница приезжает завтра в 4 часа. Я хочу, чтобы ты встретила ее на станции. Тимоти отвезет тебя на двуколке. В телеграмме говорится: светлые волосы, полотняное платье в красную клетку и соломенная шляпа. Это все, что мне известно. Но я думаю, по этим приметам ты сумеешь ее узнать». «Хорошо, мэм, но вы...» Мисс Полли, очевидно, правильно поняла смысл, последовавший за этим паузы, потому что сказала решительно: «Нет, я не поеду. Не вижу в этом необходимости. Это все». Она повернулась и ушла. Заботы мисс Полли об удобствах ее племянницы Поллианы на этом были завершены. В кухне Нэнси рывками, с раздражением, водила утюгом по кухонному полотенцу. Светлые волосы, полотняное платье в красную клетку и соломенная шляпа. Все, что ей известно. Вот уж действительно. Мне бы было стыдно, да, стыдно. Ее единственная племянница, которая едет сюда через весь континент. На следующий день ровно без 24 Тимоти и Нэнси выехали в открытой двуколке на станцию, чтобы встретить ожидаемую гостью. Тимоти был сыном старого Тома. Иногда в городке говорили, что если Том правая рука мисс Полли, то Тимоти – ее левая рука. Тимоти был добродушный и к тому же симпатичный парень. И хотя Нэнси появилась в доме мисс Полли совсем недавно, она уже успела с ним подружиться. Сегодня, однако, она была настолько преисполнена сознанием важности стоящей перед ней задачи, что забыла о своей обычной разговорчивости, а потому доехала до станции почти в полном молчании. Она вылезла из двуколки и вышла на перрон, снова и снова мысленно повторяя: светлые волосы, платье в красную клетку, соломенная шляпа. И снова пыталась она представить, какой же окажется эта Поллиана. Надеюсь, для ее же блага, что она спокойная и разумная, не роняет ножей и не хлопает дверьми. Со вздохом обратилась она к Тимоти, который неторопливо подошел к ней. «Ну, а если она не такая, то неизвестно, что станет со всеми нами», — усмехнулся Тимоти. «Вообрази, мисс Полли и шумный ребенок. О, свисток поезда, слышишь?» «Ох, Тимоти, я думаю, что это так гадко, что она не поехала, а послала меня», — пробормотала неожиданно испугавшаяся Нэнси, поворачиваясь и торопливо, направляясь к тому месту на платформе, откуда лучше всего можно было видеть пассажиров, высадившихся на маленькой станции. Вскоре Нэнси увидела ее. Худенькую невысокую девочку в полотняном платьице, в красную клетку
и со спускающимся на спину двумя толстыми косами, светлыми, как лен. Из-под соломенной шляпы выглядывало оживленное веснушчатое личико, поворачивавшееся то направо, то налево, очевидно, в поисках кого-то. Нэнси узнала ее сразу, но несколько мгновений не могла овладеть своими дрожащими коленями, чтобы подойти к ней. Когда, наконец, Нэнси приблизилась, девочка стояла на платформе уже совсем одна. «Вы мисс Поллианна?» — запинаясь, выговорила Нэнси, и в следующий момент уже задыхалась в объятиях худеньких рук в рукавах в красную клетку. «Ой, я так рада, рада, рада, что тебя вижу!» — зазвенел ликующий голосок прямо ей в ухо. «Конечно, я Поллианна, и я так рада, что ты за мной приехала! Я знала, что ты приедешь!» «Знала?» — пробормотала Нэнси растерянно, не понимая, как Поллианна могла ее узнать и даже обрадоваться ей. «Знала?» — повторила она, пытаясь поправить свою съехавшую на бок шляпу. «О, да! И я всю дорогу пыталась представить, как ты выглядишь!» — закричала девочка, пританцовывая на цыпочках и разглядывая смущенную Нэнси с головы до ног. «А теперь я знаю, и я рада, что ты выглядишь именно так, как ты выглядишь!» Слова Поллианны в высшей степени смутили Нэнси, но, к счастью, в этот момент к ним подошел Тимоти. «Это Тимоти. Может, у тебя есть чемодан?» – нерешительно спросила Нэнси. «Да, есть», – Поллианна важно кивнула. «У меня новый сундучок. Мне его купили дамы из благотворительного комитета. Правда, это было очень мило с их стороны, ведь они так хотели купить на эти деньги ковер для церкви. Конечно, я не знаю, какой кусок красного ковра можно купить на те же деньги, что и сундучок. Но, наверное, все-таки какой-то можно. Ну, например, на половину прохода между рядами. Как ты думаешь?» «У меня здесь в сумочке такая маленькая бумажка, которую мистер Грей назвал чек. Он сказал, что я должна отдать ее тебе, чтобы ты смогла получить мой сундучок. Мистер Грей – муж миссис Грей. Они родственники жены пастора Карра. Они взяли меня с собой, потому что ехали на восток, и они очень милые. И вот, это чек», — закончила девочка, наконец вытащив его после долгих поисков из своей сумочки. Нэнси глубоко вздохнула. Она инстинктивно чувствовала, что кто-то должен вздохнуть после такого длинного монолога. Затем она украдкой посмотрела на Тимоти, но тот старательно избегал ее взгляда. Наконец они двинулись в путь с сундучком Поллианны, привязанным сзади к двуколке, и самой Поллианной, уютно устроившейся между Нэнси и Тимоти. Все это время девочка не умолкала. Поток сообщений и вопросов был нескончаем, пока несколько ошеломленная Нэнси не обнаружила, что совершенно выбилась из сил, пытаясь поспеть за своей собеседницей. «Ах, разве не прелесть? Нам далеко ехать? Я надеюсь, далеко». «Я так люблю ездить», — вздохнула Поллианна, когда колеса начали крутиться. «Впрочем, если недалеко, я тоже не буду огорчаться, потому что я буду рада поскорее оказаться на месте». «Какая красивая улица! Я знала, что она будет красивая. Мне папа рассказывал». Девочка умолкла, стараясь подавить рыдание. Нэнси, испуганно взглянув на нее, заметила, что ее маленький подбородок дрожит, а глаза наполнились слезами. Немного помолчав, Поллианна торопливо продолжила, храбро подняв голову. «Папа мне все рассказал, он помнил, и я должна была объяснить тебе это раньше. Миссис Грей велела мне сделать это сразу, ну, насчет этого красного платья, ты понимаешь? То есть почему я не в трауре? Она сказала, что тебе это может показаться странным. Но в последний раз, когда собирали пожертвования в пользу церкви, там не оказалось ничего черного, только черное дамское бархатное платье с баской, которое жена пастора Карра не сочла подходящим для меня. К тому же это платье было с белыми пятнами, ну, то есть выношено, понимаешь, на локтях и в других местах. Некоторые дамы из комитета хотели купить мне черное платье и черную шляпу, но другие думали, что деньги следует оставить на красный ковер, который они хотели купить для церкви, понимаешь? И миссис Уайт сказала, что это платье вполне сойдет, потому что она не любит детей в черном. То есть я хочу сказать, что она, конечно, любит детей, но не в черной одежде».
Полиана на миг прервала речь, чтобы набрать воздуха, и Нэнси успела вставить: «Ну, конечно, все в порядке. Я рада, что ты так считаешь. Я тоже так думаю», — кивнула Полиана, снова подавляя рыдания. «Конечно, в черном платье было бы гораздо труднее радоваться». «Радоваться?» — ахнула Нэнси, которая была до того удивлена, что решилась прервать девочку. «Да, радоваться, что папа ушел на небеса, чтобы быть там с мамой и моими братиками и сестричками. Он сказал, что я должна радоваться. Но это очень трудно. Радоваться даже в красном платье, потому что мне такого не хватает, и я все время чувствую, что он мне нужен. Особенно потому, что у мамы и остальных там, на небе, есть Бог и все ангелы, а у меня нет никого, кроме дамы из благотворительного комитета. Но теперь мне, конечно же, будет легче, потому что у меня есть ты, тетя Полли. Я так рада, что у меня есть ты». Острое сочувствие Нэнси к этой бедной, одинокой сироте, сидевшей рядом с ней, внезапно превратилось в испуг. «О, дорогая, но ты ужасно ошибаешься», — с трудом вымолвила она. «Я всего лишь Нэнси. Я совсем не тетя Полли». «Не тетя Полли?» — произнесла явно оторопевшая девочка. «Нет, я только Нэнси. Я и не предполагала, что ты можешь принять меня за свою тетку. Мы с ней ни капельки не похожи, ни капельки». Тимоти тихонько рассмеялся, но Нэнси была слишком взволнована, чтобы заметить веселый огонек в его глазах. «Ну кто же ты?» — спросила Полиана. «Ты ни капельки не похожа и на даму из благотворительного комитета». На этот раз Тимоти рассмеялся во весь голос. «Я Нэнси, служанка. Я делаю все в доме, кроме стирки и глажения постельного белья. Это работа миссис Дурджин». «Но тетя Полли существует?» — с тревогой спросила девочка. «Не сомневайся, существует», — вставил Тимоти. Полиана вздохнула с облегчением. «О, тогда все в порядке». Последовало недолгое молчание, затем она оживленно продолжала. «И знаешь что? Я даже рада, что тетя не приехала встречать меня, потому что теперь мне еще только предстоит встретиться с ней, а у меня рядом уже есть ты, Нэнси». Нэнси покраснела. Тимоти обернулся к ней с насмешливой улыбкой. «Отличный комплимент, надо признать», — заметил он. «Что же ты не поблагодаришь маленькую даму?» «Я думала о мисс Полли», — выдавила Нэнси. Полиана удовлетворенно вздохнула. «Я тоже. Мне очень интересно, какая она. Понимаешь, она единственная тетя, какая у меня есть. И я очень долго даже не знала, что она у меня есть. А потом мне папа сказал. Он сказал, что она живет в красивом большом доме на холме». «Да, так оно и есть. Его уже видно отсюда», — сказала Нэнси. «Это вон тот белый дом с зелеными ставнями, там, впереди». «Ах, какой красивый! И сколько деревьев и травы кругом! Я никогда, кажется, не видела сразу столько зеленой травы. Нэнси, а тетя Полли богатая?» «Да». «Я так рада! Это должно быть просто восхитительно — иметь много денег». «Я никого еще не знала, у кого их было бы много, кроме мистера и мисс Уайт. Они довольно богатые. У них в каждой комнате ковры и сливочное мороженое по воскресеньям. А у тети Полли тоже мороженое по воскресеньям». Нэнси отрицательно покачала головой. Губы ее чуть дрогнули в улыбке. Они с Тимоти весело переглянулись. «Нет, милочка, я так думаю, что твоя тетя не любит мороженое. По крайней мере, я никогда не видела, чтобы она его ела». Лицо Полианы стало печальным. «О, не любит, как жаль. Не понимаю, как можно не любить мороженое? Но все равно, я могу быть и этому рада, потому что если не ешь мороженое, то от него не заболит живот, как от мороженого мисс Уайт. Ну, то есть, когда я ела у нее мороженое, очень много. Но, может быть, у тети Поли есть ковры?» «Да, есть. В каждой комнате?» «Почти в каждой», — ответила Нэнси. Лицо ее омрачилось при мысли о голой маленькой комнате на чердаке, где не было никакого ковра. «О, как хорошо!» — обрадовалась Полиана. «Я очень люблю ковры. У нас не было ковров, только два маленьких коврика, которые оказались среди церковных пожертвований, и на одном были чернильные пятна.
А у мисс Уайт еще были картины, очень красивые, розы и маленькие девочки на коленях, котенок, ягнята, лев, только не вместе, конечно, лев и ягнята. О, разумеется, в Библии сказано, что они будут потом пастись вместе, но пока еще не пасутся, то есть у миссис Уайт еще не пасутся. А ты любишь картины? Я не знаю, ответила Нэнси чуть сдавленным голосом. Я люблю. У нас не было картин. Они редко попадаются среди пожертвований. Но две картины у нас все-таки были. Одна была такая хорошая, что папа ее сразу продал, чтобы купить мне ботинки. А другая была такая плохая, что развалилась на куски, как только мы ее повесили. Стекло разбилось, понимаешь? Я даже плакала. Но теперь я рада, что у нас не было никаких красивых вещей, потому что благодаря этому мне еще больше понравятся красивые вещи у тети Полли. Ведь я к этому не привыкла. Это совсем как если вдруг в пожертвованиях найдешь красивые новые ленточки для волос после многих-многих старых и выцветших. «Ах, какой красивый дом!» — горячо воскликнула она, когда двуколка въехала в широкую аллею, ведущую к крыльцу. Когда Тимоти отвязывал сундучок, Нэнси улучила минутку и шепнула ему на ухо. «Теперь и не говори мне ничего насчет того, чтобы уволиться, Тимоти Дурджин. Теперь меня ни за какие деньги не заставишь уйти». «Уйти? Разумеется, нет», — усмехнулся Тимоти. «Меня теперь тоже отсюда не выгонишь. Теперь с этой девчушкой тут пойдет такое веселье, и в кино ходить не надо». «Веселье, веселье!» — с раздражением проворчала Нэнси. «Мне кажется, что для бедняжечки это будет совсем не веселье, как поживет она под одной крышей с нашей хозяйкой. И я думаю, ей понадобится надежная скала, где она сможет укрыться от бурь. Так вот, я буду этой скалой, Тимоти. Да, я!» — торжественно пообещала она, повернувшись, и повела Поллианну наверх по широким каменным ступеням.

Дорогие друзья, страницы повести Эленор Портер «Поллианна» для вас читала Наталья Роснюк. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио graddefispetrov.ru.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире «Град Петров». Пасторский час. С вами сегодня священник Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья и заместитель миссионерского отдела Выборгской епархии. Всех вас поздравляю с днем, который уже наступил. Вечерняя служба означает то, что наше время, которое наступает, как бы завтра праздник, но мы празднуем уже, начинаем его сегодня. Покров Богородицы. И, конечно же, он красивый праздник. Он очень уютный, приятный, такой домашний, церковный. Вот. И, конечно же, много традиций с этим праздником, и культурные традиции, там, и снег на покров, там, и так далее. Там разные интересные есть традиции, но мы сегодня больше будем говорить, конечно же, о молитвенной традиции. И не обязательно на праздник, потому что часто праздничные дни для нас являются таким небольшим даже расслаблением в плане того, что ну, завтра этот праздник, и подготовка к нему может быть даже немножко таким вот праздничной подготовкой. А ведь то, что мы с вами читаем, молимся перед богослужением, перед началом службы и перед причастием, там, каноны, кто-то там прям может все прочитать и прям этому гордиться, молодец, я таких людей очень уважаю. Постятся три дня, многие совершают этот такой подвиг серьезный. И у всех разная подготовка, поэтому тяжело всех объединить в одну такую вот только вот так. Кому-то, может быть, достаточно вздохнуть даже. Господи, прости меня грешного. И поэтому сегодня мы хотим поговорить еще раз о теме, которая затрагивает молитву умную, молитву, которая дана еще с евангельских времен, и наверняка каждый из нас, ну, по крайней мере, точно пробовал эту молитву на вкус. Не знаю, как у вас она, вкусненькая получилась или горькая. Бывают молитвы горькие, когда ты читаешь о ком-то или молишься за кого-то, читаешь Евангелие. Бывает больно. Больно на сердце, когда читаешь псалтырь за упокой, то сжимается сердце каким-то образом, не знаю, вроде бы нет такого чувствительного отношения к молитве, но серьезно больно. Это многие объясняют по-разному. Усталостью, психологическим каким-то надрывом, если это тем более близкий человек, который ушел из своей жизни, и ты сам переживаешь, и даже все равно ты понимаешь человеческим умом, что вот человек хоть и умер, но душа его и так далее, можешь себе объяснять долго. Можно долго объяснять себе, что будет с его душой, пока ты сам этого не прочувствуешь, пока ты сам не поймешь этот путь. Наверное, будет трудно объяснить уму то, что он видит перед собой. А видит он перед собой, когда мы хороним друзей или близких, тело, мертвое тело. Когда мы прощальный поцелуй, так называемый последнее целование, мы прикладываемся к холодному человеку. А человек ли это уже в гробе? Кто это? А вообще столкновение с смертью и встреча с ней у людей происходят разные мироощущения. Они некоторые очень сильно плачут, переживают, особенно если это дети или очень молодые, кто-то из друзей. Вообще смерть это такая, пока еще нами неизведанная субстанция, но входящая в расписание нашей жизни. Самое главное, у нас есть надежда. Надежда, она ведь не постыжает. Надежда окрыляет, дает возможность верить, что и мы с вами воскреснем. Потому что только вера в воскресение из мертвых есть возможность о том, что когда ты смотришь на гроб, ты видишь хоть и тело, но это зерно, которое лежит в землю и в свое время даст плоды свои. Эдуард, здравствуйте, дорогой Олег. У нас вас и слушатели поздравляю с покровом Пресвятой Богородицы. И строки. Богородица высок и недостижим для нас совершеннейший образ жизни Богоматери, но подражать ему обязан всякий, желающий истинно благоугождать Богу. Горячая любовь к храму, к молитве, к Слову Божию, к труду, величайшее смирение с полной преданностью воле Божией – это те самые добродетели, которые постоянно украшали подвиг Пресвятой Девы и которые должны украшать и нас с вами, желающих быть православными христианами. Профессор Скурат. Спасибо большое. Да, вы поставили нам планку высокую, Эдуард. Это высота, которую мы когда-нибудь достигнем. Пускай это будет для нас стремлением. Ведь когда прыгаешь через планку, начинаешь прыгать, если вы в школах, мы помните, занимались, да, тренер нам ставил сначала планочку так, там, чуть меньше табуреточки, вроде перепрыгиваешь, потом повыше. Помню, когда планка была перед моими глазами. Попробуй как прыгнуть выше своей головы, знаете, такое, да? И это очень трудно. А самое главное, трудно преодолеть. Трудно это понять, что ты это сможешь сделать. Поверить в себя. Подбегаешь к планке, и вот она перед тобой, нет. Еще один побег, и снова нет. Можно врезаться в нее, можно ее сломать со злости. Но поверить в то, что ты это можешь сделать, это один из аспектов того, что вы сейчас нам написали, и мы должны в это верить, что мы можем стать такими. А это как раз стремление к святости. Это та планка, которую поставил нам сам Бог. Будьте святы, как свят я, говорит Господь. И поэтому для того, чтобы стать святым, у нас есть очень много возможностей. Начиная от простого стакана воды, который дан ученикам, уже не потеряет свои награды, заканчивая наивысшей степенью любовью, которую мы можем проявить, умереть за други своя. И между этими двумя точками очень много еще вариантов угодить Богу и спастись, и получить то возможный прыжок, который мы перепрыгнем, да, через эту планочку, которую мы видим перед собой. Есть у нас еще молитва, о которой я сегодня начал речь, молитва Иисусова, о которой мы уже некоторое время говорили. А почему хочу сегодня с ней поговорить? Буквально недавно было для меня такое удивительное откровение, когда я навещал в больнице болящего человека. У него был микроинфаркт, и удивительно, он... Я приехал его исповедовать, причащать, там, одним помазанием соборования, такое... поскору, так называемое, он после этого микроинфаркта плохо говорил. Ему трудно было сосредоточить мысль, или она, может быть, она сосредоточилась, но он не мог ее выговорить. Но что удивительно, когда я с ним заговорил о том, что, ну, попробуйте молитву Иисусу, может быть, она будет проще для вас. Он четко эту молитву мне прочитал. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Я был удивлен. Он только что со мной не мог разговаривать. Он говорил такими отрывистыми словами, но молитву Иисусову он прочитал спокойно, без запинок и заминаний. Потом подъехал его сын и сказал, когда врачи приезжали его забирать, когда случилось у него дома, то у него отнялась там одна из сторон, значит, как это обычно происходит при таких болезнях, и говорить он не мог. Но он четко говорил молитву Иисусу. Врачи были в удивлении. Они спрашивали, как там, день недели, он не мог сказать, а молитву Иисуса читал. Каким это образом она проходит мимо нашего этого мозгового участка, где наша речь соединяется с языком, горлом, мыслями, да, с чувствами. Это откровение в том, что молитва умная, которую мы практикуем, которую мы пытаемся проникнуть в смыслы простых 7-8 слов. Это же как ноты. 7 нот, да, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. То есть ты можешь, в принципе, их и не знать название, но сыграть ты можешь. Просто сыграть. Или 7 красок, 7 цветов красок, которые каждый из нас знает, каждый охотник. Там, и, так, и по тексту далее мы можем понять, что из этих 7 красок может быть огромные красивые картины, шедевры. Посмотрите, 7 нот, 7 красок, 7 слов, которые могут абсолютно действовать через, не через наш ум, который отвечает за логику, за равновесие, да, за какие-то еще действия в нашей биологической жизни. А молитва Иисуса, она действует по-другому, через какие-то другие, видимо, Wi-Fi или какие-то другие соединения с духовным миром. Кстати, то же самое происходит удивительно, что я читал такие же откровения и со словами матерными. Матные слова проходят по той же практически где-то какой-то пограничной зоне, и те же врачи свидетельствуют о том, что люди, которые не могут говорить посредством, почему у них там как-то произошла трагедия или там авария, происходит, что матные слова, они говорят свободно, и как будто бы это для них естественно. То есть, а говорить простыми словами они не могут. В чем же причина? Значит, есть какой-то духовный у нас еще в уме тот момент в нашем мозгу, в нашем в этом сером, большом, почти килограммовом веса этого отсека, есть какие-то специальные возможности нашей антропологии, где дух человеческий соединяется с Духом Божиим. Вот что есть истинная молитва. Мы сегодня можем задать вопросы с вами, как обычно, на радио «Град Петров». Также можем посмотреть в прямом эфире ВКонтакте. А мы продолжаем общение на тему молитвы Иисусовой и как бы ее вот научиться ей. Ведь молитве нужно научиться, если так, она может действовать в человеке, если таким образом мы можем прочувствовать какую-то иную свою связь. Иную, потому что, часто прочитав молитву по учебнику, мы не получаем цели, не достигаем той цели, для чего мы читаем. Время, проведенное за молитву, ну, вычитать от корки до корки, это тоже, наверное, не главная цель. А может быть, даже будет и просто потеря времени, потому что именно цель молитвы – это общение. А молитва слов, которые мы держим в руках, это та разминка. Та разминка, которая начинается перед, например, соревнованиями. Да? Если в футбол кто-то играл, то перед тем, как выйти на поле, надо хорошенько размяться. Помните, как футболисты, которые сидят в запасе, они разминаются долго. И если их выпускают на замену, то они очень так серьезно разминаются. Понимаете, что сейчас им надо войти в игру, и у них должно быть все уже гореть внутри. А если ты холодный выйдешь на игру, как из тебя толку никакого, ты побежишь, у тебя ноги забьются сразу же. спотыкнешься, упадешь. Вот и все, весь твой футбол. Так же и с молитвой. Если мы не разогрелись, если мы не правила как бы отодвинули и сразу начали заниматься молитвой Иисусовой, очень часто я достигну неба, да, уж сейчас я постучусь там в небеса. Самое удивительное то, что молитва Иисусова учит на смирению. Редко мы в молитвах учимся смирению. Обычно мы молитвы мы просим. Просительная молитва, она является большей частью, занимаемой нашей жизни. Мы просим, можно пальцы сгибать много, не хватит у нас пальцев на руке, чтобы записать, о чем мы, что нам нужно. Молитвы есть за людей, за близких, за Родину, за Россию, за братьев, сестер. То есть у нас целый набор этих прошений-то есть. Подай Господи, там, Господи помилуй, понятно, мы это все повторяем. А вот молитва покаяния, она, в принципе, находится еще и вот подготовки к причастию. Если мы увидим и так проникнем, переведем в своем уме эти молитвы, мы увидим, что они все говорят о недостоинстве человека. И мало того, что это мы читаем, как будто бы, ведь там написано молитва Иоанна Златоуста, там молитва такого святого. Мы читаем и думаем, как интересно, не молились. Интересно. А я могу такую молитву написать? А я могу так покаяться, как они? Я учусь у них этому покаянию. Я учусь у святых этому покаянию, чтобы достигнуть в уме. Ум наш никогда не будет каяться. Но если да, это ему невыгодно. Если ему это выгодно, да, то есть он может принять позу такую минорную, такую, простите, типа я тут виноват. Так, знаете, как кошечка такая присела, ушки прижала, ну и вроде ее никто, ну ладно, что с него взять, с этой кошечки. И собачка там хвостиком завиняла, да, там, то есть мы сразу же, даже у них, у животных есть такой опыт. У человека опыт только в сердце проходит, потому что ум наш может обмануть ситуацию, может обмануть даже покаянием своим, псевдопокаянием, он может как бы так прикинуться, да, таким блаженненьким дурачком, таким, знаете, я про себя говорю, что вот, вот что ж, так получилось. Так. Нет, покаяние-то серьезное. Это серьезная учеба. А у нас есть вопрос. А как все принимать, как от руки Божией? Как это все принимать? Ну, это вот и в этом есть смирение. Это принять, да будет воля Твоя, Господи. И вдруг происходит воля Божия. К нам стучится вечером сосед, у которого нет хлеба или соль закончилась. А у меня тут футбол идет. Я смотрю, он стучится. И тут самый главный момент. И он просит, дайте соли, пожалуйста. Приходи на перерыве, подожди. Да, то есть мы отменяем волю Божию, мы там стучится Господь в наше сердце, чтобы нас каким-то образом спасти, дать возможность потрудиться на благо ближнего. Так во всем. Проверяется человек именно в таких моментах, когда ты читаешь Акафист и находишься один в своей келье или домашнем месте, и вдруг ты уже в таком состоянии, вот оно, вот я все как молюсь, можно сказать, спасаюсь, и вдруг дети врываются в твою комнату, да, или там супруга просит вынести мусорное ведро. Вот здесь как раз точка X. Кто я такой? Проверяйте себя, в духе ли ты именно Духе Святом. Можно воспарить умом, можно воспарить даже чувствами, но это будет обман. Это будет самообман, потому что проверка как раз будет скоро. Это и есть принять всю волю Божию, которая происходит, начиная от как раз этого детского крика, шума на улице, и даже нашей смерти тоже. Нужно будет ее принять. Святые отцы говорят, и опытные старцы говорили о том, что душа человека в первую минуту не понимает происходящего, что с ней произошло, потому что у нас опыта нет умирания. Наша душа никогда еще не отделялась от тела. Она в чреве матери в момент именно оплодотворения вместе уже с душой, то есть человек становится живой душой, когда происходит это соприкосновение и готовность. Все, две встречи. Встреча произошла. Вот о чем я говорю, понимаете, взрослые. И уже человек уже живет. Все, с момента зачатия. И момент смерти, разлучения души и тела. Во всей этой жизни у нас не было. Но, может, кто-то, конечно, был в летаргическом сне. Неизвестно, там, уходит душа из тела или нет. Но вот, например, клиническая смерть, да, у людей бывает. И многие, возвращаясь в тело, об этом пишут, что вот видел себя со стороны, да, видел врачей, там, как там они ковыряются в моем животике там, и так далее. Вот надо... Вот это опыт такой, не твой личный, это ты, опять же, Бог попустил какую-то ситуацию в твоей жизни. Но вот умение умирать, это умение дается только людям, которые понимают смысл смерти, верят в то, что за этой маленькой дверью, дверь, которая называется смерть, он будет новый духовный мир. Конечно, мы скажем, мы верим. Ну, как батюшка, ну что, неужели мы не верим? Верим. Мы символ веры знаем и чаем воскресение мертвых и жизнь будущего века, мы все это говорим. Но, опять же, говорим. А прожить это? Прожить это возможно только как раз посредством этих обстоятельств нашей жизни, когда мы видим смерть близкого. Мы проживаем его смерть. И, видя во гробе ближнего своего, нас это начинает пугать. Страх – это признак своего человеческого «я». Это первое чувство, которое получил Адам. Чувство телесное, да? Чувство падшей души. Страх. Страха не было у него до грехопадения. «Я убоялся тебя». «Адам, ты где?» «Я убоялся тебя». Вот он, страх. Страх встречи с Богом. Страх. И на эти страхи начали развиваться. Фобии. Пауки, темнота. Сколько у нас этих фобий у детей, да и взрослые тоже. Приятно, что когда тебе паук ползет. Ну, конечно, тоже неприятно. Отвращение какое-то происходит. Ну, а как? А что это? Откуда оно взялось? Это отвращение к животному миру. Вернемся мы обратно к нашей молитве. Дело в том, что так просто я не научиться. Так вот, знаете, вот сейчас давайте учиться. Да, такого нет. Прямо как учитель физкультуры, да, руки в стороны, там утром встали. Подышали, как йоги, да, вышли на улицу, там, в позу как-то сели, там, подышали, вроде так, похрустели, чем каучок хрустит, и вроде как так, вроде нормально. Но это природные наши человеческие успокоительные опыты, они могут быть в нашей жизни. Мы и засыпаем, тоже себя как-то успокаиваем, как-то, чтобы мысли там не скакали, как скакуны. Вот, и это тоже... Может сказать, такие какие-то, у кого-то мантры свои там, кто-то считает овечек, да, кто-то там Кто-то молитву, может, даже прочитает несколько раз, чтобы она как-то успокоила человека. И его ум, и он мог спокойно уснуть, потому что ой, там то, нельзя, ой, там то. То есть помыслы-то, они же у нас работают круглосуточно. У них нет времени на отдых, у этих помыслов. Но что удивительно, был опыт такой. Здесь мы об этом уже говорили, может быть, напомню о том, что когда же наш мозг может отдыхать. И нашли время, когда мозг отдыхает. Он не отдыхает, когда мы спим, когда мы едим, когда мы разговариваем, слушаем. Все, что мы не делаем, мозг всегда работает. 2-4 часа. Но вот опыт со священником, которому поставили эти штучки на сердце, на голову, там, знаете, там, чтобы смотреть за действием мозга, там же тоже происходит все время там всякие действия, которые можно сейчас уже на компьютер вывести, посмотреть, как все это работает. То во время молитвы вдруг мозг затих. Он перестал работать. Он как будто бы умер. И главное, что именно эта молитва Иисусова, которая, в принципе, как низкий тембр, да, наверное, вы слышали, мужское пение монастырское, но почему-то так вот это больше приводит к такому состоянию молитвенному, да. Ну, и других хор тоже прекрасные, женские, и совместные. Но вот именно мужской хор, когда поет, когда это как молитва происходит, такая глубокая, низкая, как низкие частоты, когда этот и сон, который держит низкую ноту, вот, и на ней настраивается, насиживаются вот эти слова. Это византийское пение, вот, Валаам, и другие мужские монастыри умеют так молиться. Но молитва Иисусова, она как раз и проходит мимо отделов нашего мозга, которые за рассуждение, как я уже говорил, очень много этих отделов. И пока она дойдет до нужной цели, а зачем тебе это нужно? А почему ты это сейчас молишься? А может быть, не надо, может, попозже? То есть ей навстречу может прийти множество вариантов с тем, как мы начнем молиться или ехать в храм. У нас тоже такие же вопросы возникают. А может быть, завтра поедем? Ой, я вчера так устал. То есть мы всегда находим оправдание, чтобы этого не делать. И находим, самое главное, и успокаиваемся. Фух, как гора с плеч свалилась. Все, вот, скажем-ка лучше, в бассейн сегодня. И то пользы больше будет, да? Иногда мы так думаем. Но оказывается, что мы упускаем возможность научиться молиться, научиться общаться с Богом посредством молитвы и молитвы умной. У нас не будет языка как такового, да? Когда мы будем мы перейдем на тот... У нас будет ум, у нас будет та душа, наша субстанция, так называемая, наше «я», наша личность, наша ипостась, да? И что мы скажем? Здрасте. Да? Когда увидим весь духовный мир, как на экзамен, значит, выходит, да, мальчик, и там, прочитайте, пожалуйста, стихотворение. Ну, пройдет он этап или пойдет еще учиться дальше? Конечно, будет учиться. Так лучше здесь научиться умной молитве. Тем более она так называется, умная молитва. И есть множество способов, которые оставлены нам своими отцами. Например, способов для этой молитвы, например, четки. Ну, большинство людей представляет их, наверное, по-всякому. Там у кого-то в машинах они висят, кто-то на руке иногда носит, там с кисточкой бывает они... Кто-то с крестиком, там разное количество бусинок. Где-то на рынке купили, куда-то поехали в Индию, там, о, какие четки бывают, там, из камней, там, вот, все, там, каменные четки, там, особенно если они заряжены какой-нибудь, там, водой, ну, все это прямо молишься и улетаешь сразу же. Ну вот, но мы должны помнить, традиции в разных религиях четко являются практически во всех религиях этого мира, где есть люди, которые занимаются либо медитацией, либо молитвой, да, учатся исихазму, учатся молчанию. Потому что язык мой, язык враг мой, есть такие слова, но есть язык, который пророческий, да, который должен гореть и вещать людям истину. И поэтому четкий, конечно же, в различных культурах и традициях занимают такую основную цель. У нас они как-то потерялись из вида. Вот, ну, в монастырях, понятно, это есть. Монахам обязательно это прямо вручают, как оружие воину, который приходит, новобранец. Вот, сначала поучился, вот, и присягу принял, да, постриг, и вот тебе оружие дали. Кому-то там пистолетик, кому-то рогатку там, да, кто на чем умеет стрелять. Кому-то пулемет настоящий, духовный. Если видит человек и постится, и молится, и трудится, а этот на передовую. И вообще у меня такая, ну, детская мечта такая, чтобы вот в храм пришел, там вот сразу дали тебе четки. Вот зашел в храм, да, ты... А где бы свечку поставить? А четки возьмите, а зачем мне четки? Так вы помолиться пришли или свечи ставить? Ведь у нас вот... Мы забываем, что храм там дом молитвы наречется, что это не дом свечей, да, потом огарки, потом... Надо тоннами, там, у кого много свечей ставят, огарков-то могут там, знаете, сколько там. В этом смысл, что ли? Или все-таки мы учимся молиться? Обычно, конечно, со свечой мы ставим нашу молитву тоже, мы как бы так вот, конечно, мы просим. Там, и чем больше свечей, я думаю, что больше просьб. Надо и тому, вот его попросить, вот тот за больную голову мой ответит. Иоанн Креститель, вот там за зубы схожу к Антипе, чтобы зубы у меня были хорошие. Там кому еще там поставить свечу? То есть вот такие вот у нас около церковные, такие, около христианские такие моменты, они как бы там есть, да, что главное помогает, главное верить в это посильней. Если... Но молитва это совсем другое. Общение с Богом это ведь не просто просьба, треба, так называемая, да? Как у золотой рыбки мы все время просим, допросим, просим, допросим. Ну, знаем же мы, чем заканчиваются наши постоянные просьбы. Поэтому молитва Иисуса учит смирению. В молитве Иисусове краткое Евангелие. Как в молитве «Отче наш». Это краткая молитва «Отче наш». Можно даже просмотреть ее. Но... Там есть в этой молитве имя Иисус. Именно эта точка основы этой молитвы, что мы произносим имя Иисуса. И в конце молитвы мы просим помиловать нас. То есть, в принципе, она звучит очень просто. Помиловать, спасти, очистить. Эти все слова мы видим в Евангелии, когда прокаженные, тонущий Петр, слепцы именно эту молитву творили. Они не читали акафистов. Они, ну, я не говорю, что их не надо читать. Их надо читать, да, когда тебе хорошо и приятно, или наоборот, надо за кого-то почитать. Но если ты возьмешь четки и вместо акафиста, например, попробуешь прочитать это же время. Акафист длится 25 минут. Попробуй 5 минут. И посмотри результаты. Просто проверьте, ведь это как разные подходы к разным видам. В спортзале много разных, да, там есть на грудь, там, чтобы грудь была покрепче, там, на бицепсы, на трицепсы, там, да, то есть на ноги разные упражнения. И нам кажется, что если мы сейчас вот акафист прочитаем, все, у нас... Золотые горы откроются, все там, птицы небесные прилетят, там все, три акафиста прочитают, четыре, пять, то больше. Вот. И попробуйте, ведь это как раз тот того мускула, который, оказывается, в нас есть, и который, оказывается, работает, даже когда наше тело будет находиться в состоянии X, как я говорил это в начале передачи, когда человек не может говорить, а молитва Иисуса у него свободно течет. Он умел ее говорить, он ей практиковался. Это было понятно сразу, потому что так сразу ты не заговоришь молитвы Иисусовой. Она сначала на устах привыкается язык, чтобы

словах, имя Иисуса Христа, пред которым склонятся все колена небесные, земные, и именно Он это слово будет судить человечество. Смотрите, да, то есть в трех словах уже какое можно богословие быть? Сыне Божий. Мы уже символ веры здесь вспоминаем. И никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть ты привлекаешь уже Духа Святого, ты уже не ты говоришь, а Дух Святой в тебе. То есть это уже огромная победа над нашим телом, над нашим падшим состоянием. Первая молитва Царю Небесной. Мы же просим Духа Святаго прийти, все очистить, там все в нас, весь наш мешок со всякими там излишествами. И вот, и дальше идет молитва Иисусова, конечно же, она начинает работать в человеке. Так. Алексей спрашивает у нас, когда возникают какие-то либо проблемы, неприятности, ропчу на Бога, потом раскаиваясь, и так без конца. Как победить этот грех? Алексей, научитесь благодарить. Да, да, благодарить. Скажите спасибо. Спасибо тебе, Господи. Вот постарайтесь прямо это сделать так откровенно, даже через боль, когда даже будет трудно понять, за что или почему. Ведь этих вопросов нет на небесах, ни за что, ни почему. Там есть «да» и «аминь». Так и всегда. И если мы скажем «благодарю тебя», «евхаристо» по-гречески, это как раз и будет, наверное, нашим ответом на эту ситуацию. Самым правильным ответом. Если мы будем рассуждать, за что... А, ну да, я ж вчера там в среду молочка попил, точно. Сегодня вот у меня проблема. Нашел проблему, но ты же не решил. Ты же не поблагодарил Бога. Ты подумал, что именно Бог тебя наказал за какую-то там

народы, а я никуда не иду. Пойдите, сотворите милость с ним, а я не иду. Помогите град Петрову, там же есть ссылочка, куда послать. Хоть рублей 50 бы послать бы, так и этого я не делаю. Так как же мне милость-то, за что ж мне милость-то? Ж такой пригожий, хорошенький. Я же должен доказать своими делами, что я люблю того, кто делает мне милость. Ведь мы доказываем своим, когда мы были молодыми, помните, как мы доказывали свою любовь, влюбленность? И цветы, и подарочки, и на телефоне, если был телефон. И можно было часами разговаривать, да, с влюбленным человеком. Ложись спать, у тебя в уме только это имя. Вот. И доказывали любовь. Надо доказывать любовь. Любовь – это глагол. Это не чувство. Это глагол. Это делать. Любить. Доказывать. Вот. И первую заповедь – это надо ее доказывать. И вторую заповедь надо доказывать. Любить ближнего, как самого себя. Как ты докажешь ее? Видите, как много интересного. Поэтому победить грех можно только вот эту благодарность. А так, получается, мы все время не благодарим, и поэтому повторяется. Это как грабли одни и те же. Ходишь, уже 8 шишек на лбу, а уже некуда ставить шишку, а все ходишь и все время натыкаешься на то же самое. А если у нас что-нибудь здесь... Тишина. Здесь такая тишина. Вот четки, значит, мы еще раз говорим о том, что четки чем удобны? Тем, что они настраивают сначала твои руки. Знаете, помните в детстве, да, там маленькая моторика, нам нужна была мелкая моторика, чтобы что-нибудь брали, чтобы наши пальчики устали, наши пальчики играли. Вот, но мы должны прочувствовать, а тем более, когда это четки, например, сделаны в монастыре монахом или монахиней, это уже как благословление на молитву. Это уже такое, знаете, не объясните словами, не буду вас запутывать. Попробуйте просто как-нибудь взять четки. Вот. Потом вас спросят. На руке носить их не надо, конечно, так вот выпячивать, как я вот ходить. Я вот молитвенник такой, смотрите, какие у меня четки хорошие. В кармашке есть четочки, такие вообще маленькие, на палец. Там прямо так можно, особенно те, кто ходит часто на приемы куда-нибудь к высоким лицам, то вот, прям рекомендуется. Знаете, это так успокаивает. В первую очередь, ты молишься за этого человека, за себя, да? Там, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. То есть, что бы ни случилось, Господи помилуй. Хорошо бы внести еще имя. Иисус, Иисус, Иисус, помилуй меня грешно. То есть здесь можно варьировать, здесь ум должен найти свою песню, свою структуру, свой такт. Поднимаясь в гору, например, на Афон, который мы поднимались, то идешь и прямо в такт дыхания, потому что дыхание, оно тоже очень важно, оно идешь, и чтобы оно не сбивалось. И самое удивительное, что и этой молитвой можно молиться абсолютно везде. В трамвае, в метро, даже без четок, не обязательно прям уж с четками. Это, я говорю, для дома, чтобы тебя никто не видел, только Господь видел, что у тебя есть желание сегодня, хотя бы 10 раз. Вот, смотрите, всего-то 10. Маленько, видите, какие? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Вторая четочка пошла. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И так, третья четочка. Дошли до такого перерывчика, такого маленького, вдохнули. Господи, слава тебе, Господи, слава тебе. Можно дальше. Бежать не надо впереди паровоза. Здесь нужно еще, конечно же, посоветоваться с духовником. Было бы очень хорошо, если бы вы сказали, что вы хотите попрактиковать, чтобы он наблюдал за вами. Потому что когда мы начинаем... Ведь это же оружие, да? Надо же уметь им пользоваться, как бы оно ни стрельнуло там в другую сторону, не в ту. Ни в руках не взорвалось, там не начались бы какие-то искушения, потому что началось.

батюшка мне посоветовал здесь. Тут у меня началось. То шина проткнется, то окно разобьется, то еще что такое. Поэтому надо посоветоваться с духовником, как бы с врачом. Это же как лекарство. Приняли немножечко. Что там в уме получается? Послушайте тишину. Есть в голове тишина? Нету тишины. Там одни мысли. Как в Берляде, в этом сам. В этом, знаете, сейчас новая игра такая есть. Подал, как-то называется. Там мячик все летает, летает. Надо отбить его все время. Попробуйте вот так мячик в своей голове отбить. Тут один-то не отбить. Надо не себя. А тут надо их сразу много. Он летает очень быстро с разных сторон. Вот надо постараться научиться. Именно так успокаиваются мысли. То есть мысли, они ведь приходят у нас не из нашего даже ума. Да? Чаще всего они приходят со стороны, как информация. Из глаза смотрит, и мысль приходит. Что-то положили в рот. Мысль пришла. Вкусненько сегодня приготовила жена. Молодец. Мысль съел котлетку не соленую. Ага, не посолила. Все, уже плохая мысль приходит. Пойду-ка разбираться. Уши тоже слышат, и мысли приходят через уши. Все пять чувств наших. Поэтому в церкви все пять чувств задействованы. Запах ладана хорошего, да, вкус. Обязательно, чтобы было, когор был хороший, чтобы люди почищались, и запивочка была такая, не из варенья, там, знаете, этого старенького, там, бабушкино варенье, там, с этим самым, с ягодками, с старенькими. Когор, как вот на валаме, знаете, как там запивка? Ох, по два раза люди запивают. Ольга из Минска. Добрый вечер, батюшка. Не слышала сначала диалог об Иисусе в молитве. У меня вопрос о том, зачем считать количество молитв мирянам? Насчет чего? Насчет еще надо отвлекаться? Или это только от... это как в спорте. Вот вы когда, если вы занимались в спортзале, вам тренер говорит 10 подходов. И вы считаете раз, два, там, три, 10 раз потянуть. Фу, хватит? Да, пока хватит. Все, не больше 10. Ну ладно, давай 11. Там через силу, да, он смотрит, тренер, что у вас. Поэтому это нужно для нашего ума, что ум отработал. Мышцы отработали. Они запоминают. У нас в мышцах есть память. Вот. И когда мы, например, начинаем долго не заниматься спортом, то память пропадает, и потом вдруг ты прогуляешься немножко, а уже начинает болеть. Это не боль. Это память, мышцы. Она рад. Господи, вспомнили про меня. Я же тоже живая. Я же тоже хочу немножко простянуться, чтобы по мне кровь пробежала. А так все лежу на диванчике. Так устала уже лежать. Хоть бы кто-нибудь меня там прокачал меня по эту мышцу, да? То есть и вот так же в духовном мире. У нас есть мышцы, которые мы не качаем. И вдруг она начинает работать. И ты понимаешь, что это вообще круто. Это мышца такая, которая меня наконец-то... дают мне те силы, которые я всю жизнь мечтал. Силы прощать, силы любить, силы духовные, которые называются дары Святого Духа и плоды Святого Духа. А где нам их стяжать, как не через молитву? Если мы через молитву не стяжаем Духа Святого, так где же нам его еще стяжать-то? Так, это же основа нашей духовной жизни. А поэтому это поначалу так. А потом, когда ум привыкает, он перестает считать. Он может совместиться с дыханием. Сколько вы раз в день дышите, Оля? Вот вздохов сколько вы считаете? Вот вы считаете, сколько вы раз вздохнули? Смешной вопрос. Но ведь мы дышим. Так и молитва. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Это примерно как непрестанно дышить. А если мы перестанем дышать, мы умрем. А если мы перестанем молиться, так мы уже мертвы. Поэтому надо оживить тот дух, да, который человеческий, тот маленький, тот факелочек такой, да, как в лампадке, там же маленький огонечек, а сколько света дает? Там нужно быть, чтобы там был у нас и Ильи, там был наши добрые дела, там были, да, чтобы у нас крепкая была лампадка без трещинок, чтобы она, это наше тело, душа тоненькая, там такая тряпочка такая, да, как
как ниточка в свечи, и огонечек. Вот она, 3 в 1. А если нет чего-то, если нет лампади масла, да хоть поджигай, там поджигай, хоть там тюкай по ней, так и не даст ничего. Смотрите, да, как притча о мудрых и неразумных девах тут может нам напомнить. Так что отработали 10 раз, кто-то 20 смог. Но, говорю, опять же, нужно здесь смотреть именно с духовником, чтобы тренер смотрел. Без тренера можно поломаться, можно... Ох, 100 молитв я тут прочитал, да еще с поклонами. И во, какой я! Пришел один такой монах молодой, афонские старцы рассказывали, переходил с одного старца к другому, и говорит, никак не могут меня понять, я же, говорит, уже 300 молитв могу с поклонами, 500 молитв могу за раз сделать с поклонами. Он говорит, ну, один старец говорит, ну, пойдем, ладно, ко мне, ученики, только давай начнем с этого, чуть поменьше, давай начнем с 25 молитв. Вот 30 молитв, вот тебе четкие 30 молитв с и без поклонов. Он говорит, что? 30 молитв? Ты иди, иди, ты сделай, попробуй. Ну, хорошо, он с поклонами. Приходит и плачет. Геронта, не могу. Не могу сделать ваше послушание. Отвлекаюсь, сил нет, спина заболела. Кашель, какие-то видения плохие и так далее. Не могу ничего сделать. По послушанию, потому что ты не можешь сделать. А по гордости, так ты и 300, и 500 мог сделать. Поэтому нужен тренер. Конечно же, четкие — это как бы основа таких монашеской, да, деятельности. Но еще раз говорю, что человеку... Ведь есть монастыри в миру, так называемые, даже мы все призваны к этому общению, богообщению. Это же не только монахам сказано, идите и молитесь, а мы тут будем, пей, веселись, душа моя. У меня вон сколько хорошего лежит на карточке. Вот, поэтому надо, конечно же, научиться нам этому. Этой тихой молитве. Она сначала на устах, и когда вы, если дома будете тихонечко ее даже петь, а вот, например, на Афоне, в русском монастыре Пантелеимском, там молодые монахи, которые убирают после трапезы, они ее поют. Ходят и поют. Да, им благословлено. И там такое песнопение красивое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть, и вот он поет ее, он радуется, он убирает посуду, моет там, остатки собирает. А у него даже нет, не то что отвращения, у него он радуется этому. Ну, пошли его убирать уборную, он будет точно так же радоваться и мыть пол там, убирать за всеми. Молитва радости. Молитва тихости. Потом она переходит в ум. Ты начинаешь в уме. Вот здесь очень трудно будет. Когда-то мы читали книжки про себя, когда, да, перед сном мы громко не читаем про себя, мы читаем, и у нас в уме происходят всякие естественные ассоциации, когда мы читаем там фантастику, то мы представляем каких-то там из других миров людей или там какие-то чудовищ, читаем какую-нибудь любовную историю, мы тут же воспаляемся, вот, а как там Дон Педро проживает и так далее. Вот. Но читая молитву Иисусову уму, он начинает успокаиваться. Ему не нужно чувств. Ему нужно покаяние. И он сначала отвергает. Ему не хочется каяться. Почему я должен каяться? Что я такое сделал? Я хуже всех, что ли? Он, посмотри на соседа. Он хуже. Пускай он лучше молится. А я чего буду молиться? Оказывается, можно за соседа тоже помолиться этой молитвой. И монахи так... Даже некоторые заменяют богослужение, которые не могут прийти на службу, находятся в отдаленных кельях. Они это время, которое должны были потратить на богослужение, час, полтора, два, молятся этой молитвой. И при этом могут даже рукодельничать, что-то делать. То есть у них целый набор, чтобы ум не уставал.
чистишь картошечку? Пожалуйста. Господи, Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешно. А, какая картошечка хорошая. То есть радоваться тому, что ты делаешь во всем. Это же вторая часть у апостола Павла. Помните, да? Непрестанно молитесь и непрестанно радуйтесь. То есть они вместе соединены. Это одинаковое. Если ты молишься и не радуешься, значит, ты и не молишься, и не радуешься. Это взаимосвязь. Молитва должна быть вкусная. Поэтому, когда святые отцы нам и старцы Афонские говорили о том, что молитва превращается даже слаще меда, мы не понимали, как это возможно. Но вот один или два раза у меня так получалось, что эта молитва, как бы как имя Иисуса Христа, она как мед становится здесь настолько сладкой, что аж дух замирает. Знаете, когда вот, мед пробуешь вот, на рынке, там говорят, вот это правильный мед, его делают правильные пчелы. Ты пробуешь, на самом-то прям делит тебя, аж вот так у тебя такая вот сладость, такая там эфирные масла, там прям аж тебя в дыхание в зубы сперло. И вот примерно так же, говорит, должно быть у вас имя Иисуса. Звучит сладчайший Иисус, ведь у нас есть акафист. Сладчайший Иисусе. Потом она приходит в ум. Ум, я говорю, сначала сопротивляется. Но если его приучать, как вот в спортзале, да, то мышцы тоже сначала сопротивляются. Я не хочу 10, я хочу 2 раза сделать. 3, 4, 5 раз. Ум начинает нравиться. Ум вообще у нас такая интересная штучка в голове, что ей может понравиться все. Ей надо только дать морковку. Ей надо, нужно дать, что к чему, зачем тебе это нужно? Ведь пойми, у Мишка моё, маленькая, что эта молитва может сделать тебя чище, умнее, лучше. Да? Его можно заманить как бы такой, ну, не тщеславием, конечно же, не надо, что ты знаешь, святым, там, сейчас ты вознесешься. Нет, конечно, не надо ждать каких-то теплых чувств, там, откровений. Нужно ждать, и даже слез не надо ждать. Это даст Бог, если увидит в нашем сердце готовность к этому. Потому что если он видит, что мы после даже этих слез возгордимся, я уже плачу на молитве. Все, гордость пошла. И думаю, у меня молитва сухая, молиться больше не буду. Конечно, сухая. Мы в пустыне находимся. Нам нужен глоток живой воды. Поэтому после этой молитвы это хорошая подготовка к причастию. Потом мы уже идем в храм, на литургию, исповедуемся. Эта молитва готовит нас к исповеди. Всплывают старые грешочки. Как вот, знаете, в мутной воде, там, так вот, как этот балда, начинает там мутить воду своей веревочкой, и вот это все вплывает, все это старое, то, о чем мы еще не исповедовались. Вот оно. Ой, божечки ты мой, вот оно, грязь-то где еще оказывается. Исповедуешь ее, вода становится чистая, прекрасная, и вот в этот уже сосуд, очищенный покаянием, может войти и живой Христос. Посредством причастия мы вкушаем его. Он видит, что наше сердце чистое, готовое его принять. Остается там и сотворят обитель. Вот основная задача христианина. Обитель у вас сотворю. Поэтому осталось дело за малым. Всего-то нужно. Чуть-чуть покаяться. Чуть-чуть полюбить. Хотя бы немножко простить. Вздохнуть. О близких, родных. За упокой, Царство Небесное всем нашим сродникам. И поблагодарить Бога. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу передачу. С вами был священник Олег Патрикеев. До новых встреч! Пускай Господь хранит вас и всех вас с праздником Покрова Богородицы. Пусть Пресвятая Богородица покрывает и не обнажает, а любовью покрывает наши немощи, наши ошибки, которые мы исправим с помощью Божией. Аминь. С Богом.

Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобой. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спас родила, еси душ наших. Ну, а четки обязательно брать благословение. Храни вас Господь.

оператор. Вошел. Видимо, так заслушались все, что даже оператор немного задержался. А если я еще в эфире, не забывайте о помощи радио «Город Петров». Время трудное для всех, но вместе мы справимся. У нас все получится. Спасибо.

0: гестис, этис мимоси, зоин, арисаменос, Христос анести Петрон, панатом, панатом, патисес, гестис, этис мимоси, зоин, арисаменос. Ну вот, видимо, пришло время тишины. Видимо, после нашей молитвы стала тишина. Послушайте ее перед сном. И если вы ее услышите, знайте, что это не мертвая тишина. В этой тишине есть сам Господь. Это божественная тишина. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи Иисусе Христе, Сыне.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе.

Тропарь по крову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От.

Три пальмы. Восточное сказание. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной журча пробивался волною холодной, хранимый под сенью зеленых листов от знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли, но странник усталый из чуждой земли, пылающий грудью ко влаге студеной, еще не склонялся под кущей зеленой, и стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей. И стали три пальмы на Бога роптать: на толь мы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, колеблемы вихрем и зноем палимы, ничей благосклонный не радуя взор. Не прав твой, о небо, святой приговор. И только замолкли, вдали голубой столбом уж крутился песок золотой. Звонков раздавались нестройные звуки, пестрели коврами покрытые вьюки, и шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом взрывая песок. Мотаясь, висели меж твердых горбов узорные полы походных шатров, их смуглые ручки порой подымали, и черные очи оттуда сверкали. И стан худощавый к луке наклоня, араб горячил вороного коня. И конь на дыбы подымался порой, и прыгал, как барс, пораженный стрелой. И белые одежды красивые складки по плечам Фариса велись в беспорядке. И с криком, и свистом, несясь по песку, бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит шумя караван, в тени их веселый раскинулся стан, кувшины звуча налились водою, и, гордо кивая махровой головою, приветствует пальмы нежданных гостей и щедро поит их студеный ручей. Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал. И пали без жизни питомцы столетий. Одежду их сорвали малые дети. Изрублены были тела их потом, и медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, урочный свой путь совершал караван, и следом печальным на почве бесплодной виднелся лишь пепел седой и холодный. И солнце остатки сухие дожгло, а ветром их в степи потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом, не шепчутся листья с гремучим ключом. Напрасно пророка о тени он просит, его лишь песок раскаленный заносит. Да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним. Воздушный корабль из Зейдлица. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах. Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Не гнутся высокие мачты, на них флюгера не шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят. Не слышно на нем капитана, не видно матросов на нем, но скалы и тайные мели, и бури ему нипочем. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. Зарыт он без почестей бранных, врагами в сыпучий песок. Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог. И в час его грустной кончины, в полночь, как свершается год, к высокому берегу тихо воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук, скрестивший могучие руки, главу опустивший на грудь,
Идет и к рулю он садится, и быстро пускается в путь. Несется он к Франции, милый, где славу оставил и трон, оставил наследника сына и старую гвардию он. И только что землю родную завидит во мраке ночном, опять его сердце трепещет, и очи пылают огнем. На берег большими шагами он смело и прямо идет, соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет. Но спят усачи-гренадеры в равнине, где Эльба шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат, иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою. И, топнув о землю ногою, сердит он взад и вперед, по тихому берегу ходит, и снова он громко зовет. Зовет он любезного сына, опору в превратной судьбе. Ему обещает полмира, а Францию только себе. Но в цвете надежды и силы угас его царственный сын, и, долго его поджидая, стоит император один. Стоит он и тяжко вздыхает, пока озарится восток, и капают горькие слезы из глаз на холодный песок. Потом на корабль свой волшебный, главу опустивши на грудь, идет и, махнувши рукою, в обратный пускается путь. Поэт. Отделкой золотой блистает мой кинжал, клинок надежный, без порока. Булат его хранит таинственный закал, наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Ни по одной груди провел он страшный след, и ни одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят за териком отважным казаком на хладном трупе господина. И долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. Теперь родных на жен избитых на войне лишен героя спутник бедный. Игрушкой золотой он блещет на стене, увы, бесславный и безвредный. Никто привычную заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение? На злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье. Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой. Во дни торжеств и бед народных. Но скучен нам простой и гордый твой язык, нас тешит блестки и обманы, как ветхая краса, наш ветхий мир привык морщины прятать под румяны. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто нас как-то где-то смотрят в эфире на радио «Град Петров», передача «Читательский клуб». И сегодня в эфире Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Надя Журавская.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это я, здравствуйте. Мы сегодня продолжим наше обсуждение романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Сегодня мы поговорим еще о третьей части, если живы будем, и о четвертой. Я вообще очень хотел бы, если честно, скажу за себя, чтобы эта наша сегодняшняя встреча была последней. Но коллеги решили иначе. Они хотят более вдумчивого, более глубокого погружения в этот текст. Я же за эту неделю достиг апогея какого-то отрицания и отвращения, связанного с этим романом. Я прочитал его до конца. Сейчас вот несколько дней назад, и я очень устал, и я заболел, если честно, уже даже. Потому что, нельзя так с людьми. Вот, мои вот коллеги со мной как-то не совсем согласны. Им вот кажется, что здесь невероятные глубины содержатся. Но вот я лишь повторюсь, что это, на мой скромный взгляд, не глубина бездны души человеческой, а глубина, объем выгребной ямы. Но, тем не менее, прошу вас, вы хотели что-то здесь обсудить, чтобы я не множил ругательства. Пожалуйста, мы вас слушаем. Надя.
2: Ну, вот, честно говоря, я думаю, что речь идет об интенсивности переживаний и связанных с чтением данного текста. И действительно, я еще хотела тоже отметить количество нервных болезней у героев романа и как они все заболевают, там болезнь Груши, да, болезнь Ивана, болезнь Мити, болезнь Смердякова, то есть они от всего происходящего постоянно болеют, болезнь Илюшечки, в конце концов, и даже смерть его. И как раз, когда я об этом подумала, Герман заболел, потому что очень устал читать этот роман, вот, и испытал потрясение, отвращение, и разный спектр переживаний подобного рода. Я могу сказать за себя, что, конечно, у меня большой вопрос. Ну, все-таки мы и в конец тоже можно, да, какие-то пробрасывать, наверное, уже, поскольку мы сегодня, по идее, должны были дочитать, да, можно какие-то делать такие пробросы уже до финала. Что, конечно, эта последняя глава вызывала всегда у меня вопросы, когда я читала в предыдущие разы, а это было относительно недавно, несколько лет назад.
0: Эпилог или последняя глава?
2: Последняя глава эпилога. Вообще вот так. Самая финальная глава, связанная вот с похоронами Илюшечки. И у меня всегда тоже был вопрос, вот почему... Так, и, конечно, да, само описание этих похорон, вот это вот рвущее душу, да, рвущее жилы из читателя, и так долго это все, и это рыдает, и это не выдержало, зарыдало, и эти выбежали, зарыдали, и сапожки он обнял, и дайте мамочке цветочек, у мамочки истерика из ручек Илюшечки, потом вдруг она поняла, потом он... Ну, то есть вот эти сцены, бесконечное описание, как один туда дернулся, этот сюда, и в губы его целовал, не мог остановиться, своего мертвого мальчика. Ну, то есть вот эти описания бесконечные, да, они их так много, эта сцена настолько... ну вот, во всех вот этих вот там чудовищных подробностях, которые всегда вызывают вопросики у читателей, не очень любящих данного автора, да, что Ну, зачем столько? У меня это тоже вызывает...
0: Тут есть ответ, мне кажется.
2: У меня тоже это вызывает вопросы, потому что, ну, мне действительно многовато. На мой вкус этого тоже многовато. Я вообще... Я понимаю, как вот мы много обсуждали, что и все эти мальчики, и эта глава нужны были для какого-то некоего продолжения, которое должно было грести через, там, 13 лет, да, или через 20 лет. Вторая часть планировалась, да, те же лица, те же персонажи, через там какой-то промежуток времени. Наверное, там нужны были все эти мальчики уже, которые подрастут и станут все там, я не знаю, социалистами или кем-то еще, революционерами, молодыми людьми, да, а наши герои, кто из них останется, значит, будет уже, так скажем, будут уже людьми среднего возраста. Вот. Но мне, конечно, тоже этого всего было очень много. Всегда у меня это пафос этой последней части немножечко как-то мне его, да, чересчур. Тем более, мне кажется, что в рамках всего вот романа, как какого-то уже
0: единство
2: такого, да, такой какой-то формы романа, оно как-то вот выпадает странным образом.
0: Диссонирует.
2: Ну да, ну то есть. У меня это ощущение тоже есть, может быть, я не до конца могу его даже как-то артикулировать вот так вот сходу, сложно. Но мне вот, я, знаете, хотела вас спросить, а как вы думаете, Митя, он умрет?
1: Нет.
2: Думаешь, нет?
1: Он воскрес, наоборот.
2: Просто да. Он опасно болен, врачи отказываются...
0: Митя?
2: Ой, не Митя, господи. Иван, я неправильно сказала. Иван, простите. Он же опасно болен, и врачи отказываются Катерине Ивановне давать прогнозы какие-то. И меня почему заинтересовал этот вопрос, когда я смотрела, ну, какие-то наметки вот этого романа будущего, который не был написан, да? Мити там не было. Ой, господи, почему я Митя говорю? Ивана там нет. Там речь о Мите, там речь об Алёше, но Ивана там почему-то нигде, Иван нигде не упоминается.
0: Ну, с одной стороны, то, что он не упоминается, не значит, что в итоговой версии он не появится, это с одной стороны. С другой стороны, а какая разница?
2: Мне это интересно с точки зрения вот этой вот связки этих двух братьев-убийц. Один как бы умер ли второй?
1: Ну... Шансы большие. Мне кажется, что Иван – это 20 век. И вся его философия – это философия 20 века. Экзистенциалисты оттуда выйдут. И Ницше, который будет влиять на 20 век, тоже там же. Особенно в разговорах с чертом. И я думаю, что Иван – это человек, который утерял что-то, что может его вернуть к Богу. И он как веточка, которая... отсохла на дереве, и эта веточка, может быть, больше не нужна. Но, с другой стороны, если Иван найдет возможность... Помните, когда Алёша молится, он у него в комнате в тот момент, когда вот прибегает с вестью о Смердякове. Два часа спит Иван... на диване, Алёша его там кое-как раздел, ну, пальто, наверное, снял, шапку, если она, шапки, наверное, не было. И он молится о нем и понимает его. И говорит, что Иван, возможно, Бог, возможно, в нем победит, Бог, возможно, победит, а может быть и нет. И я сейчас поищу это, вот мне нужно немножко времени, чтобы найти это. Вот Алёша понял муку Ивана, страница 171 у меня. И здесь, я думаю, есть такой ответ на вопрос, что с ним будет дальше. Вот. Ивана никто уже... Так. Алёша тихо улыбнулся. «Бог победит», — подумал он. «Или восстанет в свете правды, или погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит». Горько прибавил Алёша и опять помолился за Ивана. Вот два варианта.
2: Тут так интересно, во что не верит. А он ни во что не верит. Это, мне кажется, вот это вот такой тоже ход у Достоевского достаточно частый в произведениях, да, вот этот фиаско практической философии. когда есть некий концепт, провозглашаемый героем, там, я не знаю, тварь я дрожащая или право имею, да, а когда начинается воплощение этого проекта, оказывается...
0: Реализация.
2: Да, реализация, да. Оказывается, что всё-таки человек, да, не для того и не из того сделан, чтобы уничтожать себе подобного спокойно, размеренно, расчётливо. Да, расчётливо, да, вот так вот. Собственно, Смердяков тоже не выдержал этого, да, он же тоже высох, он же тоже заболел, он не смог. Хотя ну, уж да. Насколько был мелкая душонка, да, такая завистливая, никого не любящая, ну, то есть совершенно, казалось бы, без каких-то там угрызений, сотрясений, и то не справился человек, да, с убийством человека.
1: Ну, это... Во Францию собирался еще.
2: Еще собирался, какое-то время бока было, да, изучал, но ну, ничего
0: такое ощущение,
2: не получилось.
0: Что Смердяков в некотором смысле зеркало, и он до последнего был уверен, что Иван его понимает. И это его держало, именно это давало ему возможность сидеть в этом халате и изучать эти вокабулы. Однако, ну потому что Иван – это первоисточник этих новых идей, а он лишь восприемник этих новых идей. И смотря на него, он тем самым это примеряет и к себе. Ну хорошо, если Альфа может, то и Омега тоже сможет. Но как только он увидел, что Иван – это... лишь слова, что это точно такое же ничтожество, как и все мы, как и все персонажи, тут-то он и задрожал этой внутренней дрожью, потому что если этот не справился, спёкся, то я-то и подавно, значит. Хотя мне этот момент кажется немножко слабоватым. Почему он повесился? Это как-то слишком уж по-романному, что ли. Ну, конечно, прямая параллель там с Иудой, естественно, и с совестью, которая там никак не может замолкнуть. Но мне кажется, не таков был этот персонаж, не так нам его рисовали с самого начала. Ну вот у меня такая мысль в любом случае, что он прямо зависим от Ивана, и если разрушается Иван, то и разрушается Смердяков.
2: Ну, вот это интересно.
0: Ты говорила о том, что они, как они, вот эти вот карты, да? Я говорил, что это братья-близнецы, а ты сказал, что они... Да, перевёртыши, что они карты. В этом плане я лишь хотел бы добавить, что, на мой взгляд, все четверо виноваты. Все, и Алексей тоже. Митя виноват, безусловно.
1: Ну, это главная мысль.
0: Да.
1: Все виноваты.
0: И, ну, эти-то, понятно, виноваты, но и Алексей виноват. Виноват в том, что он спрекраснодушничал и устранился в какой-то момент.
1: Он забыл.
0: Да, именно. Вот он ушел туда, где ему было проще и легче.
2: Где ему было хорошо.
0: Где ему было хорошо, да. Его нельзя как бы в этом обвинить, может быть, да, и это самое такое слабое обвинение в его, ну вот, именно Алексея. Но на нем тоже есть это. Он тоже мазан этой карой.
1: Карамазов.
0: Да, то есть именно.
1: Но у Ивана вот еще черт ему озвучивает, ведь его мечты старые. Так. С этого надо бы начинать, о слепцы, ничего не понимающие. Раз человечество отречется поголовно от Бога, а я верю, что этот период параллель геологическим периодам совершится, то само собой без антропофагии падет все прежнее мировоззрение, и главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской титанической гордости и явится человека Бог. Ну и так далее.
2: Общество потребления.
1: Потом. Вопрос теперь в том, думал ли мой юный мыслитель, это черт спрашивает, возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как ввиду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, еще и в 1000 лет не устроится, то всякому сознающему уже теперь истину позволительно устроиться совершенно как ему угодно на новых началах, в этом смысле ему все позволено. Ему одному и дальше. В общем, он становится в новом чине с легким сердцем, способен перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона, где станет Бог, там уже место Божие, где стану я, там сейчас же будет первое место, все дозволено, и шабаш. Все это очень мило, только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкции истины? Но уж такой наш русский современный человечек, без санкций и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил. Вот Иван почему-то хочет это сделать, топором рубануть, и через эту нравственность всю перескочить сразу туда, к Бога-человеку. Он почему-то хочет все-таки...
0: Не к Бога-человеку.
1: Человека-богу. Ну да, конечно. Вот, ну, понятно, да. Это и... И Фридрих
2: храм
1: наш.
2: Храм обратиться в государство или государство.
1: Он хочет это сделать все-таки, дойдя мыслью до этого. Ему нужна санкция истины. Он хочет сам себе доказать, что это единственная верная мысль. А вот то, что там было до этого 2000 лет... чуть меньше, это заблуждение. И эту привычку мораль надо бросить. Помните, Ницше тоже говорит, генеалогия морали. Вот это все надо оставить. И туда, ребята, пойдемте в 20 век. Но зачем-то ему нужно доказать себе, что это правда. И здесь убийство отца, как у Раскольникова, такой же переход. Ну, такой мыслительный, мысленный. И вот еще там есть момент. Смердяков однажды ему говорит Ивану: «Вы с Федором Павловичем одной души человек». Федор Павлович и Иван, получается, одной души человек. Это говорит Смердяков. А недавно еще Федор Павлович говорил Алёше про Ивана:
2: что он не
1: наш. Нашей души человек. Оказывается, одной души человек.
3: Вспомните, как еще Митя, пересказывая Алёше слова Ивана, говорил, что Иван, цитата, сказал мне, что отец наш был, конечно, поросенок, но во многом он мыслил правильно.
1: Ну да.
3: Но мыслил он правильно.
1: Еще Иван говорит в суде, что вы все хотели отца убить. Кто не хочет убить отца? Ну, кто не хочет скинуть Бога в 20 веке? Из людей, которые по современному направлению, да даже в 19-м. Помните, там черт шутит, что он хочет благодарность выписать от своего имени. А ему говорит, это ретроградно, потому что направление может повредить. Сейчас там в Бога-то уже никто не верит. Вот Иван этот человек, и мне кажется, что он все-таки отпадет. Вот как 20 век отпадет, и отпал уже, я думаю, так и Иван отпадет. Не пройдет он в будущее, я имею в виду, вот туда, во второй роман. Но, с другой стороны, Алёша за него молится. И Алёша говорит, Бог победит.
3: Ну, Алёша много чего говорит.
2: Алёша за всех молится.
3: Алёша и говорит Лизе, что а я-то, может, и в Бога не верю. Тоже
1: говорит,
3: вскользь это бросается, и все, делай, что хочешь с этим.
1: Но это слова молодого человека, когда он обиделся.
2: Человеку свойственны сомнения вообще, молодому тем более подавно, тем более в такие потрясения, в период таких потрясений. Ничего удивительного. А вот еще интересно, что я подумала о том, что Илюшечка, которым да, так все заканчивается, его же, получается, тоже, в общем, можно сказать, что убили два брата, только другие два брата.
3: Митя
2: и Смердяков. Потому,
1: да,
2: что,
1: да, да.
2: Потому что Митя первую болезнь. Хотя, наверное, хронологически Смердяков был первый, да?
1: Да, да.
2: Смердяков сначала.
1: С Колей потом они расстались.
2: Надоумил, да, Илюшечка. Его положить булавку собаке в еду.
3: Там, хлеб.
2: В хлеб,
3: и
2: да.
3: И дать собаке.
2: И дать собаке.
3: И посмотреть, что будет.
2: Да, ну, это такой, очень по-смердяковски. Да, потом еще по панихиду можно.
1: Ну, не только по-смердяковски.
2: Ну, в том смысле, что...
1: Коля делает то же самое. Коля делает то же самое, как вот... Ну, точнее... Он делает то же самое, что Иван делает, когда Иван Смердякову все эти речи, ну, как бы ему адресуют за столом. А помните, Коля говорит мужику, ну, парню 20 лет, что будет, если телега поедет, когда гусь вот ест?
3: Да-да.
1: Что будет? Перемолотит она эту шею гусину или не перемолотит? И... Дальше,
2: ну,
1: да.
2: Во-первых, он все-таки это говорит уже взрослому, да, человеку, а здесь история именно про вот это вот развращение детское, да, что вот ребенка заставить уничтожить
3: не
2: живое,
3: заставить,
2: ну не заставить, все-таки. А как это подучить,
3: соблазнить,
2: да, подучить, уничтожить жизнь, пусть и жизнь животного, да, но ребенку этого довольно. Он на этом заболевает сначала, да, на том, что он погубил эту жучку, и потом эта мысль его не отпускает и очень плохо влияет на его здоровье. И, естественно, да, Митя, который оттаскал его отца, прилюдно унижение, война дальше со всеми этими мальчиками, эти камни, летящие в его слабую грудь, ну и все, и нет человека.
3: В этом плане, если позволите, вот единственная мысль, которая мне приходит в качестве апологии этого эпилога, заключается в том, что Митя

0: что называется.
1: Он сам это говорит. Так, сейчас мы найдем, что он тут понимает. Он здорово понимает это о себе.
0: Я не уверен, потому что вот когда он вроде там рвет на груди рубашку, а потом говорит: слушай, обид-то начнут, я ж не стерплю, я ж там...
2: Ну, не стерпит, да.
0: Да, начну
2: смирение, роптать. Смирения-то в нем нет никакого. Нет. Опять же, если бы он знал, что за грех, да, мучается, страдает, да, за серьезный...
0: Это было бы как-то, ну, честно.
2: А это все он воспринимает как, ну, какие-то как мелкие крест, неприятности, да, которые...
1: Нет. Он говорит: каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы захватить его, как в аркан, и скрутить внешнюю силой. Вот это своеволие сердца надо скрутить внешней силой. Он и просит сузить его. Он не может, не управляется. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой, но гром грянул. Принимаю муку обвинений и всенародного позора моего. Пострадать хочу, и страданием очищусь. Ведь, может быть, и очищусь, господа, а... Но услышьте, однако, в последний раз в крови отца моего не повинен. Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что хотел убить, и, может быть, в самом деле убил бы, ну и так далее. Он понимает, мне кажется, Митя как раз-таки очень умный человек, потому что его, ну вот, умный другим умом.
2: Но он честный, я бы сказала.
1: У него сердце очень поработало. Как у Грушеньки в молодости хорошо поработало сердце, когда ее из дома выгнали, и потом ее принял только вот этот вот купец.
0: Кузьма и... да. Самсонов.
1: Да. И потом она вот выросла в тигра. Но она тигр, который шкуру свою сбросит и тоже пойдет на крест. И вот у Мити тоже сердце хорошо поработало, пока он страдал от своей любви.
0: Да, к но Грушеньке. По итогу-то, простите... Ни ему, ни ей это не помогло.
1: А я думаю, очень помогло. Если бы его бы спасли и уехали бы они там куда-нибудь, убежали бы в Швейцарию, вот здесь бы Митя бы пропал. Еще хуже.
2: Какая она американка, посмотри ты на неё.
1: Даже Америка у Достоевского – это место, где Кириллов придумает теорию логического самоубийства. Свидригайлов туда собирается уезжать и уезжает туда. Митя не должен уехать в Америку, Митя должен поехать в Сибирь.
2: Ну, изначально когда-то, я так понимаю, эта земля и была местом, куда
0: это
2: стекались,
0: типа Сибири-то, на
2: куда
0: самом
2: стекались
0: деле,
2: золотоискатели, самые отчаянные головы, самые разбойники последнего вообще.
0: Австралия
2: разлива.
0: И вот эти вот Саш, как она называлась? Саша, да? Саш, как-то там по-другому они не назывались немного тогда. Туда ехали те, кого выперли из метрополии. Кто всем надоел как раз.
1: Не-не-не, в другом смысле Америка.
2: Ну, да,
1: для Достоевского Америка – это место вертеп. Более страшной смерти, чем та, которая
0: ну,
1: может
0: говорит,
1: быть.
0: Ну, он говорит, так я ж там без Россиюшки умру, я же русский, я русского бога люблю, да. Это, конечно, очень мило.
1: Туда вот может уехать Смердяков. Иван в Европу тоже уедет. Не, Мите только в Сибирь надо. И мне кажется, что Митя спасся. Митя не погиб, он как раз спас. Не было бы всего этого, то... Знаете, как вот Аввакум говорит своим сыновьям? Аввакум согласен с тем, что он сгорит, ну, против этого он не идет. Сыновья не горят с ним. И он говорит, вот сыновья пропали. Вот жалко. То есть, ну, все. Вот для этого человека, для его сознания, его сыновья пропали. Вот если Митя уедет... Он пропадет, а ему надо все-таки в Сибирь, чтобы сердце смирилось. Ну и гимн.
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки у нас есть, простите, вот эта книга, а
2: ну, да.
0: Те вот наши фантазии, которые мы множим с большим как-то чувством, ну, они, мне кажется, не столь релевантны в этом плане.
1: Ну, еще есть момент.
0: Да.
1: Туда же, в ту копилку. Иван говорит, что он за 2 секунды радости отдаст квадриллион квадриллионов.
2: Mm-hmm.
1: Да, за 2 секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов. А Митя уже гимн пропел. Вот у Мити эта радость, которую Иван не может найти, за которую он бы все отдал.
2: Так Митя любит.
1: Да, Митя любит, и Митя...
0: А этот, что, не любит, извините, Катерину Ивановну?
2: Ну, это очень спор,

0: что они там друг с другом делают.
1: Простите, не могу согласиться. Просто это существа в других империях, витающие.
0: Но он же сам, помнишь, даже когда он думает, что он от нее ушел, и когда он уезжал в Москву, mm-hmm. он Алёше говорил, что я же и сам, брат, еще утром не знал, что я ее совсем не люблю. Ну, потом, конечно, какие-то все-таки его привязаны. Молодой человек, в конце-то концов. Но то, как они взаимодействуют, да, и... Ну, такая вот любовь.
1: Ай, простите, но если уж на то пошло с Угруши, с Митей, то подпускает, то ногой отпинывает, то подпускает конфетку на веревочке.
0: Ты имеешь в виду это до того еще?
1: Ну да, да.
2: Нет, потому что она не знает,
0: не, было
2: не знает, что она будет делать, когда приедет прежний. Если прежнего она любит, она не знает ответа на этот вопрос.
1: Мусяловича, да.
2: То она уедет с ним. Если она его не любит, то Митя ее князь.
0: Я думаю, в тот момент он еще не князь.
1: Да,
0: я думаю,
1: абсолютно.
0: Князем он стал, когда он ворвался туда, и рядом с этим вот совершенным ничтожеством, как ты правильно сказал, карикатурным этим паном, mm-hmm. абсолютным каким-то, да, вот там он орлом влетел. И тут она сразу mm-hmm. поняла, кого она любит. Это все, это же все тоже там человеку не дано, да, он это должен прожить, как-то осознать. Я хотела вам еще один вопрос такой задать. Угу. Вот очень много раз мы пытались это с тобой уже обсуждать, очень много раз на протяжении романа все персонажи, разные персонажи, говорят о том, что если Бога нет, то все позволено. Вот да. Меня на самом деле. Да, причем в одной и той же формулировке, прямо вот в этой формулировке. То есть как будто бы это какая-то совершеннейшая аксиома, но я бы хотела, может быть, с вами немножко вот ее попытаться развернуть. Как вы ее понимаете, эту аксиому? Почему, если Бога нет, то все позволено?
2: Я думаю, что если для человека нет Бога, то он в него не верит, и, следовательно, ему недоступно некоторое измерение жизни. Оно не существует. И если это измерение жизни не существует, то действуют сугубо прикладные законы. Ну, те, которыми нужно пользоваться для того, чтобы жизнь устроить каким-то образом. Свою, в первую очередь. Если, к тому же, вот человек не верит и никогда не поверит, я думаю, что ему и сама тема совести и раскаяния будет отвратительна, он над ней будет смеяться. Потому что все эти мучения, достоевщина, как называют это все, как, например, писатель Лимонов говорит об этом, все эти мучения – это вот что-то выдавленное, этого не существует. Человек, волящий, сильный, должен в этот мир как хищник входить и с ним расправляться по своему усмотрению. И тогда единственный критерий – это сила. Может быть, сила ума, может быть, сила физическая, может быть, и то, и другое. И такой человек не нуждается во всех вот в этих рассуждениях, в каких-то муках совести, в раскаянии, в вопросе вообще даже. Убивать или не убивать? Да, конечно, убивать, если собираюсь я там чего-то так... Ну, например, вот создать какую-то организацию и с этой организацией захватить власть. Да, конечно, убивать. Ну что, царя убить? Легко.
0: Ну, смотри, опять же, вот жила страна наша родная на протяжении очень-очень долгого времени и вырастила поколение людей, для которых Бога не существовало. Понятно, что где-то в каких-то местах он хранился, в сердцах, да, но далеко не во всех сердцах. Огромные там миллионы, десятки миллионов людей жили абсолютно без этого, но это же не значит, что у них не было совести. У них была другая советская совесть, да, которая там, они верили во что-то другое. Там.
2: Это закон, может быть, был, или воспитание. Но вот опять, если взять подростка Савенко, это Лимонов, он же ведь рос на окраине Харькова в советское время, в обычной семье. И он, будучи человеком вот этой всей среды, советской, нормальной, где пионеры, комсомольцы ходили, он видит воровскую культуру, воровской мир и понимает, что вот там, Вот там для героя есть какое-то пространство, где можно действовать и где можно обретать силу. И идет туда, и с удовольствием пишет об этом. Как, например, они ночью магазин выносят.
0: Гриш, ну подожди, ладно, ну с Лимоновым все понятно, допустим.
2: А таких
0: оставим,
2: много.
0: Оставим его душу тем,
2: таких
0: кому...
2: Таких, мне кажется, много.
0: Но это же не вся страна. Вот обычные советские люди, не преступники, не криминальные, не психопаты, не нарушители закона, не преступатели этого закона, да, то есть просто люди, которые жили и не считали, что им все позволено.
2: А сколько
0: чем
2: нужно?
0: Они держались?
2: Сколько нужно людей, чтобы сказать, что вот мир в опасности? Таких, которые не держатся ничем.
0: Я просто пытаюсь понять, где вот этот вот сцепка.
1: Да. Может быть, это какая-то тривиальная мысль, и... но все же сейчас нам не пришло в голову, когда я слушал Григория. Отчасти, мне кажется, в его словах Гришиных есть некоторого рода правда. Почему? Потому что разгул бандитизма 90-х, да, как это называется, это очень хорошо иллюстрирует. Да, ну, то, что ты говоришь, была совесть у людей. Ну, конечно, у какого-то конкретного человека или она была, у другого конкретного человека она была, а у третьего конкретного человека ее не было. Но он там либо боялся, да как и всегда и везде, что-либо сделать из-за наказания или из-за чего-то еще. Какая была вообще...
0: Остракизма социального какого-нибудь.
1: А какая была лагерная романтическая культура, да, в советское время? Одни эти тюремные татуировки чего стоят? Целые,
0: но там, они-то всегда есть во все времена.
1: Конечно, да. То есть вот эта вот культура тюрьмы, по-разному, конечно, реализуемая, она очень близка, как мне кажется, советскому этосу, с одной стороны. С другой стороны, когда вот эта сильная карающая инстанция каким-то образом ослабела, зашаталась и упала, а новая сильная карающая инстанция еще не народилась в лице того же государства, вот все те третьи персонажи, да, они-то и здесь и...
0: Почуяли добычу.
1: Задышали полной грудью. Я, конечно, был совсем ребенком и ничего не знаю об этом. Ну, там, что, Гришка, более старший товарищ, об этом может что-то рассказать не, там, не из фильмов, не из книг, не из популярной культуры, а из своего опыта. Но вот это, мне кажется, хорошо иллюстрирующий это пример. А если... Ну, опять же... Человек, который говорит, если Бога нет, то все позволено, он ребенок. Вот здесь, вот, мне кажется, есть в этой книге, кто-то уже не помню, кто упоминает вот это разделение. Есть дети маленькие, а есть дети большие. Вот и все люди. Люди – это дети, либо маленькие, либо большие. Вот человек, который, или человеки, которые воспринимают Бога вот так вот, ну, простите, по ветхозаветному, что если что... то ключи, потолок,
2: нет,
1: потолок.
2: Нет, не в этом
0: кот
2: дело.
0: Из дома, мыши в пляс.
2: Да. Нет, нет, не в этом, совсем не в этом дело.
1: Позвольте, я закончу свою мысль. Ну, она может быть очень простая, но тем не менее. Те люди, которые изначально такую создают посылку, они изначально уже маркируются мной как люди, ну вот, небольшие дети, а маленькие дети. Потому что им все еще нужен какой-то субъект, который будет их удерживать. Они сами себя не смогут удержать ни в чем. Удерживать им даже... вот когда, насколько я понимаю, Нагорную проповедь, Христос говорит не о том, чтобы себя постоянно удерживать и сдерживать, а в том, чтобы и удерживать себя не надо было.
2: Да? Так это... Чтобы... Большой труд, чтобы к этому прийти. Это как материться,
1: да?
2: Бросить.
1: Ну вот, да.
2: Ну, это может вообще не настать никогда.
1: Ну вот, вот христиане.
0: Ну, у меня была,
1: да,
0: единственная, да, мысль, я долго об этом тоже думала, связанная все-таки с отношением к ближнему. Потому что если ты живешь с Богом, то для тебя человек любой, проходящий мимо, неважно, да, живущий рядом, там, это точно такой же образ и подобие Господа, да, как и ты сам.
1: Цель,
0: а может, и получше, да, чем ты. Поэтому ты, ну, всяко не можешь к нему относиться по-другому, да, то есть это мне, вот единственная мысль, которая мне пришла из вот этого умозаключения, которое они все много раз повторяют, что, наверное, да, наверное, вот это единственное, что может остановить, но Бог... это на очень глубоком уровне, да, когда ты воспринимаешь людей, других, как своих братьев, как образ что... Христов, с бессмертной душой. Ты не будешь уже ими пользоваться, ты не будешь с ними там грубо разговаривать или грубо обращаться, ну и так далее.

А если у тебя нет этого ощущения, да, то они для тебя просто какие-то человеческие существа, которые, как ты, Гриша, говоришь, да, они претендуют на те же, там, не знаю, рабочие места, на ту же девчонку, на какие-то ресурсы. Ты с ними находишься в постоянной конкурентной да, борьбе за определенные блага жизненные. Угу. Может быть, вот для меня только это, мне только эта мысль пришла в голову, как какое-то разрешение на любой беспредел, да, в плане отсутствия Бога. Потому что действительно

0: детская такая радость.
1: Да это же не радость, это любопытство.
0: Да, но это запрещено, поджечь это.
1: И... Ну так это интересно, это радость, не знаю. Радость,
0: там есть удовольствие, есть удовольствие в этом поступке. И вот правда, она на самом деле защитила собой, это была жертва, чтобы ту девочку не поймали и ее не наказали. Но это я только потом узнал, через несколько лет. И вот я думаю, что если Бога нет, то вот это все легко делать. И поджигать мусорку, и не любить, ну, то есть,
1: никого.
0: Ближнего как-то. Да, вот как Иван живет. А если Бог есть, то значит, есть любовь, и он мне брат, правда, этот пьяненький, который упал на дороге. Как бы я бы его не...
1: Как бы не раздражало его лицо,
0: да,
1: или что там, то, что он там...
0: Орёт что-то.
2: Да.
0: Вот я думаю, вот так. Я согласен. Ну, то есть, здесь нет страха у человека, который верит в Бога.
2: А страх? Начало премудрости – страх Господень.
0: Я, Герман, про тот страх, который ты говоришь. Типа, надзиратель стоит, и мы его боимся. Да нет, в принципе, ну как
1: на
0: он может?
1: На таком уровне это может тоже действовать, на какое-то количество.
2: Когда? Давайте вот так вот. На моем уровне для меня и этого достаточно, потому что, да.
1: Но мне еще, конечно, тоже потрясает на самом деле эта третья беседа Ивана со Смердяковым,
2: да.
1: Потому что до этого как-то вот он его водит, такой, ну вы же знаете, ну вы же понимаете, да, а в этой третьей беседе, во-первых, он как бы открыто и откровенно описывает убийство. И это, конечно, сцена, от которой даже мужчинам может стать нехорошо, да, вот, взрослым. Поэтому это какой-то первый такой момент. А второй момент, что как будто бы ты, когда читаешь эту сцену, настолько явно действительно проявляется вот эта конструкция прям ОПГ, да, вот когда вот Иван, он организатор, этот делает это причем за деньги, это очень важный момент, что он не просто так это убивает, потому что он так влюбился в Ивана и в его идеи, да, и прям готов ему служить верой и правдой до конца своих дней. Да нет же, у него свой жестко корыстный интерес, ему нужны эти 3000, потому что он бастард, потому что он ужасно самолюбивый, тщеславный, завистливый человек, который считает себя не лучше, не хуже, а и получше многих, да, и которому нужен стартовый капитал, чтобы открыть ресторан, чтобы там куда-то поехать, да, то есть у него есть своя очень четкая задача. И он Ивану прямо говорит, что раз вы меня отправили, то вы меня не выдадите, что я эти деньги забрал. То есть это прям вот такой договор между умными людьми, которые друг друга поняли, да, что я убиваю вашего батюшку, беру деньги, Митеньку сажают, а вам достается наследство, Катерина Ивановна, и все хорошо. И батюшка ваш убит, как вы и хотели.
2: И уничтожен еще противник, старший брат.
1: Ну, я же и говорю, Катерина Ивановна, да, достается, да, вам, Митеньку, да, да, сажают, да, то есть он отвечает за это, за все мероприятие.
2: То есть одна гадина убивает другую гадину, как он и хотел. То есть две гадины устраняются.
1: Ну, в целом, да, посредством третьей. Mm-hmm. В общем, и только, мне кажется, в этом третьем разговоре вот это настолько все прозрачно предстает, да, перед нами.
0: Потому что там Бог между ними. Смердяков, да, как раз читает Исаака Сирина. Или не читает, но, наверное, читал, книжка перед ним лежит. И он Ивану говорит, что вот третий,
2: да,
0: между нами.
2: Кто? Кто? И он начинает озираться по углам.
0: И знаете, вот еще что я заметил в их разговорах. В какой-то момент Иван называет его брат. Ну, понятное дело, что это не такое брат-брат, а ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен. Но это в первый раз. Вот
1: да,
0: их,
1: кстати.
0: Братство, их связь.
1: Ну, он и так им брат всем как-то, в общем-то, это очевидно.
2: Такой многоуровневый брат, многоэтажный брат.
0: Ну да, брат еще по черту, потому что они оба с чертом. А может быть, как раз вот он и вешается, потому что Бог пришел. И помните, там Митя еще скажет, или... Да, Митя, по-моему, скажет, Бог его убил на суде. Когда он Смердякове станет известно, он прям закричит: «Собаки, собачья смерть».
2: Да, да, да.
0: А... Нет, или не он все-таки скажет,
2: да,
0: что...
2: Да.
0: Или Митя говорит, что Бог его убьет. По-моему, он говорит это до...
2: до
1: вот
2: убийства.
1: Вот видишь, как все быстро. Время
0: да, нет. У нас еще Коля остался.
1: Да,
0: Коля такой
1: чего
0: великолепный,
1: осталось.
0: Интересный.

0: местный.
1: Ну, хорошо, никаких проблем. Мы можем и еще одну передачу посвятить этому обсуждению.
2: Ну, да.
1: Пожалуйста. Может быть, Женя выздоровеет тоже и присоединится. Ну, посмотрим. Ну, хорошо, осталось...
2: Ну, хочется, сколько? Да, может быть, об этих присяжных. Ну, это тоже, наверное, да, все потом уже, да, это большой разговор.
1: Да, таким образом мы посвятим еще одну передачу обсуждению этого романа и всех этих перипетий. А за сим уже начинаем прощаться, потому что нет никаких сил. Да, сегодня были Григорий Гаврилов, Надя Журавская и Герман Журавский. На радио «Град Петров» мы обсуждали роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». И в следующий раз мы тоже еще закончим уже наконец-таки это обсуждение. Спасибо всем, кто нас как-то слушал где-то. До свидания.
2: Доброй ночи.
0: До свидания.

Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную одному из великих христианских праздников – празднику Покрова Божией Матери.

днесь благоверние люди светло празднуем, осеняеми Твоим, Богоматери, пришествием. И к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши.

Осенний праздник, праздник Покрова Божией Матери, ставший особенно излюбленным у нас в России, хотя возник он в Константинополе. И, как это не покажется нам сегодня странным, возник как праздник победы Византии над нашими предками, осаждавшими тогда столичный город. Согласно преданию, в дни этой осады некоторые молящиеся в храме увидели Божью Матерь, держащую покров над городом и молящуюся об этом городе. И, как это случалось не раз в истории, местное событие как бы переросло себя, расширилось до вселенских размеров и до вселенского значения. Забылась историческая связь событий, забылись конкретные обстоятельства, но остался этот образ матери, прикрывающей, защищающей, утешающей своих в беду попавших детей. Этот праздник стал сердцевиной именно восприятия Марии как матери, которой на кресте усыновлено было все человечество, которая как мать принимает в сердце свое все наши горести, все страдания, всю безудержную боль нашего земного существования. Тебе оружие пройдет сердце, дабы открылись помышления многих сердец. Эти слова праведного старца Симеона, сказанные ей в день, когда она принесла младенца во храм, чтобы посвятить его Богу, глубоко проникли в душу верующих. Мать Иисуса Христа, принявшая всю страшную боль сострадания, когда она стояла у креста сына, стала как бы даром нам, всем

людям, даром материнской любви, материнской жалости. Веками ощущали, духовным взором видели люди этот светлый покров над миром и радовались ему, и в нем находили помощь и утешение. Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняемы Твоим, Богоматери, пришествием. Тот, кто имел это видение, еродивый нищий Андрей, рассказывал, что видел Божью Матерь, плакавшую о мире. «Богоматерь, — говорил он, — коленопреклоненно молилась. Госпожа и царица мира плакала о нем. И теперь мы воспеваем: «Радуйся, радости наша! Покрый нас от всякого зла святым Твоим покровом». Этим порывом хвалы и радости, этой мольбой о помощи, защите и утешении когда-то определена была вся наша духовная судьба. И сколько бы ни было грехов и падений, сколь не страшна была бы тьма жизни, этот сияющий образ Матери, заступницы, утешения, покрова над миром был с нами, над нами, в нас. Праздник Покрова снова призывает нас возвратиться к Нему, и в этом возвращении — к исцелению и возрождению.

в последние лютые времена, егда умножившимся грехом нашим умножившиеся беды наны, тогда пречистая и преблагословенная Дева Мария, Мати Господня, подает нам покров свой в защищении. Як уже иногда святые Иоанн Богослов, видя на небеси знамение велие, жену, облеченную в солнце. Сице святый Андрей, в небеси, подобней влахернстей церкви, узри невесту неневестную, солнечную одеянную Порфирую. Знамение богословом виденное, покровительницу нашу премилосердную прообразоваши, еже в то время явися внегда всей твари разорения показавашися.

Явление Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы произошло в середине X века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров, по-гречески «мафори» или «амафор», и часть пояса, перенесенная из Палестины в V веке. В воскресный день во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, Андрей Христа ради Еродивый, по преданию славянин, в юных годах попавший в плен и проданный в рабство в Византию, в 16:00, подняв глаза к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сомом святых. Святой Иоанн Креститель и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колено, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан. Закончив молитву, она сняла с головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Покров этот блистал паче лучей солнечных. Богородица просила Сына Своего Иисуса Христа принять молитвы всех людей, прибегающих к ее заступлению. Затем Владычица исчезла, сделалась невидима и покрывала, но долго еще люди ощущали благодать, осенившую храм.

празднуем покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, общей всех христиан Матери. Утешительное праздненство. Оно дает уверение, что помощь и заступление Матери Божией всегда готовы и так близки ко всем нам, как, например, кров дома, или еще ближе, как благодетельная рука, касающаяся главы нашей. Весь мир христианский действительно и испытывает над собою сей амофор милости Пресвятой Богородицы, и благодарно радуется, и в благонадежии торжествует. Не раз испытала сей покров и наша страна, как свидетельствуют и чудотворные иконы Владимирская, Боголюбская, Муромская, Шуйская. Благодарение Господу и преблагословенной Матери Его. Утешительно исповедать бывшие опыты небесного покрова. Они рождают веру, что сей покров пребывает и может пребывать над нами до скончания века. Судьбы Божии, по которым Он то сокращает, то пространнее отверзает над нами благодающую десницу Свою, неисповедимы для нас. Но всяко несомненно, что незаслуженно Он не наказывает, и от тех, кои не прогневают Его, не отвращает лица Своего. Таков же закон и покрова Пресвятой Богородицы. Сей покров уже простерт над нами, не отклоним его, и он прибудет на нас. Нежная мать бережно упрятывает дитя свое, и ему тепло и покойно, пока не разбросает оно покровов своих. Так и с нами. Бережно хранит нас заступница наша. Не будем сами порываться из-под покровов ее нашу небрежностью и своенравием, и навсегда прибудут на нас ее заступление и милость». Спросите, что же именно надо для этого делать? Отвечу. Пребывайте там, где Матерь Божия обвыкла являть милость свою. Покрывая там всех, она и вас прикроет. Видите, где было первое всенародное явление покрова ее? В храме, во время всеночного бдения. Спешите и вы в храм Божий, на благоговейную молитву всякий раз, как имеете возможность, а паче в воскресные и праздничные дни. Все храмы обходит Владычица наша, и всякому дает потребное, по мере труда его и усердия в молитве. Не забудет она ни одной души, болезненно вопиющей к ней, и во время благопотребное явит милость свою. Так в храмах Божиих одна часть амофора Матери Божией. Не уклоняйтесь от храмов, и будете под покровом ее. Видали вы изображение Матери Божией всех скорбящих? Матерь Божия стоит на воздухе. От нее рассылаются ангелы ко всем скорбящим с благопотребную помощью. Или от ней исходят лучи и ударяют на требующих помощи ее, просветляя души их утешением и врачеванием их болезней душевных и телесных. Спешите к сим скорбящим и вы. И луч милости Пресвятой Богородицы, осеняя тех, осенит и вас. Так над скорбящими другая часть амофора Владычицы. Почаще вращайтесь среди них с посильную помощью, и всяко привлечете на себя амофор милости ее. Есть сказание, что один ревнитель спасения, простец некнижный, руководим был в подвигах своих и трудах иконою Пресвятой Богородицы. Всякий вечер, припадая в молитве пред иконой ее, он в лике ее читал одобрение или укор себе за дела дня. Когда она грозно смотрела на него или отвращалась от него, он заключал из того, что верно сделал что дурное. Пересматривал все дела, мысли и чувства дня, находил неисправное, каялся и был одобряем милостивым ликом от Матери Божией. Это значит, что подвиги спасения, равно как и все подвижники, находятся под самым внимательным надзором Владычицы нашей Богородицы. Хочешь удостоиться сей милости? Не ради. Подвизайся в христианских трудах о спасении, и верно удостоишься ее.
так над ревнителями о спасении, подвижниками, третья часть амофора Матери Божией, пребывай в подвигах, и будешь под амофором милости ее. Итак, храмы Божии, места нужд и скорбей, и поприще подвигов и трудов, вот где всегда присуща Матерь Божия. Усердие к молитве, дела милости, благотворения, подвижнические труды о спасении — вот чем привлекается и удерживается покров ее. И скажу вам, кроме этого, другого ничего и указать нельзя, ибо этими тремя все обнимается. Молитва обнимает отношение наше к Богу, дела милости и благотворения — наше отношение к близким, а труды подвижничества — наше отношение к себе самим. Но сими тремя отношениями вполне определяется весь строй нашей жизни. И когда они в должном порядке, то и в нас все в должном порядке. И тогда мы сами из себя составляем крепкий сосуд, в который благонадежно влагаются небесные щедроты. Поревнуем же явить себя исправными во всех сих трех видах исправности. И Матерь Божия, Матерь совершенного в Господе человечества, воспримет и нас в родство свое, и о нас попечется, как о присных своих, зря в нас следы своего материнства Бога благодатного».

Покров – символ мистической силы, объединяющий и защищающий христиан. Это и моление Богородицы Христу за мир, это и моление всего мира, составляющего Церковь. Покров является на Руси и важным символом божественной защиты христианского града и христианского царства. Это значение образ покрова получил по наследству от Византии. В Константинополе с V века отмечался праздник положения Ризы Богоматери во Влахернском храме, праздник, ставший своего рода предтечей праздника покрова Божией Матери. По преданию, Риза Богородицы не раз спасала Царьград от нашествия иноплеменных, в том числе и от наших далеких предков. В 860 году Константинополь осадили русы. Положение города стало угрожающим, и тогда патриарх Константинопольский погрузил в воду Ризу из Влахернского храма, и корабли русов тут же разметало бурей. Праздник покрова существовал в древности только в русских храмах. Другим церквам этот праздник не был известен и появился у них только в результате русского влияния. В слове «на покров», которое есть в древнейших русских рукописях, от первого лица рассказано, как неизвестный повествователь, услыхав о великом событии, имевшем место в Влахернском храме, чудесном видении Богородицы Андрею Юродивому, был изумлен тем, что страшное и милосердное видение, паче надеяние наше и заступление, бысть без праздника. Анонимный учредитель праздника молит Богородицу покрыть кровом крилу Твоею нас, грешных раб Твоих, как она покрыла тама сущие народы в церкви. Ведь Богородица молила сына: «Прими всякого человека, славящего Тя и призывающего имя Твое на всяком месте, и где же бывает память имени Моего». В русской службе на покров содержится моление к Богоматери защитить людей, Твоего покрова праздник в русской земле прославивших.

В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Некоторые предания приписывают именно святому князю Андрею установление в Русской Церкви около 1164 года праздника Покрова Божией Матери. Предание рассказывает, что князь Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли после кончины своего любимого сына Изяслава в память о нем. Исторические источники связывают ее постройку с победоносным походом владимирских полков на Волжскую Булгарию. В этом походе и погиб молодой князь Изяслав. В память об этих событиях Андрей Боголюбский заложил Покровский храм. По некоторым известиям, белый камень для постройки церкви доставили в качестве контрибуции сами побежденные волжские булгары. Во всей русской архитектуре нет памятника более лирического, чем всемирно известная церковь Покрова на Нерли. Этот удивительно гармоничный белокаменный храм, органично сливающийся с окружающим пейзажем, называют поэмой, запечатленной в камне. Идеальная согласованность общего и частного, целого и мельчайших деталей создает тонкую и просветленную гармонию, уподобляя архитектуру одухотворенной и летящей ввысь песни.

Не только тысячу лет назад молилась слезно Богородица, но молится ныне, и здесь, и всегда, и всюду, и до скончания века. И не только над присутствовавшими тогда простерся ее покров, но и над всем родом человеческим, над всем миром, и над нами грешными сияет осеняющий и спасающий покров Богоматери, хотя и не имеем очей, достойных это увидеть. Божья Матерь посредствует между землей и небом. Она есть ходатайца мира, возносящего молитвы к престолу славы Божией. Она есть любовь и милосердование, милость и жалость, прощение и заступление. Она не судит, но всех жалеет. Она не правда суда и не суд правды, но материнское предстательство. И на страшном суде сына своего она молит праведного судью о прощении. Грех мира и скорби мира ранят сердце вселюбящее. На злобу и грех она ответствует любовью и слезами. Оружие и ныне проходит сердце ее. Богоматерь плачет о мире. Что это за тайна? Сам мир плачет о себе ее слезами. Его страдания и скорбь — суть и ее печали. Его рыдания — суть и ее слезы. Она — Матерь. Она — сердце. Если бы очи людские зрели свет Богоматери в мире, они знали бы таинственно совершающееся миропреображение. Если бы видели ее слезы, дрогнули бы и растопили жестокие сердца. Ибо не может быть такого окамененного сердца, которое не растопилось бы пред этой любовью, о нем милосердствующей. На злобу любовь, на грех слезы, на хулу прощение, на вражду благословение. Мир не оставлен в скорби своей, человек не одинок в печали своей. Ранится и раздирается материнское сердце вместе с нами, а нас плачет Богоматерь. Будем же знать, чье сердце мы раним грехами, чьими слезами омываются наши падения. Возлюбила русская земля день покрова Божией Матери, явленного в далеком Царьграде. Но не там, а в далекой стране полуночной стали радостно петь и ублажать осенение мира Богоматерью. Преклонился душой народ наш к этому дивному явлению, воздвигались храмы по всей земле нашей во имя покрова Богоматери, и преклонил он колено сердца своего, вместе с молящейся колено преклоненно Богородицы. И ныне осеняет народ наш себя покровом ее».

Дорогие слушатели, для вас прозвучала передача, посвященная празднику Покрова Божией Матери. В этой передаче были использованы фрагменты слов о празднике Покрова святителя Дмитрия Ростовского и святителя Феофана Затворника, а также фрагменты проповеди протоиерея Сергия Булгакова и протопресвитера Александра Шмемана.

Дорогие слушатели, радиостанция «Голос православия» ждет ваших писем по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Новодевичьем монастыре начался цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Состоялось совещание по вопросам формирования туристического маршрута, связанного с именем святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. 12 октября в Комитете по развитию туризма Петербурга состоялось совещание по вопросам формирования туристического маршрута, связанного с именем святого благоверного князя Александра Невского. В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия, главные специалисты отдела региональных и международных проектов Комитета Марина Теплова и Евгения Аксенова, советник заместителя председателя правительства Ярославской области Марина Жулина, а также директор паломнического центра Александра Невской лавры иеромонах Марк Бирюков. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с формированием туристического маршрута по местам святого благоверного князя Александра Невского, а также перспективы взаимодействия городского комитета по развитию туризма, Санкт-Петербургской метрополии и Александра Невской лаврой в рамках развития духовно-познавательного туризма. Глава администрации Приозерского района Александр Соклаков посетил с рабочим визитом храм Каневской иконы Божией Матери поселка Саперное. В ходе поездки гостя встретили благочинный Приозерского округа, настоятель храма протоиерей Сергий Бельков и секретарь благочиния, клирик храма иерей Александр Семенов. Священнослужители провели для главы администрации экскурсию по строящемуся храмовому комплексу, подробно остановившись на текущем этапе работ и планах по благоустройству территории. Александр Соклаков оценил масштаб и темпы возведения объекта. Особое внимание глава района уделил уникальному архитектурному решению храмового ансамбля и отметил его значимость для духовной жизни поселка и всего Приозерского района. В завершении визита Александр Соклаков поблагодарил протоиерея Сергия Белькова за его труды и большой вклад в развитие духовной инфраструктуры региона. 8 октября на приходе апостолов Петра и Павла при университете имени Герцена состоялась лекция «Зачем в церкви ладан?». Встречу провел настоятель храма апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке, основатель мастерской «Русский ладан» и автор книги «Вдыхая богослужение» игумен Силуан Туманов. Лекция сопровождалась переводом на русский жестовый язык для неслышащих прихожан храма. Также демонстрировались виды благовоний. В качестве эпиграфа отец Силуан привел высказывание немецкого богослова Романа Гуардини: «Приношение ладана – это щедрый и красивый обряд. Яркие зерна ладана возлагают на раскаленные угли, кадило раскачивается, и ароматный дым поднимается облаками. В этом ритме и сладости есть нечто музыкальное, и, как в музыке, есть полное отсутствие практической пользы. Это расточительная трата драгоценных металлов, это излияние неудержимой любви». Отец Силуан отметил, что до IV века благовония за христианскими богослужениями не использовались, поскольку ассоциировались с языческим культом. Свечи и ладан переместились из уличных шествий в храмы после того, как христианство было легализовано. На вопрос о сроке годности ладана отец Силуан ответил, что он не ограничен, но со временем благовоние может высыхать и терять насыщенность аромата. Цикл бесед о Евангелии от Иоанна Богослова начался 11 октября в воскресной школе для взрослых Новодевичьего монастыря. Его ведет старший священник обители иерей Дионисий Харин. Первая встреча была посвящена особенностям этого Евангелия и его знаменитому прологу. Отец Дионисий рассказал, почему апостол Иоанн начинает рассказ об Иисусе Христе с сотворения мира и что означают евангельские выражения: «В начале было слово, и свет во тьме светит, и слово стало плотью» в греческом оригинале, и как через образ кинии раскрывается мысль о присутствии Бога среди людей. Встреча проходит по воскресеньям в 12:30 в доме паломника.
12 октября настоятель храма великомученика Дмитрия Соломского в Коломягах протоиерей Александр Рябков встретился со школьниками в гимназии номер 631 в рамках проекта Приморского округа «Честный понедельник». В беседе принял участие член экспертного совета Государственной думы по молодежной политике Евгений Игнатьев. Проект «Благочиние и гимназии» предполагает ежемесячные беседы священнослужителей с учащимися 7-11 классов школ Приморского района. Разговор на тему «Сила духа против жестокости. Ценность милосердия» был посвящен подростковому буллингу. Комментируя фильм Ролана Быкова «Чучело» 1984 года, фрагменты которого были показаны во время дискуссии, отец Александр отметил, что часто инициаторами травли становятся подростки с психологическими травмами. Они стремятся нанести удар первыми, чтобы самим не стать жертвой. В день памяти преподобномученицы Великой княгини Елизаветы 11 октября в просветительском центре при храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове настоятель протоиерей Вадим Буренин выступил с лекцией, посвященной святой. Отец Вадим рассказал

0: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавит божественную литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии. Начало в 9 часов 45 минут. В субботу 17 октября глава Санкт-Петербургской митрополии совершит всенощное бдение в храме Рождества Христова на Пискаревском проспекте. Начало в 16:30. В воскресенье 18 октября владыка в Арсенофе возглавит божественную литургию в Исаакиевском соборе. Начало в 9 часов. В день памяти священноисповедника Михаила Союзова 19 октября митрополит в Арсенофе совершит божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Богослужение начнется в 9 часов 30 минут. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прозвучит 243-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
0: Послушайте 21-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: В то время приступили к Иисусу фарисеи,

0: говоря: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сём сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сказание о видении Пресвятой Богородицы, осеняющей своим покровом молящихся в храме, видение, которое удостоились увидеть блаженный Христа ради юродивый Андрей и друг его, русский народ воспринял как знамение о помощи пречистой всему страждущему миру. Не раз различные учители церкви указывали, что не следует понимать заступничество Богородицы как заступничество или даже защиту от Бога, который бесконечно милосерд, благ и справедлив. Любовь, милосердие Пресвятой Девы — это дар Божий, который она взыскала и обрела так, как могут и должны обрести его все люди. Нельзя никак противопоставлять милосердие Матери Божией милосердию Бога. И, несмотря на это, она все же справедливо именуется нашей заступницей и нашим покровом. Кое-кто из церковных писателей указывает, что покров Божией Матери ограждает нас от слишком яркого для нас грешных нестерпимого света божественной славы. Не было бы этого легкого покрова, мы бы сгорели от обращенного на нас пресветлого Божьего ока, от лучей Его правды и любви. А покров Владычицы дает нам возможность воспринимать этот свет каждому в меру его сил, постепенно приучая нас к восприятию все большего и большего света. Мысль эта глубокая. Ведь нельзя забыть, что эта Богородица исткала плоть для Сына Божия, вочеловечившегося, и тем дала возможность видеть и слышать самого Бога, и даже вкушать Его пречистые тело и кровь. Это все верно. Но есть и другая особая милость Божия, вдарованная нам возможности обращаться к Пресвятой Богородице, просить Ее покровительства. В обращении к Богородице, в любви, в доверии к ней находит свое не только завершение, но преображение любовь к Матери, любовь к родимой. Слово «мать» свято для каждого человека, но именование Божией Матери еще святее. Мать порождает нас к жизни земной, от нее обретаем мы великий дар жизни — а через Божию Матерь открывалась нам всем и даруется жизнь вечная, Христос. И мы вправе обращаться к ней, как к Матери. Сам Господь усыновил нас ей в лице любимого ученика своего Иоанна в тот страшный час, когда она расставалась с ним, как со своим сыном, единственным данным ей. Но тогда и совершилось чудо. Расставшись с ним, как земным своим чадом, самым любезным из всех любезных, она обрела всех верующих в него, как чад своих. Стала новой Евой, матерью всех живущих.
2: Прозвучала проповедь епископа Александра Семенова-Тяньшанского. Читал Александр Крупинин.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 14 октября, 1 октября по старому стилю в Русской Православной Церкви празднуется великий праздник – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. В этот день вспоминается апостол от 70 Анании, епископ города Дамаска, который крестил апостола Павла. Святой Анания смело и открыто проповедовал христианство иудеям и язычникам. Из Дамаска он отправился с благовестием в Елеферополь, где окончил свою жизнь мученичеством за Христа. Он был выведен за город и побит камнями. В этот день вспоминается мученик Домнин Солунский, пострадавший в начале IV века. Также сегодня прославляется преподобный Роман Сладкопевец, живший в конце V, первой половине VI века. Преподобный Роман был греком и происходил из сирийского города Емеса. Получив образование, он стал диаконом в Константинопольском патриаршем храме Святой Софии. После явления ему Пресвятой Богородицы преподобный Роман получил поэтический дар и прекрасный голос. Все песнопения преподобного стали называться кандаками по имени свитка, поданного Богородицей. Святой Роман также ввел богослужебную практику икосы, песнопения, которые он писал во время ночных молитв в своих покоях, по-гречески икосах. Преподобный Роман сочинил более 1000 молитв и гимнов на различные праздники. Скончался преподобный Роман в 556 году. По преданию, свой знаменитый кандак праздника Рождества Христова преподобный Роман составил в день явления ему Божьей Матери. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездой путешествуют. Нас, Бураде, родися от роча млада, привечный Бог». Также в этот день вспоминается преподобный мученик Михаил, игумен Завийский, и с ним 36 преподобных мучеников, пострадавших в монастыре Завия в Армении во второй половине VIII века. Сегодня совершается память преподобного Саввы Вишерского, новгородского, жившего в XV веке. В этот день также установлено празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего. Это храмовый праздник Мсхетского патриаршего собора в Грузии в честь 12 апостолов. Храм этот именуется Светец Хавели, что означает в переводе с грузинского «животворящий столб». По преданию Грузинской Православной Церкви, хитон Господень, нешвенное одеяние Спасителя, еще в I веке был принесен в древнюю столицу Грузии Мцхету. Храм Мцхети получил свое название после чудесного указания в IV веке по молитве святой равноапостольной Нины на сокрытый в земле хитон Господень. Столб огромного кедра, который строители не могли поднять, чтобы использовать при строительстве христианского храма, сам поднялся в воздух и остановился над местом, где находился хитон. Этот день ознаменован празднованием в честь многих икон Божьей Матери — Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика протоиерея Алексея Ставровского, казненного большевиками в 1918 году в Петрограде. Также в этот день мы вспоминаем священномученика Михаила Вологодского, пострадавшего в 1920 году, и священномучеников протоиерея Александра Агафонникова и священника Георгия Архангельского, и мученика Иоанна Артемова, расстрелянных в этот день в Бутово под Москвой, и священномученика протоиерея Николая Кулигина, расстрелянного в Ленинграде. Все они пострадали в 1937 году. Сегодня совершается память преподобного мученика, послушника Федора Абросимова, погибшего в Ухта-Ижемском лагере в Коми АССР в 1940 году. Священномученик протоиерей Алексей Ставровский родился в 1834 году в Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Образование он получал сначала в Александро-Невском духовном училище, затем в Санкт-Петербургской духовной семинарии и, наконец, в Санкт-Петербургской духовной академии, которую он закончил в 1861 году со званием кандидата богословия. В этом звании он пошел преподавать географию в Александро-Невском училище. Вскоре он женился и был рукоположен в сан иерея. Его ждало служение военного священника в Петропавловской церкви военного госпиталя в Санкт-Петербурге, и он прослужил здесь 34 года. В 1896 году протоиерей Алексей Ставровский был назначен настоятелем собора святого Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе и благочинным Санкт-Петербургских морских церквей. За все время своей долгой службы, почти 56 лет, он служил только в двух храмах. Огромное влияние протоиерей Алексий Ставровский оказал на положение всего военного духовенства, о котором много заботился в качестве благочинного. За заслуги перед Отечеством протоиерею Алексию Ставровскому и его детям было даровано потомственное дворянство. В 1918 году, после убийства в Петрограде Урицкого, по постановлению Петроградской ЧК, за одну ночь было расстреляно 500 ни в чем не повинных людей, взятых новой властью в качестве заложников. В их числе был арестован и 84-летний военный священник, отец Алексий Ставровский. Вместе с группой арестованных он сначала содержался в одной из тюрем Петрограда, а затем был переведен в Кронштадт. Во время своего заключения он сохранил удивительную бодрость духа, утешался товарищей по узам и даже причащал их запасными святыми дарами. Вскоре после перевода заключенных в Кронштадт они были выведены из тюрьмы, построены в ряд, и им было объявлено, что каждый десятый из них будет расстрелян, а остальные освобождены. Отец Алексий стоял девятым, а после него десятым стоял молодой священник. Отец Алексий встал на место молодого священника и был расстрелян. Дата его смерти точно неизвестна, но, вероятно, это было в конце сентября или в октябре 1918 года. Место погребения тоже неизвестно. Вероятнее всего, оно в водах Финского залива, на траверсе Толбухина маяка, где в 1918 году, предположительно, были потоплены баржи с заложниками. Священномученик протоиерей Николай Кулигин родился в 1870 году в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию и был определен на священническую вакансию своего отца в храм родного села Посолодино. Кроме пасторского служения на приходе, отец Николай исполнял обязанности благочинного храмов Лужского округа. В 1902 году он был назначен служить в столицу, в Свято-Духовскую церковь на Большой Охте. А в 1905 году переведен в Покровскую церковь в селе Рыбацком под Санкт-Петербургом, в которой прослужил до ее закрытия в 30-е годы. После этого отец Николай перешел служить в Казанскую церковь, там же в Рыбацком. В 1937 году он был арестован. В анкете арестованного, чтобы не навлечь ни на кого преследований, он написал о себе «одиночка». Отца Николая за антисоветскую агитацию приговорили к высшей мере наказания. Священномученик Николай Кулигин был расстрелян в Ленинграде 14 октября 1937 года, в день престольного праздника Покровской церкви, где он прослужил около 30 лет. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике Покрова Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

начале X века в царствование Льва VI философа сарацины вторглись в пределы Греческой империи. Успехи их оружия были несомненны, так как ощутителен уже был упадок в самой Греции. Благочестивые греки, твердо помнившие, что от заступницы небесной всегда получали помощь, прибегали к ней и в настоящей опасности в молитве и покаянии. Во Влахерском Константинопольском храме, где хранилась Риза Богородицы, во время всеночного воскресного бдения Пречистая Дева явилась на воздухе, молящуюся о мире, окруженной ликами ангелов, пророками и апостолами, и осеняющей своим покровом христиан. Не все присутствующие сподобились этого видения, но святый Андрей Юродивый видел это чудо и спросил своего ученика, праведного Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче, и ужасаюсь», — отвечал Епифаний. Жители Константинополя, услышав о сем чуде, исполнились радостью и упования, что Бог по ходатайству заступницы рода христианского избавит их от бед, нанесенных вторжением неприятелей в их страну. Упование было не ложно. Враги Церкви Христовой были вскоре побеждены и прогнаны. Это произошло в 911 году. Но по случаю многих смут в Греческой империи День Покрова не был внесен в число праздничных. Честь установления этого праздника принадлежит Российской Церкви, которого с самого начала своего существования верилось Покрову Богородицы.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Саввы Вишерского Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Уроженец Кашина, что близ Твери, преподобный Савва, был вторым из восьми сыновей боярина Иоанна Борозды, потомка доблестных воинов. Воспитанный в благочестии, Савва с юности не любил рассеянной жизни и рано удалился в обитель. Смирением и усердием в послушании он скоро заслужил уважение братьев, так что его избрали игуменом. Но, отвращаясь любого почета, он отказался от начальств и отправился на Афон. Предположительно, это было в 1411 году. Трехлетнее пребывание на Святой Горе навсегда запечатлелось в душе инока. Вернулся он со списком корчей книги. Странствуя по новгородской земле, он прилепился к уединенному месту на реке Вишере и в 1415 году поставил здесь крест и хижину. Однажды в знойный летний день видели его недвижно стоящим на молитве. Лицо было сплошь покрыто комарами и кровоточило. Молва о том дошла до епископа Иоанна, который пожелал посетить преподобного. Савва, выйдя навстречу под видом неизвестного странника в рубище, проводил гостя до своей кельи. Архиепископ в дороге полюбил смиренно-мудрого раба Божия. Когда достигли жилища, Савва назвал себя, и владыка с радостью благословил его. Он разделил с отшельником пустынную трапезу и насладился духовной беседой. Впоследствии святитель не однажды присылал дары в пустыню Саввы. Преподобный обратился к начальникам Словенского края с просьбой отвезти ему на реке Вишере место для обители и получил разрешение. В 1418 году, по благословению архиепископа Симона, преподобный Савва построил деревянный храм в честь Вознесения Господня и поставил келий для братьев. Во время строительства явились сюда лихие люди, надеясь поживиться чужим добром. Савва попросил их поднять бревно на стену, которое с одного конца легко переложил на место. Разбойникам это же самое оказалось не под силу, и, испугавшись богатыря отшельника, они скрылись. Рассказывали, что у святого в послушании был медведь. Он, впряженный, работал вместо лошади за то, что задрал двух монастырских лошадей. К той поре Савва достиг уже зрелости старца, и к нему стекались иноки и миряне для духовной пользы. Всех ревнителей пустынной жизни преподобный принимал с любовью и по обыкновению встречал далеко от обители, там, где водружен был крест. Более всех трудился Савва при возведении монастыря, а когда работы были закончены, преподобный стал подвязаться в молитвах на столпе. Когда родной брат пришел повидаться с ним после долгой разлуки, он только благословил его, не прерывая своего подвига. Много иноков высокой жизни возросло под началом святого подвижника. Великий постник Андрей принял после него попечение о братии. Старец мирно почил 1 октября 1461 года на 80-м году жизни. Вскоре после кончины святого Саввы монастырь и столб сгорели, но часовня над гробом его уцелела среди пламени. Это было первое чудо, которым Господь указал своего угодника. Затем настоятель Геласий занемог и увидел преподобного во сне. Пробудившись, он помолился ему и выздоровел. Осенью 1522 года в Савинной пустыне над мощами преподобного освящен был каменный храм Покрова Бога-Матери. От гроба продолжали истекать исцеления.

0: Тропарь по крову Божией Матери четвертого гласа обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ныне зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, востави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести меня от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих. Радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова. Цикл под общим названием «Святые отцы богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.
1: 14 октября в нашей церкви один из самых любимых и красивых праздников – праздник Покров Пресвятой Богородицы. В 10 часов утра начнется прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. 14 и 15 октября в 9 часов 30 минут слушайте передачи радиостанции «Голос православия» о Покровском православном женском монастыре в местечке Бюссианот, Франция. В 16.40 для наших юных слушателей прозвучит передача Светланы Щелкуновой «Праздник Покрова». В этот день в 11.30, в 13, в 15.50 и в 17.45 для вас прозвучат фрагменты вдохновенных творений богословов, гимнографов, священников и поэтов, посвященных этому празднику и Пресвятой Богородице.
2: В наше больное время, когда всюду царят нелюбовь к жизни и страх смерти, праведники нужны, как солнце. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» слушайте рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» из цикла «Праведники». Читает народный артист России Иван Краско. В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.
1: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.
2: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как-то забываешь, что есть поводы для чего-то другого. Повесть Поллианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Поллианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк. Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21.40 Слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

призывая имя Иисуса Христа, дадим Ему звучать в нас со свойственными Ему силою и величием. Пусть оно сотворит нас причастниками славы Его. Пусть через имя сие вселится в нас Его мир, превосходящий всякий разум. После многих лет молитвы сим именем, да даст нам Бог познать полноту заключенного в нем откровения, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, Господь Саваоф, Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живого, помилуй нас и мир Твой. В смирении должны мы призывать имя Божие. Вот Христос, Владыка мира, воплотившись, как человек, смирял Себя даже до крестной смерти. И потому превознесено имя Его превыше всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Отец посадил Его одесную Себя на небесах, поставил Его главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, и Церковь Твою, и мир Твой, молитвами Богородицы, святых апостолов и всех от века святых Твоих. Путь наших отцов требует крепкой веры и долготерпения, тогда как наши современники пытаются схватить все духовные дары, включая даже непосредственное созерцание абсолютного Бога нажимом и в короткий срок. Нередко среди них встречается склонность провести параллель между молитвою именем Иисуса и йогой или трансцендентальной медитацией и подобное сему. Полагаю, нужным указать на опасность такого заблуждения, опасность смотреть на молитву как на простейшее и легкое техническое средство, приводящее к непосредственному единению с Богом. Считаю необходимым категорически подчеркнуть радикальное различие между Иисусовой молитвой и всеми иными аскетическими теориями. Заблуждаются все те, что стремятся мысленно совлечь со всего приходящего, относительного, чтобы таким образом перешагнуть некий невидимый порог, осознать свою безначальность, свое тождество с истоком всего сущего, чтобы возвратиться к Нему, слиться с Ним, безымянным, трансперсональным абсолютом, чтобы растворить в океане сверхмысленного и свою персональность, смешивая сию последнюю с индивидуализированную формой природного существования. Аскетические усилия подобного рода дали некоторым возможность подняться до метологического созерцания бытия, испытать некий мистический трепет, познать состояние молчания ума по выходе сего последнего за пределы временных и пространственных измерений. В подобных опытах человек может ощущать покой совлечения непрестанно меняющихся явлений видимого мира, раскрывать в себе свободу духа и созерцать умную красоту. Конечное развитие такой имперсоналистической аскетики многих привело к усмотрению божественного начала в самой природе человека, к тенденции к самообожению, лежащей в основе великого падения, прозреть в себе некую абсолютность, которая по существу есть не что иное, как отражение Божией абсолютности в созданном по образу, испытать влечение к возврату в то состояние покоя, в котором человек был якобы до явления своего в этот мир. Во всяком случае, после опыта совлечения может родиться в уме этот род мысленной аберрации. Я не ставлю в данном случае перед собой цели перечислить все вариации умственных интуиций, но скажу из моего собственного опыта, что Бога истинного, живого, то есть того, который есть оонтос-он, во всем этом нет. Это есть естественный гений человеческого духа в его сублимированных движениях к абсолюту. Все созерцания,

достигаемый на этом пути, суть самосозерцания, а не богосозерцания. В этих положениях мы раскрываем для себя красоту еще тварную, а не первобытие. И во всем этом нет спасения человеку. Начало подлинного избавления в несомненном всецелом принятии откровения «Аз есм сый». «Аз есм альфа и омега, первый и последний». Бог — абсолют личный. Троица — единосущная и нераздельная. На сем откровении строится вся наша христианская жизнь. Сей Бог вызвал нас из небытия в жизнь сию. Познание сего живого Бога и проникновение в тайну путей творения Его освобождает нас от мрака наших собственных, снизу идущих идей об абсолюте, спасает нас от влечения неосознанного, но все же губительного, к уходу от всякого существования бывания. Мы сотворены с тем, чтобы быть приобщенными божественному бытию подлинного сущего. Христос указал нам сей длинный путь. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Постигая глубины мудрости Творца, мы принимаем страдания, в которых стяживается вечность Божия. И когда осеивает нас свет Его, тогда мы совмещаем в себе созерцание двух концов бездны. С одной стороны мрак ада, с другой — торжество победы. Мы бытийно вводимся в область божественной нетварной жизни, и ад теряет власть над нами. Нам дается благодать жить состояние воплощенного Логоса Христа, сходящего в ад как победитель. Мы тогда силою Его любви объемлем всю тварь в молитве: «Иисусе, Вседержитель благий, помилуй нас и мир Твой».

откровение персонального Бога всему придает всеединный характер. Бытие не есть некий детерминированный космический процесс, но свет неописуемой любви божественных и тварных персон. Свободное движение духов, исполненное разумного сознания всего сущего и самосознания. Вне сего нет смысла ни в чем, но только смерть. Молитва же наша становится живой встречей нашей тварной персоны с персоной божественной, то есть абсолютного порядка. И выражается она обращением к Слову Отца. Господи Иисусе Христе, со безначальной Слове безначального Твоего Отца, помилуй нас, вселися в ны, спаси нас и мир Твой. Начало постижения мудрого плана о нас, Творца и Бога нашего, стимулирует нашу любовь к Нему. И мы в молитве испытываем новое вдохновение. Созерцание божественной премудрости в красоте мира влечет наш дух к новому восходу, который уже отрывает нас от всего тварного. Отрыв сей не есть некое философское витание в сфере чистых идей, как бы ни казались они нам привлекательными, не художественно-поэтическое творчество, но захват всего существа нашего энергией неведомой дотоле жизни. К возвышению духа нашего, превыше всего тварного, приводит нас Евангелие, в котором мы начинаем усматривать акт божественного самооткровения. Это есть вступление в благодать богословия, не как человеческой науки, но как состояние богообщения. Слово Господне мы не ставим на суд нашего низменного рассудка, но самих себя судим во свете данного познания. В нашем естественном, после сего стремлении сделать евангельское слово содержанием всего нашего бытия, мы освобождаемся от власти над нами страстей и силою Бога Иисуса побеждаем космическое зло, гнездящееся внутри нас. Мы действенно познаем, что Он, Иисус, есть единственный в собственном смысле Спаситель Бог, и молитва христианская совершается непрестанным призыванием Его имени. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий и Боже, помилуй нас и мир Твой. Великий вопрос, ставший трагической проблемой для всего человечества, где подлинное бытие и где мираж нашего падшего воображения, где воистину живая вечность и где обманчивые притяжения нашего духа к сознаваемым нашим же умом идеям. Является ли принцип персоны ипостаси ограничительным сам по себе и, следовательно, недостойным и неприложимым к Богу? Или воистину именно сей принцип есть образ живого Абсолюта, аз есмисый? От того или иного решения нашего зависит все наше будущее. Если мы остановимся на мысли, что принцип персоны сам в себе есть лимитативный, то в аскетическом подвиге нашем мы будем делать все, чтобы превзойти в нас самих сие начало. И наоборот, если мы воспримем его как единственно возможный образ бытия Абсолюта, то в восторге от вливающейся в нас силы мы будем молиться «Отче наш, иже еси на небесех» или «Господи Иисусе Христе, Сыне Отчий, помилуй нас». Включи нас в Твою жизнь, исцелив нас от всякого следа, убивающего нас греха. Если обетованное нам во Христе через воскресение бессмертие есть личное, то никак не захотим мы совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Христе Иисусе, восставший из мертвых, помилуй нас.
если не уверуете, что это Я, который открылся Моисею на Синае, то умрете в грехах своих. Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Иехова не открылся им. Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. Так в нашей духовной смерти мы утеряли чувство греха. И ныне без Христа и благодати Святого Духа не можем видеть Его в себе. Грех же по существу своему есть всегда преступление против любви Божией. Возможно, такое преступление не иначе, как если азъесмь, то есть Бог Абсолютный, персонален, и наши с Ним отношения глубоко персональны. Нет иной веры, религии, где бы так раскрывалась тайна греха. Вот святой Ефрем Сирин, исполненный Духа Святого, молился: «Даруй мне зреть и моя прегрешение». И все отцы говорили, что видеть свой грех есть нечто большее, чем иметь явление ангелов. Итак, мы, познавая сокровенное от века, в умилении сердца зовем: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного, спаси мя падшего».

великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофею, глава 3, стих 16. Все мы наследники Адама, павшего люциферическим падением. Созданному по образу Божию идея обожения свойственна, но вопрос стоит о средствах достижения сей цели, сего задания. Если мы тварь, а не перво и самобытие, то безумно полагать, что мы сможем стать равными Богу, обходя Его. Базой нашей жизни является явление Бога во плоти. Если неотъемлемо от нас чаяние обожения, то путь к Нему через усвоение жизни Бога, показавшего нам себя в нашей форме существования. Да, мы должны впитать в себя Его Слово, Его Дух, уподобиться Ему во всех наших проявлениях, и чем полнее подобие наше Ему в этом мире, тем полнее и совершеннее наше обожение. Опять апостол Павел говорит: «Соединяющийся через молитву и причащение с Господом есть един Дух с Господом». Итак, мы и молимся: «Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне Отчий, Ты един упование наше, с Тобою и через Тебя приведи нас к Отцу, помилуй мя грешного». Вечная жизнь в недрах Святой Троицы — смысл евангельского зова. Но сие царство силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Необходимо самопринуждение, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И когда мы, христиане, не соглашаемся идти вместе с теми, что не находят, потому что не хотят, тогда создаются конфликты. Мы становимся неугодными сынами мира сего. Такова доля возлюбивших Христа. Когда Господь с нами, тогда все страдания земли кажутся не страшными, потому что с Ним мы перешли от смерти в жизнь. Но неизбежны для нас часы и даже периоды богооставленности. Боже мой! «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Если при этом мы терпим отвержение со стороны людей, то отчаяние может принять весьма глубокую форму. И мы призываем Его, того, кто сам искушен был, и потому может и искушаемым помочь. Господи Иисусе, спаси меня утопающего, яко спасал еси Петра. В подвиге молитвы каждый идет до доступной ему меры. Нелегко найти самого себя, пределы своих сил. Водимые Духом Святым никогда не перестают осуждать себя, как недостойных Бога. В минуты же тяжкого отчаяния они позволяют себе на время отойти от края бездны, где стоят духом, чтобы дать передышку психике и телу, и затем снова идут стоять над пропастью. Но и в периоды покоя в глубинах сердца всегда остается некая рана, которая не допускает подвижника предаться гордой о себе мысли. Аскетическое смирение становится все более укорененным в душе, как бы уже натурой его. Скорби и болезни характерны нашему земному шествию. Без этого никто из сынов Адама не устоит в смирении. Претерпевшие же удостоятся дара Христова смирения, о котором старец Силуан говорит, что оно неописуемо, ибо подлежит иному, высшему плану бытия. Стяжание сего дара возможно через постоянную память Христа и молитву к Нему. Господи Иисусе Христе, великий и святый Боже, Ты сам научи меня смирению Твоему. Молю Тя, помилуй мя
грешного. И так только огнем покаяния переплавится наша природа. Слезные молитвы убиваются в нас корни страстей. Призыванием имени Иисуса очищается, возрождается, освящается наше естество. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне. И каким образом прибыть? Вот дано вам мое имя, и во имя мое Отец даст вам все, чего не попросите. Чего не попросите от Отца во имя мое, Он даст вам. Господи Иисусе Христе, единый воистину безгрешный, помилуй мя грешного. Отцы наши наставляют нас молиться именем Иисуса, нечасто меняя формулу. Но, с другой стороны, время от времени это необходимо для обновления внимания, для усиления даже молитвы, когда ум переходит в богословские созерцания или расширяется сердце, чтобы обнять весь мир. Так, именем Христа Иисуса возможно покрывать всякое внутреннее и внешнее событие. Таким образом, сия дивная молитва становится всеобъемлющей, универсальной, космической.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.

Евгения Ивановна Исаева. На наш третий лагпункт пришло распоряжение начальства перевести всех заключенных на второй лагпункт, за исключением некоторых нужных людей, завхоза, старшего врача, санитаров и так далее. Меня тоже оставили. Потом я выяснила, что за меня хлопотала начальница санчасти. Я им опять пригодилась. А сюда, на третий лагпункт, должны принять больных и раненых, военнопленных с фронта. Начали наводить порядок и чистоту. Для военнопленных был приготовлен лучший, фундаментальный барак под стационар с тремя светлыми большими палатами. Меня назначили на работу по уходу за больными. В дежурной комнате, в моем новом убежище, был шкаф для медикаментов и перевязочного материала. Стоял удобный столик, покрытый новой клеенкой, и два стула. У противоположной стены стояла кровать с сеткой и ватным тюфяком, две чистые простыни, одеяло и подушку я принесла свои. Стоял угольный столик с тазом и подвесным рукомойником. Даже вешалка для платья была и тумбочка у кровати. И тут я буду жить. От такой роскоши и таких удобств я уже совсем отвыкла. Вот так перемена, совсем неожиданная. Прибыла первая партия больных военнопленных, 28 человек. Их сопровождали военные, полковник и молодой майор, видимо, тоже медицинские работники. Тяжело раненых поместили в меньшую, дальнюю палату, из нее был выход в перевязочную. Подполковник с нашим старшим врачом пошли совещаться, а майор захотел посмотреть дежурку и проверить медикаменты. Мне не понравилось, что майор держал себя со мной очень развязно, отпуская неуместные комплименты в мой адрес. Я насторожилась и была официально суха с ним. Извинившись, ушла к больным измерять температуру. Майор ушел, не дожидаясь меня. Работа моя была бессменная, и я очень уставала. Ни одна ночь не проходила спокойно, но я чувствовала себя сильной и даже поправилась, и щеки зарумянились. На удивление изменилось питание. Больных кормили 4 раза в день. На завтрак — чай, какао, молоко, белый хлеб. Обед — суп из мясных консервов, мясо с гарниром, рис, лапша. На третье — компот. Нашим заключенным такое питание не снилось. Такую же пищу приносил мне в дежурку на подносе дежурный санитар. Работала я с воодушевлением, жалея этих людей, оторванных от родины, принужденных воевать и убивать себе подобных. Больные всегда приветливо меня встречали, видя мое сочувствие к ним, радовались, что могут поговорить со мной по-немецки, а многие говорили по-французски. Несмотря на мое сопротивление, они целовали мне руки и называли меня ангелом. Одно меня беспокоило и было неприятно — ежедневное посещение майора. Я избегала оставаться с ним в дежурке. Он явно был неравнодушен ко мне. Однажды даже признался, что я ему нравлюсь и что он может, имея солидное знакомство, похлопотать, чтобы меня освободили из заключения. Я поблагодарила его за такую милость, но сказала, что не имею желания так затруднять его, и поскорее вышла из дежурки к больным. Так прошел еще месяц, но неожиданно вечером после ужина, когда, окончив дела в палате и пожелав больным спокойной ночи, я прилегла, без стука явился ко мне майор. Я в испуге вскочила с кровати, майор сильными руками обнял меня, я почувствовала сильный запах вина. Я пришла в ярость, изловчившись, правой коленкой нанесла ему сильный удар и плюнула ему в лицо. Майор отскочил. Я сразу выбежала из дежурки в заднюю палату и, запыхавшись, тихонько села на стул возле окна. Конечно, я сознавала, что этот номер мне даром не пройдет. На утренний обход майор не пришел. Вместо него пришел старший врач и сказал, что майор заболел. Уже на третий день пришел старший врач вместе с фельдшером и принес приказ от начальства о том, что я должна немедленно сдать все имущество стационара этому фельдшеру и отправиться на второй лагпункт в распоряжение начальства. Причин указано не было. Можно было представить себе, что мог наговорить на меня оплеванный майор. Я стала сдавать все дела и имущество. Это заняло весь день до ужина. Мне разрешили переночевать здесь, так как уже стемнело. Утром, собрав свои вещи и одевшись потеплее, я вышла из дежурки.
Вышла я на снежную дорогу и пошла в указанном направлении. Мороз щипал мне нос и щеки, руки сразу замерзли, хоть были в рукавицах. Вещи, которые я несла, показались мне очень тяжелыми, хоть бросай. На душе царила тьма. Что ждет меня на втором лагпункте? Хорошего ждать не приходится. Характеристика на меня наверняка нелестная. Пошлют на трудную работу. Слезы лить и убиваться не в моем характере, этим ничего не изменишь. Ну, что Бог даст. Не унывай, не унывай, душа моя, а уповай, уповай на Господа. Пришло мне на память, чтобы немного приободриться и утешиться. Вот уже виден второй лагпункт. Приближаясь к вахте, я ускорила шаги. Было уже не раннее утро, все работяги ушли под конвоем на свои работы. Я направилась в контору, в кабинет смотрителя. Предъявила свое направление. Он указал мне барак, где были еще места. В пустом бараке меня встретила освобожденная от работы уже немолодая полная женщина, еврейка Катя Зинштейн. Мы познакомились. Она пришла в восторг, узнав, что я подвязалась как артистка на третьем лагпункте и уже слышала обо мне. Сказала, что она тоже член этого клуба, у нее хороший голос и большие артистические данные. Она любезно пригласила меня в свою кабину в этом же бараке, отгороженную входа. Там оказалось окно, под ним столик, покрытый скатертью, у стены топчан с красиво убранной постелью, а напротив второй топчан, приспособленный как диванчик. Я восхитилась такому уюту. Тогда Катя предложила мне занять этот диванчик и жить с ней. Я сначала отказывалась, боясь стеснить ее, но она очень упрашивала, и я согласилась. Вытащила свое одеяло и подушку и заснула, так как очень устала и от дороги, и от всего пережитого. Вечером мы с Катей пошли в клуб. Там собралась большая компания знакомых мне артистов. Встретили меня шумно и радостно, обрадовались моему неожиданному появлению и сразу взяли в оборот. Записали в хор, заняли в сольном танце, так как готовился концерт. Я была на все согласна, но не знала еще, куда меня пошлют работать и буду ли я в состоянии совместить работу в клубе. Наша веселая компания разошлась уже поздно. На другой день, рано утром, меня вызвал бригадир женской бригады на лесоповале, дал мне прочитать назначение и расписаться, потом повел меня в коптерку, где я получила бушлаты, черные ватные брюки и рукавицы. Я должна была быстро одеться и идти к воротам, где собиралась женская бригада. Она была небольшая. Мужская была втрое больше. Она уже ушла со своим конвоем. Наша бригада подошла ближе к воротам и остановилась. Надо было стоять, не шевелясь, пока наш конвоир металлическим голосом не отчеканит «молитву» в кавычках, как ее прозвали заключенные. Вот ее содержание. «Бригада, внимание! В пути следования держать строевой порядок, не растягиваться, из ряда в ряд не переходить, не разговаривать, шаг лево, шаг вправо считается побегом, конвой открывает огонь без предупреждения. Понятно?» Нужно было отвечать в один голос «понятно». Если получалось вразброд, начинается все сначала, и в пути бригаде чем-либо обязательно досадят. Недалеко от вахты бригада остановилась, и нам выдали нужный рабочий инструмент. Я тоже получила топор и лучковую пилу. Придя в лес, женщины разбрелись по своим рабочим местам. Бригадир Семен Артемьевич, уже не молодой, широкоплечий мужчина с приятным русским лицом и добрыми глазами, привел меня на прогалинку и, как новичку, стал подробно объяснять мою работу. «Ты, доченька, — ласково сказал он, — норму, конечно, не выполнишь. Дело мастера боится. Будет трудно первое время, а потом попривыкнешь». Так я проработала на лесоповале 6 месяцев. Познакомилась со всеми видами этого тяжелого, непосильного труда. Начала как новичок с легкой работы. Потом приобрела сноровку, как работать топором и пилой. Потом бригадир научил меня валить деревья в одиночку лучковой пилой. Надо иметь сноровку, чтобы дерево, падая, тебя не задавило. Пилить не до конца, оставить треть и потом толкать дерево в недопиленную сторону. Когда оно свалится, нужно забраться на него и обрубить ветви.
А корка дерева тоже нелегкая работа. Пришлось и это испытать. Полукруглым острым ножом с двумя ручками, сильным движением на себя снимать кору. После этой работы руки до плеч болят и ноют. Такая утомительная эта работа. А самая неумолимая — погрузка. Когда городское предприятие пригонит к нам товарный состав для погрузки лесного материала, то за простой вагонов, ветлагу приходилось платить большие деньги. Поэтому всех нас в любой час, в любую погоду, и в проливной дождь, и в 40-градусный мороз гонят на погрузку. Женщины становятся в цепочку у штабеля, мужчины принимают и грузят. Цепочка невольниц растянута до самого вагона. Первая из сильных вытаскивает из штабеля бревно и по одному передает на руки рядом стоящей. Так плывут эти бревнышки на согнутых руках цепочки до вагона. Там его подхватывают мужчины и укладывают. Когда бревно попадает нам на руки, кажется, что руки от локтя оторвутся, а потом руки болят сильно и немеют. Пожалуй, погрузка, по сравнению с другими лесными работами, самое тяжелое дело. Одно утешение, что это бывало нечасто. Несмотря на дикую усталость после изнурительной работы, немного отдохнув, я шла в клуб. Катя настояла не бросать искусство, и в концерте я все же приняла участие. Пела в хоре, танцевала сольный танец Брамса и имела большой успех. От недоедания и тяжелой работы я стала чувствовать себя очень плохо. Болели голова и ноги.

первой половине июня я решила показаться врачам на медпункте. Там работали три врача-эстонца. Я навсегда запомнила доктора Шоттера, уже пожилого, интеллигентного и знающего свое дело человека. Он посмотрел и выслушал меня. Мои распухшие ноги и язвы лилового цвета сразу обнаружили цингу. Доктор Шоттер освободил меня от леса повала, на что ему было дано право, и назначил меня в ягодную бригаду. Как раз начался сезон сбора голубики. «Ешьте как можно больше эту витаминную ягоду, когда будете ее собирать, и цингу как рукой снимет. Организм у вас здоровый, все пройдет. При этой болезни нельзя залеживаться, нужно двигаться». Мы еще с ним поговорили. Оказалось, что он знал французский язык. Расстались мы с большой симпатией друг к другу, и он назначил мне явку к нему через 10 дней. Бригадиром ягодной бригады была Валя Лепехина, опытная воровка из блатного мира, властная женщина с неприятной наружностью лет 40. Меня она встретила неохотно, так как я была не из ее мира, а политическая, враг народа. Она дала мне две овальные корзины и объяснила, что их надо связать и нести через плечо, одну впереди, а другую сзади. Больше ничего не объяснила. До места сбора ягод нужно было идти 10 километров, так как из-за случившегося большого лесного пожара в 1936 году лес стоял обгорелый, и внизу на почве ничего не росло. Нашей бригаде нужно было пройти этот мертвый участок. Бригада шла быстрым шагом. Мои распухшие ноги не могли поспеть за ними, и я отставала. Конвоир скомандовал умерить шаг. Разъяренная этим Лепехина подскочила ко мне, обложила меня виртуозным матом и начала меня бить, приговаривая пакостные слова. Я выдержала все оскорбления и колотушки и спокойно ответила: «Валя, я знаю, что помеха вам. Пошла я с вами не по своей воле. Колотушки здесь не помогут. Помочь могут только ягоды. Вот заживут мои ноги, тогда я смогу бегать так же, как и вы. Ты же не злой человек, Валя. Подожди немножко». Конвоир, слыша нашу перепалку, встал на мою защиту. Валя не сразу успокоилась и отошла от меня. Так мы и продолжали путь. Вышли на широкий луг, где стоял сток сена. Тут начиналось болото, которое нам надлежало перейти по настилу укрепленных жердей. Тут все женщины подошли к стогу, и каждая взяла по две палки, прислоненные к нему. Сначала я не поняла, для чего. Потом только увидела, как они проходили по скользким жердям, которые под тяжестью тела пружинили, и сквозь них просачивалась вода. Они опирались с двух сторон на палки. У меня палок не было, и я шла последняя. Скользила, больные ноги не слушались меня, я чуть не свалилась, а бригада потешалась, острила и хохотала. Конвоир резким окриком прекратил это издевательство. Перейдя болото, бригада подошла к такому же стогу сена и поставила свои палки для обратного перехода. Пошли дальше. Миновали луга, подошли к небольшой возвышенности, где вдали виднелся лесок. Не доходя до лесочка, на просторе красовался могучий дуб, распростерший свои широкие ветви, и манил путника отдохнуть под его шатром. Было уже жарко, солнышко поднялось, на небе не облачко. Здесь бригада делала получасовой отдых. Это была половина пути до ягодного места. Я безмолвно обрадовалась этому отдыху. Лепехины уступили самое лучшее место. Видно, что она была вожаком в этой воровской компании. Все подчинялись, угощали. Я удивлялась, что они имели с собой достаточно хлеба, сухой воблы, а одна даже достала луковицу, половину которой отдала Лепехиной. На втором лагпункте женские бараки были отгорожены от мужских высокой дощатой стеной, и все-таки мужчины из блатного мира умудрялись ночью проникать на женскую половину и снабжали своих зазнобушек. Я достала из кармана сухую корочку, и этому была рада, что хоть малость утолила голод и подкрепилась. Легла на траву отдохнуть, чтобы иметь силенки дойти до голубики. Отдыхали мы больше, чем полчаса, так захотела Лепехина, и конвоир был не против. После привала под дубом мы шли мелким лесом, спускаясь с горки, и вдруг нам открылся чудесный сказочный вид. Большие высокие сосны на порядочном расстоянии друг от друга блестели на солнце. Упоительный воздух, тишина, безлюдье.
только птичье пение на все голоса. Вскоре мы пришли в такое место, где между соснами росла и зрела еще нетронутая голубика. Все кустики гнулись от тяжести крупных синих ягод. Я впервые видела такое изобилие щедрой природы. Лепехина разделила нас и указала нам места сбора. Все принялись за дело. У меня дело не спорилось. Как ни старалась, а набрала только треть одной корзины. Меня удивляло, как быстро бригада собирала и наполняла свои корзины. Подойти поближе и спросить невозможно, только обругают и пошлют подальше. Зрение у меня тогда было отличное. Я издали стала присматриваться, как работает моя соседка. Она из зоны взяла с собой миску. Ягоду она собирала не тремя пальцами, как я, а гребла рукою, как граблями, свою миску, а затем сыпала ягоду по ветру. Весь мусор отлетал, и чистая ягода ложилась в корзину. Наполнив корзину, завязала верх тряпочкой, чтобы ягода по дороге не сыпалась. Посмотрела я на все это премудрость и поняла, что мой рабочий день сегодня получился пустой. Еще и заметила, что, набрав быстро вторую корзину и завязав ее, соседка набрала миску ягод для себя, деревянной ложкой намяла тюрю и, усевшись на пенек, стала аппетитно наслаждаться. «Век живи, век учись. Завтра все с собой возьму. Не унывай, душа, не унывай. А сегодня сама себе собери и поешь, сколько возможно». Бригада успела после сбора ягод и перекуса еще и отдохнуть, выбрав удобное, лежавшее на земле бревно. Я тоже поела досыта этой вкусной ягоды и успела до свистка конвоира отдохнуть. Уж не стану писать, сколько насмешек и острот наслушалась я, когда бригада по свистку собралась в обратный путь. Мои пустые корзины привели их в восторг. На это я им отвечала, тоже шутя, что первый блин всегда бывает комом. Придя в зону, бригада должна была сдать ягоды в коптерке. Все, кроме меня, выполнили норму. Коптер удивился моим пустым корзинам. Я спокойно объяснила, почему так все получилось, что я не знала всех тонкостей сбора ягод, а бригадир не объяснила мне, не познакомила с работой и обещала, что завтра доставлю полные корзины. Коптер принял ягоду и выдал всем талоны на получение 500 граммов хлеба, а меня предупредил, что мне, как не выполнившей нормы, полагается только 200 грамм. Чтобы я не обижалась. Ягоду, которая была на дне моей корзины, он милостиво разрешил мне взять себе, чему я очень обрадовалась. Я поблагодарила и отправилась в освояси. Катя не ожидала такого щедрого подарка, как мои ягоды. Я ей рассказала о всех моих страданиях, неудачах и едких насмешках в мой адрес. Она помогла мне раздобыть подходящую миску для сбора ягод, две тряпицы, чтобы обвязать корзины, запаслась ей ложкой. К разводу на вахту я пришла вовремя. Конвоир прочел молитву, и мы вышли в открытые ворота на знакомую мне теперь дорогу. Несмотря на тяжесть и боль в ногах, на душе у меня было радостно на таком благодатном просторе. Я была благодарна судьбе, что могла насладиться этой красотой и тишиной. Когда подошли мы к нашему дубу, и бригада разместилась на отдых, я предложила пересказать им роман Дюма «Граф Монте-Кристо». Еще в ранней юности, будучи в нашем имении в Исаевке, я прочла всего Дюма на французском языке. За давностью лет я, конечно, позабыла некоторые подробности, и по ходу рассказа приходилось фантазировать. Женщины слушали меня с огромным интересом, реагируя как-то по-детски. Мне стало почему-то их жаль, этих несчастных, ничего хорошего в своей жизни не видевших. Конвоир тоже тихо приблизился к нам, чтобы слышать мой рассказ. Я не ожидал такого триумфа. Их отношение ко мне резко переменилось. От ненависти и издевок перешли к уважению. Стараясь во всем мне угодить, лишь бы на привале я продолжила свой рассказ. В этот раз, хоть и с трудом, но я все же собрала две полных корзины ягод и себе набрала миску и намяла ее взятой с собой ложкой. На обратном пути у заветного дуба я уже не закусывала, а продолжала свой рассказ. Так продолжались наши трудовые ягодные сборы. Ноги мои через неделю прошли. Боль исчезла, и опухоль сошла, только остались еще круглые пятна, напоминавшие о цинге. И зубы пострадали от этой неприятной болезни.
Позже стали собирать чернику, потом бруснику. Под осень пошли грибы, подосиновики, подберезовки и волнушки. Оставался последний сбор клюквы, пожалуй, самый тяжелый, так как это было уже поздней осенью на мелком болоте, где уже и вода подмерзала, и приходилось по щиколотку проваливаться в ледяную воду. Начальник ветлага, полковник Кухтиков, был большим любителем театрального искусства. В соцгородке, где проживало все наше начальство и разные вольнонаемные служащие, под его наблюдением был построен большой театр, нарядно убранный внутри. Ряды партера были усланы ковровыми дорожками, первый ряд кресел для начальства с овальными спинками и мягкими сиденьями. Он был обит узорчатым штофом. Большая сцена с бархатной занавесью малинового цвета. Молодец Кухтиков. В медвежьем углу сумел создать радость и развлечения. Агенты Кухтикова посылались на приводные пункты, где они высматривали подходящих артистов драматического, оперного и музыкального жанра. Таким образом, на пятом лагпункте образовался большой, сильный коллектив артистов и большой симфонический оркестр.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал экспромт «Фа диез мажор» опус 12 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Баку прошел семинар по устному библейскому переводу. В Троице Сергиевой Лавре представили выставку о клобуках русских митрополитов. Об этих и других событиях более подробно. Завершилось пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунского в епархиях Казахстана, сообщает сайт Казахстанского митрополичьего округа. В епархиях Казахстана ковчег пребывал с 21 сентября по 10 октября. Мощам святителя поклонились более 200 тысяч человек. За время своего пребывания в Казахстане святыня была принесена в Караганду, Уральск, Усть-Каменогорск, Астану, Петропавловск, Кустанай, Алмату, Байконур, Павлодар и Шымкент. В рамках принесения святыни в епархии Казахстанского митрополичьего округа состоялись встречи митрополита Астанайского и Казахстанского Александра с представителями светской власти регионов и дипломатического корпуса, лидерами местных религиозных общин, священнослужителями и приходскими активами. 10 октября по завершении прощального молебна в Никольском кафедральном соборе города Шымкента святыню доставили в аэропорт, откуда мощи святителя Спиридона Тримифунского специальным рейсом были доставлены к месту своего постоянного пребывания на остров Корфу в Греции. В Баку состоялся семинар, посвященный практике устного библейского перевода на языки малочисленных народов Кавказа. В мероприятии приняли участие представители Ахыскинского, Будухского, Крысского и Хинолукского переводческих проектов, сообщает сайт Института перевода Библии. Основной частью встречи стало углубление знаний участников проектов в области перевода Священного Писания и совместная работа над текстом книги «Руфь». Программа семинара была разделена на теоретическую и практическую части. В первые дни семинара участники сосредоточились на погружении в текст, изучали историческое окружение и культурный контекст книги «Руфь», затем перешли к детальному разбору текста книги. Особый фокус был сделан на знакомстве с персонажами повествования, географии описываемых событий и обычаями того времени. Ключевой темой обсуждения стали культурные и юридические аспекты эпохи. Понимание этих деталей критически важно для точной передачи смысла оригинального текста. Семинар позволил участникам не только углубить свои знания, но и обменяться опытом с коллегами из других проектов, что способствует развитию качества устного перевода в регионе. В Ризнице Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в подмосковном Сергиевом Посаде открылся масштабный межмузейный выставочный проект, который рассказывает о клобуках русских митрополитов. Выставка посвящена истории белого архиерейского клобука, одного из значимых символов русской церковной традиции. Проект прослеживает его судьбу от средневековой повести о белом клобуке до восстановления патриаршества в России в 1917 году. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, который является одним из организаторов проекта. Центральными экспонатами выставки являются два редчайших белых клобука. Первый клобук XIV века приписывается новгородскому архиепископу Василию и хранится в собрании Новгородского музея-заповедника. Второй принадлежал митрополиту ростовскому Ионе III. Клобук, созданный в XVII веке и расшитый золотом, входит в собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». Экспозицию дополняют произведения русской иконописи, архиерейские облачения, образцы древнерусского и византийского лицевого шитья и другие памятники церковного искусства. Выставка объединила четыре уникальных собрания – коллекции Новгородского музея-заповедника, Ростовского Кремля, Сергиево-Посадского музея-заповедника и Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Проект призван раскрыть для специалистов и широкой аудитории символический смысл и эволюцию архиерейских облачений. Выставка «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества» продлится до 6 декабря. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Радио Град Петров, Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл программ «Возвращение к семейным истокам» вместе с его автором Данилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Данил Викторович.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас 6-я программа, и вы озаглавили ее первую часть, такую историческую, посвященную нашей памяти о истории своих предков, о нашей семейной биографии «Бывшие люди». Мы знаем, что значит это словосочетание «бывшие люди». И мне кажется, оно одно из самых важных терминологических явлений, терминов XX века, чтобы понимать, что произошло с нашей страной, с нашим народом в годы советской власти. «Бывшие люди», «Отказ от предков, родственников и друзей». Вот такие вот связанные темы.
1: Да, и название кратко отражает одну из причин, по которой мы сегодня мало или не так много, как в других государствах, знаем об истории своей семьи. Существовавший в советские годы термин «бывшие люди» появился для того, чтобы обозначить бывших помещиков, бывших фабрикантов, бывших владельцев недвижимости, бывших дворян, бывших кулаков. Но фактически он получил в советский период второе значение. И «бывшие люди», к сожалению, это понятие стало восприниматься буквально, то есть люди, не имеющие полных прав в советской стране, люди второго сорта. И получить такой страшный ярлык, как «бывший человек», никто не желал из советских граждан, из советских подданных. И это была еще одна из причин, по которой изменяли анкеты, по которой уничтожали семейные архивы, по которым потомкам не рассказывали о предках.

0: для того, чтобы, опять же, увидеть глубину этой тематики и страх, который эта тематика навеивала на советских граждан, надо процитировать несколько архивных документов, чтобы понять, как этот термин «бывшие люди» в официальной документации, правда, очень часто под грифами секретности, фигурировал, как его советская власть использовала. Ну, давайте начнем с цитаты из спецсообщения ленинградского НКВД на имя Жданова. В 1935 году НКВД докладывало о тайной слежке за международной научной конференцией, которая проходила в Ленинграде и была посвящена, если я не ошибаюсь, академику Павлову. И вот про эту конференцию НКВД, среди прочего, пишет следующее. В составе итальянской делегации установлена дочь анархиста Бакунина, около 60 лет. Она замужем за итальянцем, делегатом Конгресса. Бакунина заявляет, цитата, «Нам очень неприятно, что принимают так прекрасно, в то время как здесь тысячи голодающих. Ленинград красавец, но нужно отъехать только на несколько километров, как увидишь голод и нужду». Бакунина, пишет НКВД, резко осуждала мероприятия советской власти по очистке Ленинграда от бывших людей. То есть о чем идет речь? Это стандартная политика советской власти, мы говорили об этом в предыдущих программах, о выселении из городов тех людей, которые имеют прошлое, опять же, советский термин, и которых можно квалифицировать как бывшие, либо социально чуждые для советской власти люди. И, конечно же, у людей, которые прибыли из государств, где такого рода советское правительство отсутствовало, для них это было дико, и, конечно же, они не могли это одобрять. Давайте еще один пример приведу. В 1937 году были выборы Верховного Совета СССР по новой конституции, сталинской конституции. И вот некая пропагандист товарищ Валова, педагог 9-й школы по адресу Фонтанка, 34, проводила с будущими избирателями занятия по теме «Что дала победа социализма рабочим и крестьянам в СССР». И вот посмотрим на очень интересную дискуссию, которая возникла между советским пропагандистом Валовой и некой гражданкой Энчелевской. И вот что пишется в секретной докладной в райком на тему этой возникшей дискуссии. По вопросу улучшения труда и положения женщин на рабочих, та же Энчелевская отозвалась так. «И теперь есть факты, когда люди вынуждены ночевать на улице, указав при этом на какую-то женщину с ребенком, которая не может достать работу и не имеет крова. Но здесь же выяснилось, что эта женщина в прошлом раскулачена», пишется в секретной докладной. Обратите внимание, что это означает. То есть, да, у нас есть нищие, да, у нас есть бездомные с детьми, но если они раскулачены, то это же бывшие люди, что вы удивляетесь? То есть в советской стране считалось нормальным отсутствие прав, отсутствие имущества у тех людей, которые имели какое-то прошлое. Опять же, если говорить, использовать этот термин в советском смысле этого слова. Поэтому цитата приведенная показывает, что в советские годы было как минимум два класса людей. Люди с неподмоченной биографией и люди, условно говоря, с подмоченной биографией. И, конечно же, для того, чтобы выжить в советской стране, желательно было не иметь, в кавычках, черных пятен биографии. Давайте другой пример из архивов приведу. 42-й год, блокадный Ленинград, районный НКВД, это Куйбышевский район Ленинграда, пишет в партию следующий донос секретный. Отделом книжных фондов публичной библиотеки в Ленинграде заведует Басов Николай Петрович, бывший при царском строе прокурором, которому не следует доверять не только национальных драгоценных книжных фондов, а вообще. Басова НП следует основательно проверить и следует сделать правильные о нем выводы. Он много лет работал с Орловской Марией Эдуардовной, которая была по рассказам сотрудников дочерью генерала, и можно представить ее отношение к существующему советскому строю. Обратим внимание, никаких претензий к работе этих двух сотрудников библиотеки нету. Советская власть просто лишь презюмирует, что в силу происхождения этим людям нельзя доверять, что в силу происхождения можно представить, что они думают о советской власти. Вот эта завязка происхождения на предположение советской власти о том, как эти люди отзываются о ней. Хотя, конечно же, никаких антисоветских действий эти люди не допускали. Вот, кстати, о Басове Николае Петровиче можно найти информацию на сайте публичной библиотеки. Это действительно работал известный сотрудник, который работал там долгие годы и после войны, к счастью, как я понимаю, не подвергся репрессиям, но вот тучи сгущались, как рассекреченные сегодня записки показывают. Ну и, наконец, наиболее страшной формой борьбы с прошлым людей, страшной формой борьбы со стороны советской власти было требование со стороны этой власти отказываться от предков, от родственников и от друзей. Причем это делалось не только по факту, то бишь в виде прекращения связи. Это делалось иногда публично, делалось в виде неких обязательств делалось официально перед трудовыми коллективами. И вот привожу несколько архивных примеров. НКВД пишет в обком на тему просьбы писателя советского Дмитриева выпустить его за границу на лечение. Он болел туберкулезом. И вот что пишет НКВД. Дмитриев А.М., сын кулака, в 29-м году подал заявление в парторганизацию о том, что он отказывается от своего отца как кулака, лишенного избирательных прав. Однако НКВД выясняет, что все равно Дмитриев продолжает с отцом связь поддерживать и помогает ему. И это рассматривается как компрометирующая информация. Как же так? Ты отказался от отца, и при этом ты с ним поддерживаешь связь. Ты же отказался от него. Почему ты ему помогаешь? Он же кулак. И Дмитриева в итоге не выпускают на лечение за границу, и он умирает в Советской России от болезни. Вот хороший пример, который показывает вот эту вот крайнюю дикость, я не знаю, как это иначе сказать, о которой сегодня, кстати, многие современники и не знают. Вот об этой черной странице искусственного и намеренного уничтожения семейных связей.
1: Интересно было бы представить масштаб подобных отказов, сколько примерно человек за историю советского периода, вот, скажем, за историю самую страшную, такую репрессий 20-30-х годов, отказались от своих родителей, детей, родственников.
0: Ну вот смотрите, Марина, одно дело отказ формальный, официальный, публичный. Я думаю, таких было немного, но это же был образец поведения для других. А сколько было фактических отказов? То есть когда люди, грубо говоря, официально не заявляют, что я с тобой порываю, как с опасным родственником, фактически прекращали с ним общаться или снижали общение до минимума. А это отследить будет очень сложно, потому что по документам это не прослеживается. Ну вот давайте еще один пример, очень интересный. Значит, мы говорили в передачах, что одним из способов работы советских спецслужб была периллюстрация, проверка писем, тайная проверка писем. И о результатах этой периллюстрации, конечно же, докладывалось власти. Кто у нас была власть? Ни советы, ни исполкомы. Власть у нас была обкомы и райкомы ВКПБ. И вот НКВД пишет, дает перечень цитат из того, что они прочли. И вот смотрите, что прочли у одной сотрудницы советского учреждения. «Почему не взяли Гогу?» — пишет эта сотрудница своему родственнику. «Да, хотя дядя и рабочий, а настроение у него антисоветские, но избирательных прав не лишен. Для меня это очень важно, ведь я работаю в таких органах, что сказать, что они лишены, мне необходимо, иначе будут плохие последствия». Очень жаль, что Гогу не взяли, он никудышный человек. В таких случаях единственный выход — порвать с родителями. Это идеология партии. Вот, пишет...
1: Это частная переписка.
0: Это частная переписка, подсмотренная НКВД.
1: То есть письмо изъято и хранящееся сегодня в архиве.
0: Смотрите, хранится в архиве цитата из переписки, цитата в виде приложения к докладу НКВД в обком.
1: То есть кто-то прочитал вот, письмо, выписал?
0: НКВД прочло письмо, вот, и важные цитаты из него направило в обком. Угу. Судьбу самого письма непонятно. То ли они его изъяли, уничтожили, то ли оно хранится до сих пор на Литейном 4 в архиве ФСБ.
1: А
0: вот,
1: то ли они его
0: пропустили. Угу. То ли они пропустили
1: его.
0: Чтобы
1: посмотреть, что будет
0: дальше. Да, то ли пропустили, но в обком это письмо пошло. Важно что? Что вот в архивах, кстати, вот Совет по родословным поискам, можно найти даже цитаты из писем наших предков.
1: А сколько писем в процентах тоже, опять же, прочитывалось органами?
0: По-разному. Значит, была диссертация по советской периллюстрации, забыл автора. По этой диссертации была опубликована монография в петербургском издательстве «Юридический центр пресс». Ключевое слово — периллюстрация. И в нем приводится следующая статистика. До 60% проверяли. В некоторые периоды, случайно вы... Значит, смотрите, что делали.
1: Ну, вот я проверяли, понимаю, что письма с фронта
0: проверяли...
1: читали все.
0: Это само собой, это военная ситуация. Мы сейчас говорим о мирном времени. Во-первых, была 100% проверка писем у людей, которые были под колпаком спецслужб советских. То есть, допустим, если человек на учете как потенциальный антисоветский деятель, все письма ему будут читаться, это первое. Но была и случайная проверка, так называемая выборочная проверка писем советских граждан. Так вот, в некоторые моменты проверяли до 60%. Если, допустим, в каком-то регионе случалась какая-то чрезвычайная ситуация, и, само собой, граждане начинали писать родственникам, 100% охват. Потому что, не дай бог, информация негативная уйдет из этой местности. Мало того, в этой же диссертации приводятся задокументированные данные, что очень часто изымали до половины писем.
1: И они хранятся.
0: Вот это неизвестно. В чем проблема? Еще раз. В одной из предыдущих передач я говорил, что архивы ФСБ, которые являются наследником, надеюсь, не идейным, а всего лишь по документации, наследником советских спецслужб, они закрыты, это ведомственные архивы. Они не пускают туда читателей для свободной работы, выдают копии документов только прямым потомкам, тех, кого эти документы касаются. Вот, хранятся ли у них документы по периллюстрации, неизвестно. Но что известно, и это трагическая часть нашей истории, надеюсь, у нас будет возможность посвятить отдельную передачу этой тематике. В советские годы массово уничтожались архивы спецслужб. массово вычищали. Есть известна переписка центрального КГБ с Хрущевым, с Брежневым, где они получают резолюцию первого партийного человека на уничтожение очередных фондов, потому что подслушано, потому что пролистано или получено агентурным путем. И самый страшный удар по фондам КГБ был нанесен последним председателем КГБ советским Крючковым, членом ГКЧП, который в 90-м году распорядился уничтожать дела по антисоветской деятельности. Это те самые дела о слежке. И формально он как сказал, ну, декриминализировали антисоветскую деятельность в последние годы советской власти, то есть исключили из Уголовного кодекса. Ну, зачем нам хранить дела по слежке советских граждан, если это больше не уголовная статья? А фактически этот человек, я считаю, в моральном смысле является преступником, который уничтожил, приказал уничтожить важнейшую часть исторического наследия нашего Отечества. Часть по слежке. Однако, и опять же, вот этот архивный совет, к счастью, что-то сохранилось в виде докладов НКВД в партию. И это хранится в партийных архивах. Я вам сейчас читаю, конечно же, цитаты не из документов, которые я бы почерпнул в архиве ФСБ, читаю документы из политического архива, бывшего партийного архива. А давайте дам еще несколько цитат, которые покажут, насколько вот этот разрыв с родственниками был важен для советской власти, и как они его иногда требовали. Ну, и как могли за связь всего лишь с родственником привлекать к ответственности того или иного человека. Ну, вот, допустим, из обращения Ленобкома в НКВД. То есть обком просит НКВД провести тайную работу. Отдел руководящих партийных органов просит срочно дать справку на исключенного из партии Сербатка Геннадия Станиславовича 1906 года, рабочий в совхозе «Пролетарский труд», о связях с братом, ныне арестованным органами НКВД за контрреволюционную деятельность и связях за границей, в скобочках Польша-Америка. То есть партия заказывает агентурную и иную работу своей подчиненной ей спецслужбы на предмет связях с братом и на предмет связях за границей. Вот то, что могло быть компроматом в советские годы. То есть брата репрессировали, а был ли контакт с этим человеком? Если был контакт с репрессированным, то это было очень черным пятном в биографии советского гражданина. Давайте еще пример из архивных документов. Совсекретное спецсообщение НКВД в обком о проверке в Чагодощинском районе Ленинградской области 1935 год. Цитата. «Несмотря на наличие в парторганизации чужаков, обманным путем пробившихся в партию лиц, участвовавших в Белой армии, активно боровшихся против Красной армии, последние не исключены из партии. Так, например, редактор районной газеты «Большевик», член ВКПБ Малеев, в годы Гражданской войны два раза находился на территории белых. Второй раз находился там более года и оказался на территории, занятой красными, потому что эта местность была внезапно занята красными войсками. Крылов Арсений Степанович, секретарь райисполкома, ранее привлекался к партответственности три раза за связь с классово чуждым элементом и в период проверки партдокументов был в гостях у своего родственника, раскулаченного и лишенного избирательных прав. Обратим внимание, в чем компромат? Два раза был на территории белых. Никаких данных, что он сотрудничал с ним, уже не говоря о том, что белые проиграли к этому времени уже 15 лет тому назад. Второй товарищ, Крылов Арсений Степанович, был в гостях у раскулаченного родственника. Ужас. Смотрите, был в гостях, вслушайтесь в это. И даже такие факты желательно было скрывать. Другой документ, мне кажется, тоже прекрасно показывает, как люди пытались показать, что у них нет связи с врагами народа. «Отдел парткадров Ленгоркома ВКПБ просит срочно дать подтверждение на ваши отношения 1937 года начальника ПАДОРа Октябрьской железной дороги по делу Иванова Михаила Михайловича, ввиду того, что Иванов категорически отрицает тесную связь с троцкистами Быстровым, Кулешовым, Юдаевым. Признает, что они приходили к нему на квартиру во время его тяжелой болезни, когда он был без памяти». То есть посмотрите, как выкручивается человек. Он говорил, ну да, они приходили ко мне на квартиру, но я болел и был без памяти, я не виноват.
1: Ужас. Вы знаете, даже если в жизни современного человека был один, два, три таких эпизодов, допустим, в школе, известно, что в детских коллективах много раз возникают ситуации, когда ребенок в каком-то коллективе находится на грани выбора, там, за какую группу, грубо говоря, группу своих участников ему вступиться. Иногда вот такая тема детского предательства остается шрамом на всю жизнь моего собственного. Mm-hmm. Что уж говорить, если во взрослой жизни придется сделать что-то подобное. Я не представляю, как могли остаться нормальными люди, которые жили в таких условиях.
0: И вот почему стали бояться рассказывать об истории семьи и даже просто о знакомых, о родственниках. Даже о знакомых, не только о родственниках. Ну вот еще одна цитата, 1933 год. В 1933 году Ленинградская пригородная партийная организация указала Ивану Кадымскому на недостаточные меры по воспитанию жены, жена, дочь бывшего попа, которая имела письменную связь с родителями. То есть партийца обвиняют в том, что его жена переписывается с отцом, который был священником. То есть вот компромат. Жена переписывается со своим отцом. Какой ужас, как это можно? Ведь отец бывший священник. Причем бывший священник, что интересно, в этой ситуации. Вот даже такое могло быть рассмотрено как негативная информация. И, конечно же, есть масса примеров документальных, когда людей привлекали к ответственности всего лишь за то, что они были с кем-то знакомы. Вот письмо из тюрьмы. Арестовали секретаря одного из райкомов ВЛКСМ Карелии. Он пишет на Жданова. Само собой, жалобу не удовлетворили, но тем не менее. «Я стал секретарем одного из райкомов ВЛКСМ в Карелии, но проработавший год и 3 месяца я потерял все. Вернее, я арестован, причем без основания, и тем более без всякого суда осужден, брошен в подвал тюрьмы. Причем все это произведено без меня, заочно. Меня боятся судить открытым судом. Почему? Для суда материалов недостаточно, тем более для суда неподходящее то явление, что меня допрашивали 32 дня в районе, причем 27 дней совершенно без сна. Эта варварская пытка, она проведена со многими. Я могу вам рассказать жутких до недактичности доходящих фактов ареста и осуждения на 10 лет. Моя же вина в одной фразе начальника районного отдела НКВД, цитата. «Вы были близко знакомы с Сорокиным АП, секретарем райкома ВКПБ. Он оказался контрреволюционером. Не может быть, чтобы не были и вы». То есть ты был знаком, значит, не может не быть. То есть как будто бы контрреволюционные мысли передаются воздушно-капельным путем. Вот предлог советской власти по преследованию людей за связи, за знакомство. Мог бы приводить массу примеров, когда преследуют людей, племянника преследуют за то, что его дядя был врагом народа. Вот, то есть арестовали дядю, а потом нашли племянника. И племянника туда же, в те же расстрельные списки включают или в списки направления в ГУЛАГ. И примеров это масса. Ну вот, наверное, закончу эту историческую часть очень интересными примерами, какого рода формы помощи людей друг другу в одной семье даже не допускали советской власти. Мы говорили в предыдущей передаче, что снабжение советской страны было неравномерно. Одни города лучше снабжались, другие хуже. Так вот, в Ленинграде у советской власти была огромная проблема. Это то, что ленинградцы высылали своим родственникам по всей стране посылки с тем, что не продавалось в других частях советской страны, с продуктами, с различными предметами домашнего обихода. И вот что пишет в секретных, опять же, докладных советская власть, НКВД. 15-м отделением Ленинградской городской милиции, значит, речь, сразу говорю, о 1939 году, в 15-м отделении милиции привлечен к уголовной ответственности рабочий Кировского завода Куропаткин И.М. за систематическую спекуляцию мануфактуры, внимание, которую он отправлял почтовыми посылками в деревню своим родственникам. Другой пример похожий. Дошло до того, что эти посылки запретила советская власть. Вот представляете, уважаемые радиослушатели, из-за того, что города неравномерно снабжаются, советская власть запрещает посылать посылки. Но русский человек, как известно, на выдумку хитер, что происходит? Цитата. «Ввиду прекращения почты, приема посылок в адрес частных лиц, большой процент которых направляется с продуктами, установлены случаи, когда отдельные лица пытаются направлять их по почте в другие города Союза почтовой бандеролью. Так, педагог школы Василеостровского района Калмыкова А.С., сделав вырез в толстой книге, вложила туда 400 грамм масла и пыталась направить своему сыну в город Куйбышев почтовой бандеролью. Таким же путем пытались направить гражданка Ознобищева Е.В. папирос, лекарство, печенье в город Канск, находящемуся в ссылке мужу Ознобищеву, и студент института имени Молотова Громан, чай своим родственникам в город Свердловск». То есть даже за это преследовали людей. Представляете, то есть вот когда мать направляет сыну в голодный Куйбышев, сегодня снова Саратов, какую-то посылку, это тоже вызывало секретную переписку, которую рассекретили совсем, кстати, недавно. Вот такие мелкие грязные тайны советской власти сегодня можно узнать, работая в архиве. И опять же, вот эти фамилии перечисляю намеренно, я надеюсь, может быть, кто-то из радиослушателей знает потомков учителя Калмыкова из Василеостровского района, либо гражданки Ознобищевой, либо студента института имени Молотова, товарища Громана. Вот, это же все чья-то семейная история, хотя не говоря о том, что, еще раз, родословие имеет ценность только когда это вписано в общую историю нашей страны. То есть это и семейная история, что кого-то арестовали за то, что он вырез в книге сделал, да, и направил масло, но одновременно это история страны. Сегодня нам рассказывают сталинисты всевозможные сказки про сталинское изобилие. Где оно, это изобилие? В какой из этих цитат, приведенных, вы видите изобилие? Вам сегодня нужно, уважаемые радиослушатели, делать вырез книги, чтобы 400 граммов масла направить в Саратов?
1: Ну, если говорить о сегодняшнем дне, да, несравнимо. Но вспомните недавний скандал с перегруженностью почты посылками из-за границы. Это произошло в связи с тем, что жители России сегодня, Российской Федерации, находят более выгодным заказывать через интернет-магазины товары в Европе, потому что у нас, во-первых, таких товаров нет, во-вторых, они дороже, и, в-третьих, они сделаны хуже, даже если они есть, они какие-то все бракованные, косые, кривые. Поэтому люди, особенно перед праздниками, заказывают посылки и бандероли, которые вот эти вот держатели таких международных интернет-магазинов пересылают через обычную почту. И наша почта не просто не справилась, а просто это пришлось решать буквально на уровне правительства, запрещая эти пересылки, и приняли решение наложить огромный налог на тех граждан, которые пытаются купить что-то не в нашей стране, где уже все прошло, все всевозможные, значит, препоны и все всевозможные налоги и взятки заплатили, а хотят купить что-то, чтобы привезли им из Европы.
0: Ну, как вы понимаете, в советские годы эта ситуация в принципе была невозможна. Да,
1: да. Да. Нет, ну просто,
0: заказывать, знаете, товары, заказывать
1: метод,
0: товары за границей.
1: Сам принцип.
0: Есть некая аналогия с советским периодом, совершенно верно, но это также все-таки, как на некоторых форумах люди коммунистических воззрений говорят: ну что вы нам рассказываете про очереди в Советском Союзе? Зайдите в любой супермаркет, посмотрите, перед кассой тоже все время 5-6 человек стоит. То есть люди даже не понимают разницу советской,
1: конечно,
0: очереди и современной. Что советская очередь образовалась не потому, что кассиров недостаточно, а потому что товаров недостаточно. Люди понимали, если они эту очередь не займут, они не купят еду, не купят товары, мануфактуру какую-то. То есть корень явлений другой. И вот это важно, опять же, изучая свою семейную историю, где-то проводить параллели, а где-то видеть эту разницу, потому что полностью тождественности нет.
1: Конечно.
0: Вот. А параллели действительно допустимо проводить. Я предлагаю перейти ко второй части, к практической части нашей беседы.
1: Угу.
0: Да, мы поговорим более детально, в отличие от предыдущих передач, о проблемах поиска нужного архива, в который надо обращаться.
1: Да, потому что вы во всех предыдущих передачах говорили всегда, что вот такой-то документ можно найти в таком-то архиве. Это все замечательно, но всегда хотелось вас спросить. Вы прошли этот путь, вы знаете, какой документ в каком архиве спрашивать, а как нам быть простым людям?
0: Марина, на самом деле, я думаю, нет человека в России, вообще в мире, который знает точное местонахождение конкретного документа, и более того, существует ли конкретный документ. Можно предполагать, что какой-то документ может находиться в том или ином архиве. В этом это проблема. Даже архивисты могут только предположить, поищите вот в этом и, возможно, в этом. А также нельзя исключать, что этот документ хранится в том или ином архиве. И о чем это говорит? Родословный поиск — это творческий поиск.
1: Интеллектуально-творческий,
0: это, да,
1: я бы сказала.
0: Никогда нельзя заведомо предполагать наверняка, где что находится и сохранился ли этот документ. Ведь были не только чистки среди социально неблагонадежных людей, были чистки архивных фондов в советские годы, массовые. Первые 10 лет советской власти архивные фонды направляли в макулатуру, потому что не хватало бумаги в советской стране. Потом начали уничтожать документы по идеологическим признакам. Прямо в положениях об архивах писали: политическая экспертиза документов. Вдумайтесь, под политической экспертизой понималось уничтожение документов, которые не так показывают, слишком плохо показывают советскую власть, а слишком хорошо показывают власть до 1917 года. То же самое с архивами. Поэтому 100% прогноз дать невозможно, надо искать, но, конечно же, есть рекомендации, которые помогут найти, увеличить шансы успешного нахождения нужного документа. Поэтому давайте вот начну со сложного примера, когда документы, казалось бы, однородные, находятся сразу в 6 архивах. Опять же, с этим примером столкнулся лично я после поисков информации о рождениях своих предков из Архангельской области. Это были крестьяне Архангельской области, проживали они в районе Кинозера. И в чем проблема? Эта территория на протяжении царского периода и советского, тем более, периодически переходила из одного административного образования в другой. А стало быть, документы о смертях, о рождениях, о браках отлагались в разных архивах. И вот сегодня документы по рождению, по бракам крестьян, которые жили на территории современного Плесецкого района Архангельской области, находятся в 6 архивах. Вот давайте вам перечислю, в каких, просто чтобы вы поняли глубину этой проблемы, чтобы вы готовы были столкнуться с аналогичной проблемой в рамках ваших поисков. Ведь то же самое может быть и в Костромской губернии, и в Орловской, и в Ярославской, и в разных других. Вот смотрите, значит, сегодня это Плесецкий район Архангельской области. Нет одного архива, где документы, так скажем, об актах гражданского состояния сосредоточены. Часть документов с 828 года по 863 год по этой территории сосредоточена в Государственном архиве Вологодской области. В Государственном архиве Архангельской области хранятся документы этого региона с 862 года по 912. В ЗАГСе Архангельской области хранятся метрические книги и записи актов гражданского состояния с 916 по 928 год. В ЗАГСе Плесецкого района Архангельской области хранятся записи актов гражданского состояния с 28 года. И, наконец, огромный объем документов с 782 года по 858 хранится в Национальном архиве Республики Карелия. И шестой блок — это Государственный архив Новгородской области. В чем причина? В XVIII веке этот регион относился какой-то короткий период времени к Новгородской губернии. После этого это была Аланецкая губерния, сегодня несуществующая, которую большевики, ну, по сути, переименовали в Республику Карелия, отдали территорию в Республику Карелия, поэтому часть документов этого региона хранится в Карельском архиве в Петрозаводске. В советские годы, в 20-е годы, эта территория временно отходит к Вологодской области. И стало быть, часть документов сдается в Вологодский архив, и сегодня часть документов этих деревень крестьянских хранится в Вологде. Ну и, наконец, с 30-х годов, наконец-то, окончательно, советская власть определилась, что пусть вот этот Кинозерский бывший уезд относится к Архангельской области, сегодня значительная часть документов этого вот локального региона находится в архангельских архивах. Вот прекрасный пример, когда, казалось бы, документы одной церкви, метрические книги, документы одного ЗАГСа хранятся совершенно в разных местах, и, поверьте, у меня заняло некоторое время выявление всех этих архивов, в которых хранится что-то моих предков, и в каждом из архивов я какую-то крупицу информации находил.
1: Можно ли назвать, выделить вообще, существуют ли хоть какие-то принципы? Вот раздобыл человек информацию, вот вы неоднократно говорили, мой дед работал там-то, дальше что делать?
0: Надо выяснять, где хранится фонд этой организации. То есть, если он работал на заводе таком-то, надо найти архив, в который сданы документы этой организации.
1: А как это сделать?
0: Говорил в прошлых передачах, обязан это повторить. Сайт rusarchives.ru, ruskiyarchivy.ru, содержит информацию о всех публичных архивах, в том числе региональных. И в записи о каждом архиве на этом сайте написано, какого рода документы там хранятся. В Петербурге, приводил петербургский пример, документы по дореволюционным организациям хранятся в ЦГИА, Центральный государственный исторический архив. Документы по советским организациям, как правило, хранятся в ЦГА, Центральный государственный архив, и он пополняется до сих пор. Документы ликвидированных организаций хранятся в Центральном государственном архиве документов по личному составу Петербурга. Партийные комсомольские документы хранятся в бывшем партархиве. Это архив историко-политических документов. А еще у нас в Петербурге есть архив литературы и искусства. Там очень широкий перечень организаций сдал туда документы. К примеру, библиотеки, музеи, киностудии, редакции газет.
1: О своих работниках?
0: Все. И о работниках туда документы сданы, и документы производственные. То есть все то, что косвенно связано с журналистикой, с литературой, с искусством, с любым искусством. Там документы Союза художников есть, допустим. Театры, цирк туда сдавал документы. Центральный государственный архив литературы и искусства. То вот тут такая специфика. Важно заметить, что в каждом регионе своя система госархивов. В Петербурге, я уже говорил, 7 местных архивов, которые делятся по тематике по разной. То есть архив до 17-го года, ЦГИА, архив после 17-го года, ЦГА, вот архив литературы и искусства специфика. А в других регионах иногда всего лишь 2-3 архива. А есть регионы, где есть единый архив, где все региональные документы хранятся в одном подразделении. Узнать о том, как построена архивная система в конкретном регионе, в котором жили или работали ваши предки, можно, опять же, через сайт соответствующего архива. На сайт соответствующего архива можно попасть через поисковую строку, либо через сайт «Российские архивы». Вот такой совет. И теперь, как искать информацию по актам гражданского состояния? Вот возвращаясь к моему примеру с 6 архивами по крестьянам Архангельской губернии. Очень просто. В первую очередь надо выяснить, к приходу какой церкви относились ваши предки. Это очень самое важное, потому что до революции, до 17-го года, эти документы вела церковь. Была такая возложена государственная функция, несвойственная, я бы сказал, государственная функция на церковнослужителей. Приход — это источник информации. В публичных библиотеках есть справочники, в которых написано, в какой период, к какому административному образованию относились соответствующие приходы. Как правило, знают об этом и в архивах, которые могут вам рассказать, что документы этого прихода хранятся в том или ином архиве. Поэтому есть важнейшие документы, важнейшая книжка, которая называется «Путеводитель по соответствующему архиву». Это очень ценный документ. Большинство этих путеводителей, кстати, выложены в электронной форме на сайтах архивов. сегодня в интернете они есть, путеводитель — это справочник подробный о том, что хранится в этом архиве. Мало того, в этих справочниках очень часто дается справка по территориальным изменениям, то есть какой район к чему относился, какой населенный пункт когда к чему относился. И в этих справочниках дается ценнейшая информация по поводу того, какие реорганизации происходили на том или ином заводе, на той или иной фабрике. Это отдельная проблема, с которой мы можем столкнуться. К примеру, допустим, организация могла неоднократно переименовываться. Ну, давайте приведу пример по своей прабабушке, о которой мы еще не говорили. Анна Федотовна Привалихина работала на фабрике головных уборов имени Самойловой. А сегодня это называется ОАО «Ладога». Понимаете? И вот и надо понимать, что сегодня я должен искать не фабрику революционерки Самойловой, я должен искать ОАО «Ладога». Информацию о том, что это одно и то же, надо искать в интернете, надо искать в путеводителях по архивам, надо искать в любых других источниках, которые могут раскрыть эту информацию. Начинать поиск по организациям я рекомендую, наверное, со звонка в ту организацию, где учился либо работал наш предок. Позвоните, спросите, скажите, а фонды по человеку, который работал в 60-е, в 50-е, в 30-е годы, вы уже сдали в публичный архив, либо они у вас еще хранятся? В чем дело? Некоторые организации до сих пор хранят довоенные даже документы, не сдают их в архив. Это время, деньги для них. Иногда само юридическое лицо хранит эти документы. Поэтому до того, как обратиться в публичный архив, позвоните в саму организацию, спросите, уже сдано, либо не сдано. А если сдано, то подскажите, пожалуйста, а в какой архив вы сдали свои документы? Вот это очень важно. Поэтому начинаем с звонка в архив организации, потом уже идем искать данные по публичным архивам, куда документы этой организации могли поступить. Отдельная проблема может возникнуть с советской секретностью. В советские годы было огромное количество организаций, так называемых почтовых ящиков. Советская власть боялась, как мы знаем, шпионов, это проявлялось в наименованиях организаций. Истинные наименования очень часто секретили, и заводам, фабрикам присваивали номера. И иногда непонятно, что за тем или иным номером стоит. Вот, например, завод номер 206 наркомата судостроительной промышленности, сегодня это ОАО «ВОД Трансприбор». Знаю, потому что там работал мой дедушка. А другой мой дедушка работал в НИИ номер 13 Народного комиссариата вооружений. Это сегодня акционерное общество ЦНИ материалов. И опять же, вот эту информацию нужно выискивать в интернете, в архивных справочниках, в архивах. Плюс бывают до смешного звучащие реорганизации номерных советских заводов. Вот троюродный брат моего деда Георгий Петрович Петров трудился в Ленинграде на заводе 234, который был присоединен к заводу номер 26, который, в свою очередь, был создан в результате слияния с ним заводов 219, 338, 384 и 451. Вот она, пример советской секретности. Так вот, у меня заняло несколько месяцев выяснение через открытые источники о том, что все эти номера заводов. Сегодня это не что иное, как акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», находящееся в городе Уфа и производящее авиамоторы. Вот. И то, что мы сегодня знаем, как называется эта организация, не влияет на производственную составляющую деятельности. И я нашел, вот благодаря... Просто в чем проблема? Что в анкетах иногда указывались только номера. Практическая проблема. Не указывалось наименование местонахождения завода. Мало того, во время войны заводы массово двигались по стране, эвакуировались. Вот этот завод, который сейчас в Уфе находился, изначально это был в Ленинграде, 26-й. И вот его переместили в Уфу. И мне вот приходило, причем перемещали с перерывами. Он сначала уехал в Рыбинск, работал в Рыбинске во время войны, и только потом из Рыбинска уже его перетащили в Уфу. И сегодня фонды этого завода находятся в Уфе. Такие же истории могут возникнуть у вас, уважаемые радиослушатели. Надо быть готовым к непростой нумерации, к непростым реорганизационным процедурам, с которыми вы можете столкнуться. Вот такого рода совета я бы вам дал, и думаю, что продолжить эти практические советы нам удастся в следующих передачах.
1: Да, спасибо, Данил Викторович. Но, знаете, все равно, недоглядно тоже я так говорила, что многих людей очень пугает работа в архивах в качестве частных лиц, интересующихся своей частной семейной историей. Насколько действительно это страшно? Вы неоднократно говорили несколько месяцев и так далее, но у многих людей, знаете, есть всего лишь месяц отпуска в году. Вот, может быть, есть какие-то...
0: Это не страшно.
1: Пути.
0: Значит, смотрите, более короткий путь, как я говорил, написать архивный запрос, но надо быть готовым к тому, что на него ответят поверхностно. Потому что у архивных сотрудников нет возможности копать глубоко, искать, просматривать большой объем документов в надежде найти фамилию вашего родственника. Посмотрят на предмет личного дела, это быстро, посмотрят на предмет личной карточки трудовой, и если найдут, пришлют. А вот уже что-то более интересное, то есть, грубо говоря, те же информации о настроениях, если вы хотите найти, либо приказы организации, где упоминается ваш предок, это надо искать самому. И, конечно же, для этого лучше работать самостоятельно. Работать в архивах не страшно. По первости, может быть, будет непонятно, но сотрудники архива в большинстве случаев очень доброжелательные люди. Они вас научат и покажут. Дадут справочники, дадут описи фондов, скажут, как искать и где. И поверьте, с каждым новым приходом в архив вы уже сами будете лучше ориентироваться в этой документации, сами будете представлять, куда надо направить ваш поиск. Но самое главное, кто, как не вы, больше всего заинтересован в положительном результате поиска. Поэтому у вас намного больше шансов найти что-то интересное и глубокое о вашем предке, нежели у архивного сотрудника, который отрабатывает одновременно порой десятки похожих архивных запросов.
1: Конечно, отдельным вопросом остается тема, как заинтересовать следующее поколение нашей семейной истории, если, ну что уж говорить, к сожалению, наше общее упущение, упущение наших родителей, ну и, конечно, как мы во всех этих передачах пытаемся показать, на это объективные причины, причины вот этого страшного времени советского, которые заставляли нас забывать семейную историю. Не так, что просто вот люди так уж, знаете, опустились и расчеловечились. Нет, этому есть серьезные объективные причины буквально физического выживания наших семей. Но теперь-то мы можем это все возвращать, наше знание нашей семейной истории. Но как нам заинтересовать следующие поколения? Знаете, мне пришел в голову такой способ. Ведь многие сегодняшние бабушки и дедушки не так, чтобы легко ориентироваться в интернете, а вы назвали очень много ресурсов и много способов именно работы, которая начинается как раз с того, чтобы войти в интернет и там порыться. А вы знаете, вы можете написать какие-то краткие сведения, в которых будут какие-то белые пятна, лакуны. Допустим, нарисовать древо семейное, и какие-то будут лакуны, как звали, где работал, какие-то справки дать, фотографии, и попросить
0: дополнить
1: наших детей и внуков. А вот мог бы ты узнать, что это за предприятие, как оно называлось?
0: Да, вот хорошая идея.
1: Вы увидите, как заинтересуется молодой человек, или даже будучи школьником. Сейчас дети, знаете, как быстро умеют делать это лучше нас? Рыться там везде, все это узнавать. Как они заинтересуются. А там, глядишь, слово за слово, они начнут создавать свой сайт, свою семейную историю, будут гордиться этим, расскажут своим друзьям. Друзья, хорошая вещь, детская солидарность, захотят так же.
0: Ну, совет еще можно как уточнить, дополнить точнее. Попросите ваше молодое поколение пробить по базам данных, размещенных в интернете, известных ваших родственников. Дайте перечень родственников и напомните сайты. Я тоже их сейчас напомню. Подвигнарода.ру. Награждение во время Великой Отечественной войны. obd-memorial.ru. Погибшие и пропавшие без вести во время войны. lists.memo.ru. Репрессированные наши предки. Вот пусть по этим трем базам молодежь посмотрит все известные имена, фамилии, возможно, они найдут кого-то, о ком даже вы и не представляли.
1: И им будет интересно, и они захотят дальше вместе с вами, потому что все-таки главное, чтобы мы тоже не охладевали, всей семьей восстанавливать преемственность поколений. Спасибо большое. В следующих программах мы продолжим разговор о том, как мы должны возвращаться к нашим семейным истокам и теоретически, и практически. Я надеюсь, что вы дальше будете нас в этом отношении больше и больше развивать, продвигать. И, может быть, даже мы по ходу этих передач сможем как-то параллельно начать действовать и получим свои собственные практические навыки. И, дорогие наши слушатели, не стесняйтесь, пишите нам на радио, свои вопросы задавайте. Нам тоже будет интересно узнать, какие у вас возникли вопросы, что вам было непонятно. Я надеюсь, что Данил Викторович на них ответит.
0: С удовольствием.
1: Передача была Марина Лобанова. В следующих программах мы продолжим этот цикл программ, которые мы назвали «Возвращение к семейным истокам». Его автор Даниил Викторович Петров. До свидания.
0: До свидания.

0: в исполнении Николая Луганского и Вадима Руденко прозвучал романс из сюиты для двух фортепиано опус 17 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня нас ждет встреча с первым районным краеведческим музеем Карелии. Оланецкий национальный музей хранит самую большую в Карелии коллекцию памятников, отражающих культуру народа карелов-ливиков, народа, издавна проживающего в Приладожье. Музей находится на территории городского парка, где ранее находилась Оланецкая крепость, в деревянном доме купца Кутуева. Само здание музея также является памятником истории. Ну, а сейчас мы слушаем экскурсовода.
2: Мы сейчас с вами находимся в зале основной экспозиции. Здесь можно будет что-то потрогать руками. Ну, вот, например, попробовать себя в роли археолога. Называется «Изотрезала формула крепости». И формула состоит из трех составляющих: вера, война и деньги. Ну и в ходе экскурсии по этим трем залам будет понятно, как эти понятия смешаны в живом порядке. Начнем мы с того, что территорию Карелии покрывал лигнит. 8000 лет нашей эры лигнит спал, и на территорию пришли люди. Откуда они пришли, к сожалению, до сих пор неизвестно. Но в конце 19 века сформировалась теория, по которой считается, скорее всего, пришли из Уралья или Среднего Поволжья. А кто такие карелы-ливики? Здесь уже есть несколько версий. Например, по одной из версий считается, что в 19 веке карелов ушла на Аланецкий перешеек, постепенно смешивалась с Весью, и так появились карелы-ливики, которые жили ближе к берегам Ладожского озера. И также появились карелы-людики, которые жили ближе к берегам Онежского озера. Но еще по одной из версий считается, что свое само название взяли от балтийского племени ливов. И вот так и получилось название ливийка. У нас на территории в основном проживают карелы ливийка. Но сохранилась одна деревня в Оловинском районе. Находится она не так далеко от нашего города. Ну как не так далеко, в километрах 40-45. Называется Михайловская. Там проживают карелы-людики. В принципе, понять друг друга они могут. Отличается диалект. Человек, который очень хорошо знает карельский язык, если встретит финна, то, скорее всего, сможет его понять. Но если тот будет разговаривать достаточно медленно. У нас очень схожие языки, и вот в школах раньше дети изучали финский и карельский. Но, к сожалению, можно заметить то, что карельский – это помирающий язык, поэтому в основном на нем разговаривают в деревнях. И, как правило, это люди пожилого возраста. Вот у нас еще есть опорный вуз, находится в Петрозаводске, Петергофе. Там студентам за то, что они изучают карельский язык, доплачивают 5000 рублей стипендии. То есть какое-то стимулирование есть. Но это именно тем, кто в будущем будет его преподавать. С недавнего времени ввели снова с 1 по 4 класс карельский язык. Но если дома никто не разговаривает и не практиковать, то опять же можно забыть. Что касается жизни. Карелы жили в полуземлянках, в шалашах, занимались собирательством. Ходили на охоту, рыбалку, не обходилось без ремесла. Археологами на нашей территории были найдены многочисленные глиняные осколки. Они эти осколки собрали воедино, и получился такой вот большой сосуд. Вмещал он в себя примерно 40-60 литров воды, достаточно большой. В первую очередь археологи обратили внимание на вот эти вот ямочки и линии. Им это напомнило отпечаток гребня, поэтому было принято простое решение. Назвать керамику ямочно-гребенчатую. Ну, скорее всего, ямочки и линии были сделаны не только для красоты, но и для того, чтобы предмет поскорее обжигался. И таким способом он становился легче. Как можете заметить, на конце полосная форма, поэтому, скорее всего, стоять не мог. Его попадали в землю. Также люди опытным путем узнавали свойства камня, слюнца и кварца. Что еще касается жизни, об этом нам могут сказать вот наскальные рисунки. Такие рисунки были найдены у берегов Онежского озера, у реки Вык, у Белого моря. И насчитывается их более 2000. Называются петроглифы. Вот если внимательно их рассмотреть, то можно будет понять, что человек перед собой видел, то он, по сути, и изображал. Самих себя, очень часто животных, потому что за ними наблюдали, и водоплавающих птиц. Так как у нас второе место в Европе по прилету для птиц, то есть у нас стоянка для птиц. Ну и обычно в начале мая достаточно красиво, если ехать вдоль полей. Карелы их часто видели, считали, что земля – это яйцо птицы. А когда мужчина уходил на охоту, то он ни в коем случае не убивал лебедя. Считалось, что это приглашенная женщина. Ну и так я сказала о том, что стоянка для птиц, поэтому тоже скажу, что каждый год 1 мая у нас в городе проходят гусиные бега. Ну и ЛНС называют гусиной столицей. А когда не было никаких средств передвижения, тех же самых дорог или даже тропинок, всегда актуальными были водные, и люди передвигались, вот как называем штаны, на таких примитивных вот поддолбленках. Называется так из слова «выдавленность», потому что выдавленность из дерева, как правило, осины. Осины это более мягкие, податливые для тебя. Затем уже ставили края, ну и делали весло. Как, наверное, заметили, лодка довольно-таки узкая. Как думаете, как они чаще всего передвигались, в каком положении?
3: Садились.
2: Чаще всего передвигались стоя, либо на одном колене. Так в основном передвигались стоя.
4: Что касается кускарной жизни Калевала, то у нас
2: есть эпос Калевала. Калевала – это разрозненные руны двух народов, финского и карельского. А собрал эти руны воедино финский фольклорист Эллис Лёнрот. И чтобы примерно представлять, что такое руны, потому что у слова есть несколько определений. Это, например, если в России говорили «былины», «сказания», то в Карелии это называли руны. Тоже может стать некие сказания, хлачи, собирались рунопевцы и брали с собой вот такой вот музыкальный инструмент – кантеля. Вспоминает вам еще какой-нибудь музыкальный инструмент? Гуси, да. Они очень сильно похожи. И даже если искать в интернет-источниках, чем гуси отличается в кантеле, на некоторых сайтах будет написано «гуси». И у нас в некоторых музыкальных школах, не только в Карелии, но и по России, дети играют на таком вот музыкальном инструменте. Ну, в некоторых годах есть ансамбль. И еще в этом зале есть одно украшение – это фибула. Дело в том, что раньше одежду не шили параметром, брали ткани, надевали с одной стороны,

0: Ну, а в 2007 году этот крест был найден. Раньше такие дорожные кресты стояли по пути от Новгорода до Валаама и служили указанием паломникам. Оригинал находится также в деревне Лейрово, но только его уже принесли в часов. Давайте еще остановимся на этих денежки, монетки, серебряные чешуйки. И вот когда были набеги, кем-то клад был оставлен. Затем уже гораздо позже, примерно в середине 20 века, с семьей у себя в огороде, под камнем, в берестяной коробочке, этот клад был найден. Они решили передать его в музей, сделали это за вознаграждение 150 рублей. В те времена это были хорошие деньги. И пока что это самая большая коллекция в нашем музее. Насчитывается 772 монетки. Здесь у нас в экспозиции представлена часть коллекции, ну вот около 196, а остальные находятся в хранилище. Ну такой крупный клад.
1: В 16-17 веках у нас на территории проходили войны с участием Польши, Швеции, Литвы, Дании. Тяжелым временем это нажало как на России, так и на Швеции. И тогда, в 1616 году, был подписан мирный Стамбовский договор. По договору в Северобережье Ладоги пришло Швеция, и еще Россия лишилась двух крепостей. Хоть и был подписан договор, но все равно шведы продолжали нападать наши земли. И царем Алексеем Павловичем Романовым было принято решение построить новую крепость для того, чтобы защитить северные границы. Место было выбрано здесь, на мысу, между слиянием двух рек – Алоньки и Медведи. И мы сейчас с вами находимся.
0: Это вот слияние двух рек в одну реку. Также был вырыт ров для того, чтобы полностью ограничить территорию от нападения врага. Крепость построили очень быстро, всего за 4-5 месяцев. И в сентябре 1649 года она была готова. Князь Волконский отписался царю, отправил подробное описание, чертеж и даже макет крепости. Но строилась крепость не так легко, как это может показаться. Но действительно срок небольшой. Все дело в том, что с каждого хозяйства требовалось по 55 бревен, 100 рублей, это были очень большие деньги на те времена, и еще с каждого хозяйства требовалось по одному плотнику. Сама крепость состояла из 19 башен. Здесь по центру еще была перегородка. Она делила на два города. И была всего одна улица. Но крепость сгорела. Сгорела она по вине самих жителей. Была построена вторая. На этом же месте, только она уже была более усовершенствованная, состояла не из 19, а из 13 башен. Перегородку решили не ставить. По одной из версий написали царю. Царь долго не отвечал, но решили, что не будут. И еще добавились улицы. В общем числе было 8 улиц. Но вторая крепость, неизвестно по каким причинам ее не стала. Бог исполняется, потому что она тоже сгорела, так как была деревянная. Но когда вторая крепость не стала, не было надобности строить третью, а Ланец превратился в обычный провинциальный городок. Крепость – то, чем вы там могли заниматься. Дело в том, что там не только скрывались от нападения врага, но еще проводили различные гарны, была административная служба. Здесь на стенке у нас висит железная рудань. Это так показатель того, что территории были железнодорожные заводы. С приходом Северной войны заводы перестраивались под военные и заменяли крестьянную службу в армии. Также у нас в этом данной фекальной пушки, такие пушки нас не отливали. Их отливали на Сыгровских заводах, но единственное, здесь использовал знак нашего города. И еще перед пушками у нас представлены ядра. Их как раз-таки могли делать у нас на заводах. Как можно видеть, они сразу в размерах, поэтому обычно пушководы здесь предлагают попробовать определить, какое ведро могло подходить именно от этой вот большой. Обычно мнение делится. Мы с сотрудниками спорили, какое ведро подходит этой пушке. Но пришел специалист узкой направленности и сказал нам, что идеально подходит вот центральный ведро. И еще у нас здесь представлены такие больше похожие на гантели, это книги. Возможно, с тех же самых фильмов, но чаще всего, наверное, пиратских, их принято видеть, как у нас это же на гербе. Вот слева висит дорожный знак с изображением нашего герба. Снизу тоже изображены они, только с цепочками. Совывались пушки, пушки выстреливали, они вращались, и вот эти вот ударные силы ломали мачты кораблей. Но были еще и такие, здесь были сняты цепочки. А что касается изображения, то снизу кнители показывают то, что у нас на территории были сделательные заводы, а сверху это выходящая рука из облака щитом. Означает, что мы были под надежной защитой от шведов. Это просто указывает на крепость. И теперь мы с вами можем перейти в следующий, третий зал. У нас там поставлен макет крепости, и мы будем внимательно смотреть. Ну вот я вам рассказывала про первую, про вторую крепость. Давайте посмотрим, кто запомнил. Как думаете, что это за крепость, первая или вторая? Это первая крепость, как можно определить, посмотреть на перегородку, которая делила на две части.
1: во второй я уже не была.

0: сосчитать количество улиц. Первая была всего одна улица, во второй 8. Но подольше будете считать количество башен. Первая была 19, во второй 13. Если посчитаете, то вы считаете здесь 19 этажей. Ближе к нам протекает река Алонка, а как бы за крепостью река Мегрека. Ров был вырыт достаточно большой, в глубину и в ширину он был 8 метров. Протяженность стен составляла 1,5 километра. Вот эти вот стены были в высоту 7 метров, а высота башен достигала примерно 30-32 метра. Самая большая была Московская башня, 32 метра. Все делилось воротной Красной башней с часами на большой и меньшой город. В большом городе предназначалось место для жителей, чтобы они там могли скрыться от набегов. Ну, как я уже говорила, велись различные ярмарки, в той улице стояли такие вот торговые лавки. Купцы жили в больших домах, а запасы еды, например, зерна, хранились в небольших постройках, ну, вот больше похоже на эти баньки. Затем уже гораздо позже, после постройки крепости, было построено вот это вот здание. Может, у кого-то есть версия, что это за здание, которое даже решили огородить.
1: Это оружие хранилось.
0: Ну, да, часто думают, да, что могло быть оружие, что там могла быть казна, чтобы ее никто не украл, что там мог находиться скот для того, чтобы он не разбежался. Но на самом деле это тюрьма. Да, обычно мужчины предполагают, что это женская баня, чтобы никто не посматривал, а дети говорят, что похоже на детский садик. А вот в меньшом городе велась административная служба, то есть были приказная, пушечная, дом воеводы. Еще вы, наверное, заметили, у нас есть такие шкафчики с ящиками. Это что, ящики можно будет поводвигать? Давайте посмотрим, например, откроем, которые выжатаны. Здесь у нас представлены украшения жены купца. У нас раньше в реках, Алонке, Мегреке добывался жемчуг. Вот такой мелкий речной жемчуг. Тут, конечно, крупный, вот, на концах, представлен. Я вам покажу еще кокошник. Можно будет заметить, что жемчуг маленький-маленький, больше даже похож на бисер. Но стали проходить сплавы, реки грязнились, ракушки жемчугом исчезли, и такие изделия больше не делали. Здесь и серебра. Тут мастер в основном использовал стеклярус, но вот мы сделали фотографию недавно на манекене, чтобы было понятно, как это выглядело на человеке. А вот эти вот три ящичка, они у нас посвящены деньгам. Здесь есть такой интересный кошелечек. Карелы каждую монету хранили отдельно, то есть, знаю, если бы меня заедно жаль-жаль. Поэтому мастер специально сделал кошелек с отделением. Если присмотреться, отделение сбоку подписано. Вот тут написано «золото», «серебро» и «кредиты». А большие деньги, их было неудобно переносить в таком вот виде, поэтому чаще всего их заворачивали в трубочку и завязывали. Ленточка, веревочка. Поэтому можно из этого потом в день еще складывали. Также у нас специальные предметы духовной тематики, военной. Сейчас мы с вами можем прийти на другую часть музея, в антропическую. Мы с вами находимся в зале, который называется «Ремесло». Вот если в тексте, который нам мы с вами говорили, начиная с неолита до 18 века, то эти тут два фасада по конец 18-го, начало 20-го. Зал ремесло поделен на две части. С одной стороны мужское, с другой стороны женское. Но и та женская часть у нас поставлена изделия из павлов меди. А по центру стоит не мощеров кузни. Кузни все с виду могли быть разными, но в основном внутри мощеров были для этого инструмента. Белый пищ, который называется горн, либо еще можно чаще слышать название меха, мехи, когда мантия закладывала железные заготовки. Затем брала клещи и заготовки принесли на свой рабочий стол, чугунную наковальню. И там уже преобразовывал нужниц. Кузнецов на деревне уважали за их мастерство, трудолюбие, силу, но еще их и побаивали, потому что они владели несколькими стихиями – огнем, лозой и пеной. Ну вот если кузнецов было на большой крестной деревне, в деревне вовсе могло и не быть кузнеца, то охотой и рыболовством занимались почти с присылом мужчин. Ладно, камни, рыболовы, леса, да нет? Например, такие вот сети были очень популярны в 19 веке. Они привезли из конопляных нитей вот такими вот иголочками. И всем этим в основном занимались мужчины. У карел, конечно же, были любимые места. На этих местах они старались не шуметь, не ссориться, потому что считали, что в водоеме живет дух, который как раз-таки из-за шума мог уйти в другой водоем и забрать с собой рыбу. Чтобы духа этого задобрить, первый свой улов делили вместе с ней на берегу. Но сейчас те, кто ходит на рыбалку, должен особо громко не раздавать. Что касается охоты. Тоже были любимые места. Места уже передавались по наследству. На большого зверя, например, на волка или медведя, ставили вот такие вот большие капканы. На зверя поменьше, следовательно, капканы поменьше, силки. И еще на медведя ставили рогатину. Медвежатину карелы не ели. Мясо они либо закапывали, либо продавали на ярмарках. Медведь считался тотемным животным. Но от него брали шкуру, которая могла очень хорошо пригодиться в хозяйстве, И еще могли взять когти и клыки для того, чтобы в будущем сделать оберег. Что касается изделий, они в основном все были сделаны из дерева. Так практически по всей России, начиная от ложки, заканчивая дома, все было сделано из дерева. Это у нас техника долбления, про которую я вам рассказывала, на примере лодки долбленки. А это уже лондерное ремесло, когда изделия собирали и обивали обручами, чтобы они не развалились. Что касается слова «петиния». Это ремесло, ну вот так принято говорить, что именно у нас в Волонинском уезде появилось совершенно случайно. Дело в том, что финский пастух отдыхал, остановился у зажиточного крестьянина Тарасова и случайно оставил свою соломенную шляпу. Что сделал Тарасов? Он эту шляпу разобрал, смог собрать обратно, в принципе, понял технологию, но из-за того, что это был зажиточный крестьянин, поэтому по статусу ему не полагалось заниматься такой вот работой. И тогда свои умения и навыки он передал бедной крестьянке Наталье Пининовой. А она уже в дальнейшем научила мать, сестру, и они стали продавать такие шляпки по деревням за 3-5 копеек. Соседи, конечно же, узнали, что благодаря этому ремеслу они зарабатывали себе на жизнь. Стали повторять, у них это получалось, но продавали шляпки гораздо дороже. В Санкт-Петербурге за 15-30 копеек. Промысел разрастался, придумывали различные сумочки, пояса, обувь могли делать из соломы. Но в Санкт-Петербург почему-то по-прежнему требовались только шляпки. Поэтому в основном делали вот такие вот головные уборы. Здесь у нас представлены изделия из бересты. Мужчины очень часто делали предметы быта, также и подарки своим женам. А дети могли делать игрушки. Вот слева находится такое, видно, что особо сил не требовалось. Его сделал ребенок, называть шарпунок. Что-то по типу мячика, вы могли положить горошинку, либо камушек, ну, для того, чтобы было интереснее играть. Такие изделия у нас, если делались, то в одной деревне Волонинского уезда, в ВЖ, поэтому, скорее всего, это все было куплено на различных ярмарках. Что касается самоваров. Смотрите, они у нас все разных форм, размеров, потому что каждый мастер как-то хотел выделиться, чтобы вспомнилась его работа. Здесь, например, самовар в форме желудя. Вот эта вот форма напоминает банку. Такие, кстати, очень много по всей России, у некоторых до сих пор в домах такие хранятся. А этот, скорее всего, мастер изрисовывал особо зарепки. Также делали различные краники, но вот самый симпатичный, лично на мой взгляд, это вот этот вот, в виде рыбки. С собой на охоту или рыбалку было удобно брать переносные самовары. То есть можно было на месте, в лесу, закинуть шишки, ягоды и приготовить чай. Еще у нас стоит здесь такой вот необычный самовар с двумя краниками. Дело в том, что один из мастеров обратил внимание на то, что карелы очень сильно любят пить чай с молоком. И решил подарить им такой вот самовар. Внутри перегородка, она делит на две части. В одну сторону наливалась вода, в другую молоко. И благодаря двум кранникам выполнялась основная задача. То, что все смешивалось. Что касается женского ремесла, по дому девочки и женщины все делали сами, своими руками. И еще до крестин мать клала дочке в сундук, собирая свадебное полотенце. Когда она стала в возрасте 6-7 лет, девочка начинала собирать приданное. Для нее в этом же возрасте хорошим подарком было получить от отца вот такую вот пряжу. Полотенце чаще всего использовали в свадебном обряде. В день свадьбы приходили подружки, пили чай. Это можно сравнить с современным девичником. И за то, что подружки топили баню, девушка должна была их наградить полотенцем. Крутили хороводы вокруг бани, девушка подбрасывала веник. Ну вот сейчас бросают букет на свадьбе, раньше подбрасывали веник. Шла в баню не одна, со знахаркой. Та ее там натирала солью. Соль не выбрасывали, ее собирали и использовали в тесто, но только для пирогов мужа. Это делалось для того, чтобы приблизить его к себе. И когда девушку натирали, то она приговаривала, чтобы как соль по мне ходит, так чтобы мой муж рядом со мной ходил, и чтобы как пот на мне сохнет, так чтобы его душа по мне сохнет. Возвращалась в дом, подружки припитали ей косу. До свадьбы девушка ходила с одной косой, как правило, без головного убора. А в день свадьбы уже перепутали в две косы, считалось как два человека, и волосы обязательно играли головной убор. У нас здесь головные уборы представлены. Полвойники от слова «повивать», когда две косы повивали вокруг головы и убирали. И еще был сборник от слова «собирать». Вам глаз замужняя девушка, когда сзади можно было легко собрать одну косу. Еще у нас здесь представлен такой вот капошник, как я уже говорила, он был сделан из аонинского жемчуга. Видите, то, что белое, это жемчуг, копия маленький-маленький, а то, что переливается голубым, это стеклянное. И в таком капошнике каждая девушка должна была выйти замуж. Но не у каждой девушки была возможность его приобрести. Давайте сравним по ценам. Я вам рассказывала про соломенные шляпки, называла там цены в Санкт-Петербурге, конечно же, подороже, доходило, ну, могло доходить и до 50 копеек. А такой капошник стоил 300 рублей. На те времена за рублей 70 или 100 можно было купить корову или лошадь. они бы лучше пригодились в хозяйстве, но все равно такой обычай был. И те, у кого был небольшой достаток, они могли взять на прокат, затем должны были отработать. А те, у кого был хороший достаток, они приобретали, сдавали на прокат, могли на этом заработать, ну и передавали по наследству. И у нас с вами остался еще один библиотечный зал. Этот зал называется Ибом. Здесь есть программные фотографии, такие бумаги строили горелы, очень большие, монолитные, потому что зимы были холодными, а снега налетало так, который сгорал аж до лук. И людям было удобно передвигаться в одной постройке, ну, кроме бани. Постройка делилась в общении с инвентарем, где мы сейчас с вами находимся, и горницы. И вот как выбирали, где построить дом. Как правило, оставляли бревно, либо несколько бревен, куда приплывет, там лучше всего дом. Считалось, что река укажет бревно. В дом переходили новые в темное время суток, потому что боялись глаза. Брали с собой иконы, хлеб, соль, еще брали петуха и кошку. Может быть, кто-то из вас знает, кого первого запускали в дом? Почему первые заходили на почту? Где-то говорится о том, что она определяла место, где будет стоять кровать, где-то где висит люлька. Но в Карелии тоже было так, что где кошка ляжет, там лучше всего кровать и поставить. Но была еще и другая причина. Считалось, кто первый в дом войдет, тот первый и умрет. Кошку, конечно, жалко, но все равно кого-то первым тут должна вылазить. Ну, еще был красный угол с иконой. Если бы у нас здесь не было перегородки, то в углу бы висела икона. В углу сидел мужчина, глава семьи, он же первый садился за стол, стелилась скатерть, она была признаком достатка. Отламывался хлеб, и по кругу садились другие члены семьи. Мальчики довольно-таки раннем возрасте, примерно 6-7 лет, могли бы делать лобыки вот ложки и мутовки. Мутовка напоминает современный венчик, также она использовалась для взбития. Чаще всего взбивали масло. А ложки ничем не покрывали, никакой краской, так было дешевле, ну и лучше переливался вкус хита. Что касается мебели. Мебели было небольшое количество. Из спальных мест могла быть одна кровать, на которой спали бать с отцом. Дети в основном спали на лавках, сундуках, на печи. До возраста 6-7 лет дети все росли в одинаковых условиях. У нас есть даже фотографии. На скамейке сидят два ребенка. У них прически одинаковые и рубахи одинаковые длины. Затем уже, когда наступал этот возраст 6-7 лет, мальчика отправляли на улицу, чтобы он там стал помощником отцу, а девочка оставалась в доме для того, чтобы помогать матери и начинать собирать приданое. А до этого возраста дети должны были менять вот такие вот лучинки. Лучинка нужна была для освещения в доме, и одна такая сгорала всего за 5-6 минут. Ребенку нужно было успеть ее поменять. Еще у нас здесь представлен такой вот интересный экспонат. Это ходунки. Без колесиков, они чаще всего с колесиками. То есть, может быть, у семьи не было возможности их поставить, либо ребенок был такой активный, что решили даже этого и не делать. И у нас с вами осталась еще елочная игрушка. У нас каждый год 1 декабря проходят игры Дедов Морозов. Есть такая легенда, по которой женщина ехала в санях, родился ребенок, его понесли в дом, и только тогда он начал плакать. Поэтому его решили назвать Пакайна. В переводе с карельского означает «морозец». И вот 1 декабря, в день рождения Пакайна, приезжают Деды Морозы, участвуют в разных соревнованиях и выявляют, кто самый лучший Дед Мороз. И вот когда эти игры начались, нам стали отправлять золонец игрушки. Было принято решение открыть кладовую Пакайна. Здесь у нас представлены игрушки разных периодов. То есть, когда не было продовольствия, делали игрушки в виде еды. Когда человек полетел в космос, стали делать на космическую тему. А когда вышел фильм «Карнавальная ночь», было очень много игрушек без 5-12. Еще у нас представлена здесь та игрушка, ее нам отправили из Африки. Это, скорее всего, не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Вот сделали из банановой кожуры. Также вы можете еще зайти справа, у нас там купеческая. Пакайна, по легенде, был купцом. И можно посмотреть, что Дед Мороз такой мужчина с бородой, усами. Пакайна — это всегда молодой человек. Ну и на этом наша экскурсия подошла к концу.
1: Дорогие радиослушатели, наша передача окончена. Мы с вами посетили Оланецкий национальный музей. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку Радио Град Петров, состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Эта передача познакомит наших слушателей с историей маленького православного монастыря во Франции в бургундской деревушке Бюсси-Анот. В июле 1996 года Свято-Покровскому монастырю исполнилось 50 лет.

0: Полвека – срок большой, особенно в условиях эмиграции, и уже сам по себе говорит о многом. О жизненности веры, о стойкости людей, посвятивших себя служению Богу, о том, что мир, в котором мы живем, нуждается в богоугодном деле. Революция 1917 года, расколовшая Россию, разметала по свету сотни тысяч русских людей. Для многих из них землей изгнания стала Франция. И именно Франции было суждено стать одним из тех мест, где начала бурно возрождаться русская церковная жизнь. В России атеистическая власть вела войну с духовенством. Только для немногих застенок и гибель были заменены изгнанием. Возрождение русской православной церкви во Франции было началом рождения нового типа монашества. Новизна его заключалась не только в том, что нужно было приживаться и пускать корни на чужой земле, чужой по географии и по религиозной традиции, но и в том, что мир вокруг с его болью и страданием не допускал возможности уйти от него. Этот мир требовал не только молитвы, но и живого участия, двойного служения Богу, молитвенного и мирского. Во Франции начало монашества в миру можно отнести к 1933 году, когда Екатерина Любимовна Лихачева, в прошлом петербурженка, служительница бестужевских курсов, а в монашестве матушка Мелания, устроила в парижском пригороде Аньере малое общежитие для старушек, за которыми ухаживала с помощью послушницы Лидии, в будущем матушки Феодосии. Именно с этого малого общежития начался долгий и непростой путь к созданию настоящего православного монастыря. Об этой истории рассказывает нынешняя игуменья Свято-Покровского монастыря в Вюсси мать Ольга.
1: Давно митрополит Евлогий хотел устроить монастырь. К сожалению, он не увидел этого монастыря. Все его попытки оказались тщетны, и ни одной общины, которую он открывал, больше 2-3 лет не могла существовать. Но это объясняется тем, что мы во Франции, и что мы в католической стране. Это вам трудно понять, но почва совсем другая. Эти даже были пожилые люди, которые хотели посвятить остаток своей жизни Господу Богу. Но как-то все не выходило. И вот матушка Евдокия, основательница нашего монастыря, она была тайной монахиня, пострижена еще в России, в скиту отцом Сафронием, который ей показал идеальную жизнь монастыря. Она приняла там тайный постриг, а потом их всех выставили, его засадили в лагерь, и он там и скончался. А так как она была по бумагам француженка, потому что ее отец был француз, то вся семья ее выехала во Францию. Значит, приехала во Францию и начала сотрудничать с матерью Марии. Мать Мария была очень энергичная, и она открыла в приходе на Рю-Лурмель такой большой центр, который назывался «Православное дело». И там, значит, она кормила всех людей, которые не имели куда приткнуться. И матушка Евдокия с ней работала. Но где-то в сердце она хотела другого. Она хотела созерцательной жизни, она хотела настоящего монастыря, как она там немножко узнала у отца Сафрония. А в это время в Аньере, в нашем приходе, где был мой духовный отец, отец Мефодий, оказалось, что несколько старушек были такие одинокие. Он их приютил, и будущая мать Феодосия, сестра Лидия, послушница, которая была молодая, энергичная, она там 2-3 года проработала. А когда отец Мефодий приобрел такой участок для своих прихожан, чтобы там отдыхать, то решили там устроить вроде общины. И туда переехала мать Евдокия с сестрой Лидии. Сестра Лидия приняла там постриг, стала мать Феодосии. Вот они работали.

0: Однако мать Евдокию не оставляла желания устроить монастырь, подобный тем, которые она помнила по России, с более полными богослужениями в стране от мирского шума. В 1946 году Василий Борисович Илишевич, бывший русский адвокат, известный профессор права, принял решение подарить под монастырь свое имение в Бюсси-Анот, в 150 километрах от Парижа, в Бургундии. Имение это было замечательно своей живописностью. Хозяева назвали его «Вишневый сад». А кроме того, дом, благодаря гостеприимству хозяев, стал местом дружеских встреч русских писателей, философов, богословов, ученых. Среди них приезжали в Бюсси Борис Зайцев, Надежда Тэффи, Иван Шмелев, отец Киприан Керн, профессор Богословского института Святого Сергия и многие другие. Свой рассказ продолжает мать Ольга.
1: Митрополит Евлогий был тогда жив, и он очень был рад, что такой дар церкви был сделан. И в 1946 году приехали сюда четыре монахини. Мать Евдокия, мать Феодосия, мать Блондина Оболенская и одна гречанка, мать Глафира. Абсолютно без денег. Кажется, у них было 300 франков тогда. 300 франков – это ничто было. Ничто. Но был дом, был сад, было много участков земли. Но их было только четыре монахини, и они были действительно подвижницы. Я всегда говорю, что этот монастырь, он создан на подвиги вот этих первых монахинь. Мать Евдокия готовила обед, ужин, теперь у нас какие-то очереди, не дай бог, один день не пропустить. Она каждый день, утром и вечером готовила, правда, их было мало, и не было пансионеров, немножко другая была сейчас, но все равно, другие чистили. Все это надо было приводить в порядок. У них была маленькая походная такая часовня, и там начали службы. Короткие, конечно, все это еще было не устроено. Но это было начало. Я думаю, что желание матушки Евдокии это было именно создать то, что сейчас есть. То есть монастырь, цель которого в первую очередь молитва. Потому что мир нуждается в этой молитве. Люди, которые приезжают, нуждаются в этой молитве. Так что нам надо всячески сохранить, и если можно, ну вот держать, умножить эту молитву.

0: Сокровенная мечта матери Евдокии состояла в том, чтобы положить начало женскому монашеству, одновременно традиционному и открытому миру, в духе православной традиции, но приспособленному к сегодняшнему дню, без узости и фанатизма, и, главное, без национальных ограничений. Жизнь в неустроенном доме при общей скудости послевоенных лет была нелегкой. Мало того, что не было никаких удобств, не было ни церковных книг, ни необходимой утвари, ни икон. Все создавалось собственными руками. Богослужебные тексты, некоторыми из них пользуются и по сей день, целые тома, были напечатаны на машинке монахини Екатерины. Постепенно вместо временной часовни была сооружена настоящая церковь. Старый колодец, увитый плющом, превратился в колокольню. Освящение церкви, посвященное вместе со всей обителью празднику Покрова Пресвятой Богородицы, было совершено высокопресвященным митрополитом Владимиром 25 ноября 1948 года, в день памяти святителя Иоанна Милостивого. В тот же день матушка Евдокия была возведена в сан игумении. Понемногу Покровская обитель умножалась и укреплялась. Работой на огороде и на полях заведовала матушка Блондина. Узнав о ее давних еще по России способностях, местные крестьяне предоставили в ее распоряжение трактор. И часто рано утром можно было видеть мужественную монахиню, усердно обрабатывающую обительные угодья. Монастырские поля, правда, вскоре пришлось продать, но сад и огород давали обильный урожай. Среди множества трудов в эти времена особенно значимой была постройка в глубине сада часовни в честь преподобного Серафима Саровского. В ней сегодня можно молитвенно уединиться и прочитать акафист перед образом преподобного старца Серафима. Всю эту постройку создала своими руками монахиня Илария. «С этим русским святым у монастыря в Бюсси особая связь», рассказывает монахиня Анна.
1: Да, вот и тоже для нас большой дар Божий, что мы сейчас связаны с Тивериевским монастырем. Потому что раз мы очень любили преподобного Серафима, даже не могла думать, что я попаду в Дивееве. Но так было, что моя крестница была в Дивееве. Поэтому я попала туда первый раз, когда еще не было монастыря. Потом второй раз, когда уже была игуменья Сергия и все эти сестры, это было замечательно. И вот Матольга в этом году смогла. И для нас это такая радость. Тоже их пример их монашеской жизни для нас очень важный. Такие подвижницы, такое место святое.

0: Митрополит Сурожский Антоний сказал в одной из своих бесед: «Послушание и свобода неразрывно связаны. Одно является условием другого, как школа. Монашеская жизнь, требующая от человека отказа от самого себя, не исключает, а дает свободу. Истинная жизнь в монашестве, как в свободном служении абсолютной идеи, не может не быть радостной. Здесь каждый ищет и находит свой собственный путь». Конечно, монастырь – это в первую очередь место предстания перед Богом, место молитвы. Но это служение выбирают себе уделом те, кто наделен даром творческой любви ко Христу и к людям, кто ищет приложение этим своим устремлениям. Поэтому в монастыре, как правило, способности и таланты проявляют себя с полной силой и полной отдачей. В 50-летнюю историю Покровской обители вписаны не только имена и судьбы монахинь, но и их деяния. Мать Феодосия взяла на себя в качестве послушания уход за больными и престарелыми. У нее был несомненный дар – провожать умирающих. За гробную жизнь она верила без малейшей тени сомнения, и эту веру передавала умирающим, хотя и говорила, что получает ее от них. В Покровской обители был завершен труд, который был начат еще в России, и которому монахиня Таисия посвятила всю свою жизнь – «Жития русских святых». В 1977 году эта книга была напечатана в типографии монастыря, а в 1983 году переиздана в Почаевской лавре в Джордан-Вилле в Америке. Там же была издана ее книга по истории женских монастырей в России. Эти книги, бесценные свидетельства истории русского православия, были высоко оценены в России и в последние годы переизданы большими тиражами. Важным событием в жизни монастыря было создание в 1969 году собственной типографии. Монахиня Елизавета, приехавшая из Канады, и ее помощница монахиня Ксения при участии владыки Калистоса взяли на себя важную миссию по изданию и распространению английских переводов богослужебных текстов, рассказывает монахиня Елизавета.
1: Когда я приехала, у нас были три коровы, и было 120 кур. И это мне очень понравилось. Я научилась, как доить корову. То есть я не была самой главной, я только помогала. А потом эти молодые сестры, одна молодая уехала, другие уже постарели. И в 72-м году пришлось продать коровы и кур, потому что уже я не могла. А потом мы начали типографию, потом уже я была на клиросе. И наша игуменья очень заболела, и мать Феодосия, наша вторая игуменья, уставщица, была при ней очень много. И мне пришлось быть в церкви. И тогда еще не было этих молодых, были постарше, которые читали. Так что это вот клирос и типография. И потом, когда я приехала, у нас был один автомобиль, и я была шофером. Так что мы покупались. Да, ну теперь мы избалованы. Потом постепенно, значит, я больше не пела, потому что уже появились певчие. А теперь я прислуживаю в алтаре.
2: Вы сказали, что у вас было послушание типографии. Она сейчас существует?
1: Типография? Да, она существует. Только немножко медленно подвигаемся от того, что мы печатаем по-английски. Надо хорошо знать язык, а то, что нужно манускрипт все-таки проверить богослужение, потому что это очень важно. Была англичанка, мать Мария такая, которая сделала эти переводы. Потом приехала мать Ксения, англичанка, и она, значит, со мной работала в типографии, и теперь она, в общем, единственная, которая занимается этими машинами, и вообще она знает язык, так что она может проверить. И у нас еще очень много работы, так что, ну, мы постепенно, мы посылаем книги повсюду, те, которые уже были напечатаны у нас. Больше всего мы посылаем в Америку, потому что там очень много новообращенных, там очень много православных. Только в американской автокефальной церкви там больше, чем 500 приходов. Это не считая ни греческой церкви, ни румынской. Вот туда мы посылаем. Там есть специальные такие магазины книжные, где только духовные книги, православные они продают. И там монастырь, вы, наверное, знаете, Джордан-Виль, мы с ним в хороших отношениях, и они там продают наши переводы. Потом еще есть Тихвинская семинария тоже, И мы посылали в Владимирскую, но теперь меньше. Вообще они все там переводят, но это выходит немножко по-разному. А наша мать Мария, она переводила по... Такая есть St. James Bible, это старая Библия, это уже такой церковный язык, не современный. Да, а потом мы посылаем не только в Америку, например, мы посылали повсюду, где есть православные, которые еще не переводили на свои языки, например, в Швецию. И потом тоже такие отдельные люди, которые знали, что у нас есть эти переводы. В Англию посылали, конечно, в Австралию разные отдельные семьи, которые иногда служат у себя дома, в Аляску посылали. И в Африку тоже, не помню, в какую страну в Африке, там, где есть православные.

0: Монахиня Серафима, до монастыря долгие годы руководившая воскресной школой при храме Александра Невского, обладавшая даром общения с молодежью, вела в монастыре занятия по русскому языку и русской истории. Это было важно, так как к этому времени состав обители стал более многонациональным. В 60-е годы монахини Марии, известным регентом, приехавшей из Женевы, был создан монастырский хор. Ныне она передала регентство монахине Силуане. В миру мать Силуана закончила хоровое отделение музыкального училища. Монахиня Анна рассказывает о своих сестрах.
1: Мать Силуана, она училась пению, поэтому для нас это большая помощь. Она как регент очень и строгий, и умеет, и выбирает более старинные напевы. Но появилась мать Колумба, англичанка, которая тоже была специалистка по музыке. Она тоже как регент, она немножко по-другому, но тоже большая помощь, что она так хорошо умеет петь. Она, конечно, должна учиться еще славянскому, ей трудно, но она очень старается. И наши сестры, сестра Дарья и сестра Вероника, послушница, они очень любят славянский язык, и они даже работают вместе, чтобы понимать тексты, готовить службы.
0: Имя монахини Анны хорошо известно в России в православном мире. Ее заботами все эти годы туда идут посылки с духовной литературой и номерами религиозного журнала «Вечное».
1: Хорошо, что у матери Ольги были эти «Вечные», потому что мы видим, что многие священники просто для приходской библиотеки, или даже вот, люди всех возрастов, они говорят, что это им очень помогает. Получаем такие письма. Недавно бабушка написала, где-то из Камчатки, далеко, что вот она даже не думала, что получит такие журналы, как это ей помогает, что она научится молиться, что она передает это чтение, что они переписывают. Ну, чувствуем, что это от сердца, потому что она говорит, я не могу как выражать. Но для нас это вот такая радость.
0: Рассказывает игуменья Ольга. Именно она долгие годы вела работу по изданию журнала «Вечное».
2: Мой духовный отец начал издавать маленький свой журнал каждый месяц. Это его большое-большое заслуга, что он это делал, потому что тогда не было духовных книг. Тогда было очень мало, и он хотел дать возможность нашим иммигрантам читать. И у нас были подписчики многочисленные, и, конечно, все это исчезло. Теперь это не имеет смысла уже, потому что русские читают французские книги, потом в России очень много издается и так далее. Но в то время это было очень важно. И в 1948 году, до его смерти, то есть до 1974 года, это ежемесячно он выпускал, составлял, и он мне говорил, ну вот, хорошо, это так здесь может послужить, но если когда-нибудь двери России откроются, и Вечное туда попадет, то для приходов, для батюшек. И действительно, вот что делает мать Анна? Она же посылает пакеты, пакеты и пакеты всюду, в глухую провинцию. Потому что, я думаю, в Москве, в Петербурге уже есть книги. Но провинции такие, знаете, трогательные, благодарственные письма. Видно им, а вначале просто они переписывали.

0: 50 лет – большой срок, в котором отчетливо видны целые временные пласты, периоды. И если первые годы следует назвать годами становления, которые сменились потом годами накопления духовного опыта, то в последующие годы этот опыт начал привлекать все большее внимание православного мира. Покровская обитель становится школой православного монашества с весомым авторитетом. В монастырь начинают обращаться с просьбами о помощи. Монахиня-блондина была приглашена в Ливан для устройства женской обители для православных арабок. Там она провела целый год, посетив оттуда Святую Землю. Мать Глафира по просьбе греческой церкви помогала в создании греческого дома престарелых близ Марселя. Монахиня Александра, в миру румынская принцесса Илиана, после нескольких лет жизни в монастыре основала монастырь православных румынок в Америке. В Бюсси была пострижена в мантию с именем Параскева, будущей игуменья Илионского монастыря в Иерусалиме. В 66 году митрополит японский Владимир прислал в Бюсси 4 послушниц японок с тем, чтобы они, присмотревшись к жизни обители, смогли бы положить начало православному монашеству по русскому образцу в Японии. В 92 году владыка Савва Белостокский прислал в обитель 2 послушниц, которые через 1,5 года здесь же были пострижены с именами Анастасия и Афанасия, и затем, вернувшись в Польшу, основали в Белостоке православный монастырь. В последнее время увеличилось число паломников из России, рассказывает монахиня Анна.
1: Но у нас тоже, конечно, другой вопрос, что мы много связей с другими, с неправославными. Все-таки многие католики приезжают, протестанты, они хотят больше знать. Они, вот вы видите даже на наш праздник, сколько у них было. Они начинают прийти. А нет, здесь нет, да. Они просят, они очень благодарят, что мы их принимаем. Некоторые делают шаг. Важно тоже, чтобы они получали от православия нашу духовную жизнь. Они очень много просят. Они почти все говорят, что когда они приезжают вот на наши службы, что это им очень много дает. И литургическая жизнь такая богатая по сравнению с ними, что для них это открытие. Действительно, наша литургическая жизнь такая богатая. Вот для них пятидесятница – это замечательно для тех, которые сейчас первый раз на пятидесятнице. И Страстная неделя для них – это для меня, когда я первый раз тоже буду то же самое. И очень многие приходят в православие через литургическую жизнь, потому что она слишком бедная на Западе. И тоже, может быть, таинство обеднели. Хотя есть тоже духовные обновления в католичестве и в протестантизме.

0: Вы прослушали первую передачу, посвященную 50-летию Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот в Бургундии.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем цикл передач о священномученике Иоанне, архиепископе Рижском. Во вторник на Страстной неделе 1918 года в Пензу приехал назначенный из Москвы епископ Иоанн. Во избежание внезапного нападения со стороны владимировцев, владыка решил в первое время находиться в загородном мужском монастыре. Вокруг него сейчас же сгруппировались все активные прихожане. Многие из духовенства полагали, что борьба бессмысленна и что рано или поздно придется сдаваться Владимиру и просить у него пощады. Таким образом, новый архиерей не мог ожидать активной поддержки от большинства духовенства, заверяющего его в своей преданности, но панически боявшегося любых решительных действий. Итак, владыка Иоанн решил на следующий день вечером читать 12 Евангелий в Петропавловской церкви. Владимировцы тоже готовились. Их основной задачей было не пустить нового архиерея в эту церковь, а в дальнейшем и во все другие церкви города. Успех этого замысла означал бы полное поражение архиепископа Иоанна. К 6 часам вечера у ворот Петропавловской церкви уже стояла толпа владимировцев. Настроены они были очень агрессивно. Там и здесь слышались возгласы: «Пусть только попробует сунуться, костей не унесет». Ровно в 6 к церкви подкатила коляска, в которой сидели епископ Иоанн вместе со своим братом Петром Андреевичем, исполнявшим у него обязанности келейника. И вот произошло то, чего